0: и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной. И если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
1: После новой эскалации в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями по несколько раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ. В самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области за товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему сам Озон, выясняла Диана Чубанова.
3: «Бизнес говорит».
4: В редакцию «Бизнес-ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
5: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолет. Думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2.5 миллиона. С этого я уже должна заплатить, буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
4: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторения таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец, даже если он скупает все. Получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
6: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. Для покупателей с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 килограмм и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей. Слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
4: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке. А также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать. работать после поступления таких заказов.

0: заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай Marketplace признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне в 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методики придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к недельной инфляции 0,75% пункта, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Главным драйвером роста цен, безусловно, стала индексация тарифов ЖКХ. Сама по себе она была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложены были величины роста 9,10%, то по факту в цифрах стоимость услуг водоотведения, водоснабжения, отопления, электроэнергии показало рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, просто потому что неделя — это урезанные данные по урезанной корзине, так что, возможно, при расширении данных на всю страну мы увидим поправку. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и, на самом деле, выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин. После нескольких спокойных недель вернулись к небольшому росту. Но на дизель остаются все так же на стабильном уровне. Поэтому действительно пока основная история этой недели – это действительно ЖКХ.
3: Скажите, пожалуйста, влияние вот этих тарифов – это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
2: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. У каждого свой тайминг. Кто-то заплатит в середине месяца, кто-то в конце, кто-то, может быть, даже в следующем. Но они уже с нами, да, это в ценах, и это будет в платежках. Другое дело, что вопрос всегда стоит, не будет ли некоторых вторичных эффектов. В потребительской сфере такого вторичного эффекта нет. Ну, просто мы с вами немножко потеряем из своего платежеспособного спроса. Где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаб роста. Еще раз, в целом она закладывалась на уровне 10%.
1: София Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо. Культ наличности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сардар Эвликулеев. Минфин России после аукциона дополнительно разместил облигацию федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 33 года на сумму 41 миллиард 867 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах министерства. Цена размещения выпуска 85,5626% от номинала. Средневзвешенная доходность по цене размещения населения составила 16,63% годовых. Правительство перераспределит до 3 миллиардов рублей, чтобы скорее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам в Лаганаке, Волшебный Байкал и в Завидове. А решение объявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин. Это даст возможность сохранить набранный высокий темп возведения инфраструктуры гостеприимства, где будет в том числе продолжено строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, указал премьер. Россия в июле-сентябре этого года экспортировала почти 7 миллионов тонн пшеницы против 11,3 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года, сообщили Интерфаксу в аналитическом центре РусАгротранса. Таким образом, отгрузки снизились в 1,6 раза. Экспорт пшеницы в сентябре центр оценивает на уровне почти в 2 миллиона 700 тысяч тонн. Из них около 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии. Основными рынками сбыта для российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году будут Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан, Иран, Египет, Индия, Узбекистан, Саудовская Аравия и Азербайджан, заявил руководитель Федерального центра агроэкспорта Илья Ильюшин на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Также, по его словам, активно будут развиваться поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных Business FM, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой, но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
6: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
7: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти послепродажное обслуживание автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
6: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
8: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
6: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW. БМВ с приклеенными к ним шильдиками «Чанган», что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Рижский рынок снести нельзя оставить. Участок земли у станции метро «Рижская» в Москве, на котором располагается «Рижский рынок» и универмаг «Крестовский», выставят на торги. Цель реализации проекта комплексного развития территории – оба здания подлежат сносу или реконструкции. Торги поручено организовать и провести в течение 90 дней, сообщают власти Москвы. При этом рынок работает, продавцы не в курсе возможного сноса. Эксперты считают предложение города, на первый взгляд, привлекательным для инвесторов, но дьявол кроется в деталях. Обо всем подробнее Светлана Чередникова.
9: 7 октября появились новости о продаже городом потенциальному инвестору со строительным опытом права развивать территорию у метро «Рижская» с объектами капстроительства. Согласно официальным картам, в границы этой территории попадает земля, на которой стоят универмаг «Крестовский» и «Рижский рынок» – место, где горожане покупают цветы фактически по оптовым ценам. В документе четко не прописано, обязан ли инвестор реконструировать эти объекты или может их снести. Ранее власти уже снесли небольшое здание цветочной базы на задах рынка. На просьбу прокомментировать новые вводные директор Рижского рынка Павел Быков заявил Бизнес FM, что у него нет никакой информации о продаже или о закрытии объекта. А вот что рассказала продавщица цветов Кристина Владимирова.
10: Никакого закрытия. В ближайшие 2-3 года даже не близится. Да, ведутся строительные работы по открытию метро с задней стороны Рижского рынка. Естественно, обязуют оформить красивый фасад. Ну, то есть сделать реконструкцию более цивильный, современный вид рынку. Но сам Рижский рынок работает в обычном режиме.
11: Если снос будет, то куда переселят?
10: Мы каждый раз задаем начальству эти вопросы. Нам говорят, что мы работаем. И ближайший год, это прям 2%, нас, говорят, не снесут. У нас штат там 400 человек, как минимум, а то и больше, да, работает на рынке. Естественно, я думаю, что нас просто так не оставят на улице и не распустят такой огромный коллектив.
11: Все-таки вот если страшная реализуется, рынок сносит, да, вас куда-то переселяют. О каких убытках тогда можно говорить?
10: Я вам скажу, о 100%.
9: В распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы говорится о двух участках общей площадью почти 23 гектара, на которых планируется возвести масштабный транспортный пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также две линии метро Калужско-Рижскую и БКЛ и инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Если говорить конкретно о Рижском рынке, то около него уже идут работы по созданию ТПУ. Согласно распоряжению, начальная цена лота за землю под рынком составляет более 155 миллионов рублей с шагом 2%, то есть более 3 миллионов. Сумма задатка за участие в аукционе превышает 31 миллион. Это 20% от стартовой цены предложения. Насколько это привлекательные условия? Мнение управляющего партнера консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова.
12: Здесь надо понимать, что 155 миллионов – это не стоимость земельного участка, а возможность права заключить договор на КРТ и уже в дальнейшем за свой счет там провести исследовательские работы и достаточно большой объем. Тут надо понимать, какой объем задач лежит на потенциальном инвесторе. Тогда уже можно говорить о том, насколько эта цена адекватна и насколько она может вырасти. Несколько направлений, метро и другие элементы городской инфраструктуры нужно все связать в единый ТПУ-контур с теплыми переходами и тому подобное. Плюс, насколько я помню, раньше фигурировал в этом проекте гостиница на 380 номеров. Не знаю, есть ли она в текущих обязательствах. Но в любом случае, участок очень привлекательный, видовой, около станции метро. И явно будет спрос, цена может вырасти, возможно, несколько раз. Но, опять же, надо смотреть ограничения. А с точки зрения лучшего использования, я думаю, что здесь доминирующая функция будет офисный центр класса А, может быть, даже выше. Это общественная функция, связанная с ритейлом, гастрономией, со спортом. Ну, как традиционно сейчас в многофункциональных центрах интегрируется. Возможно, останется место под исторический цветочный рынок уже в новом формате.
9: Эксперт уверен, что инвестор возведет на полученном от города участке высотные здания. Ранее в СМИ циркулировали слухи о возможном появлении там двух небоскребов в виде парусов. Примечательно, что буквально через дорогу от рынка расположен Рижский вокзал, который не реализован после уже четвертых торгов из-за отсутствия желающих. Однако это другая история. Это памятник архитектуры, имеющий множество ограничений, который продается за гораздо большие деньги. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Сделать устройство менее социально разрушительное, чем iPhone. Так, по словам журналиста «Нью-Йорк Таймс», описал свою новую задачу Джонатан Айв, дизайнер, когда-то, собственно, iPhone и придумавший. Речь о новом форм-факторе. Устройстве без экрана, с которым общаются голосом, отвечает оно также голосом, движется, возможно, реагирует жестами, как конкретно, еще предстоит придумать. Поле битвы за право диктовать новые форм-факторы больше похоже на кладбище. Стартап Human выпустил в 2024 году брошь с искусственным интеллектом. Запала хватило менее чем на год. Остатки компании выкупила HP. Карманный гаджет Rabbit Air One собрал около 100 тысяч предзаказов. Через 5 месяцев им ежедневно пользовалось около 5 тысяч человек. Создатель кулона Friend потратил на рекламу в нью-йоркском метро более миллиона долларов, а продал, по данным Fortune, не более 3 тысяч устройств. Относительный успех один. Компания Plaud не стала заменять смартфон, но переизобрела диктофон, создав маленькую карточку или значок, который записывает разговоры, пересылают их в облако и сразу после встречи присылают саммари. По данным компании, продано больше 2 миллионов устройств. Тем временем Айв продал стартап I.O. компании OpenAI за 6,5 миллиардов долларов. До конца года они планируют показать еще одну вещь. На вопрос, почему Айва не было на недавней конференции компании, Сэм Альтман ответил, что не хочет портить сюрприз, но это будет что-то, чего стоит подождать. По данным Bloomberg, первым устройством станет колонка без экрана с камерой и подвижными деталями. Последнее важно, чтобы устройство казалось живым, меняя пользовательский опыт. Судя по утечкам, в продаже новое, пока не совсем понятно что, появится в феврале следующего года. Вот тогда и оценим степень его социальной разрушительности.
13: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Наизусть. Уильям Шекспир. Три правила достижения успеха: знать больше, чем остальные, работать больше, чем остальные, ожидать меньше, чем остальные. Наизусть. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Увлекулиев. Никаких предложений о помощи жителям Алешек в Херсонской области от международных организаций не поступало, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Представители международных организаций должны лично посетить Алешки, другие прифронтовые города Херсонской области для оценки ситуации, добавил он. 27 сентября посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник заявил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал трибуну Генассамблеи ООН для распространение циничной лжи о ситуации в Алешках. Евразийская безопасность и евразийское экономическое пространство будут строиться постепенно, но уверенно, с учетом масштаба континента и многообразия его цивилизационных основ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Содружества независимых государств. Хуситы движения Ансар Аллах заявили, что восстановили контроль над важнейшими точками в прибрежной зоне на юго-западе Йемена после того, как правительственные войска добились ряда успехов в ходе контрнаступления на этот район, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. С скончалась 87-летняя Мари Кармен Абаскаль, выселение которой из квартиры в Мадриде стало поводом для массовых протестов из-за жилищного кризиса по всей Испании, сообщил профсоюз арендаторов жилья. Выселение пенсионерки вызвало широкий общественный резонанс. Через несколько дней после него в Мадриде прошла массовая демонстрация, участники которой разбили палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль в центре испанской столицы. Затем акции с требованиями изменить жилищную политику прошли в десятках городов Испании. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВОЗ сообщила об отсутствии риска в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом же говорит Роспотребнадзор. А в Кремле заявляют, что публикации СМИ о рисках вспышки чумы в Приангарии в основном ложные, однако темой заботились Госдеп США и даже сам президент Трамп. Комментарии Георгия Буфта. Во Франции разгораются протесты школьников, студентов и преподавателей. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Здания не ремонтируют, классы переполнены, учителей не хватает. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику? И в США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайка, выжившая после двух смертельных инъекций. Теперь сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок. Есть ли шанс? Подробности на Business FM. Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Как развивается ситуация? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала, в том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 – запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычные верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. На этом фоне алармистская реакция Вашингтона выглядит парадоксальной. США сами вышли из ВОЗ в январе. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета Mirror со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Попытка представить единичную смерть как доказательство создания биологического оружия без каких-либо внятных оснований похожа на информационную атаку. А тут еще и Трамп заявляет об очень серьезных обсуждениях с разведкой. Однако стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в западной обратная реакция есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что в случае бубонной чумы на Алтае в 2014-2016 годах Роспотребнадзор признавал публично и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 2019-2020 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 2014 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Росздравнадзор, опроверка дефицита препарата «Атаракс». В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что «Атаракс» не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перельчук продолжит.
18: О том, что дефицита популярного седативного препарата «Атаракс» в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, «Атаракса» и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик, подтверждает, «Атаракс» закончился, но есть российские аналоги.
19: В России выпускается достаточно большое количество препаратов, эквивалентов, действующее вещество совершенно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канон Фарма, Фармпроект, Биохимики, Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
20: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит «Атаракса»?
19: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
18: Последние годы спрос на «Атаракс» в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
21: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок «Атаракса». Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
18: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок «Атаракса» и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение «Атаракса» и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно «Атаракс», говорит клинический психолог Михаил Хорс.
22: Действительно,
0: действительно гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осенней и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
18: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после 2 смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Страна защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
3: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 2 столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
22: Фактически возможно 3 исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное. Тут включаются полномочия губернатора. Третий вариант. В любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации государства. Сначала пыталась ее убить, потом спасти, потом опять.
3: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
23: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию, прежде всего, оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет занят губернатором, поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов этой формы смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
3: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
16: Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
2: Производитель молочной продукции, детского питания и растительных напитков «Логика молока», бывший «Данон России», запустил производство сыров, сообщает издание «Шоперс». Под брендом «Простоквашино» компания будет выпускать творожные сыры, натуральные с зеленью, а также полутвердый. В дальнейшем планируется ежегодно расширять ассортимент за счет новых видов и вкусов. Компания намерена войти в топ-3 производителей творожных сыров и в топ-5 производителей полутвердых сыров в России.
16: Бизнес и власть.
2: Wildberries подписала с властями Узбекистана инвестсоглашение о строительстве логистического комплекса класса А. Ранее сообщалось, что маркетплейс планируют реализовать в Ташкентской области Узбекистана в 2027-28 годах проект по строительству логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров и стоимостью 140 миллионов долларов. Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения Full Self-Driving, FSD, опираясь на исследования с недостоверными данными, утверждает агентство Reuters. Для утверждения технологии на всей территории ЕС автопроизводителю необходимо было получить первоначальное одобрение хотя бы от одной страны-участницы. Ключевую оценку провело нидерландское ведомство, которое признало систему безопасной при правильном использовании и рекомендовала разрешить ее на территории всего ЕС. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает, платят им недостаточно, здания не ремонтируют, а классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики, Валерий Убадоев продолжит.
4: Как Бизнес FM рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму. Левую кисть пришлось ампутировать. Le Monde сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием F-SON. Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM-2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница границы, основательница Международной школы этикета Лора Эванс.
5: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Лю Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии, но сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания пока на границе Италии спокойно.
4: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей РН, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившей за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев.
6: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона — это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
4: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представила конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Индекс Мосбиржи в среду преодолел отметку в 2350 пунктов, но вечером сократил темпы роста. Рубль немного подешевел к юаню, цены на нефть скатились с консолидации на фоне сохраняющихся опасений в отношении поставок из стран Персидского залива и угрозы урагана в США. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций продолжил рост, растет уже третью торговую сессию подряд и даже достигал в среду уровни 2350 пунктов по индексу Московской биржи, но не удержали пока. 2337 пунктов закрытия основной торговой сессии, рост около 0,4%. Ну, отчасти геополитика влияет на настроение. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что может состояться телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вечером же вышли данные по инфляции, сильный скачок инфляции, но, с одной стороны, ожидаемый то, что все-таки с 1 октября повышение тарифов, индексация тарифов ЖКХ прошла, и, соответственно, это все сказалось на недельной, в первую очередь, инфляции, но сама цифра оказалась выше прогнозов. На 96% выросли потребительские цены с 29 сентября по 5 октября, соответственно, это отразилось и на годовой инфляции, которая на 5 октября, если ее рассчитывать из недельной, ускорилась до 7,8%. На 28 сентября была 6,25%. Рубль немножко подешевел в китайской валюте на 4 копейки, юань на закрытие 12 рублей 75 копеек. Доллар США также немножко вырос к рублю в район 85 рублей 50 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер среды. Цены на нефть, которые довольно заметно росли днем, все-таки уже вечером скатились в консолидацию, даже немножко снизились, но тем не менее смесь Brent остается в районе $100 за баррель. Противоречивые новости приходят. С одной стороны, как мы уже слышали, в Саудовской Аравии потихонечку наращивают поставки нефти через нефтепровод «Восток-Запад», и почти там 6 миллионов баррелей уже прокачивают. С другой стороны, корпус стражи исламской революции предупреждает о том, что маршруты прохода судов через Армузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты. Ну, это что касается ситуации на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове, но есть еще и сезон ураганов, его никто не отменял, и вот первый ураган в текущем году формируется, во всяком случае, в Мексиканском заливе шторм, который сейчас там присутствует, может в течение 2 дней усилиться до урагана, и не исключено, что затронет объекты нефтедобычи. Ну, на район Мексиканского залива приходится 15% нефтедобычи в США и 5% добычи природного газа. Ну и по традиции уже вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов США в среду. Показали они снижение коммерческих запасов нефти на 3 200 000 баррелей. И, соответственно, общий уровень запасов на 2 октября в США чуть выше 424 миллионов.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. И отмечу, официальный курс валют на четверг: юань 12.75, доллар 85.48 и евро 96 рублей 33 копейки.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Германия во время Второй мировой пыталась задушить Великобританию в голодных объятиях. Ведь до войны королевство завозило половину продовольствия по морю. А после начала осады британских островов немецким подводным флотом делать это уже не представлялось возможным. Тогда британские власти развернули патриотическую кампанию под названием «Копай для победы». Суть ее заключалась в том, чтобы призвать всех подданных Ее Величества заняться огородничеством. Как и где сажать учили специально выдуманные герои. Доктор Морковь и картофель Питер. Руководствуясь их советами, британцы распахивали поля для гольфа и придомовые газоны. Пропаганда тех лет учила, что каждый вскопанный огород – это выстрел в неприятеля на фронте. По воспоминаниям Черчилля, компания решила много проблем в экономике и, главное, позволила избежать голода. Конфликты и экономика. На «Бизнес-ФМ». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Продолжение разговора о том, что надо переналадить в работе управляющих компаний жилого сегмента, игроки рынка называют несколько ключевых проблем. Дисбаланс прав и обязанностей управляющих организаций, критическая нехватка кадров, значительно растущая доля расходов на цифровые сервисы. По прогнозам, она может доходить до 10% в тарифе УК. Сами тарифы тоже острая проблема. Как поясняет гендиректор группы компаний М-сервис Денис Троценко, невозможно бесконечно расширять перечень требований к УК и одновременно делать вид, что итоговая стоимость определяется исключительно желанием собственников платить. В феврале 26 года на площадке РСПП проблему сформулировали почти буквально. Плата за содержание жилья всегда становится предметом торга, а не экономического расчета. Лифты, насосы, пожарная автоматика, кровля, инженерные системы – все они имеют регламент эксплуатации и цену ремонта, но не знают, какую сумму жители готовы утвердить на собрании. Необходимо провести классификацию МКД, определить обязательный набор услуг для каждого типа объекта и только после этого говорить о качестве управления. Основатель и гендиректор УК группы «Комфорт» Алексей Яценко напоминает, что подведомственный Минстрою фонд развития территорий разработал документ, который предусматривает для УК новые механизмы ценообразования и новый порядок получения права применять экономически обоснованную стоимость услуг, подтверждая целевое использование средств собственников. Мы выступаем с инициативой провести в одном из субъектов РФ пилотный проект, реализовать комплексные изменения в соответствии с концепцией ФРТ. Рассчитываем на поддержку Минстроя и правительства региона. Какого именно, пока не называю. Переговоры продолжаются. Ставит многоточие Алексей Яценко. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
16: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Евросоюз может принять 23-й пакет санкций против России до конца года. Об этом известием заявила евродепутат от Румынии Диана Шушоака. По ее словам, новые санкционные меры будут равносильны самосаботажу и подрыву европейской экономики. Цена нефти Brent к концу года может стабилизироваться в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель, считают опрошенные аналитики. Сейчас котировки находятся около отметки в 100 долларов на фоне неопределенности на рынке и роста стоимости перевозок. При временном перемирии на Ближнем Востоке цены могут опуститься ниже 80 долларов. Один из экспертов допускает снижение до 75 долларов, если конфликт между Вашингтоном и Тегераном останется под контролем. Женщина и четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре. Возгорание произошло ранним утром 8 октября на 4-м этаже дома на улице Гамарника. Еще двоих детей удалось спасти соседям. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины произошедшего устанавливаются. Перинатальные центры Москвы и Санкт-Петербурга помогают лечить рожениц и новорожденных из Луганской Народной Республики с тяжелыми патологиями. Об этом ТАСС рассказала заместитель главного врача Луганского перинатального центра Инга Кафтанюк. По ее словам, женщин и детей при необходимости направляют в столичные клиники по квоте. Медицинская помощь организована по телемедицинским консультациям и оказывается без задержек. Компания Blue Origin планирует в декабре запустить тяжелую ракету New Glenn. Об этом заявил основатель компании Джефф Безос. Первый запуск New Glenn состоялся в январе 2025 года, а в мае этого года ракета взорвалась во время испытаний силовой установки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Торговый флот под атаками дронов. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза близ берегов Болгарии. Каковы потери и как дальше может развиваться ситуация? Фейковые заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на злоумышленников, которые заказывают товары большими партиями с доставкой в отдаленные пункты Сибири, где их никто не забирает. Результат – большие убытки у селлера. А помогает ли решать такую проблему сам Озон? И автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз дилеры. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Подробности на Business FM. Торговый флот вновь атакует дроны. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза недалеко от берегов Болгарии. Подробности у Михаила Задорожного.
10: Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афромакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Последнее несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
11: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностное горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается, потому что кроме нефти, кроме груза, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, и вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичности, будет обуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
10: Власти Сочи и руководство федеральной территории Сириуса закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. Афромакс Рио может перевозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афромакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефти» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом Того следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом Палау из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
12: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение на сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров Российской Федерации, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
10: После новой эскалации в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании

0: системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
1: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолента, думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2.5 миллиона. С этого я уже должна заплатить, буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
0: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторение таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец, даже если он скупает все. Получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес-ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
2: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. Для покупателей с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 кг и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей. Слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
0: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке. А также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай Marketplace признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне в 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методике придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к неделе недельной инфляции 0,75% пункта, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: Главным драйвером роста цен, безусловно, стала индексация тарифов ЖКХ. Сама по себе она была ожидаемой, плановой, с 1 октября.

0: При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложенные были величины роста 9-10%, то по факту в цифрах стоимость услуг водоотведения, водоснабжения, отопления, электроэнергии показала рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, просто потому что неделя – это урезанные данные по урезанной корзине, так что, возможно, при расширении данных на всю страну мы увидим поправку. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и, на самом деле, выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин, после нескольких спокойных недель вернулись к небольшому росту. Но на дизель остаются все так же на стабильном уровнем. Поэтому действительно пока основная история этой недели — это действительно ЖКХ.
1: Скажите, пожалуйста, влияние вот этих тарифов, это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
0: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. У каждого свой тайминг. Кто-то заплатит в середине месяца, кто-то в конце, кто-то, может быть, даже в следующем. Но они уже с нами, да, это в ценах, и это будет в платежках. Другое дело, что вопрос всегда стоит, не будет ли некоторых вторичных эффектов. В потребительской сфере такого вторичного эффекта нет, ну, просто мы с вами немножко потеряем из своего платежеспособного спроса, где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаба роста. Еще раз, в целом она закладывалась на уровне 10%.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? Крупнейший из известных выкупов в истории был выплачен в 1996 году за похищенного сына гонконгского миллиардера Ли Кашина. Виктор Ли был освобожден через сутки после похищения. Рекордную сумму в миллиард гонконгских долларов, в сегодняшнем эквиваленте это примерно четверть миллиарда долларов США, затребовал и получил Чун Цэ Кун, который был известен в криминальных кругах под кличкой «Большой транжира». В следующем организованном им грандиозном похищении ставка была пониже – 160 миллионов американских долларов. А жертвой Чун Цэ Куна стал сын основателя гонконгской девелоперской группы Уолтер Квок, которого гангстер держал в клетке до получения выкупа. Через год после этой истории большого транжиру наконец удалось задержать. По решению китайского суда Чун Цэ Кун был расстрелян.
4: Кошелек или жизнь?
3: Специальный проект «Бизнес FM».
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сардар Эвлекулиев. Минфин России после аукциона дополнительно разместил облигацию федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 33 года на сумму 41 миллиард 867 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах министерства. Цена размещения выпуска 85,5626% от номинала. Средневзвешенная доходность по цене размещения составила 16,63% годовых. Правительство перераспределит до 3 миллиардов рублей, чтобы скорее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам в Лаганаке, Волшебный Байкал и в Завидове. А решение объявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин. Это даст возможность сохранить набранный высокий темп возведения инфраструктуры гостеприимства, где будет в том числе продолжено строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, указал премьер. Россия в июле-сентябре этого года экспортировала почти 7 миллионов тонн пшеницы против 11,3 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года, сообщили Интерфаксу в аналитическом центре Русагротранса. Таким образом, отгрузки снизились в 1,6 раза. Экспорт пшеницы в сентябре центр оценивает на уровне почти в 2 миллиона 700 тысяч тонн, из них около 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии. Основными рынками сбыта для российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году будут Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан, Иран, Египет, Индия, Узбекистан, Саудовская Аравия и Азербайджан, заявил руководитель Федерального центра агроэкспорта Илья Ильюшин на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Также, по его словам, активно будут развиваться поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных «Бизнес FM», эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой, но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
6: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
7: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае, их как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти послепродажное обслуживание автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
6: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
8: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
6: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Рижский рынок снести нельзя оставить. Участок земли у станции метро «Рижская» в Москве, на котором располагается «Рижский рынок» и универмаг «Крестовский», выставят на торги. Цель реализации проекта комплексного развития территории – оба здания подлежат сносу или реконструкции. Торги поручено организовать и провести в течение 90 дней, сообщают власти Москвы. При этом рынок работает, продавцы не в курсе возможного сноса. Эксперты считают предложение города, на первый взгляд, привлекательным для инвесторов, но дьявол кроется в деталях. Обо всем подробнее Светлана Чередникова.
9: 7 октября появились новости о продаже городом потенциальному инвестору со строительным опытом права развивать территорию у метро «Рижская» с объектами капстроительства. Согласно официальным картам, в границы этой территории попадает земля, на которой стоят универмаг «Крестовский» и «Рижский рынок» – место, где горожане покупают цветы фактически по оптовым ценам. В документе четко не прописано, обязан ли инвестор реконструировать эти объекты или может их снести. Ранее власти уже снесли небольшое здание цветочной базы на задах рынка. На просьбу прокомментировать новые вводные директор Рижского рынка Павел Быков заявил Бизнес-ФМ, что у него нет никакой информации о продаже или о закрытии объекта. А вот что рассказала продавщица цветов Кристина Владимирова.
10: Никакого открытия. В ближайшие 2-3 года даже не близится. Да, ведутся строительные работы по открытию метро с задней стороны Рижского рынка. Естественно, обязуют оформить красивый фасад. Ну, то есть сделать реконструкцию более цивильный и современный вид рынку. Но сам Рижский рынок работает в обычном режиме.
11: Если снос будет, то куда переселят?
10: Мы каждый раз задаем начальству эти вопросы. Нам говорят, что мы работаем. И ближайший год, это прям 2%, нас говорят, не снесут. У нас штат там 400 человек, как минимум, а то и больше, да, работает на рынке. Естественно, я думаю, что нас просто так не оставят на улице и не распустят такой огромный коллектив.
11: Все-таки вот если страшная реализация, рынок, значит, да, вас куда-то переселяют. О каких убытках тогда можно говорить?
10: Я вам скажу, о 100%.
9: В распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы говорится о двух участках общей площадью почти 23 гектара, на которых планируется возвести масштабный транспортный пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также две линии метро Калужско-Рижскую и БКЛ и инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Если говорить конкретно на Рижском рынке, то около него уже идут работы по созданию ТПУ. Согласно распоряжению, начальная цена лота за землю под рынком составляет более 155 миллионов рублей с шагом 2%, то есть более 3 миллионов. Сумма задатка за участие в аукционе превышает 31 миллион. Это 20% от стартовой цены предложения. Насколько это привлекательные условия? Мнение управляющего партнера консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова.
12: Здесь надо понимать, что 155 миллионов – это не стоимость земельного участка, а возможность права заключить договор на КРТ и уже в дальнейшем за свой счет там провести исследовательские работы и достаточно большой объем. Тут надо понимать, какой объем задач лежит на потенциальном инвесторе. Тогда уже можно говорить о насколько эта цена адекватна и насколько она может вырасти. Несколько направлений, метро и другие элементы городской инфраструктуры нужно все связать в единый ТПУ-контур с теплыми переходами и тому подобное. Плюс, насколько я помню, раньше фигурировала в этом проекте гостиница на 380 номеров. Не знаю, есть ли она в текущих обязательствах. Но в любом случае, участок очень привлекательный, видовой, около станции метро. И явно будет спрос, цена может вырасти, возможно, несколько раз. Но опять же, надо смотреть ограничения. А с точки зрения лучшего использования, я думаю, что здесь доминирующая функция будет офисный центр класса А, может быть, даже выше. Это общественная функция, с ритейлом, гастрономией, со спортом. Ну, как традиционно сейчас в многофункциональных центрах интегрируется. Возможно, останется место под исторический цветочный рынок уже в новом формате.
9: Эксперт уверен, что инвестор возведет на полученном от города участке высотные здания. Ранее в СМИ циркулировали слухи о возможном появлении там двух небоскребов в виде парусов. Примечательно, что буквально через дорогу от рынка расположен Рижский вокзал, который не реализован после уже четвертых торгов из-за отсутствия желающих. Однако это другая история. Это памятник архитектуры, имеющий множество ограничений, который продается за гораздо большие деньги. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Нобелевскую премию по химии присудили французскому и японскому ученым за разрешение загадки, которой уже больше века. Открытие играет решающую роль для ученых, которые разрабатывают фармацевтические препараты, отметили в Нобелевском комитете. Официальные ученые удостоены премии за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Ученые победили благодаря работе, посвященной гомохиральности, свойству природы использовать молекулы только одной определенной пространственной ориентации. Их открытие позволит снизить общие затраты на производство лекарств и сделает их более эффективными, говорит ректор РТУ имени Менделеева, доктор химнаук, профессор Сергей Филатов.
13: В процессе органического синтеза молекулы могут быть получены зеркальными парами, как правая и левая рука. На первый взгляд они практически одинаковые, но для организма эта разница может быть принципиальной. Например, для достижения лечебного эффекта может подходить только одна форма молекулы, тогда как другая способна оказаться токсичной. Анри Каган и Кен Цесои внесли важный, весомый вклад в развитие асимметрического органического синтеза, методов, позволяющих получать преимущественно одну из двух зеркальных форм молекулы, что является критически важным в получении активных, действующих компонентов лекарственных средств.
2: Сергей Филатов, ректор РХТУ имени Менделеева. 8 октября в Стокгольме вручат Нобелевскую премию по литературе.
4: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Среди важнейших изобретений человечества очки далеко не последние. Без них благо письменности, бумаги и печати были бы недоступны для значительной части людей. Использование очков в виде двух линз в оправе, соединенных заклепкой, относят к концу 13 века в Италии. Об авторстве спорят. Удерживающие дужки придумали уже в 18 веке. Бенджамину Франклину приписывают изобретение бифокальных линз. А вот китайцы претендуют на первые затемненные очки из дымчатого кварца. Это 12 век. Надевали их придворные судьи, чтобы скрывать свою реакцию при вынесении приговора. Более темные линзы не обязательно лучше защищают от ультрафиолета. Светлые могут работать не хуже. Очки сварщика спасают и от ультрафиолета, и от инфракрасного излучения. А при дуговой сварке необходима полная защита лица непрозрачной маской или щитком. Поляризационные очки ослабляют блики от воды и мокрой дороги, но их не рекомендуют авиапилотам, поскольку они могут ухудшить видимость через остекление кабины или на бортовых мониторах. Обычные фотохромные очки гораздо хуже темнеют в автомобиле, поскольку активируются ультрафиолетом, а лобовое стекло его почти не пропускает. Для вождения лучше приобретать специальные модели, которые реагируют на видимый свет. Часто думают, что постоянное ношение очков делает глаза слабее. Это не так. Намеренно слабые очки не останавливают близорукость, а в некоторых исследованиях у детей недокоррекция даже ускоряла ее развитие. Правильно подобранные очки позволяют ясно видеть, но не устраняют анатомическую причину миопии. При этом специальные очковые линзы способны замедлять ее прогрессирование у детей.
4: Другим наука. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Увлекулиев. Никаких предложений о помощи жителям Алешек в Херсонской области от международных организаций не поступало, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Представители международных организаций должны лично посетить Алешки, другие прифронтовые города Херсонской области для оценки ситуации, добавил он. 27 сентября посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник заявил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал трибуну Генассамблеи ООН для распространение циничной лжи о ситуации в Алешках. Евразийская безопасность и евразийское экономическое пространство будут строиться постепенно, но уверенно, с учетом масштаба континента и многообразия его цивилизационных основ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Содружества независимых государств. Хуситы движения Ансар Аллах заявили, что восстановили контроль над важнейшими точками в прибрежной зоне на юго-западе Йемена после того, как правительственные войска добились ряда успехов в ходе контрнаступления на этот район, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
16: Скончалась 87-летняя Мари-Кармен Абаскаль, выселение которой из квартиры в Мадриде стало поводом для массовых протестов из-за жилищного кризиса по всей Испании, сообщил профсоюз арендаторов жилья. Выселение пенсионерки вызвало широкий общественный резонанс. Через несколько дней после него в Мадриде прошла массовая демонстрация, участники которой разбили палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль в центре испанской столицы. Затем акции с требованиями изменить жилищную политику прошли в десятках городов Испании. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВОЗ сообщила об отсутствии риска в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом же говорит Роспотребнадзор. А в Кремле заявляют, что публикации СМИ о рисках вспышки чумы в Приангаре в основном ложные, однако темой озаботились Госдеп США и даже сам президент Трамп. Комментарии Георгия Буфта. Во Франции разгораются протесты школьников, студентов и преподавателей. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Здания не ремонтируют, классы переполнены, учителей не хватает. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику? И в США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайка, выжившая после двух смертельных инъекций. Теперь сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок. Есть ли шанс? Подробности на Business FM. Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Как развивается ситуация? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала. В том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. На этом фоне алармистская реакция Вашингтона выглядит парадоксальной. США сами вышли из ВОЗ в январе. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета Mirror со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Попытка представить единичную смерть как доказательство создания биологического оружия без каких-либо внятных оснований похожа на информационную атаку. А тут еще и Трамп заявляет об очень серьезных обсуждениях с разведкой. Однако стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в западной ответная реакция есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что в случае бубонной чумы на Алтае в 14-16 годах Роспотребнадзор признавал публично и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международный пример, как правило, не свидетельствует о безграничной открытости. В 19-20 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 14 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс». В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что «Атаракс» не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перенчук продолжит.
18: О том, что дефицита популярного седативного препарата «Атаракс» в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, «Атаракса» и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик, подтверждает, «Атаракс» закончился, но есть российские аналоги.
19: В России выпускается достаточно большое количество препаратов, эквивалентов, действующее вещество совершенно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канон Фарма, Фармпроект, Биохимик и Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
20: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит «Атаракса»?
19: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
18: Последние годы спрос на «Атаракс» в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
21: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок «Атаракса». Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
18: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок «Атаракса» и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение «Атаракса» и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно «Атаракс», говорит клинический психолог Михаил Хорс.
22: Действительно,
0: действительно гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осенней и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
18: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после 2 смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Страна защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
1: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 2 столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
22: Фактически возможно 3 исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное. Тут включаются полномочия губернатора. Третий вариант. В любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение о смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации. Государство сначала пыталась ее убить, потом спасти, потом опять.
1: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
23: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию, прежде всего, оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет станет губернатором, поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
1: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
4: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Производитель молочной продукции, детского питания и растительных напитков «Логика молока», бывший «Данон России», запустил производство сыров, сообщает издание «Шоперс». Под брендом «Простоквашино» компания будет выпускать творожные сыры, натуральные с зеленью, а также полутвердый. В дальнейшем планируется ежегодно расширять ассортимент за счет новых видов и вкусов. Компания намерена войти в топ-3 производителей творожных сыров и в топ-5 производителей полутвердых сыров в России.
4: Бизнес и власть.
3: Wildberries подписала с властями Узбекистана инвестсоглашение о строительстве логистического комплекса класса А. Ранее сообщалось, что Marketplace планирует реализовать в Ташкентской области Узбекистана в 2027-2028 годах проект по строительству логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров и стоимостью 140 миллионов долларов. Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения Full Self-Driving, FSD, опираясь на исследования с недостоверными данными, утверждает агентство Reuter. Для утверждения технологии на всей территории ЕС автопроизводителю необходимо было получить первоначальное одобрение хотя бы от одной страны-участницы. Ключевую оценку провело нидерландское ведомство, которое признало систему безопасной при правильном использовании и рекомендовала разрешить ее на территории всего ЕС. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает, платят им недостаточно, здания не ремонтируют, а классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики, Валерий Убадоев продолжит.
5: Как Бизнес FM рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму. Левую кисть пришлось ампутировать. Le Monde сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием F-SON. Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
7: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Люпен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца, тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания пока на границе Италии спокойно.
5: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей РН, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившись за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев.
6: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона – это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
5: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представила конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Индекс Мосбиржи в среду преодолел отметку в 2350 пунктов, но вечером сократил темпы роста. Рубль немного подешевел к юаню, цены на нефть скатились в консолидацию на фоне сохраняющихся опасений в отношении поставок из стран Персидского залива и угрозы урагана в США. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций продолжил рост, растет уже третью торговую сессию подряд и даже достигал в среду уровни 2350 пунктов по индексу Московской биржи, но не удержали пока 2337 пунктов закрытия основной торговой сессии, рост около 0,4%. Ну, отчасти геополитика влияет на настроение, во всяком случае, президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что может состояться телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вечером же вышли данные по инфляции, сильный скачок инфляции, но, с одной стороны, ожидаемый то, что все-таки с 1 октября повышение тарифов, индексация тарифов ЖКХ прошла, и, соответственно, это все сказалось на недельной, в первую очередь, инфляции, но сама цифра оказалась выше прогнозов. На 96% выросли потребительские цены с 29 сентября по 5 октября, соответственно, это отразилось и на годовой инфляции, которая на 5 октября, если ее рассчитывать из недельной, ускорилась до 7,8%. На 28 сентября была 6,25%. Рубль немножко подешевел в китайской валюте на 4 копейки, юань на закрытие 12 рублей 75 копеек. Доллар США также немножко вырос к рублю в район 85 рублей 50 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер среды. Цены на нефть, которые довольно заметно росли днем, все-таки уже вечером скатились в консолидацию, даже немножко снизились, но тем не менее смесь Brent остается в районе $100 за баррель. Противоречивые новости приходят. С одной стороны, как мы уже слышали, в Саудовской Аравии потихонечку наращивают поставки нефти через нефтепровод «Восток-Запад», и почти там 6 миллионов баррелей уже прокачивают. С другой стороны, корпус стражи исламской революции предупреждает о том, что маршруты прохода судов через Армузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты. Ну, это что касается ситуации на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове, но есть еще и сезон ураганов, его никто не отменял, и вот первый ураган в текущем году формируется, во всяком случае, в Мексиканском заливе шторм, который сейчас там присутствует, может в течение 2 дней усилиться до урагана, и не исключено, что затронет объекты нефтедобычи. Ну, на район Мексиканского залива приходится 15% нефтедобычи в США и 5% добычи природного газа. Ну и по традиции уже вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов США в среду. Показали они снижение коммерческих запасов нефти на 3 200 000 баррелей. И, соответственно, общий уровень запасов на 2 октября в США чуть выше 424 миллионов.
2: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. И отмечу, официальный курс валют на четверг: юань 12.75, доллар 85.48 и евро 96 рублей 33 копейки.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика.
9: Германия во время Второй мировой пыталась задушить Великобританию в голодных объятиях. Ведь до войны королевство завозило половину продовольствия по морю. А после начала осады британских островов немецким подводным флотом делать это уже не представлялось возможным. Тогда британские власти развернули патриотическую кампанию под названием «Копай для победы». Суть ее заключалась в том, чтобы призвать всех подданных Ее Величества заняться огородничеством. Как и где сажать учили специально выдуманные герои. Доктор Морковь и Картофель Питер. Руководствуясь их советами, британцы распахивали поля для гольфа и придомовые газоны. Пропаганда тех лет учила, что каждый вскопанный огород – это выстрел в неприятеля на фронте. По воспоминаниям Черчилля, компания решила много проблем в экономике и, главное, позволила избежать голода.
4: Конфликты и экономика. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
10: Я слушаю Екатерину Лапшину, основателя «Эра Капитал», инвестора, сооснователя «Ока», серийного предпринимателя. Мы обсуждаем ее платформу «Grow». И я прямо ловлю себя на мысли, как хорошо, что ее техническое решение направлено на укрепление достоинства меня как человека. Вот вам элементарный пример работы симулятора. Тренажер «Grow».
11: Ну, прикольно же с начальником поговорить до того, как ты пришел, и у тебя язык прилип к нему. Потому что ты на него смотришь и думаешь, блин, так все было хорошо, вот ровно до этого момента, пока я дверь не открыл. Или ты знаешь, что тебе сложно дается переговор о деньгах. Или ты знаешь, что тебе сложно дается, например, изменение каких-то договоренностей, которых ты достиг. Вот ты идешь к поставщику или, неважно, к клиенту, да, или к своему, например, заказчику, и говоришь, вы знаете, вот мне нужно, чтобы дедлайн проекта был подвинут. Много разных таких ситуаций, в которых нам кажется иногда, что ситуативное стеснение и так далее, но, как правило, за этим лежит установка. И когда ты попробовал в симуляторе, все, тебе уже проще. Симулятор, например, продаж в переписке. Симулятор переговоров о повышении цены. Симулятор с разговора сложного, например, с начальником на тему того, почему вы меня не замечаете. Понятно, что это не так работает, да, то есть ты не можешь прийти там к начальнику, открыть дверь и сказать, скажите, почему вы меня не замечаете? Это будет, ну, как бы по меньшей мере глупо и очень уязвимо. И вот как выстроить разговор, как сформировать переговорную позицию, как услышать вторую сторону, хотя бы ее проиграть до того, как ты пойдешь туда и услышишь, возможно, совершенно неожиданные для тебя вещи. А для того, чтобы к моменту, когда тебе нужно действительно выходить на какую-то задачу, там, хоть ты выходишь на конференцию и презентуешь там годовой отчет, хоть ты идешь на какой-то разговор, например, с клиентом, хоть ты, например, тестируешь свою идею какую-то, обкатываешь ее. Вот в каждом таком сценарии мы предлагаем некоторый трек.
10: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «Ока», серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Евросоюз может принять 23-й пакет санкций против России до конца года. Об этом известием заявила евродепутат от Румынии Диана Шошуаке. По ее словам, новые санкционные меры будут равносильны самосаботажу и подрыву европейской экономики. Цена нефти Brent к концу года может стабилизироваться в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель, считают опрошенные аналитики. Сейчас котировки находятся около отметки в 100 долларов на фоне неопределенности на рынке и роста стоимости перевозок. При временном перемирии на Ближнем Востоке цены могут опуститься ниже 80 долларов. Один из экспертов допускает снижение до 75 долларов, если конфликт между Вашингтоном и Тегераном останется под контролем. Женщина и четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре. Возгорание произошло ранним утром 8 октября на четвертом этаже дома на улице Гамарника. Еще двоих детей удалось спасти соседям. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины произошедшего устанавливаются. Перинатальные центры Москвы и Санкт-Петербурга помогают лечить рожи яиц новорожденных из Луганской Народной Республики с тяжелыми патологиями. Об этом ТАСС рассказала заместитель главного врача Луганского перинатального центра Инга Кафтанюк. По ее словам, женщин и детей при необходимости направляют в столичные клиники по квоте. Медицинская помощь организована по телемедицинским консультациям и оказывается без задержек. Компания Blue Origin планирует в декабре запустить тяжелую ракету New Glenn. Об этом заявил основатель компании Джефф Безос. Первый запуск New Glenn состоялся в январе 2025 года, а в мае этого года ракета взорвалась во время испытаний силовой установки.
13: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Торговый флот под атаками дронов. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза близ берегов Болгарии. Каковы потери и как дальше может развиваться ситуация? Фейковые заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на злоумышленников, которые заказывают товары большими партиями с доставкой в отдаленные пункты Сибири, где их никто не забирает. Результат – большие убытки у селлера. А помогает ли решать такую проблему сам Озон? И автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз на дилеры. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Подробности на Business FM. Торговый флот вновь атакует дроны. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза недалеко от берегов Болгарии. Подробности у Михаила Задорожного.
14: Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афромакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Мне несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
15: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностное горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается, потому что кроме нефти, кроме груза, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, вплоть до полугибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичности, будет обсервировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
14: Власти Сочи и руководство федеральной территории «Сириус» закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. «Афромакс Рио» может привозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афромакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефти» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом «Тога» следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом «Палау» из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
16: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение на сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров Российской Федерации, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
14: После новой эскалации в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова.

0: партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
1: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолента, думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2.5 миллиона. С этого я уже должна заплатить буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
0: Только после серии атак маркетплейс, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторение таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец. Даже если он скупает все, получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес-ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
2: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупатели с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 килограмм и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей, слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
0: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке. А также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай маркетплейс признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне в 0,12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,08%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методике придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к неделе инфляции 0,75% пункта, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: Главным драйвером роста цен, безусловно, стала индексация тарифов ЖКХ. Сама по себе она была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложены были величины роста 9,10%, то по факту в цифрах стоимость услуг водоотведения,

0: водоснабжения, отопления, электроэнергии показало рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, просто потому что неделя — это урезанные данные по урезанной корзине, так что, возможно, при расширении данных на всю страну мы увидим поправку. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и, на самом деле, выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин, после нескольких спокойных недель вернулись к небольшому росту. Но на дизель остаются все так же на стабильном уровне. Поэтому действительно пока основная история этой недели — это действительно ЖКХ.
1: Скажите, пожалуйста, влияние вот этих тарифов, это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
0: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. У каждого свой тайминг, кто-то заплатит в середине месяца, кто-то в конце, кто-то, может быть, даже в следующем. Но они уже с нами, да, это в ценах, и это будет в платежках. Другое дело, что вопрос всегда стоит, не будет ли некоторых вторичных эффектов. В потребительской сфере такого вторичного эффекта нет. Ну, просто мы с вами немножко потеряем из своего платежеспособного спроса. Где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаба роста. Еще раз, в целом она закладывалась на уровне 10%.
2: София Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2009 году британский IT-специалист Джеймс Хауэллс намайнил почти 8 тысяч биткоинов. Ключ к электронному кошельку, на который он их положил, находился на жестком диске, что валялся в ящике стола среди прочего хлама. В 2013-м Джеймс, наводя порядок, выбросил весь этот ссор, забыв о ключе. Биткоины за это время значительно подорожали, и накопленное Джеймсом стало стоить около 8 миллионов долларов. Спохватившись, Хауэллс выяснил, что его пропажа покоится на свалке в Ньюпорте и даже определил примерное место. Но копаться в мусоре администрация ему не разрешила, хотя Джеймс даже предлагал 10% от найденных денег за право на поиск. Не помог и суд. Хауэллс до сих пор надеется вернуть свои миллионы. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сардар Эвлекулиев. Минфин России после аукциона дополнительно разместил облигацию федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 33 года на сумму 41 миллиард 867 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах министерства. Цена размещения выпуска 85,5626% от номинала. Средневзвешенная доходность по цене размещения составило 16,63% годовых. Правительство перераспределит до 3 миллиардов рублей, чтобы скорее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам Влага-Наки, Волшебный Байкал и в Завидове. А решение объявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин. Это даст возможность сохранить набранный высокий темп возведения инфраструктуры гостеприимства, где будет в том числе продолжено строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, указал премьер. Россия в июле-сентябре этого года экспортировала почти 7 миллионов тонн пшеницы против 11,3 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года, сообщили Интерфаксу в аналитическом центре Русагротранса. Таким образом, отгрузки снизились в 1,6 раза. Экспорт пшеницы в сентябре центр оценивает на уровне почти в 2 миллиона 700 тысяч тонн, из них около 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии. Основными рынками сбыта для российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году будут Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан, Иран, Египет, Индия, Узбекистан, Саудовская Аравия и Азербайджан, заявил руководитель Федерального центра агроэкспорта Илья Ильюшин на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Также, по его словам, активно будут развиваться поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных Бизнес FM, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой, но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
5: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Франк Авто Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
6: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти после продажного обслуживания автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
5: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
7: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
5: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Рижский рынок снести нельзя оставить. Участок земли у станции метро «Рижская» в Москве, на котором располагается «Рижский рынок» и универмаг «Крестовский», выставят на торги. Цель реализации проекта комплексного развития территории – оба здания подлежат сносу или реконструкции. Торги поручено организовать и провести в течение 90 дней, сообщают власти Москвы. При этом рынок работает, продавцы не в курсе возможного сноса. Эксперты считают предложение города, на первый взгляд, привлекательным для инвесторов, но дьявол кроется в деталях. Обо всем подробнее Светлана Чередникова.
8: 7 октября появились новости о продаже городом потенциальному инвестору со строительным опытом права развивать территорию у метро «Рижская» с объектами капстроительства. Согласно официальным картам, в границы этой территории попадает земля, на которой стоят универмаг «Крестовский» и «Рижский рынок», место, где горожане покупают цветы фактически по оптовым ценам. В документе четко не прописано, обязан ли инвестор реконструировать эти объекты или может их снести. Ранее власти уже снесли небольшое здание цветочной базы на задах рынка. На просьбу прокомментировать новые вводные директор Рижского рынка Павел Быков заявил Бизнес ФМ, что у него нет никакой информации о продаже или о закрытии объекта. А вот что рассказала продавщица цветов Кристина Владимирова.
9: Никакого открытия. В ближайшие 2-3 года даже не близится. Да, ведутся строительные работы по открытию метро с задней стороны Рижского рынка. Естественно, обязуют оформить красивый фасад, ну, то есть сделать реконструкцию более цивильный, современный вид рынку. Но сам Рижский рынок работает в обычном режиме.
10: Если снос будет, то куда переселят?
9: Мы каждый раз задаем начальству эти вопросы. Нам говорят, что мы работаем. И ближайший год, это прям 2%, нас, говорят, не снесут. У нас штат там 400 человек, как минимум, а то и больше, да, работает на рынке. Естественно, я думаю, что нас просто так не оставят на улице и не распустят такой огромный коллектив.
10: Все-таки вот если страшное реализуется, рынок сносит, да, вас куда-то переселяют. О каких убытках тогда можно говорить?
9: Я вам скажу, о 100%.
8: В распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы говорится о 2 участках общей площадью почти 23 гектара, на которых планируется возвести масштабный транспортный пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также 2 линии метро Калужско-Рижскую и БКЛ и инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Если говорить конкретно о Рижском рынке, то около него уже идут работы по созданию ТПУ. Согласно распоряжению, начальная цена лота за землю под рынком составляет более 155 миллионов рублей с шагом 2%, то есть более 3 миллионов. Сумма задатка за участие в аукционе превышает 31 миллион. Это 20% от стартовой цены предложения. Насколько это привлекательные условия? Мнение управляющего партнера консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова.
11: Здесь надо понимать, что 155 миллионов – это не стоимость земельного участка, а возможность права заключить договор на КРТ и уже в дальнейшем за свой счет там провести исследовательские работы и достаточно большой объем. Тут надо понимать, какой объем задач лежит на потенциальном инвесторе. Тогда уже можно говорить о насколько эта цена адекватна и насколько она может вырасти. Несколько направлений, метро и другие элементы городской инфраструктуры нужно все связать в единый ТПУ-контур – теплыми переходами и тому подобное. Плюс, насколько я помню, раньше фигурировала в этом проекте гостиница на 380 номеров, не знаю, есть ли она в текущих обязательствах. Но в любом случае, участок очень привлекательный, видовой, около станции метро, и явно будет спрос, цена может вырасти, возможно, несколько раз, но опять же, надо смотреть ограничения. А с точки зрения лучшего использования, я думаю, что здесь доминирующая функция будет офисный центр класса А, может быть, даже выше. Это общественная функция, с ритейлом, гастрономией, со спортом. Ну, как традиционно сейчас в многофункциональных центрах интегрируется. Возможно, останется место под исторический цветочный рынок уже в новом формате.
8: Эксперт уверен, что инвестор возведет на полученном от города участке высотные здания. Ранее в СМИ циркулировали слухи о возможном появлении там 2 небоскребов в виде парусов. Примечательно, что буквально через дорогу от рынка расположен Рижский вокзал, который не реализован после уже 4-х торгов из-за отсутствия желающих. Однако это другая история. Это памятник архитектуры, имеющий множество ограничений, который продается за гораздо большие деньги. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
12: Похоже, китайский бренд Cherry решил вывести на наш рынок все бюджетные суббренды, которые имеет в своей обойме автопроизводитель. На тест-драйв автомобиля LePass мы поехали на Урал, в город Пермь. В России бренд вышел под именем Tenet Plus. У нас в тесте модель L6. В начале октября погода здесь непредсказуема, и нам не повезло максимально. 3 градуса тепла, сильнейший ветер и дождь со снегом. О съемках не могло быть и речи. тысячи. Но зато интерьер и работу климата мы изучили досконально. Нажимаю на педали, получаю хорошо узнаваемый рывок вперед на старте для создания у водителя ощущения очень динамичного автомобиля. Силовая установка 1,5 литра турбо мощностью 147 лошадиных сил с крутящим моментом 225 ньютон-метров идет в паре с шестиступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Объем бака 57 литров. За день теста порадовал расход 7,5 литра в городе с пробками. На трассу мы не поехали, но у коллег за 300 километров пробега расход был немного меньше. Ходовая часть жестковата, рулевое управление пустое, но все в рамках разумного, без перегибов. Если вы ездили на средних моделях Cherry, это будет именно оно. Сзади просторно, производитель заявляет 91 сантиметр между спинками переднего и заднего кресел. Пол в багажнике можно устанавливать на двух уровнях. Комплектации L6 называются Elegant и Ultra. 7 подушек безопасности, система обзора 540 градусов и набор водительских ассистентов. В максимальной версии появляются адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в пробке, панорамная крыша и электропривод двери багажника. Стоимость обеих комплектаций чуть ниже и чуть выше 3 миллионов рублей.
3: Тест-драйв на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Увлекулиев. Никаких предложений о помощи жителям Алешек в Херсонской области от международных организаций не поступало, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Представители международных организаций должны лично посетить Алешки, другие прифронтовые города Херсонской области для оценки ситуации, добавил он. 27 сентября посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник заявил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал трибуну Генассамблеи ООН для распространение циничной лжи о ситуации в Алешках. Евразийская безопасность и евразийское экономическое пространство будут строиться постепенно, но уверенно, с учетом масштаба континента и многообразия его цивилизационных основ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Содружества независимых государств. Хуситы движения Ансар Аллах заявили, что восстановили контроль над важнейшими точками в прибрежной зоне на юго-западе Йемена после того, как правительственные войска добились ряда успехов в ходе контрнаступления на этот район, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Скончалась 87-летняя Мари Кармен Абаскаль, выселение которой из квартиры в Мадриде стало поводом для массовых протестов из-за жилищного кризиса по всей Испании, сообщил профсоюз арендаторов жилья. Выселение пенсионерки вызвало широкий общественный резонанс. Через несколько дней после него в Мадриде прошла массовая демонстрация, участники которой разбили палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль в центре испанской столицы. Затем акции с требованиями изменить жилищную политику прошли в десятках городов Испании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВОЗ сообщила об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом же говорит Роспотребнадзор. А в Кремле заявляют, что публикации СМИ о рисках вспышки чумы в Приангаре в основном ложные, однако темой заботились Госдеп США и даже сам президент Трамп. Комментарии Георгия Буфта. Во Франции разгораются протесты школьников, студентов и преподавателей. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Здания не ремонтируют, классы переполнены, учителей не хватает. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику? И в США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайка, выжившая после двух смертельных инъекций. Теперь сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок. Есть ли шанс? Подробности на Business FM. Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Как развивается ситуация? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала. В том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. На этом фоне алармистская реакция Вашингтона выглядит парадоксальной. США сами вышли из ВОЗ в январе. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета Mirror со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Попытка представить единичную смерть как доказательство создания биологического оружия без каких-либо внятных оснований похожа на информационную атаку. А тут еще и Трамп заявляет об очень серьезных обсуждениях с разведкой. Однако стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в Запад реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что случаи бубонной чумы на Алтае в 2014-2016 годах Роспотребнадзор признавал публично и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 2019-2020 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 2014 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Антаракс». В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что Атаракс не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перенчук продолжит.
15: О том, что дефицита популярного седативного препарата Атаракс в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, Атаракса и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик, подтверждает, Атаракс закончился, но есть российские аналоги.
16: В России выпускается достаточно большое количество препаратов, эквивалентов. Действующее вещество совершенно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канон Фарма, Фармпроект, Биохимик и Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
17: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит Атаракса?
16: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
15: Последние годы спрос на Атаракс в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
18: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок Атаракса. Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
15: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок Атаракса и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение Атаракса и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно Атаракс, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
19: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осеннее и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
15: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса, других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после 2 смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
20: 30 сентября Крис Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
21: Фактически возможно три исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное. Тут включается полномочия губернатора. Третий вариант, в любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации. Государство сначала пыталось ее убить, потом спасти, потом опять.
20: Примечательно, что адвокаты Кристи Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
22: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию, прежде всего, оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет губернатором. Поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
20: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
23: Производитель молочной продукции, детского питания и растительных напитков «Логика молока», бывший «Данон России», запустил производство сыров, сообщает издание «Шоперс». Под брендом «Простоквашино» компания будет выпускать творожные сыры, натуральные с зеленью, а также полутвердый. В дальнейшем планируется ежегодно расширять ассортимент за счет новых видов и вкусов. Компания намерена войти в топ-3 производителей творожных сыров и в топ-5 производителей полутвердых сыров в России.
3: Бизнес и власть.
23: Wildberries подписала с властями Узбекистана инвестсоглашение о строительстве логистического комплекса класса А. Ранее сообщалось, что Marketplace планирует реализовать в Ташкентской области Узбекистана в 2027-28 годах проект по строительству логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров и стоимостью 140 миллионов долларов. Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения Full Self-Driving, FSD, опираясь на исследования с недостоверными данными, утверждает агентство Reuter. Для утверждения технологии на всей территории ЕС автопроизводителю необходимо было получить первоначальное одобрение хотя бы от одной страны-участницы. Ключевую оценку провело нидерландское ведомство, которое признало систему безопасной при правильном использовании и рекомендовало разрешить ее на территории всего ЕС. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает. Платят им недостаточно, здания не ремонтируют, а классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики, Валерий Убадоев продолжит.
0: Как Бизнес FM рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму. Левую кисть пришлось ампутировать. Лемон сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием F-SON. Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
1: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Ле Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания пока на границе Италии спокойно.
0: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей RN, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившись за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев.
4: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона — это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
0: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представило конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Индекс Мосбиржи в среду преодолел отметку в 2350 пунктов, но вечером сократил темпы роста. Рубль немного подешевел к юаню, цены на нефть скатились в консолидацию на фоне сохраняющихся опасений в отношении поставок из стран Персидского залива и угрозы урагана в США. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
5: Российский рынок акций продолжил рост, растет уже третью торговую сессию подряд и даже достигал в среду уровни 2350 пунктов по индексу Московской биржи, но не удержали пока 2337 пунктов закрытия основной торговой сессии, рост около 0,4%. Ну, отчасти геополитика влияет на настроение, во всяком случае, президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что может состояться телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вечером же вышли данные по инфляции, сильный скачок инфляции, но, с одной стороны, ожидаемый, то, что все-таки с 1 октября повышение тарифов, индексация тарифов ЖКХ прошла, и, соответственно, это все сказалось на недельной, в первую очередь, инфляции, но сама цифра оказалась выше прогнозов. На 0,96% выросли потребительские цены с 29 сентября по 5 октября, соответственно, это отразилось и на годовой инфляции, которая на 5 октября, если ее рассчитывать из недельной, ускорилась до 7,8%. На 28 сентября была 6,25%. Рубль немножко подешевел в китайской валюте на 4 копейки, юань на закрытие 12 рублей 75 копеек. Доллар США также немножко вырос к рублю в район 85 рублей 50 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер среды. Цены на нефть, которые довольно заметно росли днем, все-таки уже вечером скатились в консолидацию, даже немножко снизились, но, тем не менее, смесь Brent остается в районе $100 за баррель. Противоречивые новости приходят. С одной стороны, как мы уже слышали, в Саудовской Аравии потихонечку наращивают поставки нефти через нефтепровод «Восток-Запад», и почти там 6 миллионов баррелей уже прокачивают. С другой стороны, корпус стражи исламской революции предупреждает о том, что маршруты прохода судов через Ормузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты. Это что касается ситуации на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове, но есть еще и сезон ураганов, его никто не отменял, и вот первый ураган в текущем году формируется, во всяком случае, в Мексиканском заливе шторм, который сейчас там присутствует, может в течение двух дней усилится до урагана, и не исключено, что затронет объекты нефтедобычи. Ну, на район Мексиканского залива приходится 15% нефтедобычи в США и 5% добычи природного газа. Ну и по традиции уже вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов США в среду. Показали они снижение коммерческих запасов нефти на 3 200 000 баррелей. И, соответственно, общий уровень запасов на 2 октября в США чуть выше 424 миллионов.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов. И отмечу, официальный курс валют на четверг: юань 12.75, доллар 85.48 и евро 96 рублей 33 копейки.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Германия во время Второй мировой пыталась задушить Великобританию в голодных объятиях. Ведь до войны королевство завозило половину продовольствия по морю, а после начала осады британских островов немецким подводным флотом делать это уже не представлялось возможным. Тогда британские власти развернули патриотическую кампанию под названием «Копай для победы». Суть ее заключалась в том, чтобы призвать всех подданных Ее Величества заняться огородничеством. Как и где сажать учили специально выдуманные герои – доктор Морковь и Картофель Питер. Руководствуясь их советами, британцы распахивали поля для гольфа и придомовые газоны. Пропаганда тех лет учила, что каждый вскопанный огород – это выстрел в неприятеля на фронте. По воспоминаниям Черчилля, компания решила много проблем в экономике и, главное, позволила избежать голода. Конфликты и экономика на Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Скажите честно, когда вы ищете работу, вы подсчитываете, на какое количество вакансий успели откликнуться? Кажется, некоторые путают активность с продуктивностью и даже хвастаются потом в соцсетях, что с помощью искусственного интеллекта разослали свои резюме вообще всем на рынке труда. Давайте обсудим, почему такая стратегия поиска работы провальная. За первое полугодие 2026 года компания Джун проанализировала около 800 тысяч откликов. И релевантными оказались только 20% из них. То есть в среднем подходит примерно один кандидат из пяти. А в рекламе, маркетинге и HR ситуация еще интереснее. Релевантными оказались всего 10% откликов. При этом количество откликов в этих сферах выросло более чем вдвое. И я вот о чем подумала. Сейчас искусственный интеллект может за нас очень быстро искать вакансии, адаптировать резюме и отправлять их десятками, а то и сотнями. И возникает новая карьерная ловушка. Человек начинает считать: сегодня я отправил 20 резюме, а завтра отправлю еще 30. Но разве это и есть поиск работы? Мне кажется, хороший поиск начинается вообще с другого вопроса. Куда я хочу прийти? Какая роль мне нужна? Что я хочу делать через 2-3 года? Какие задачи мне действительно интересны? Какая компания и какой руководитель мне подходят? Потому что если карьерного плана нет, очень легко начать откликаться на все подряд. А искусственный интеллект в этом случае просто многократно ускорит этот процесс. Можно за неделю отправить 100 резюме и при этом ни на шаг не приблизиться к работе, которая действительно тебе нужна. И вот здесь мне кажется важным не перепутать активность с продвижением. Можно очень активно искать работу и совершенно не понимать, какую именно работу ты ищешь. Поэтому, прежде чем нажимать «откликнуться», я бы задала себе один простой вопрос. А действительно ли эта вакансия приближает меня к тому, куда я хочу прийти? Если нет, то, возможно, лучше потратить эти 10 минут не на очередной отклик, а на свой карьерный план.
3: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Евросоюз может принять 23-й пакет санкций против России до конца года. Об этом известием заявила евродепутат от Румынии Диана Шошоаке. По ее словам, новые санкционные меры будут равносильны самосаботажу и подрыву европейской экономики. Цена нефти Brent к концу года может стабилизироваться в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель, считают опрошенные аналитики. Сейчас котировки находятся около отметки в 100 долларов на фоне неопределенности на рынке и роста стоимости перевозок. При временном перемирии на Ближнем Востоке цены могут опуститься ниже 80 долларов. Один из экспертов допускает снижение до 75 долларов, если конфликт между Вашингтоном и Тегераном останется под контролем. Женщина и четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре. Возгорание произошло ранним утром 8 октября на 4-м этаже дома на улице Гамарника. Еще двоих детей удалось спасти соседям. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины произошедшего устанавливаются. Перинатальные центры Москвы и Санкт-Петербурга помогают лечить рожениц и новорожденных из Луганской Народной Республики с тяжелыми патологиями. Об этом ТАСС рассказала заместитель главного врача Луганского перинатального центра Инга Кафтанюк. По ее словам, женщин и детей при необходимости направляют в столичные клиники по квоте. Медицинская помощь организована по телемедицинским консультациям и оказывается без задержек.
8: Компания Blue Origin планирует в декабре запустить тяжелую ракету New Glenn. Об этом заявил основатель компании Джефф Безос. Первый запуск New Glenn состоялся в январе 2025 года, а в мае этого года ракета взорвалась во время испытаний силовой установки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Торговый флот под атаками дронов. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза близ берегов Болгарии. Каковы потери и как дальше может развиваться ситуация? Фейковые заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на злоумышленников, которые заказывают товары большими партиями с доставкой в отдаленные пункты Сибири, где их никто не забирает. Результат – большие убытки у селлера. А помогает ли решать такую проблему сам Озон? И автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз-дилеры. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Подробности на Business FM. Торговый флот вновь атакует дроны. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза недалеко от берегов Болгарии. Подробности у Михаила Задорожного.
9: Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афромакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Последний несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
10: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностно горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается, потому что кроме нефти, кроме груза, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичности, будет обуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
9: Власти Сочи и руководство федеральной территории «Сириус» закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. «Афромакс Рио» может перевозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афромакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефти» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом «Тога» следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом Палау из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение на сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров с Российской Федерации, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
9: После новой эскалации в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями по несколько раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ. В самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области за товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему сам Озон, выясняла Диана Чубанова.
12: «Бизнес говорит».
13: В редакцию «Бизнес ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные.

0: 5 бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8,5 тысяч штук товара на 2,5 миллиона. С этого я уже должна заплатить буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
1: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторение таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец, даже если он скупает все. Получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
2: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупатели с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 килограмм и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей. Слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющаяся отмена с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
1: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке. А также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай Marketplace признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне в 0,12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,08%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методике придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к недельной инфляции 0,75% пункта, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: Главным драйвером роста цен, безусловно, стала индексация тарифов ЖКХ. Сама по себе она была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложены были величины роста 9,10%, то по факту в цифрах стоимость услуг водоотведения, водоснабжения, отопления, электроэнергии показало рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, просто потому что неделя – это урезанные данные по урезанной корзине, так что, возможно, при расширении данных на всю страну мы увидим поправку. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и, на самом деле, выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин. После нескольких спокойных недель вернулись к небольшому росту. Но на дизель остаются все так же на стабильном уровне. Поэтому действительно пока основная история этой недели это действительно ЖКХ.
5: Скажите, пожалуйста, влияние вот этих тарифов это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
4: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. У каждого свой тайминг. Кто-то заплатит в середине месяца, кто-то в конце, кто-то, может быть, даже в следующем. Но они уже с нами, да, это в ценах, и это будет в платежках. Другое дело, что вопрос всегда стоит, не будет ли некоторых вторичных эффектов. В потребительской сфере такого вторичного эффекта нет. Ну, просто мы с вами немножко потеряем из своего платежеспособного спроса.

0: где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаба роста. Еще раз, в целом она закладывалась на уровне 10%.
1: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Если вы выматываетесь на работе, значит, расходуете собственную энергию неэффективно. В этом абсолютно уверен Эван Уильямс, основатель платформ Medium и Blogger.com. Миллиардер говорит, что никогда бы не смог управлять сразу несколькими стартапами, если бы не прислушивался к собственным биоритмам. Больше всего энергии и наивысшая концентрация Уильямса в первой половине дня, поэтому все основные задачи он, как правило, перекладывает на утро. А в обед уходит на час-полтора в фитнес-зал. По словам Эвана, отжимания, подтягивания и бег помогают разгрузить голову и наиболее эффективно доработать день. Покинуть офис Уильямс старается при первых признаках усталости и потери концентрации. Бороться с самим собой в такой ситуации – это первый шаг к эмоциональному выгоранию, уверен миллиардер. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сардар Авликулеев. Минфин России после аукциона дополнительно разместил облигацию федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 33 года на сумму 41 миллиард 867 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах министерства. Цена размещения выпуска 85,5626% от номинала. Средневзвешенная доходность по цене размещения составило 16,63% годовых. Правительство перераспределит до 3 миллиардов рублей, чтобы скорее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам Влага-Наки, Волшебный Байкал и в Завидове. А решение объявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин. Это даст возможность сохранить набранный высокий темп возведения инфраструктуры гостеприимства, где будет в том числе продолжено строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, указал премьер. Россия в июле-сентябре этого года экспортировала почти 7 миллионов тонн пшеницы против 11,3 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года, сообщили Интерфаксу в аналитическом центре Русагротранса. Таким образом, отгрузки снизились в 1,6 раза. Экспорт пшеницы в сентябре центр оценивает на уровне почти в 2 миллиона 700 тысяч тонн, из них около 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии. Основными рынками сбыта для российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году будут Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан, Иран, Египет, Индия, Узбекистан, Саудовская Аравия и Азербайджан, заявил руководитель Федерального центра агроэкспорта Илья Ильюшин на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Также, по его словам, активно будут развиваться поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных Бизнес FM, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой, но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
4: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
0: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет возить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти послепродажное обслуживание автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
4: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
0: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
4: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
1: Рижский рынок снести нельзя оставить. Участок земли у станции метро «Рижская» в Москве, на котором располагается Рижский рынок и универмаг «Крестовский», выставят на торги. Цель реализации проекта комплексного развития территории – оба здания подлежат сносу или реконструкции. Торги поручено организовать и провести в течение 90 дней, сообщают власти Москвы. При этом рынок работает, продавцы не в курсе возможного сноса. Эксперты считают предложение города, на первый взгляд, привлекательным для инвесторов, но дьявол кроется в деталях. Обо всем подробнее Светлана Чередникова.
5: 7 октября появились новости о продаже городом потенциальному инвестору со строительным опытом права развивать территорию у метро «Рижская» с объектами капстроительства. Согласно официальным картам, в границы этой территории попадает земля, на которой стоят универмаг «Крестовский» и «Рижский рынок», место, где горожане покупают цветы фактически по оптовым ценам. В документе четко не прописано, обязан ли инвестор реконструировать эти объекты или может их снести. Ранее власти уже снесли небольшое здание цветочной базы на задах рынка. На просьбу прокомментировать новые вводные директор Рижского рынка Павел Быков заявил Business FM, что у него нет никакой информации о продаже или о закрытии объекта. А вот что рассказала продавщица цветов Кристина Владимирова.
6: Никакого открытия. В ближайшие 2-3 года даже не близится. Да, ведутся строительные работы по открытию метро с задней стороны Рижского рынка. Естественно, обязуют оформить красивый фасад. То есть делать реконструкцию более цивильный и современный вид рынку. Но сам низкий рынок работает в обычном режиме.
7: Если снос будет, то куда переселят?
6: Мы каждый раз задаем начальству эти вопросы. Нам говорят, что мы работаем. И ближайший год, это прям 2%, нас говорят, не снесут. У нас штат там 400 человек, как минимум, а то и больше, да, работает на рынке. Естественно, я думаю, что нас просто так не оставят на улице и не распустят такой огромный коллектив.
7: Все-таки вот если страшное реализуется, рынок сносит, да, вас куда-то переселяют. О каких убытках тогда можно говорить?
6: Я вам скажу, о 100%.
5: В распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы говорится о 2 участках общей площадью почти 23 гектара, на которых планируется возвести масштабный транспортный пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также 2 линии метро Калужско-Рижскую и БКЛ и инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Если говорить конкретно о рижском рынке, то около него уже идут работы по созданию ТПУ. Согласно распоряжению, начальная цена лота за землю под рынком составляет более 155 миллионов рублей с шагом 2%, то есть более 3 миллионов. Сумма задатка за участие в аукционе превышает 31 миллион. Это 20% от стартовой цены предложения. Насколько это привлекательные условия? Мнение управляющего партнера консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова.
8: Здесь надо понимать, что 155 миллионов – это не стоимость земельного участка, а возможность права заключить договор на КРТ и уже в дальнейшем с учетом провести исследовательские работы и достаточно большой объем. Тут надо понимать, какой объем задач лежит на потенциальном инвесторе. Тогда уже можно говорить о том, насколько эта цена адекватна и насколько она может вырасти. Несколько направлений, метро и другие элементы городской инфраструктуры нужно все связать в единый ТПУ-контур – теплыми переходами и тому подобное. Плюс, насколько я помню, раньше фигурировала в этом проекте гостиница на 380 номеров, не знаю, есть ли она в текущих обязательствах. Но в любом случае, участок очень привлекательный, видовой, около станции метро, и явно будет спрос, цена может вырасти, возможно, несколько раз, но опять же, надо смотреть ограничения. А с точки зрения лучшего использования, я думаю, что здесь доминирующая функция будет офисный центр класса А, может быть, даже выше. Это общественная функция, с ритейлом, гастрономией, со спортом. Ну, как традиционно сейчас в многофункциональных центрах интегрируется. Возможно, останется место под исторический цветочный рынок уже в новом формате.
5: Эксперт уверен, что инвестор возведет на полученном от города участке высотные здания. Ранее в СМИ циркулировали слухи о возможном появлении там 2 небоскребов в виде парусов. Примечательно, что буквально через дорогу от рынка расположен Рижский вокзал, который не реализован после уже 4-х торгов из-за отсутствия желающих. Однако это другая история. Это памятник архитектуры, имеющий множество ограничений, который продается за гораздо большие деньги. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Нобелевскую премию по химии присудили французскому и японскому ученым за разрешение загадки, которой уже больше века. Открытие играет решающую роль для ученых, которые разрабатывают фармацевтические препараты, отметили в Нобелевском комитете. Официальные ученые удостоены премии за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Ученые победили благодаря работе, посвященной гомохиральности, свойству природы использовать молекулы только одной определенной пространственной ориентации. Их открытие позволит снизить общие затраты на производство лекарств и сделает их более эффективными, говорит ректор РХТУ имени Менделеева, доктор химнаук, профессор Сергей Филатов.
9: В процессе органического синтеза молекулы могут быть получены зеркальными парами, как правая и левая рука. На первый взгляд они практически одинаковые, но для организма эта разница может быть принципиальной. Например, для достижения лечебного эффекта может подходить только одна форма молекулы, тогда как другая способна оказаться токсичной. Анри Кагана и Кенцо Соуи внесли важный, весомый вклад в развитие асимметрического органического синтеза, методов, позволяющих получать преимущественно одну из 2 зеркальных форм молекулы, что является критически важным в получении активных, действующих компонентов лекарственных средств.
1: Сергей Филатов, ректор РХТУ имени Менделеева. 8 октября в Стокгольме вручат Нобелевскую премию по литературе.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: В продолжении.
10: продолжение разговора о том, что надо переналадить в работе управляющих компаний жилого сегмента, игроки рынка называют несколько ключевых проблем. Дисбаланс прав и обязанностей управляющих организаций, критическая нехватка кадров, значительно растущая доля расходов на цифровые сервисы. По прогнозам, она может доходить до 10% в тарифе УК. Сами тарифы тоже острая проблема. Как поясняет гендиректор группы компаний М-сервис Денис Троценко, невозможно бесконечно расширять перечень требований к УК и одновременно делать вид, что итоговая стоимость определяется исключительно желанием собственников платить. В феврале 26 года на площадке РСПП проблему сформулировали почти буквально. Плата за содержание жилья всегда становится предметом торга, а не экономического расчета. Лифты, насосы, пожарная автоматика, кровля, инженерные системы – все они имеют регламент эксплуатации и цену ремонта, но не знают, какую сумму жители готовы утвердить на собрании. Необходимо провести классификацию МКД, определить обязательный набор услуг для каждого типа объекта и только после этого говорить о качестве управления. Основатель и гендиректор УК группы «Комфорт» Алексей Яценко напоминает, что подведомственный Минстрою Фонд развития территорий разработал документ, который предусматривает для УК новые механизмы ценообразования и новый порядок получения права применять экономически обоснованную стоимость услуг, подтверждая целевое использование средств собственников. Мы выступаем с инициативой провести в одном из субъектов РФ пилотный проект, реализовать комплексные изменения в соответствии с концепцией ФРТ. Рассчитываем на поддержку Минстроя и правительства региона. Какого именно, пока не называю. Переговоры продолжаются, ставит многоточие Алексей Яценко. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Увлекулиев. Никаких предложений о помощи жителям Алешек в Херсонской области от международных организаций не поступало, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Представители международных организаций должны лично посетить Алешки, другие прифронтовые города Херсонской области для оценки ситуации, добавил он. 27 сентября посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник заявил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал трибуну Генассамблеи ООН для распространение циничной лжи о ситуации в Алешках. Евразийская безопасность и евразийское экономическое пространство будут строиться постепенно, но уверенно, с учетом масштаба континента и многообразия его цивилизационных основ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Содружества независимых государств. Хуситы движения Ансар Аллах заявили, что восстановили контроль над важнейшими точками в прибрежной зоне на юго-западе Йемена после того, как правительственные войска добились ряда успехов в ходе контрнаступления на этот район, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Скончалась 87-летняя Мари Кармен Абаскаль, выселение которой из квартиры в Мадриде стало поводом для массовых протестов из-за жилищного кризиса по всей Испании, сообщил профсоюз арендаторов жилья. Выселение пенсионерки вызвало широкий общественный резонанс. Через несколько дней после него в Мадриде прошла массовая демонстрация, участники которой разбили палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль в центре испанской столицы. Затем акции с требованиями изменить жилищную политику прошли в десятках городов Испании. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВОЗ сообщила об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом же говорит Роспотребнадзор. А в Кремле заявляют, что публикации СМИ о рисках вспышки чумы в Приангаре в основном ложные, однако темой заботились Госдеп США и даже сам президент Трамп. Комментарии Георгия Буфта. Во Франции разгораются протесты школьников, студентов и преподавателей. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Здания не ремонтируют, классы переполнены, учителей не хватает. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику? И в США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайка, выжившая после двух смертельных инъекций. Теперь сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок. Есть ли шанс? Подробности на Business FM. Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Как развивается ситуация? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала. В том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 – запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. На этом фоне алармистская реакция Вашингтона выглядит парадоксальной. США сами вышли из ВОЗ в январе. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета Mirror со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Попытка представить единичную смерть как доказательство создания биологического оружия без каких-либо внятных оснований похожа на информационную атаку. А тут еще и Трамп заявляет об очень серьезных обсуждениях с разведкой. Однако стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в Западной реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что случаи бубонной чумы на Алтае в 2014-2016 годах Роспотребнадзор признавал публично и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 2019-2020 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 2014 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс».
13: В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что Атаракс не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перенчук продолжит.
14: О том, что дефицита популярного седативного препарата Атаракс в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, Атаракса и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик, подтверждает, Атаракс закончился, но есть российские аналоги.
15: В России выпускается достаточно большое количество препаратов эквивалентов. Действующее вещество совершенно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канон Фарма, Фармпроект, Биохимик и Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
16: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит Атаракса?
15: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
14: Последние годы спрос на Атаракс в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
17: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок Атаракса. Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
14: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок Атаракса и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение Атаракса и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно Атаракс, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
18: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осенней и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
14: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
13: США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после 2 смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Страна защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
19: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридически поверенный Константин Тропаидзе.
20: Фактически возможно три исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное. Тут включаются полномочия губернатора. Третий вариант, в любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение о смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации. Государство сначала пыталось ее убить, потом спасти, потом опять.
19: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
21: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию, прежде всего, оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет губернатором. Поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
19: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
22: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
23: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек.
26: Успеть за 10 секунд на Business FM.
25: компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
0: Производитель молочной продукции, детского питания и растительных напитков «Логика молока», бывший «Данон России», запустил производство сыров, сообщает издание «Шоперс». Под брендом «Простоквашино» компания будет выпускать творожные сыры, натуральные с зеленью, а также полутвердый. В дальнейшем планируется ежегодно расширять ассортимент за счет новых видов и вкусов. Компания намерена войти в топ-3 производителей творожных сыров и в топ-5 производителей полутвердых сыров в России.
25: Бизнес и власть.
0: Wildberries подписала с властями Узбекистана инвестсоглашение о строительстве логистического комплекса класса А. Ранее сообщалось, что Marketplace планирует реализовать в Ташкентской области Узбекистана в 2027-28 годах проект по строительству логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров и стоимостью 140 миллионов долларов. Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения Full Self-Driving, FSD, опираясь на исследования с недостоверными данными, утверждает агентство Reuters. Для утверждения технологии на всей территории ЕС автопроизводителю необходимо было получить первоначальное одобрение хотя бы от одной страны-участницы. Ключевую оценку провело нидерландское ведомство, которое признало систему безопасной при правильном использовании и рекомендовала разрешить ее на территории всего ЕС. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает, платят им недостаточно, здания не ремонтируют, а классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики, Валерий Убадоев продолжит.
3: Как Бизнес FM рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму. Левую кисть пришлось ампутировать. Le Monde сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием F-SON. Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
4: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Лю Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии, но сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания пока на границе Италии спокойно.
3: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей РН, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившись за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев.
5: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона – это, как правило, не богатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
3: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представила конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Индекс Мосбиржи в среду преодолел отметку в 2450 пунктов, но вечером сократил темпы роста. Рубль немного подешевел к юаню, цены на нефть скатились с консолидации на фоне сохраняющихся опасений в отношении поставок из стран Персидского залива и угрозы урагана в США. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций продолжил рост, растет уже третью торговую сессию подряд и даже достигал в среду уровни 2350 пунктов по индексу Московской биржи, но не удержали пока 2337 пунктов закрытия основной торговой сессии, рост около 0,4%. Ну, отчасти геополитика влияет на настроение, во всяком случае, президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что может состояться телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вечером же вышли данные по инфляции, сильный скачок инфляции, но, с одной стороны, ожидаемый то, что все-таки с 1 октября повышение тарифов, индексация тарифов ЖКХ прошла, и, соответственно, это все сказалось на недельной, в первую очередь, инфляции, но сама цифра оказалась выше прогнозов. На 96% выросли потребительские цены с 29 сентября по 5 октября, соответственно, это отразилось и на годовой инфляции, которая на 5 октября, если ее рассчитывать из недельной, ускорилась до 7,8%. На 28 сентября была 6,25%. Рубль немножко подешевел в китайской валюте на 4 копейки, юань на закрытие 12 рублей 75 копеек. Доллар США также немножко вырос к рублю в район 85 рублей 50 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер среды. Цены на нефть, которые довольно заметно росли днем, все-таки уже вечером скатились в консолидацию, даже немножко снизились, но, тем не менее, смесь Brent остается в районе $100 за баррель. Противоречивые новости приходят. С одной стороны, как мы уже слышали, в Саудовской Аравии потихонечку наращивают поставки нефти через нефтепровод «Восток-Запад», и почти там 6 миллионов баррелей уже прокачивают. С другой стороны, корпус стражи Исламской революции предупреждает о том, что маршруты прохода судов через Армузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты. Ну, это что касается ситуации на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове, но есть еще и сезон ураганов, его никто не отменял, и вот первый ураган в текущем году формируется, во всяком случае, в Мексиканском заливе шторм, который сейчас там присутствует, может в течение двух дней усилиться. усилится до урагана и не исключено, что затронет объекты нефтедобычи. Ну, на район Мексиканского залива приходится 15% нефтедобычи в США и 5% добычи природного газа. Ну и по традиции уже вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США в среду. Показали они снижение коммерческих запасов нефти на 3 200 000 баррелей. И, соответственно, общий уровень запасов на 2 октября в США чуть выше 424 миллионов.
13: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. И отмечу, официальный курс валют на четверг: юань 12.75, доллар 85.48 и евро 96 рублей 33 копейки.
25: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
23: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 6 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Компания «Яндекс» сообщила об инциденте и проблемах с электропитанием в отдельной зоне доступности облачной платформы «Яндекс.Клауд». Сообщение появилось после информации о пожаре на промышленной площадке в Сасово Рязанской области, где расположен один из дата-центров «Яндекса». По данным «Яндекс.Клауд», перебои с электропитанием были зафиксированы после часа ночи. В связи с инцидентом могут возникать проблемы при создании новых виртуальных машин, кластеров K8S и баз данных, предупредили в Яндексе. Ряд пабликов сообщил о налетах беспилотников в Рязанской области. Пока официальной информации на этот счет нет. МЧС в эту пятницу проведет масштабную проверку систем оповещения по всей России. Планируется включить электросирены и громкоговорители в эфире общедоступных телеканалов и радиостанций. Появятся информационные сообщения, заявили в ведомстве. Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение. В ряде регионов России уже в октябре появится школьное телевидение. Контент на экранах будут транслировать без звука. Такой формат призван помочь школьникам отдохнуть на перемене и при этом получить полезную информацию, сообщил директор автономной некоммерческой организации «Школьное телевидение» Виталий Моргачев. Первыми с проектом ознакомятся школьники из Мордовии, Московской, Калининградской, Воронежской и еще нескольких областей. По мнению авторов идеи, цель этого проекта – получение детьми полезной информации на переменах. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Почти 7 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Торговый флот под дронами. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, в том числе танкер с российской нефтью близ Сочи. А также 2 сухогруза возле берегов Болгарии. Каков ущерб и как будет ситуация развиваться дальше? Злонамеренная конкуренция вернулась. Продавцы на Озоне рассказали про новые случаи фальшивых заказов, когда товары приходится отправлять в отдаленные регионы, а за ними никто не приходит. О недобросовестных практиках сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию СКНР, могут существенно подорожать, считают эксперты. С 1 января Китай ужесточает требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, Mercedes, BMW и Volkswagen китайского производства. Торговый флот вновь атакует дроны. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза недалеко от берегов Болгарии. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афрамакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Последний несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
8: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностно горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается, потому что кроме нефти, кроме груза, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичность и будет отбуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
1: Власти Сочи и руководство федеральной территории «Сириус» закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. «Афрамакс Рио» может перевозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афрамакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефть» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом «Тога» следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом Палау из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
9: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение на сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров с Российской Федерацией, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
1: После новой эскалации в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Аномальные заказы на Озоне. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями по нескольку раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ в самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области. За товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему Озон, выясняла Диана Чебанова.
25: «Бизнес говорит».
10: В редакцию «Бизнес-ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
11: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолента. Думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2.5 миллиона. С этого я уже должна заплатить, буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
10: Только после серии атак маркетплейс, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты.

0: влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей, слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
1: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда, хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке, а также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай маркетплейс признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: 14-летняя девочка стала самой молодой участницей перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. 14 лет Софье Самар исполнилось в конце июня. Подробности о том, за что ее включили в перечень, не предоставлено, однако рядом с ее фамилией, именем и отчеством стоит знак звездочка. Это значит, что 14-летнюю девочку обвиняют в причастности именно к терроризму. Комментирует адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Забейда и партнер Александр Забейда.
3: Перечень Росфинмониторинга – это в первую очередь инструмент финансового контроля, с помощью которого государство имеет возможность ограничить права потенциального подозреваемого или обвиняемого до момента установления его виновности посредством приговора. Крайне сложно вот в данной ситуации делать предположение об истинных мотивах внесения в перечень без какой-либо конкретики. А этот перечень действий террористической и экстремистской направленности, за которые может наступать ответственность лиц, достигших 14-летнего возраста, но не достигших 16 лет, он весьма ограничен. То есть это не за репосты или комментарии в соцсетях. Вероятнее всего, это какие-то действия именно террористической направленности. Например, поджог релейного шкафа или двери военкомата и так далее. Такие истории, они обычно весьма однотипные. То есть в мессенджере ребенку предлагается подработка, и часто это начинается с мошенников, которые сначала выманивают деньги, а потом, когда понимают, что взять подростка больше нечего, но он еще доступен для контакта, шантажом его заставляют что-то поджечь. И такие действия подростка в абсолютном большинстве случаев квалифицируются следователями как террористический акт. И следователи одновременно имеют право направить соответствующее письмо, просьбу в Росфинмониторинг для включения подростка в эти списки. Но ограничения Росфинмониторинга, они в целом касаются только финансов. То есть банки блокируют операции, подросток, в общем-то, может тратить только какую-то небольшую сумму исключительно на жизнь в пределах лимита, и, вероятнее всего, для подростка это будет означать заблокированную карту. Но вот каким конкретным мотивом руководствовались следователи, когда направляли такое письмо в Росфинмониторинг в данном конкретном случае, ну, к сожалению, сказать сложно, потому что нет вообще никакой фактуры в этом плане.
2: Адвокат Александр Забейда. Софья Самара не единственная участница перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга 12-го года рождения. Всего в списке таких физических лиц 14.
4: Реклама.
5: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. В 1939 году Лютер Джордж Симджин разработал и запатентовал первый в мире банкомат. Новинку приобрел нью-йоркский Ситибанк. Однако спустя полгода банкомат.

0: отвернули. Машина умела выдавать наличные, но не могла списать их со счета клиента. Идею забыли почти на 30 лет. И только в 60-х инженер Дон Ветцель усовершенствовал банкомат, тем самым подарив ему вторую жизнь. История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Госкомпаниям разрешили закупать некоторые технологии без торгов. По данным газеты «Коммерсант», новое правило распространяется на продукцию, разработка которой велась по инициативе госкомпании и получила финансирование из бюджета. Информация о технологии также должна быть размещена на государственной базе стартапов. Механизм может применяться при закупке оборудования, программного обеспечения и комплектующих для нефтегазовой отрасли, транспорта, машиностроения, химии, энергетики и IT. Власти рассчитывают, что новые правила упростят доступ технологических компаний к крупным заказчикам. 156 единиц коммунальной техники для уборки улиц зимой закупили для Нижнего Новгорода. Машины продемонстрировали мэру Юрию Шалабаеву. Техника приобретена в лизинг. Общая стоимость составляет около 1 миллиарда рублей. В числе новых машин – грейдеры, трактора, погрузчики и многое другое. Минэкономразвития России и Агентство стратегических инициатив включили 7 нижегородских решений в перечень управленческих практик для внедрения в других регионах, чтобы ускорить реализацию инвестпроектов и упростить работу бизнеса. Нижегородские решения охватывают сопровождение инвесторов, подключение к инженерным сетям, самопроверку бизнеса и муниципальные закупки. Среди отобранных инструментов – сервис «Электронный инспектор», который позволяет бизнесу анонимно проверить соблюдение обязательных требований, и практика получения предварительных технических условий подключения к инженерным сетям. В перечень также включили инвестиционные профили муниципалитетов, региональную платформу управления инвестпроектами, муниципальные офсетные контракты и другие решения. Тиражирование практик должно помочь сократить инвестиционный цикл и повысить качество сопровождения предпринимателей. Новый квартал с храмом и спортзалом планируется построить в Ленинском районе. Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории вынесена на общественное обсуждение. Проект подготовила компания «Сфера» на основании обращения Нижегородской епархии. Проект касается участка площадью 18 гектаров в границах проспекта Ленина, улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводская, Снежная и Херсонская. Там возведут 7 многоэтажек с магазинами, кафе, подземной стоянкой, комбинат бытового обслуживания, детский сад-гимназию на 250 мест, спортзал с помещениями для участкового полиции, а также одноэтажный храм. Всего в новых домах смогут поселиться 2500 человек. Строительство будет вестись в две очереди. Оно должно завершиться до 40-го года. Министерство культуры Нижегородской области учредит именные стипендии имени Евстигнеева для студентов одноименного Нижегородского театрального училища. Проект приказа ведомства опубликован на сайте правительства и проходит антикоррупционную экспертизу. Размер именной стипендии составит 40 тысяч рублей. Ежегодно Минкульт будет выплачивать из областного бюджета 5 стипендий. Стипендиатов определит комиссия из числа сотрудников Минкульта и ГБУ Учебно-методический центр художественного образования. На Нижегородскую область надвигается магнитная буря. Она ожидается в пятницу, 9 октября. Прогноз опубликовала лаборатория солнечной астрономии. С 6 до 9 утра ожидается первый всплеск активности, сила которого может достигнуть слабого уровня. С полудня до 3 часов дня прогнозируется вторая волна. Не исключено, что она будет сильнее. Подобное явление способно вызывать сбои в работе электроники и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 9, ночью также пасмурно и плюс 8 на термометре. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
0: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
2: Валюта. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 октября. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 75 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Предприниматели Сергачского и Бутурлинского округов приглашают принять участие во встречах в формате инвестиционного часа с территориальным управляющим корпорации развития Нижегородской области. Они состоятся 8 октября. Встреча в Бутурлино пройдет в 10 утра на улице Ленина, 106. Инвестиционный час в Сергаче состоится в 13.00 на улице Горького, 31. В рамках мероприятия представители бизнес-сообщества смогут получить бесплатные консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также ознакомиться с действующими мерами поддержки бизнеса, цифровыми сервисами для инвесторов и возможностями корпорации развития региона. В сентябре территориальные управляющие корпорации провели встречи в Чкаловском, Краснобаховском, Варнавинском и Уренском округах. Специалисты агентства проконсультировали предпринимателей по вопросам подбора мер господдержки земельных участков, подготовки проекта планировки и межевания территории, получения разрешительной документации и другим. Контакты управляющих и список закрепленных округов можно найти на инвестпортале Нижегородской области. Депсик привлечет как минимум 12 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования, пишет Bloomberg. Это значительно больше, чем китайский стартап рассчитывал изначально. В будущем году Депсик планирует выйти на биржу, и его IPO считается одним из самых ожидаемых среди размещений китайских компаний за последние годы, отмечает Forbes. Проект строительства завода синтеза реагентов различного назначения в Дзержинске прошел экспертизу. Предприятие намерено разместить на территории действующего индустриального парка АК «Полимер» на Восточном шоссе. Проектную документацию, результаты инженерных изысканий проверяла проммаш-тест экспертизы и выдала положительное заключение. Заказчик – компания «Синтаген», а проект подготовила компания «3+ Инжиниринг». Российско-белорусское предприятие «Нижекотранс» намерено в декабре представить главной образец троллейбуса с увеличенным автономным ходом, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона напомнил, что правительство области готовит контракт на поставку 60 троллейбусов. В планах перезапуск производства в особой экономической зоне Кулибин в Дзержинске и расширение линейки продукции, отметил Никитин. Напомню, «Нижекотранс» поставил столице Приволжья троллейбусы и трамваи «Минин». После завершения этих заказов предприятие оптимизирует и переводит из города Ворсмы в особую экономическую зону Кулибин в Дзержинске. Власти Нижегородской области до конца 30-го года рассчитывают полностью обновить троллейбусный парк. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес-ФМ».
4: Американский гражданин родом из Лондона Роберт Чесбро в конце 19 века увлекся исследованиями продуктов недавно открытой нефти. Особенно химика заинтересовала парафинообразная масса, которая при нефтедобыче налипала на буровые установки и забивала насосы. Нефтяники мазали ею ожоги и порезы, которые удивительно быстро заживали. Чесбро выделил из массы полезные ингредиенты, назвал нефтяным желе и в 1870 году начал производство. Но из-за названия никто его продукт не покупал. В то время считалось, что любое вещество на основе нефти легко воспламеняется. Находчивый химик изменил название на «васелин» от немецкого «вассер» – «вода» и греческого «элейн» – «оливковое масло». За свое изобретение Чесбро был посвящен в рыцари. А «вазелин» оказался популярен настолько, что так стали называть все похожие косметические средства.
0: Имя нарицательное на «Бизнес-ФМ». Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
5: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Алиса Потапова. Президент Владимир Путин сегодня отправится с двухдневным визитом в Туркмению для участия в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Также у него запланирована и двусторонняя повестка, сообщили в Кремле. Мероприятия пройдут на побережье Каспийского моря в национальной туристической зоне Аваза. Предстоящий совет глав государств СНГ пройдет в юбилейный для Содружества год. В декабре исполнится 35 лет с момента его образования. Иран и Оман договорились о географических координатах безопасных маршрутов для судоходства через Ормузский пролив, сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. По его словам, стороны договорились также о порядке передачи этой информации соответствующему международному органу. Через Ормуз проходит значительная часть мировых поставок нефти. На фоне конфликта Ирана и США судоходство в районе пролива существенно сократилось. В Мадриде скончалась 87-летняя Мари Кармен Абаскаль, чье выселение вызвало массовые протесты по всей Испании. В конце сентября женщину принудительно вынесли на носилках из квартиры, в которой она проживала около 70 лет. После этого Абаскаль госпитализировали до смерти, она оставалась в больнице. Пенсионерка почти 10 лет оспаривала свое право на проживание в арендованной квартире после смены владельцев здания. Они подняли арендную плату с первоначальных 440 евро до более 1500. Это было больше, чем пенсия Мари Кармен. Движущийся в сторону США тропический шторм Исаиас усилился до урагана. Скорость порывов ветра в эпицентре стихии превышает 33 метра в секунду. Как ожидается, ураган доберется до побережья США в пятницу и ударит по побережью штатов Миссисипи, Флорида, Луизиана и Джорджия. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумного института. Трамп накануне сказал, что США пока не считают возможные случаи чумы в России биологическим оружием. Как ситуация развивается? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Инфляция резко ускорилась в период с 29 сентября по 5 октября. Она составила 96%. Хотя недели ранее показатель был 12%. Главной причиной стала индексация тарифов ЖКХ. Протесты школьников и студентов и работников сферы образования во Франции не утихают. По официальной версии, основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Что происходит во Франции и к чему может привести в итоге? Все подробности в нашем эфире. Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Трамп накануне заявил, что США пока не считают возможные случаи чумы в России биологическим оружием. Как развивается ситуация, комментирует Георгий Бов, телеграм-канал «Бовт знает».
3: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала. В том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 – запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ Беларусь может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета Mirror со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в западной реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что случаи бубонной чумы на Алтае в 14-16 годах Роспотребнадзор признавал публично – и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 19-20 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 14 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
2: Это был Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%. Это следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%. Если высчитывать ее из недельной динамики, такой методики придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября, завтра. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к недельной инфляции 0,75% пункта. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: Индексация тарифов ЖКХ сама по себе была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложены были величины роста 9-10%, то по факту в цифрах стоимость услуг показала рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и на самом деле выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин.
5: Влияние вот этих тарифов, это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
4: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. Ну, просто мы с вами где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаба роста, и в целом она закладывалась на уровне 10%.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций ЦБ, ранее прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает, платят им недостаточно, здания не ремонтируют, классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики? Об этом Валерий Убадоев.
6: Как бизнес-ФМ рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму, левую кисть пришлось ампутировать. Le Monde сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием F-SON. Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
7: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Ле Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии, но сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания пока на границе Италии спокойно.
6: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей RN, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, «дуэль» между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившись за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований MMO RAN Павел Тимофеев.
8: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона – это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
6: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представила конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Премьер Франции Ле Карню признал наличие оснований для протестов учащихся и заявил, что 12 ноября будет рассмотрен новый бюджет национального образования. Представитель ассоциации «Студенческий союз» утверждает, что на решение неотложных проблем потребуется как минимум 10 миллиардов евро. С теми, кто в теме, в России стартовали продажи квантовых компьютеров разработки «Квантум Парка». Что представляют собой эти компьютеры, какие задачи они могут решать, смогут ли все россияне пользоваться результатами квантовых вычислений? Об этом руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана и в ГУП в НИА Илья Рудинов.
9: Пользователь фактически даже не будет знать, что он использует квантовые сопроцессоры, но будет получать на порядке более сложные сервисы. Ну, то есть это задачи от получения кредитов и ипотеки до диагностирования с помощью и помощников собственных болезней и выписывания лекарств. Я условно сейчас говорю, но это вычислительные мощности, которые будут доступны абсолютно каждому гражданину нашей страны.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес-ФМ. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с тем, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
11: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Рутуб начал тестировать и помощника для авторов. Нейросеть сможет предлагать идеи сценария для видео, составлять контент-план, придумывать заголовки и описания. Кроме того, система будет анализировать готовые ролики, подбирать теги и тайм-коды, а также следить за трендами и контентом конкурентов. На первом этапе ИИ сможет предложить автору 5 идей для новых видео с учетом тематики его канала. Дальнейший набор возможностей планирует расширить. Сервис FlowWow планирует продавать цветы через вендинговые автоматы. Сейчас в Москве тестируют 25 таких точек. Их устанавливают в магазинах, пекарнях и пунктах выдачи заказов, пишет «Ведомости». Через аппараты продаются цветы с необработанными стеблями, выращенные в российских теплицах. Собирать букет покупатель будет самостоятельно. В ассортименте в основном розы и сезонные цветы. Компания планирует развивать сеть, но эксперты отмечают риск. Цветы быстро портятся, поэтому бизнесу важно наладить поставки и следить за свежестью продукции. Компания Blue Origin Джеффа Безоса работает над созданием дата-центра в космосе. Для этого компания подала заявку на запуск более 50 тысяч спутников. По словам Безоса, перенос центров обработки данных на орбиту может помочь решить проблему их высокого энергопотребления. Проект получил название «Восход Солнца». Blue Origin не единственная компания, которая рассматривает такую идею. Аналогичные проекты уже заявляли SpaceX и StarCloud. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: 7:47 в Москве. В США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после двух смертельных инъекций. Об этом сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
4: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
5: Фактически возможно три исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное. Тут включается полномочия губернатора. Третий вариант. В любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации государства. Сначала пыталась ее убить, потом спасти, потом опять.
4: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
6: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию прежде всего оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет станет губернатором, поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов этой формы смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
4: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Может ли доллар снова опуститься к 80 рублям? Почему резкое увеличение покупок валюты Минфином не обязательно приведет к дальнейшему ослаблению рубля? Мнение инвестбанкира и основателя медиа-систем Биткоган Евгения Когана.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
2: Поговорим немножко сегодня с вами о рубле, его судьбе многострадальной или не очень. В понедельник Минфин объявил, что с 7 октября по 6 ноября собирается направить на покупку иностранной валюты аж 12,1 миллиарда рублей в день против 1,9 миллиарда месяцев ранее. Рубль, естественно, на этой новости резко ослаб, аж на 2%. Кто не привык к таким колебаниям, наверное, тут же запаниковал. Ну, что делать? Покупать валюту, продолжать держать ее, вообще подождать? Давайте я постараюсь немного успокоить тех, кого это все волнует, и начнем со следующего. Несмотря на отсутствие продвижения в геополитике, я бы даже сказал на некое ухудшение риторики, но и не только, мы с командой видим больше факторов в пользу, как ни странно, укрепления рубля в ближайшие месяцы. То есть больше, чем ослабление. Начну как раз с валютных операций по бюджетному праву, которые, собственно, так напугали рынок. Я думаю, что реакция будет краткосрочной, так как это не самый важный фактор для рубля. Важный, но не исключительно. Вот этот вот фактор, он скорее компенсирует экспортные потоки. Дело в том, что чем выше нефтегазовые доходы, тем больше Министерство финансов покупает валюты в резервы. Но мы знаем, что собираются пока не поздно начать увеличивать размер резервов. Так вот, это будет просто компенсировать влияние вот этого компота на рубль. Но компенсация всегда, она, в общем-то, неполная. К тому же бюджетное правило распространяется только на нефтегазовые доходы. Последние месяцы, к нашему счастью, росли цены на неэнергетический экспорт. К примеру, вот выросло на 3,5%, и это тоже некоторым образом поддерживает рубль. Что касается закупок импортного топлива, то это уже, в общем-то, реализовавшийся фактор, который уже сдвинул курс в августе и в сентябре. Кстати, тоже. То есть этот эффект во многом уже исчерпан. Ну, а на дальнейший рост импорта, я боюсь, что рассчитывать пока не стоит из-за высокой неопределенности, из-за ухудшения инвестиционного климата и весьма жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. То есть, что получается? С одной стороны, у нас растет приток валюты за счет более высоких цен на нефть. И бюджетное правило полностью этот эффект не компенсирует. С другой стороны, на рост импорта тоже пока рассчитывать не слишком приходится. Плюс не забываем еще такой важный фактор. Рубль поддерживают высокие процентные ставки и отсутствие привлекательных альтернатив для населения. Вот и получается интересная картинка. В октябре рубль, как ни странно, может оставаться вблизи текущих значений, а на горизонте, как мне видится, пару месяцев, рубль скорее может даже немного укрепиться, ну, например, ближе к 80 за доллар на фоне роста экспортных доходов. Мораль. Я не исключу, что, например, к концу ноября мы увидим курс, ну, может быть, 82, может быть, 85. Это очень осторожное предположение, и это пока видится на фоне текущих событий. Может быть, многое изменится. Может быть, все-таки договорятся по геополитике. И, соответственно, что-то изменится тоже. Так что все в динамике.
3: Это был инвестбанкир и основатель медиа-систем Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В
7: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
9: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
13: В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно. И притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному.
12: Наизусть. На Business FM.
14: Business FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 7 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. Силы ПВО уничтожили 26 беспилотников минувшей ночью в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. МЧС в эту пятницу проведет масштабную проверку систем оповещения по всей России. Планируется включить электросирены и громкоговорители, а в эфире общедоступных телеканалов и радиостанций появятся информационные сообщения, заявили в ведомстве. Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение. Мать и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре. Еще двух детей семейства спас сосед. Он сумел вытащить детей через балкон. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демишин пообещал лично вручить награду храброму жителю. Пожар произошел сегодня рано утром в жилом доме. Его причины выясняются. Прокуратура допросила премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по делу о краже телефона в ночном клубе в 2024 году. Свою вину Мадьяр не признал. По версии следствия, политик отобрал телефон у мужчины, который снимал его в ночном клубе, и выбросил устройство в Дунай. Ранее парламент Венгрии лишил главу правительства депутатской неприкосновенности по запросу прокуратуры. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Торговый флот под дронами. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, в том числе танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза близ берегов Болгарии. Каков ущерб? Как дальше будет развиваться ситуация? Злонамеренная конкуренция вернулась. Продавцы на Озоне рассказали про очередные случаи фальшивых заказов. Это когда товары приходится отправлять в отдаленные регионы, а за ними никто даже не приходит. О недобросовестных практиках сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз-дилеры. Китай с 1 января ужесточает требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen китайского производства. Торговый торговый флот вновь атакует дроны. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза недалеко от берегов Болгарии. Подробности у Михаила Здорожного.
16: Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афрамакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Последнее несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
17: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностное горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается. Потому что кроме нефти, кроме груза, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, и вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичность и будет отбуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
16: Власти Сочи и руководство федеральной территории «Сириус» закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. «Афрамакс Рио» может привозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афрамакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефть» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом «Тога» следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом «Палау» из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
18: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение на сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров Российской Федерации, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море и пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной. И если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
16: После новой эскалации в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Аномальные заказы на Озоне. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями по нескольку раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ в самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области. За товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему Озон, выясняла Диана Чебанова.
19: «Бизнес говорит».
15: В редакцию «Бизнес-ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
19: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолента. Думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2.5 миллиона. С этого я уже должна заплатить, буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
15: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторение таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец, даже если он скупает все. Получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес-ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
20: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупателю с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату.

0: у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке. А также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай маркетплейс признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: 14-летняя девочка стала самой молодой участницей перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. 14 лет Софии Самар исполнилось в конце июня. Подробности о том, за что ее включили в перечень, не предоставлено, однако рядом с ее фамилией, именем, отчеством стоит знак звездочка. Это значит, что 14-летнюю девочку обвиняют в причастности именно к терроризму. Комментирует адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Забейда и партнер Александр Забейда.
2: Перечень Росфинмониторинга – это в первую очередь инструмент финансового контроля, с помощью которого государство имеет возможность ограничить права потенциального подозреваемого или обвиняемого до момента установления его виновности посредством приговора. Крайне сложно вот в данной ситуации делать предположение об истинных мотивах внесения в перечень без какой-либо конкретики. А этот перечень действий террористической и экстремистской направленности, за которые может наступать ответственность лиц, достигших 14-летнего возраста, но не достигших 16 лет, он весьма ограничен. То есть это не за репост или комментарий в соцсетях. Вероятнее всего, это какие-то действия именно террористической направленности. Например, поджог релейного шкафа или двери военкомата и так далее. Такие истории, они обычно весьма однотипные. То есть в мессенджере ребенку предлагается подработка, и часто это начинается с мошенников, которые сначала выманивают деньги, а потом, когда понимают, что взять подростка больше нечего, но он еще доступен для контакта, шантажом его заставляют что-то поджечь. И такие действия подростка в абсолютном большинстве случаев квалифицируются следователями как террористический акт. И следователи одновременно имеют право направить соответствующее письмо, просьбу в Росфинмониторинг для включения подростка в эти списки. Но ограничения Росфинмониторинга, они в целом касаются только финансов. То есть банки блокируют операции, подросток, в общем-то, может тратить только какую-то небольшую сумму исключительно на жизнь в пределах лимита. И, вероятнее всего, для подростка это будет означать заблокированную карту. Но вот каким конкретным мотивом руководствовались следователи, когда направляли такое письмо в Росфинмониторинг в данном конкретном случае, ну, к сожалению, сказать сложно, потому что нет вообще никакой фактуры в этом плане.
1: Адвокат Александр Забейда. София Самар не единственная участница перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга 12-го года рождения. Всего в списке таких физических лиц 14.
3: Прямо сейчас.
1: Пресс-служба Яндекса сообщает сейчас. Инцидент в дата-центре Яндекса в Сасово, это Рязанская область, затронул часть инфраструктуры. Компания устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. А есть еще информация от оперштаба Кубани. Обломки дрона упали на территорию предприятия. В Краснодаре возгорание ликвидировано.
3: Реклама.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, фонд 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2009 году британский IT-специалист Джеймс Хауэллс намайнил почти 8 тысяч биткоинов. Ключ к электронному кошельку, на который он их положил, находился на жестком диске, что валялся в ящике стола среди прочего хлама. В 2013-м Джеймс, наводя порядок, выбросил весь этот ссор, забыв о ключе. Биткоины за это время

0: фирме значительно подорожали, и накопленное Джеймсом стало стоить около 8 миллионов долларов. Спохватившись, Хаулс выяснил, что его пропажа покоится на свалке в Ньюпорте, и даже определил примерное место. Но копаться в мусоре администрация ему не разрешила, хотя Джеймс даже предлагал 10% от найденных денег за право на поиск. Не помог и суд. Хаулс до сих пор надеется вернуть свои миллионы. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лутникова. В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права. По данным РИА Новости, норма заработает с 1 марта. После этого кандидатов будут фотографировать во время проверки знаний, а в экзаменационных помещениях установят системы аудио и видеозаписи. Записи будут вестись в реальном времени. В кадр должны попадать рабочие места как экзаменуемых, так и сотрудников, принимающих экзамен. Изменятся и правила предоставления медсправок. Если информация о медзаключении уже есть в единой базе, приносить бумажный документ не потребуется. Стадион Нижний Новгород объявил неконкурентную закупку, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на изготовление ворот на лестничной марше стадиона Совкомбанк-Арена. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 7 октября. Итоги подведут 8 октября, пишет Нижний сейчас. Максимальная цена контракта 1,2 миллиона рублей. В документации отмечается, что тип ворот распашные двустворчатые. Все работы необходимо выполнить в течение 30 дней после заключения контракта. Планы строительства двух станций метро на автозаводе могут актуализировать. Речь идет о станциях Мончегорская и Юго-Западная. К вопросу об их строительстве могут вернуться, когда появится площадь Свободы, Сенная и Сурмовская. При этом планы могут актуализировать, пишет Гипернен со ссылкой на городской Дептранс. Продление автозаводской линии метро в юго-западном направлении было предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года. В России сократились инвестиции в недвижимость. По данным IBC Real Estate, за первые 9 месяцев объем вложений упал примерно на треть и составил 565 миллиардов рублей. Эксперты связывают снижение с дорогими кредитами, высокой налоговой нагрузкой и нехваткой привлекательных объектов для покупки. Кроме того, банковские вклады сейчас могут приносить инвесторам большую доходность, чем недвижимость. Срок окупаемости проектов также вырос. Если раньше он составлял в среднем около 9 лет, то сейчас достигает 15 лет. Особенно заметно снизились вложения в гостиницы, инвестиции в офисы уменьшились на четверть. Валдая, до Градца, Балахны и Макарьева отправятся из Нижнего Новгорода 8, 10 и 11 октября. В воскресенье дополнительно организуют экскурсионно-прогулочный тур в Городец. Страницы прошлого и настоящего. Участники посетят город мастеров, музейный квартал и мемориальный комплекс имени Невского. 10 октября в рамках экскурсионной программы «Жемчужина Поволжья» Валдая отправится в Макарьево. Пассажиры смогут посмотреть Макарьевский монастырь, Свято-Троицкий собор, храм Воскресения Христова и Макарьевский храм. 11 октября судно отправится и в Балахну, где пройдет программа «Балахна. Родина Соливаров и Кружевниц», в рамках которой запланирована пешеходная экскурсия, посещение музеев и комплекса «Солевая Варница». Памятник Маргарите Назаровой хотят установить около Нижегородского цирка. Эту заявку рассмотрели на городском комитете по увековечиванию памяти. Монумент заслуженной и народной артистки РСФСР хотят установить к столетию со дня ее рождения. Маргарита Назарова родилась 26 ноября 1926 года в Ленинградской области. В Горьком она впервые выступила в 1955-м. В 1961-м дрессировщица прославилась, снявшись в фильме «Полосатый рейс». После завершения карьеры в 1983 году она жила в Нижнем Новгороде, похоронена на Федяковском кладбище. В 2016-м на фасаде дома на улице Совнаркомовской, где жила актриса, установили мемориальную табличку. В 2017 году Нижегородскому цирку присвоили имя Маргариты Назаровой. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
0: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 9, ночью также пасмурно и плюс 8 на термометре.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 октября. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 75 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Предприниматели Сергачского и Бутурлинского округов приглашают принять участие во встречах в формате инвестиционного часа с территориальным управляющим корпорации развития Нижегородской области. Они состоятся 8 октября. Встреча в Бутурлино пройдет в 10 утра на улице Ленина, 106. Инвестиционный час в Сергаче состоится в 13.00 на улице Горького, 31. В рамках мероприятия представители бизнес-сообщества смогут получить бесплатные консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также ознакомиться с действующими мерами поддержки бизнеса, цифровыми сервисами для инвесторов и возможностями корпорации развития региона. В сентябре территориальные управляющие корпорации провели встречи в Чкаловском, Краснобаковском, Варнаменском и Уренском округах. Специалисты агентства проконсультировали предпринимателей по вопросам подбора мер господдержки земельных участков, подготовки проекта планировки и межевания территории, получения разрешительной документации и другим. Контакты управляющих и список закрепленных округов можно найти на инвестпортале Нижегородской области. Дипсик привлечет как минимум 12 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования, пишет Bloomberg. Это значительно больше, чем китайский стартап рассчитывал изначально. В будущем году Дипсик планирует выйти на биржу, и его IPO считается одним из самых ожидаемых среди размещений китайских компаний за последние годы, отмечает Forbes. Проект строительства завода синтеза реагентов различного назначения в Дзержинске прошел экспертизу. Предприятие намерено разместить на территории действующего индустриального парка АК «Полимер» на Восточном шоссе. Проектную документацию, результаты инженерных изысканий проверяла промаш-тест-экспертиза и выдала положительное заключение. Заказчик – компания «Синтаген», а проект подготовила компания «3+ Инжиниринг». Российско-белорусское предприятие «Нижекотранс» намерено в декабре представить главной образец троллейбуса с увеличенным автономным ходом, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона напомнил, что правительство области готовит контракт на поставку 60 троллейбусов. В планах перезапуск производства в особой экономической зоне Кулибин в Дзержинске и расширение линейки продукции, отметил Никитин. Напомню, «Нижекотранс» поставил столице Приволжье троллейбусы и трамваи «Минин». После завершения этих заказов предприятие оптимизирует и переводит из города Ворсмы в особую экономическую зону Кулибин в Дзержинске. Власти Нижегородской области до конца 30-го года рассчитывают полностью обновить троллейбусный парк. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
6: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
7: «Максидом». Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
8: Родился в 1850 году в семье владельца ситценабивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3 тысячи человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия Куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на Всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2,5 тысячи человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу приобретение экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
9: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM.
11: Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Читинского отделения серого цвета «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь-колокола». А кузнецами – 50-рублевки, так называемые «центры Сибири», с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну, а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиард в разных купюрах.
9: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
12: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москве 8:28. В студии Олеся Потапова. Компания «Яндекс» сообщила об инциденте и проблемах с электропитанием в отдельной зоне доступности облачной платформы «Яндекс.Клауд». Сообщение появилось после информации о пожаре на промышленной площадке в САСово Рязанской области, где расположен один из дата-центров компании. Перебои с электропитанием были зафиксированы после часа ночи. Компания устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов, сообщили в пресс-службе. Обломки украинского беспилотника упали на территорию предприятия в Краснодаре. Произошел пожар, возгорание ликвидировано, сообщает оперативный штаб региона. Фрагменты дрона повредили здание, никто не пострадал. Иран и Оман договорились о географических координатах безопасных маршрутов для судоходства через Ормузский пролив, сообщил официальный представитель иранского МИД. По его словам, стороны договорились также о порядке передачи этой информации соответствующему международному органу. Через Ормуз проходит значительная часть мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. На фоне конфликта Ирана и США судоходство в районе пролива существенно сократилось. В ряде регионов России уже в октябре появится школьное телевидение. Контент на экранах будут транслировать без звука. Такой формат призван помочь школьникам отдохнуть на перемене и при этом получить полезную информацию, сообщил директор автономной некоммерческой организации «Школьное телевидение» Виталий Моргачев. Первыми с проектом ознакомятся школьники из Мордовии, Московской, Калининградской, Тульской областей. А по мнению авторов идеи, цель этого проекта – получение детьми полезной информации. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Основные сервисы Яндекса работают в штатном режиме, заявили утром в компании. Она сообщила о неком инциденте, который произошел в дата-центре в САСово Рязанской области и который затронул часть инфраструктуры. Сейчас ситуация под контролем, пострадавших нет. Команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов, говорится в сообщении Яндекса. Россия проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумного института. Трамп накануне сказал, что США пока не считают возможные случаи чумы в России биологическим оружием. О развитии ситуации Георгий Буфт. Инфляция в России резко ускорилась в период с 29 сентября по 5 октября. Она составила 96%, хотя недели ранее показатель был 12%. Главная причина – индексация тарифов ЖКХ. Эти и другие темы в нашем эфире.
9: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
14: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
15: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
14: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
13: Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует в действительности. Трамп накануне заявил, что США пока не считают возможные случаи чумы в России биологическим оружием. Как развивается ситуация, комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
16: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала, в том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета Mirror со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в западной реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что случаи бубонной чумы на Алтае в 2014-2016 годах Роспотребнадзор признавал публично – и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 19-20 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 14 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
13: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%. Это следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%. Если высчитывать ее из недельной динамики, такой методики придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября, завтра. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к недельной инфляции 0,75%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
17: Индексация тарифов ЖКХ сама по себе была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложены были величины роста 9,10%, то по факту в цифрах стоимость услуг показала рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, цифрам, но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и на самом деле выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин.
18: Влияние вот этих тарифов, это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
17: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. Ну, просто мы с вами где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаба роста, и в целом она закладывалась на уровне 10%.
13: Софья Донец, главный экономист инвестиций ЦБ, ранее прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора. В США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после двух смертельных инъекций. Об этом сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок. Продолжит Ольга Кашинская.
19: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов ваш юридически поверенный Константин Тропаидзе.
20: Фактически возможно три исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное, тут включаются полномочия губернатора, третий вариант, в любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации. Государство сначала пыталось ее убить, потом спасти, потом опять.
19: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
21: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию, прежде всего, оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни, они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет губернатором. Поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни. Но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
19: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
13: Теми, кто в теме, в России стартовали продажи квантовых компьютеров разработки Quantum Park. Что представляют собой эти компьютеры, какие задачи они могут решать, смогут ли все россияне пользоваться результатами квантовых вычислений? Об этом руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и в ГУП в НИА Илья Рудинов.
2: Пользователь фактически даже не будет знать, что он использует квантовые сопроцессоры, но будет получать на порядке более сложные сервисы. Ну, то есть это задачи от получения кредитов и ипотеки до диагностирования с помощью и помощников собственных болезней и выписания лекарств. Я условно сейчас говорю, но это вычислительные мощности, которые будут доступны абсолютно каждому гражданину нашей страны.
13: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес ФМ. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с тем, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
22: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
23: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
25: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
26: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Monkey Business. На самом деле фраза не имеет никакого отношения ни к обезьяньим фермам, ни вообще к эксплуатации животных. И наиболее точным ее переводом на русский, конечно, будет выражение «мартышкин труд». Считается, что в эпоху колонизации британцы позаимствовали этот оборот у индийцев, которые уподобляли поведение людей обезьяньим выходкам. По сей день англичане используют выражение «monkey business», когда говорят о глупом, бесполезном занятии или жульничестве. Срочные переводы. На Бизнес ФМ.
29: Компании и корпорации.
30: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
29: Отчеты и планы.
30: Рутуб начал тестировать и помощника для авторов. Нейросеть сможет предлагать идеи сценария для видео, составлять контент-план, придумывать заголовки и описания. Кроме того, система будет анализировать готовые ролики, подбирать теги и тайм-коды, а также следить за трендами и контентом конкурентов. На первом этапе ИИ сможет предложить автору 5 идей для новых видео с учетом тематики его канала. Дальнейший набор возможностей планирует расширить. Сервис FlowWow планирует продавать цветы через вендинговые автоматы. Сейчас в Москве тестируют 25 таких точек. Их устанавливают в магазинах, пекарнях и пунктах выдачи заказов, пишет «Ведомости». Через аппараты продаются цветы с необработанными стеблями, выращенные в российских теплицах. Собирать букет покупатель будет самостоятельно. В ассортименте в основном розы и сезонные цветы. Компания планирует развивать сеть, но эксперты отмечают риск. Цветы быстро портятся, поэтому бизнесу важно наладить поставки и следить за свежестью продукции. Компания Blue Origin Джеффа Безоса работает над созданием дата-центра в космосе. Для этого компания подала заявку на запуск более 50 тысяч спутников. По словам Безоса, перенос центров обработки данных на орбиту может помочь решить проблему их высокого энергопотребления. Проект получил название «Восход Солнца». Blue Origin не единственная компания, которая рассматривает такую идею. Аналогичные проекты уже заявляли SpaceX и StarCloud. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
13: Восемь сорок восемь в Москве. Франция может сократить производство вина до минимума за четверть века. Причина — экстремальная жара и засуха летом, сообщает Reuters со ссылкой на французский Минсельхоз. Больше других пострадал регион Шампань. Там производство сократилось вдвое относительно 25 года и средним пятилетним показателем. На урожай, кроме жары, повлияли заморозки и град. На сокращение производства, в частности, ожидают в Бургундии, Бажале и на юго-востоке Франции. В Бордо, наоборот, производство повысится на 10% по сравнению с прошлым годом. Но есть еще одна проблема – снижение спроса, говорит исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
0: Действительно, лето было достаточно сложное, и сезон был для виноградарей Европы довольно-таки тяжелым. Большие проблемы в Шампане, в Бургундии, которая недалеко находится, а в Бордо проблем нету, то есть там урожай был относительно хорошим. Вопрос, какое будет качество уже непосредственно винограда. Повлияет ли это на цены? Ну, скорее повлияет, но здесь есть два фактора разнонаправленных. С одной стороны, не очень хорошие продажи вина по всему миру. Это связано там и со сменой поколений, и сменой потребительских привычек. Все популярнее становится ЗОЖ, все популярнее становятся какие-то методы борьбы с депрессией, скажем так, медицинскими средствами, а не традиционными, алкогольными. Поэтому да, с одной стороны, плохие урожаи по части регионов, с другой стороны, падение спроса, не первый год продолжающийся. Цены на шампань, скорее всего, немного вырастут. Не сейчас, это произойдет где-то в следующем году и будет растянуто. Дело в том, что большая часть шампанского, которое производится, оно делается не из вина одного года, там участвуют в ассамбляже разные вина за разные годы. Тем не менее, да, наверное, какое-то подорожание будет, потому что урожай действительно плохой. Что касается Бордо, то там урожай хороший, там проблем не будет.
13: Александр Лепилин, виноторговая компания «Форд». Аномальный зной этим летом во Франции превысил максимумы по длительности более чем 40-летней давности. Экономические потери от жары и засухи, а также последствия лесных пожаров в стране оценили в 6 миллиардов евро.
28: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
13: Григорий, доброе утро.
1: Доброе утро.
13: Начнем с чего?
1: Да, в принципе, наверное, с нефтяного рынка вот опять.
13: Где рост у нас? Какой-нибудь?
1: Ну, здесь в чем интрига. Всю неделю пытались продавить котировки, особенно Brent, ниже $100, ходили даже ниже 98, но здесь, естественно, тематика распаковки стратегических резервов страны Большой Семерки, опять же, Европа вроде как. Дизельное топливо, стратегический запас тоже готово распаковать, но конкретики пока нет, непонятно, как это будет распределяться, какой срок, я, насколько понимаю, на следующей неделе, может быть, по этой теме какие-то подробности. Ну, а пока рынок опять сконцентрировался на геополитическом факторе, который влияет на логистику. Соответственно, ну, во-первых, там какие-то танкеры опять Иран начал обстреливать. Во-вторых, вчерашние вбросы, причем это практически вся американская пресса, да, а не только отдельные издания, насчет того, что Трамп и его команда решили еще до промежуточных выборов в Конгрессе все-таки еще раз попытаться надавить на Иран с точки зрения мощных бомбардировок его ядерных и энергообъектов. Поэтому с учетом вот этих вбросов рынок делает выводы, что, наверное, дыма без огня не бывает. Действительно, рискнуть могут, потому что выборы промежуточные в начале ноября, осталось меньше месяца. Соответственно, фундаментальные факторы, которые влияют на настроение избирателя, пока переломить не удалось. Цены на топливо в Америке высокие. Опять же, идет такая неравномерная динамика в секторе американской занятости. Слишком много сокращается бюджетных рабочих мест. Соответственно, тамошние избиратели из этого сектора явно переходят в стан голосования за демократов. Поэтому пока на текущий момент перевес по-прежнему у демократов. Шансы взять даже Сенат по-прежнему рынок оценивает высоко, в 66%. Ну, видимо, Трамп бы может рискнуть. А вдруг получится надавить на Иран, вдруг что-нибудь там избирателю понравится, поэтому цены на нефть снова пошли расти. Брент уже, кстати, $103. Американская нефть стоит, как мы видим, на 10 с лишним процентов меньше. Ну, во-первых, это разница в контрактах. Во-вторых, на текущий момент все-таки предложение американской нефти WTI на рынке адекватно. Все-таки это североамериканский регион. А вот в Европе, где в основном сорта Brent, там, конечно, проблемы с поставками, поэтому Brent стоит дороже. Ну, рост цен на нефть, естественно, с утра опять портит настроение, опять укрепляется доллар, опять под давлением товарный рынок в сегменте твердых активов, драгоценные, промышленные металлы. Фондовые рынки пока более-менее держатся. Но здесь тематика искусственного интеллекта вроде как сглаживает все вот эти неприятные моменты. Ну, и долговой рынок, в последние дни попытка стабилизации, но напряженно сохраняется. Доходности по многим бумагам Европы, Японии, Америки на многолетних пиках. У нас на рынке с утра все спокойно, небольшая коррекция по индексу Мосбиржи, -0.2. По-прежнему интрига – это валютный рынок, потому что Минфин со вчерашнего дня поручил ЦБ покупать валюту на 12 с лишним миллиардов рублей в день. Они уже вчера покупали. 12.80 – локальное сопротивление по паре юань-рубль пока вроде как удержалось. С утра вот примерно на этом уровне юань к рублю и торгуется. Ну, посмотрим. Осталось вот буквально 2 дня до конца недели. Может быть, спекулянты попытаются атаковать рубль, чтобы загнать котировки юаня повыше.
28: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
4: Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
5: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифра-брокер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифра-брокер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифра-брокер».
28: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Ангольская кванза была введена в обращение в 1977 после обретения страной независимости. Названа в честь крупнейшей реки в Анголе, пережила 3 деноминации. Во время последней в 1999 году новые кванзы меняли на старые в соотношении 1 к миллиону, на 3 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Кемерово 107,3. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Сделать устройство менее социально разрушительное, чем iPhone. Так, по словам журналиста New York Times, описал свою новую задачу Джонатан Айв, дизайнер, когда-то, собственно, iPhone и придумавший. Речь о новом форм-факторе. Устройстве без экрана, с которым общаются голосом, отвечает оно также голосом, движется, возможно, реагирует жестами, как конкретно, еще предстоит придумать. Поле битвы за право диктовать новые форм-факторы больше похоже на кладбище. Стартап Human выпустил в 2024 году брошь с искусственным интеллектом. Запала хватило менее чем на год. Остатки компании выкупила HP. Карманный гаджет Rabbit Air One собрал около 100 тысяч предзаказов. Через 5 месяцев им ежедневно пользовалось около 5 тысяч человек. Создатель кулона Friend потратил на рекламу в нью-йоркском метро более $1 миллиона, а продал, по данным Fortune, не более 3 тысяч устройств. Относительный успех один. Компания Plaud
8: не стала заменять смартфон, но переизобрела диктофон, создав маленькую карточку или значок, который записывает разговоры, пересылают их в облако и сразу после встречи присылают саммари. По данным компании, продано больше 2 миллионов устройств. Тем временем IVE продал стартап I.O. компании OpenAI за 6,5 миллиардов долларов. До конца года они планируют показать еще одну вещь. На вопрос, почему IVE не было на недавней конференции компании, Сэм Альтман ответил, что не хочет портить сюрприз, но это будет что-то, чего стоит подождать. По данным Bloomberg, первым устройством станет колонка без экрана с камерой и подвижными деталями. Последнее важно, чтобы устройство казалось живым, меняя пользовательский опыт. Судя по утечкам, в продаже новое пока не совсем понятно что, появится в феврале следующего года. Вот тогда и оценим степень его социальной разрушительности.
28: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 8 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. Число пострадавших при пожаре в Дзержинске Нижегородской области выросло до 3. Пожар на площади почти 1500 квадратных метров произошел накануне вечером в административном здании. А возгорание уже ликвидировано, пострадали 3 женщины, сообщили в МЧС. Семиэтажный жилой дом частично обрушился в Стамбуле. 7 человек остаются под завалами, 5 распасены, сообщил губернатор провинции Стамбул Давуд Гюль. Обрушение здания произошло рано утром. Дом был построен в конце 80-х годов. В доме проживало 33 человека. Мать и 4 детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре. Еще 2 детей семейства спас сосед. Он сумел вытащить девочек через балкон. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обещал лично вручить награду храброму жителю. Пожар произошел рано утром в жилом доме. Его причины устанавливаются. Прокуратура допросила премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по делу о краже телефона в ночном клубе в 2024 году. Свою вину Мадьяр не признал. По версии следствия, политик отобрал телефон у мужчины, который снимал его в ночном клубе, и выбросил устройство в Дунай. Ранее парламент Венгрии лишил премьер-министра депутатской неприкосновенности по запросу прокуратуры. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
28: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Яндекс устраняет последствия инцидента в дата-центре в Сасово. Что случилось, не уточняется. Пострадавших нет. Команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. При этом отмечается, что основные сервисы Яндекса работают в штатном режиме. Торговый флот под атаками дронов. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также 2 сухогруза близ берегов Болгарии. Каковы потери и как дальше может развиваться ситуация? Автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз-дилеры. Китай с января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Яндекс заявил об инциденте со своим дата-центром в городе Сасово Рязанской области. Сейчас ситуация на площадке под контролем, пострадавших нет. Команда устраняет последствия происшествия, заявили в пресс-службе Яндекса. Первые сообщения о проблемах с электропитанием облачной платформы Яндекса появились после часа ночи. В работе некоторых сервисов Яндекса произошли массовые сбои. Жалобы поступили из Петербурга, Алтайского края, Тюменской и Самарской областей. В Москве в данный момент сервисы Яндекса запускаются без сбоев. Команда Яндекс Клод рекомендовала клиентам перенести нагрузку в другие зоны доступности. В Сасово расположен дата-центр Яндекса мощностью до 12 мегаватт и инфраструктурой для десятка тысяч серверов. О возможных последствиях рассказывается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
11: Но у каждого цода есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества к цоду. Вывод из строя конкретного одного цода для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование. Вот такой крупного игрока в области хранения облачных технологий. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос в центр обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
12: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет? И тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
11: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят сервера в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
10: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Дата-центр Яндекса в САСО в Рязанской области запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Чтобы подключить сервера к единой сети, Яндекс проложил между САСовой и Москвой несколько линий оптической связи. Власти Рязанской области пока ничего не сообщали о причинах того, что Яндекс называет инцидентом. Минобороны России сообщает, что над российскими регионами минувшей ночью были сбиты или подавлены 399 БПЛА. Между тем, эксперты оценили влияние атак беспилотников на аудиторию российских маркетплейсов. Как пишет газета «Коммерсант», охват Wildberries снизился на 10% год к году, Яндекс Маркетом на 8%, тогда как у Озон показатель вырос на 26%. Спад связывают с перебоями в логистике. После атак часть товаров стала недоступна в отдельных регионах, а сроки доставки выросли. Владимиру Путину доложено об атаке танкера у берегов Сочи. Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Черном море с начала недели удары нанесены минимум по трем судам. Подробности у Михаила Задорожного.
14: Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афромакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Мне несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
15: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностное горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается, потому что кроме нефти, кроме груза, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичность и будет обуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
14: Власти Сочи и руководство федеральной территории «Сириус» закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. «Афромакс Рио» может перевозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афрамакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефть» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом «Тога» следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом «Палау» из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение на сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров Российской Федерации, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
14: После новой эскалации в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Росздравнадзор опроверг дефицит препарата Атаракс. В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что Атаракс не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней, продолжит Евгений Перельчук.
3: О том, что дефицита популярного седативного препарата Атаракс в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме,

0: Обычными причинами.
1: Последние годы спрос на Атаракс в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
2: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок Атаракса, это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
1: Сейчас в гражданском обороте в России находится более полумиллиона упаковок Атаракса и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение Атаракса и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно Атаракс, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
3: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осенней и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
1: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Прямо сейчас.
5: Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за пожара. В центре обработки данных под Рязанью работа этого ЦОДа сейчас полностью остановлена. Это сообщает РИА Новости. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы.
4: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck. В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей. Срочные переводы на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
0: В России подготовили законопроект, который позволит регионам

0: зарегистрировать бизнес по адресу электронной почты в государственной системе Почты России, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает ТАСС. Электронный адрес предлагают использовать для официальной связи с компанией вместо физического. При этом для постановки на учет в налоговой будут указывать домашний адрес руководителя. В едином госреестре юридических лиц он отображаться не будет. Законопроект планируют опубликовать для общественного обсуждения. Стадион «Полет» в московском районе не будут застраивать домами, заявил губернатор Глеб Никитин. Сейчас спортплощадка находится в частной собственности. Владелец планировал построить на его месте жилой комплекс. Однако в ходе опроса, проведенного еще 3 года назад, нижегородцы высказались за сохранение и восстановление стадиона. За это проголосовали 98% респондентов. Правительство региона разделяет и поддерживает мнение жителей, отметил Никитин. Он добавил, что в московском районе много других площадок для застройки, где уже запланировано комплексное развитие территории. Застраивать можно и нужно, но не на месте спортивного объекта, который многое значит для местных жителей, отметил Никитин. Госдолг Нижегородской области вырос на 12 миллиардов рублей за сентябрь и превысил 222 миллиарда рублей, следует из данных Минфина. В структуре долга почти 57% составляют федеральные бюджетные кредиты, 31% – кредиты коммерческих банков, 11,5% – государственные ценные бумаги и 0,5% – госгарантии. За месяц доля коммерческих кредитов увеличилась. Как уточнили в региональном министерстве финансов, поступило 7,5 миллиардов рублей коммерческих кредитов. Еще более 2 миллиардов поступило в виде казначейского инфраструктурного кредита на берег укрепления Черниговской набережной и свыше 2 миллиардов на строительство метро. В Автозаводском районе Нижнего Новгорода на месте старых домов построят новый жилой квартал с детским садом и школой. Проект планировки уже утвержден. Речь идет о территории в границах улиц Дьяконова, Борская, Бурденко, проспекта Бусыгина, а также улицы Львовская и Дворовая. Площадь осваиваемой территории больше 11 гектаров. Ветхие дома пойдут под снос. Проектом комплексного развития территории предусмотрено строительство 8 многоквартирных домов переменной этажности с общественными помещениями на первых этажах и подземными автостоянками. Такой подход позволит максимально использовать внутридворовые пространства. Для прогулок, детских игр и отдыха. В обновленном квартале смогут жить около 3000 нижегородцев. Особое внимание в проекте уделят созданию социальной инфраструктуры. За счет инвестора на территории квартала построят детский сад. Также проектом предусмотрена школа. Застройщик обеспечит разработку проектной документации и проведение госэкспертизы. «Иксид» занял 1 место в списке самых угоняемых в России машин в этом году. На марку пришлось 17% заявленных случаев, сообщают «Известия» со ссылкой на страховщиков. Далее идут «Hyundai», «BLG» и «Lada» по 9%. Замыкает пятерку «Черри». Количество хищений выросло на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом статистика включает и угоны, и невозврат машин лизинговым компаниям. Именно на невозвраты приходится большинство заявлений. Половина случаев в статистике страховщиков зафиксирована в Москве. А развитие событий на бизнес и Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 9, ночью также пасмурно и плюс 8 на термометре. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
1: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан». Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 октября. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 75 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские мамы-предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей. Правительство Нижегородской области утвердило новую редакцию порядка предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным победителями регионального этапа конкурса «Мама-предприниматели». Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Средства можно направить на аренду, ремонт нежилого помещения, технологическое присоединение к инженерным сетям, приобретение основных средств и оргтехники, выплату взноса по франшизе, оформление результатов интеллектуальной деятельности, услуги связи интернета, продвижение в СМИ, соцсетях, изготовление вывески, покупку программного обеспечения, сырья, расходных материалов, а также на первые взносы и лизинговые платежи. Запрещено финансировать за счет гранта налоги, сборы и проценты по займам и кредитам. Отбор получателей проводит Министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Нужно обязательно быть зарегистрированным и работать на территории Нижегородской области. Для получения гранта необходимо подать заявление с пакетом документов, включая бизнес-проект, расчет обоснования суммы, смету планируемых расходов и документы о партнерстве с фондом. Результат предоставления гранта, количество произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг при реализации бизнес-проекта. Получатель обязан ежеквартально отчитываться о расходах и достижении результата. При недостижении показателя средства возвращаются в областной бюджет. Российский рынок акций открылся снижением. На старте торгов индекс Мосбиржи РТС потеряли по 0,6%. Акции большинства крупных российских компаний подешевели в пределах 1%. Одной из причин снижения стало ускорение инфляции. По данным Росстата, за прошедшую неделю цены в России выросли на 1%. Годовая инфляция приблизилась к 6%. Это связано в том числе с повышением коммунальных тарифов с начала октября. При этом поддержку рынку оказывает рост цен на нефть Brent, которая подорожала свыше $102 за баррель. «Росатом» ввел в эксплуатацию гигафабрику по производству накопителя энергии в Москве. Как сообщает «Интерфакс», предприятие объединяет три этапа – изготовление электродных лент, литиевых ячеек и сборку батарей под конкретного заказчика. Аккумуляторы будут использовать в электротранспорте и стационарных системах хранения энергии. Московская площадка стала вторым крупным производством компании в этом сегменте. Первая гигафабрика аналогичной мощности была запущена в Калининградской области в конце прошлого года. К 2030 году госкорпорация планирует увеличить совокупную мощность своих гигафабрик до 14 гигаватт. Час. По оценке экспертов, появление таких производств может сделать цены более стабильными в будущем. Скульптуру «Индустриальный танец» установят в Дзержинске за 11 миллионов рублей. Корпорация развития Нижегородской области проводит запрос предложений на изготовление и установку уличного арт-объекта авторства Романа Ермакова на территории особой экономической зоны Кулибин. Начальная стоимость контракта чуть более 11 миллионов рублей. Скульптурная композиция должна быть выполнена из пенополистирола по предоставленной автором цифровой модели. По задумке Ермакова она представляет собой манифест о взаимосвязи науки, высоких технологий и художественного авангарда. Ее пластическое решение связывает научно-индустриальный контекст Дзержинска и наследие изобретателя Ивана Кулибина. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой. Но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
3: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
4: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае, как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти послепродажное обслуживание автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
3: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым самым параллельным импортом, который самим производителям невыгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
4: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
3: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ваше предложение на покупку «Чанган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Made in China. В Древней Индии для предсказания судьбы использовали игральные кости. В гадании учитывался результат бросания двух кубиков. В 12 веке забава проникла в Китай, где превратилась в полноценную настольную игру. В китайском домино, в отличие от привычного нам, не 28 игральных костей, а 32. И они, подобно картам, делятся на масти – гражданские и военные. Да и сама игра больше напоминает покер. Участники собирают комбинации фишек, которые потом раскрывают сопернику. Блеф приветствуется. Из Китая в Европу домино в 13 веке привез итальянский путешественник Марко Поло. Однако его землякам восточная игра показалась сложной, и ее правила изменили. В упрощенном, известном нам виде домино быстро завоевало популярность на всем континенте.
1: Made in China. На Business FM.
8: О чем это? Blue Chips. Обыкновенные акции наиболее известных крупных и надежных компаний имеют стабильные показатели доходов и дивидендов, рассматриваются как лучший объект инвестиций на фондовом рынке, обладают высокой ликвидностью.
1: Главные слова на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Над российскими регионами сбито почти 400 беспилотников, сообщает Минобороны. Согласно сводке, дроны перехвачены в приграничных областях России, а также в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, на юге страны, над Башкирией, Крымом, Татарстаном и над акваторией Черного моря. Оперштаб Кубани, в свою очередь, сообщил о возгорании на предприятии в Краснодаре после падения обломков беспилотника. Пожар локализован, никто не пострадал. Суд в Риге приговорил пророссийскую активистку и жительницу Латвии Полину Камлёву к 6 годам лишения свободы. Ее признали виновной по делу о финансировании российской армии на сумму около 43 евро, пишет Делфи. По данным следствия, в 2024 году Камлёва написала знакомой из России с просьбой помочь собрать средства на устройство подавления беспилотников для российской армии. Поскольку деньги напрямую перевести было нельзя, Камлёва попросила еще одного из Беларуси провести платеж, не сообщая об истинной цели. В Латвии предусмотрено уголовное наказание до 10 лет лишения свободы за финансирование вооруженного конфликта. Американский рэпер Канье Уэст заработал за 2 отмененных концерта в Петербурге около 20 миллионов долларов. С большой долей вероятности эти деньги исполнитель не вернет, пишет Коммерсант. Агентство-организатор шоу Say Agency обещало начать возврат средств за билеты с 12 октября. При этом к агентству продолжают подавать судебные иски с требованием вернуть средства. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держите курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работают с перебоями из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью. Работа этого ЦУДа сейчас полностью остановлена. Пожар затронул часть инфраструктуры, сообщает РИА Новости. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Россия проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумного института. Накануне Дональд Трамп заявил, что США пока не считают возможные случаи чумы в России биологическим оружием. О ситуации сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Инфляция резко ускорилась. В период с 29 сентября по 5 октября она составила почти процент, хотя недели ранее показатель был 12%. Главной причиной стала индексация тарифов ЖКХ. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Накануне Трамп заявил, что США пока не считают возможные случаи чумы в России биологическим оружием. Как развивается ситуация? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала. В том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ сможет созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета «Mirror» со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в западной реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что случаи бубонной чумы на Алтае в 14-16 годах Роспотребнадзор признавал публично – и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 19-20 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 14 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями и по несколько раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ в самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области. За товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему Озон, выясняла Диана Чебанова.
0: Бизнес говорит.
4: В редакцию «Бизнес.ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
5: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолен. Думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. В самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2.5 миллиона. С этого я уже должна заплатить буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
4: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторение таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец, даже если он скупает все. Получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
6: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупателю с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 кг и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей. Слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
4: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке, а также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай Marketplace признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методики придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к недельной инфляции 0,75% пункта. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
7: Индексация тарифов ЖКХ сама по себе была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложены были величины роста 9-10%, то по факту в цифрах стоимость услуг показала рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и на самом деле выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин.
8: Влияние вот этих тарифов, это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
7: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. Ну, просто мы с вами где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаба роста, и в целом она закладывалась на уровне 10%.
2: Софья Донец, главный экономист и инвестиции. Ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора. В теме, кто в теме. В России стартовали продажи квантовых компьютеров разработки Quantum Park. Что представляют собой эти компьютеры, какие задачи они могут решать? Смогут ли все россияне пользоваться результатами квантовых вычислений? Об этом руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и ФГУП в НИИ Илья Родинов.
9: Пользователь фактически даже не будет знать, что он использует квантовые сопроцессоры, но будет получать на порядке более сложные сервисы. Ну, то есть это задачи от получения кредитов и ипотеки до диагностирования с помощью и помощников собственных болезней и выписывания лекарств. Я условно сейчас говорю, но это вычислительные мощности, которые будут доступны абсолютно каждому гражданину нашей страны.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес-ФМ. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец. На Ларина 28Б. Реклама, не оферта.

0: машинных центрах «Линарис».
1: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Британские ученые доказали. Англичане – худшие в мире отцы. Исследование проводилось в 15 наиболее развитых европейских странах. Специалисты в своей работе учитывали, сколько времени мужчины в разных странах отводят детям, уборке в доме и приготовлению пищи. Оказалось, что отцы Великобритании проводят с детьми в 3 раза меньше времени, нежели матери – 24 минуты против 1 часа. Лучшими признаны португальские папаши, у которых соотношение получилось 39 минут к женскому часу. Также неплохо справлялись со своими родительскими обязанностями мужчины Швеции, Франции, Италии и Новой Зеландии.
2: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Рутуб начал тестировать и помощника для авторов. Нейросеть сможет предлагать идеи сценария для видео, составлять контент-план, придумывать заголовки и описания. Кроме того, система будет анализировать готовые ролики, подбирать теги и тайм-коды, а также следить за трендами и контентом конкурентов. На первом этапе ИИ сможет предложить автору 5 идей для новых видео с учетом тематики его канала. Дальнейший набор возможностей планирует расширить. Сервис FlowWow планирует продавать цветы через вендинговые автоматы. Сейчас в Москве тестируют 25 таких точек. Их устанавливают в магазинах, пекарнях и пунктах выдачи заказов, пишет «Ведомости». Через аппараты продаются цветы с необработанными стеблями, выращенные в российских теплицах. Собирать букет покупатель будет самостоятельно. В ассортименте в основном розы и сезонные цветы. Компания планирует развивать сеть, но эксперты отмечают риск. Цветы быстро портятся, поэтому бизнесу важно наладить поставки и следить за свежестью продукции. Компания Blue Origin Джеффа Безоса работает над созданием дата-центра в космосе. Для этого компания подала заявку на запуск более 50 тысяч спутников. По словам Безоса, перенос центров обработки данных на орбиту может помочь решить проблему их высокого энергопотребления. Проект получил название «Восход Солнца». Blue Origin не единственная компания, которая рассматривает такую идею. Аналогичные проекты уже заявляли SpaceX и StarCloud. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
8: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Business FM. Франция может сократить производство вина до минимума за четверть века. Причина – экстремальная жара и засуха летом, сообщает Reuters со ссылкой на французский Минсельхоз. Больше других пострадал регион Шампань. Там производство сократилось вдвое относительно 2025 года и средним 5-летним показателем. На урожай, кроме жары, повлияли заморозки и град. Сокращение производства, в частности, ожидают в Бургундии, Бажале и на юго-востоке Франции. В Бордо, наоборот, производство повысится на 10% по сравнению с прошлым годом. Но есть еще одна проблема – снижение спроса. Говорит исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
9: Действительно, лето было достаточно сложное, и сезон был для виноградарей Европы довольно-таки тяжелым. Большие проблемы в Шампане, в Бургундии, которая недалеко находится, а в Бордо проблем нету, то есть там урожай был относительно хорошим. Вопрос, какое будет качество уже непосредственно винограда. Повлияет ли это на цены? Ну, скорее повлияет, но здесь есть 2 фактора разнонаправленных. С одной стороны, не очень хорошие продажи вина по всему миру. Это связано там и со сменой поколений, и сменой потребительских привычек. Все популярнее становится появляется ЗОЖ, все популярнее становятся какие-то методы борьбы с депрессией, скажем так, медицинскими средствами, а не традиционными, алкогольными. Поэтому да, с одной стороны, плохие урожаи по части регионов, с другой стороны, падение спроса, не первый год продолжающийся. Цены на шампань, скорее всего, немного вырастут. Не сейчас, это произойдет где-то в следующем году и будет растянуто. Дело в том, что большая часть шампанского, которое производится, оно делается не из вина одного года. Там участвуют в ассамбляже разные вина за разные годы. Тем не менее, да, наверное, какое-то подорожание будет, потому что урожай действительно плохой. Что касается Бордо, то там урожай хороший, там проблем не будет.
8: Александр Лепилин. Аномальный зной этим летом во Франции превысил максимумы по длительности более чем 40-летней давности. Экономические потери из-за жары и засухи, а также последствия лесных пожаров в стране оценили в 6 миллиардов евро.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
8: Гриш, доброе утро.
0: Доброе утро.
8: По традиции начинаем с российского рынка. Как открылись, как идут торги?
0: В первую минуту, пока индекс Мосбиржи стал снижаться, в целом я не вижу, что там какая-то активность присутствовала. Ну, просто переставляют котировки чуть пониже. Вот с утра в акции «Газпрома» вроде как поддерживали индекс в плюсе. Видимо, попытались поспекулировать на теме потенциального открытия северных потоков, если туда войдут американские инвесторы. Ну, потом выяснилось, что это все, во-первых, на уровне там предварительных исследований. Прочее, ну и до дела, если и дойдет, то очень не скоро. Поэтому на текущий момент акции «Газпрома» быстро вот этот рост сдули. Акции банковских компаний у нас потихонечку начали корректироваться. В первую очередь акции Сбербанка, но это хватило, чтобы индекс Мосбиржи пока пошел вниз. Ну, в принципе, 2300 удержали. Тут, в общем-то, уровни вплоть до 2400 в случае, если есть желание расти, у рынка особо нет с точки зрения каких-то важных уровней. Ну и, может быть, рынок так и будет болтаться где-то на этом уровне. На валютном рынке пока активные покупки ЦБ по поручению Минфина, да, 12 лишних миллиардов рублей в день валюту покупают. Вчера пошел первый день таких больших объемов, но пока юань к рублю держал 12.8, с утра активность пока невысокая, но посмотрим, что будет ближе к полудню. Потому что если предложение валют со стороны экспортера будет поменьше, естественно, такой большой лот на покупку со стороны ЦБ будет в любом случае волей-неволей двигать курс юаня повыше. Сегодня, кстати, первый день, когда открылись китайские банки после недельных каникул, так что расчеты с юанем сегодня возобновятся. ЦБ об этом, наверное, завтра уже объявит. Ну, имеется в виду детали операции. Что касается... Да, кстати, да, сегодня покупать будет ЦБ валюту, получается, потому что вчера китайские банки еще не работали. Поэтому основная покупка будет как раз сегодня. Активность. Вот подробности этих операций как раз завтра ЦБ не озвучит. Что касается глобального рынка, ну, с утра традиционно, вот все уже привыкли, утром рынок не нервничает, когда опять взлетают котировки доходности на мировом рынке долга к вечеру, когда американский фондовый рынок весь этот негатив нейтрализует за счет роста акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Каждый день вот в таком режиме рынок и живет. Но сегодня по традиции с утра нервозность. Вот еще и цены на нефть стали расти. Brent ушел выше отметки 103 доллара. Слишком много американских СМИ начали тиражировать информацию о том, что в ближайшие пару недель американские войска могут нанести такой мощный удар по ядерным и некоторым энергообъектам на иранской территории. Судя по всему, дыма без огня не бывает. Поэтому, на всякий случай, здесь военная премия резко стала расти. Американская нефть в 91 доллар. Ну, такой большой разрыв можно объяснить разницы в контрактах. По бренд-контракт декабрьский, по американской нефти контракт поближе. Но еще в данной ситуации все-таки американская нефть имеет связи с Ормузским проливом, так что спрос на американскую нефть к этому моменту не такой высокий, как на Brent, поэтому и цены ниже 100 долларов держатся. А вот американский доллар к концовку недели опять пытается укрепляться. Евро к доллару по-прежнему приближается к низам с мая 2025 года.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Паубанк ПСБ.
10: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Деньги. Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.
2: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
14: Я слушаю Екатерину Лапшину, основателя «Эрокапитал», инвестора, сооснователя «Ока», серийного предпринимателя. Мы обсуждаем ее платформу «Grow». И я прямо ловлю себя на мысли, как хорошо, что ее техническое решение направлено на укрепление достоинства меня как человека. Вот вам элементарный пример работы симулятора. Тренажер «Grow».
15: Ну, прикольно же с начальником поговорить до того, как ты пришел, и у тебя язык прилип к нему. Потому что ты на него смотришь и думаешь, блин, так все было хорошо, вот ровно до этого момента, пока я дверь не открыл. Или ты знаешь, что тебе сложно дается переговоры о деньгах. Или ты знаешь, что тебе сложно дается, например, изменение каких-то договоренностей, которых ты достиг. Вот ты идешь к поставщику или, неважно, к клиенту, да, или к своему, например, заказчику. И говоришь, вы знаете, вот мне нужно, чтобы дедлайн проекта был подвинут. Много разных таких ситуаций, в которых нам кажется иногда, что ситуативное стеснение и так далее, но, как правило, за этим лежит установка. И когда ты попробовал в симуляторе, все, тебе уже проще. Симулятор, например, продаж в переписке. Симулятор переговоров о повышении цены. Симулятор с разговора сложного, например, с начальником на тему того, почему вы меня не замечаете. Понятно, что это не так работает, да, то есть ты не можешь прийти там к начальнику, открыть дверь и сказать, скажите, почему вы меня не замечаете? Это будет, ну, как бы, по меньшей мере глупо и очень уязвимо. И вот как выстроить разговор, как сформировать переговорную позицию, как услышать вторую сторону, хотя бы ее проиграть до того, как ты пойдешь туда и услышишь, возможно, совершенно неожиданные для тебя вещи. Для того, чтобы к моменту, когда тебе нужно действительно выходить на какую-то задачу, там, хоть ты выходишь на конференцию и презентуешь там годовой отчет, хоть ты идешь на какой-то разговор, например, с клиентом, хоть ты, например, тестируешь свою идею какую-то, обкатываешь ее. Вот в каждом таком сценарии мы предлагаем некоторый трек.
14: Екатерина Лапшина, основатель «Эрокапитал», инвестор, сооснователь ООО. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 9 часов 58 минут. Студия Алисы Потапова. Обломки беспилотников попали в промышленную зону в башкирском Салавате, сообщил мэр города. После взрывов начался пожар. Режим беспилотной опасности объявлялся сегодня в Свердловской, Челябинской областях, а также на Ямале. За ночь российские силы ПВО сбили почти 400 дронов над регионами России, сообщала Минобороны. Точные даты телефонного разговора президента в России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на разговор с российским лидером в ближайшее время. Высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам «Северный поток». Об этом сообщает Рейтер. Агентство называет имена главы РФП Кирилла Дмитриева и зятя американского лидера Джареда Кушнера, которые приняли участие в разговоре. В то же время пока не ясно, в какой мере обсуждалась тема «Северного потока». В Мадриде скончалась 87-летняя Мари Кармен Абаскаль, чье выселение вызвало массовые протесты по всей Испании. В конце сентября женщину принудительно вынесли на носилках из квартиры, в которой она прожила около 70 лет. После этого Абаскаль была госпитализирована до смерти, она оставалась в больнице. Пенсионерка почти 10 лет оспаривала свое право на проживание в арендованной квартире после смены владельцев здания. Они подняли арендную плату с первоначальной 440 евро до более 1500. Это было больше, чем пенсия Абаскаль. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пожар произошел на дата-центре на Яндекса. А в Рязанской области, в городе Сасово, причиной стала атака БПЛА. Об этом сообщила сама компания. Сейчас работа дата-центра полностью остановлена. Бумаги Яндекса на Мосбирже снижаются. Все доклады получены, с ликвидацией последствий все хорошо. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал атаку на танкеры на танкеры у берегов Сочи. Подобных атак в акватории Черного моря за последние дни оказалось как минимум 3. Что происходит? Питательная ценность фруктов и овощей снизилась в половину по сравнению с 60-ми годами прошлого века, утверждают британские исследователи. По их данным, многие сельхозкультуры, включая пшеницу, яблоки и морковь, потеряли от 20 до 50% своих основных питательных веществ, в том числе калий, железо, селен и цинк. Эти и другие темы в нашем эфире. Из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекс произошел пожар. Часть сервисов компании работает с перебоями. Этой ночью пострадали площадка в городе Сасово Рязанской области. Сейчас работа дата-центра полностью остановлена, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. В пресс-службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет. В работе разных приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. Жалобы поступили из Петербурга, Алтайского края, Тюменской и Самарской областей. В основном это профессиональные бизнес-сервисы. В частности, виртуальная машина Compute Cloud, облачное хранилище Object Storage, а также приложение SpeechKit по распознаванию и синтезу речи и Smart Web Security, которое фильтрует входящий трафик. Кроме того, были жалобы на работу Яндекс.Пэй, Яндекс.Маркет и Яндекс.Документы. В Москве в данный момент эти сервисы запускаются без боев. Команда Яндекс.Клауд рекомендовала клиентам перенести нагрузку в другие зоны доступности. О возможных последствиях говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшинин.
18: Но у каждого ЦОДа есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества к ЦОДу. Вывод из строя конкретного одного ЦОДа для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование вот такого крупного игрока в области хранения облачных технологий. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос в центр обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
19: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет? И тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
18: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят серверы в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
17: Максим Горшинин, ассоциация 2620. Дата-центр Яндекса в САСе в Рязанской области запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Мощность площадки до 12 мегаватт. Инфраструктура рассчитана на десятки тысяч серверов. Чтобы подключить их к единой сети, Яндекс проложил между САСовой и Москвой несколько линий оптической связи. В моменте акции Яндекса на Мосбирже падали почти на 3%. Сегодня Минобороны России сообщает, что над российскими регионами минувшей ночью были сбиты или подавлены почти 400 БПЛА. Между тем, как эксперты оценили влияние атак беспилотников на аудиторию российских маркетплейсов. Как пишет газет «Коммерсант», охват Wildberries снизился на 10% год к году, Яндекс.Маркета на 8%. Спад связывают с перебоями в логистике. После атак часть товаров стала недоступна в отдельных регионах, а сроки доставки выросли. Владимиру Путину доложено об атаке танкера у берегов Сочи. Все доклады получены, с ликвидацией последствий все хорошо, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Черном море с начала недели удары нанесены минимум по трем судам. Подробности у Михаила Здорожного.
20: Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афрамакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Последний несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
21: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностно горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается, потому что кроме нефти, кроме груза, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичность и будет отбуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
20: Власти Сочи и руководство федеральной территории «Сириус» закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. «Афрамакс Рио» может перевозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афрамакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефти» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом «Тога» следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом Палау из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
22: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение на сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров Российской Федерации, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
20: После новой эскалации границы в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
17: Яндекс среди лидеров падения бумаг на московской бирже. Сейчас бумаги компании теряют 3% с четвертью практически. Индекс Мосбиржи тоже падает. Потери сейчас составляют почти 0,9%, но держимся выше 2300, 2317 на данный момент. Ну а нефть марки Brent, между тем, в Лондоне превысила $104 за баррель впервые с 29 сентября. Ну, об этом подробнее в программе «Капитал». Сейчас к другим темам. Урожай уже не тот. Британские ученые обнаружили, что овощи и фрукты обеднели на питательные вещества. Некоторые привычные сельхозкультуры Великобритании стали содержать меньше полезных веществ, чем несколько десятилетий назад. А причем местами овощи, зерновые и фрукты потеряли почти половину необходимости.

0: 75 микрограммов селена в день, женщинам около 60. Но из-за снижения содержания питательных веществ пшеницы, женщине теперь пришлось бы съесть 4 кусочка цельнозернового хлеба, чтобы получить только треть суточной нормы селена. Недостаток железа и калия может быть связан с сильной усталостью, нарушениями работы сердца и ослаблением иммунитета. А чтобы получить необходимое количество калия, человеку теперь, по расчетам ученых, пришлось бы съедать около 8 картофелин. Но с масштабом проблемы согласны далеко не все эксперты. Некоторые полагают, что гораздо большую угрозу для здоровья представляет неправильное питание. Только примерно треть взрослых употребляет рекомендованные 400-500 грамм фруктов и овощей в день. Что касается качества почвы, то ситуацию, по мнению ученых, можно улучшить. Например, выращивать культуры, которые восстанавливают питательные вещества в почве, и шире использовать методы органического бережного земледелия.
1: В России качество продукции тоже регулярно проверяют. В частности, из данных Роспотребнадзора за 2019-2024 год следует, что только в 5% проб овощной продукции обнаруживали несоответствие по содержанию пестицидов, нитратов, витамина С, железа и калия.
2: Реклама.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
4: О, Headhunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Калюпеде кестохери парадека кекартери. В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
2: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
2: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России подготовили законопроект, который позволит регистрировать бизнес по адресу электронной почты в государственной системе Почты России, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает ТАСС. Электронный адрес предлагают использовать для официальной связи с компанией вместо физического. При этом для постановки на учет в налоговой будут указывать домашний адрес руководителя. В едином госреестре юридических лиц он отображаться не будет. Законопроект планируют опубликовать для общественного обсуждения. Стадион «Полет» в Московском районе не будут застраивать домами, заявил губернатор Глеб Никитин. Сейчас спортплощадка находится в частной собственности. Владелец планировал построить на его месте жилой комплекс. Однако в ходе опроса, проведенного еще 3 года назад, нижегородцы высказались за сохранение и восстановление стадиона. За это проголосовали 98% респондентов. Правительство региона разделяет и поддерживает мнение жителей, отметил Никитин.

0: Он добавил, что в московском районе много других площадок для застройки, где уже запланировано комплексное развитие территории. Застраивать можно и нужно, но не на месте спортивного объекта, который многое значит для местных жителей, отметил Никитин. Госдолг Нижегородской области вырос на 12 миллиардов рублей за сентябрь и превысил 222 миллиарда рублей, следует из данных Минфина. В структуре долга почти 57% составляют федеральные бюджетные кредиты, 31% – кредиты коммерческих банков, 11,5% – государственные ценные бумаги и 0,5% – госгарантии. За месяц доля коммерческих кредитов увеличилась. Как уточнили в региональном министерстве финансов, поступило 7,5 миллиардов рублей коммерческих кредитов. Еще более 2 миллиардов поступило в виде казначейского инфраструктурного кредита на берег укрепления Черниговской набережной и свыше 2 миллиардов на строительство метро. В Автозаводском районе Нижнего Новгорода на месте старых домов построят новый жилой квартал с детским садом и школой. Проект планировки уже утвержден. Речь идет о территории в границах улиц Дьяконова, Борская, Бурденко, проспекта Бусыгина, а также улицы Львовская и Дворовая. Площадь осваиваемой территории больше 11 гектаров. Ветхие дома пойдут под снос. Проектом комплексного развития территории предусмотрено строительство 8 многоквартирных домов переменной этажности с общественными помещениями на первых этажах и подземными автостоянками. Такой подход позволит максимально использовать внутридворовые пространство для прогулок, детских игр и отдыха. В обновленном квартале смогут жить около 3000 нижегородцев. Особое внимание в проекте уделят созданию социальной инфраструктуры. За счет инвестора на территории квартала построят детский сад. Также проектом предусмотрена школа. Застройщик обеспечит разработку проектной документации и проведение госэкспертизы. «Иксид» занял первое место в списке самых угоняемых в России машин в этом году. На марку пришлось 17% заявленных случаев, сообщает «Известия» со ссылкой на страховщиков. Далее идут «Hyundai», «BLG» и «Lada» по 9%. Замыкает пятерку «Cherry». Количество хищений выросло на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом статистика включает и угоны, и невозврат машин лизинговым компаниям. Именно на невозвраты приходится большинство заявлений. Половина случаев в статистике страховщиков зафиксирована в Москве. А развитие событий на «Бизнес.ФМ» Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
2: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 9, ночью также пасмурно и плюс 8 на термометре.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 октября. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 75 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
0: Нижегородские мамы-предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей. Правительство Нижегородской области утвердило новую редакцию порядка предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным победителями регионального этапа конкурса «Мама-предприниматели». Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Средства можно направить на аренду, ремонт нежилого помещения, технологическое присоединение к инженерным сетям, приобретение основных средств и оргтехники, выплату взноса по франшизе, оформление результатов интеллектуальной деятельности, услуги связи интернета, продвижение в СМИ, соцсетях, изготовление вывески, покупку программного обеспечения, сырья, расходных материалов, а также на первые взносы и лизинговые платежи. Запрещено финансировать за счет гранта налоги, сборы и проценты по займам и кредитам. Отбор получателей проводит Министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Нужно обязательно быть зарегистрированным и работать на территории Нижегородской области. Для получения гранта необходимо подать заявление с пакетом документов, включая бизнес-проект, расчет обоснования суммы, смету планируемых расходов и документы о партнерстве с фондом. Результат предоставления гранта, количество произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг при реализации бизнес-проекта. Получатель обязан ежеквартально отчитываться о расходах и достижении результата. При недостижении показателя средства возвращаются в областной бюджет. Российский рынок акций открылся снижением. На старте торгов индекс Мосбиржи РТС потеряли по 0,6%. Акции большинства крупных российских компаний подешевели в пределах 1%. Одной из причин снижения стало ускорение инфляции. По данным Росстата, за прошедшую неделю цены в России выросли на 1%. Годовая инфляция приблизилась к 6%. Это связано в том числе с повышением коммунальных тарифов с начала октября. При этом поддержку рынку оказывает рост цен на нефть Brent, которая подорожала свыше $102 за баррель. Росатом ввел в эксплуатацию гигафабрику по производству накопителей энергии в Москве. Как сообщает Интерфакс, предприятие объединяет три этапа – изготовление электродных лент, литиевых ячеек и сборку батарей под конкретного заказчика. Аккумуляторы будут использовать в электротранспорте и стационарных системах хранения энергии. Московская площадка стала вторым крупным производством компании в этом сегменте. Первая гигафабрика аналогичной мощности была запущена в Калининградской области в конце прошлого года. К 30-му году госкорпорация планирует увеличить совокупную мощность своих гигафабрик до 14 гигаватт. Час. По оценке экспертов, появление таких производств может сделать цены более стабильными в будущем. Скульптуру «Индустриальный танец» установят в Дзержинске за 11 миллионов рублей. Корпорация развития Нижегородской области проводит запрос предложений на изготовление и установку уличного арт-объекта авторства Романа Ермакова на территории особой экономической зоны Кулибин. Начальная стоимость контракта чуть более 11 миллионов рублей. Скульптурная композиция должна быть выполнена из пенополистирола по предоставленной автором цифровой модели. По задумке Ермакова она представляет собой манифест о взаимосвязи науки, высоких технологий и художественного авангарда. Ее пластическое решение связывает научно-индустриальный контекст Дзержинска и наследие изобретателя Ивана Кулибина. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Почта России превратится в коммерческий аналог МФЦ. Через нее можно будет заказать документы, например, выписку из ЕГРН, и потом получить их по почте, но не бесплатно. Предельная плата за услугу составит до 5000 рублей. Кому это будет полезно и как будет работать, продолжит Наталья Шашина.
5: Новая масштабная реформа Почты России. С марта она может стать фактически платным посредником между гражданами и государством. Для тех, кому удобно подавать все заявления электронно на портале госуслуг или идти в МФЦ, ничего не меняется. Речь о дополнительной опции. Для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет МФЦ и плохой интернет, отделение почты станет своего рода мини-МФЦ. После реформы подавать и получать многие документы от ФНС, МВД, Росимущества и так далее можно будет через отделение почты. А плата за прием заявлений и доставку станет для нее дополнительным доходом, комментирует член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян.
6: Суть вопроса здесь заключается в том, что просто почту России наделят такими же полномочиями, как МФЦ, который устанавливает вашу личность, чтобы вам указать ту или иную услугу. И Почта России имеет, конечно, критически большее количество отделений, подразделений там по всей России. Доступность его подразделений сильно выше, чем любых МФЦ. Столько МФЦ просто не построишь, так сказать, в каждом селе. И услуга двинулась к человеку. Идея в этом. Разговор о том, что это все будет до 5000, все-таки добраться с какого-нибудь труднодоступного места до любого МФЦ, это целая история. Человек теряет там день, он тратит деньги, потому что что на своем транспорте добраться, что на общественном транспорте, это целая история. Поэтому это частичная компенсация транспортных затрат, почтовых затрат.
5: Непонятно, будет ли массовый спрос на эту услугу. Возможно, ею воспользуются юридические лица, которым сложно добираться до МФЦ «Мой бизнес», расположенных в основном в региональных центрах, рассуждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса «Обучение служением МИФИ» Яков Якубович. А вот для физлиц предельная сумма в 5000 рублей сопоставима с существенной частью пенсии или зарплаты, особенно если документов будет несколько.
7: 5000 рублей не фиксированный тариф, но для жителя глубинки эта сумма, если она будет установлена в предельном формате, она ощутима. Она сопоставима с существенной частью, например, пенсии или зарплаты. И это создает риски. Человеку может оказаться дешевле потратить день на поездку в МФЦ, чем заплатить за удобство. И второй риск – это эти пакетные эффекты. Когда плата взимается за каждую услугу отдельно, прием заявления, доставка результата. А если еще это не одна услуга, а комплекс государственных услуг, за каждую услугу отдельно, естественно, эта сумма кратно вырастает. И если нужно сделать пакет документов, например, для продажи квартиры, оформления наследства, затраты могут легко перевалить за 15-20 тысяч рублей.
5: В Минцифры пояснили, полученные деньги будут направляться на зарплату сотрудников и содержание почтовых отделений. Часть средств могут получить и МФЦ, например, если там будет стоять почтомат. А в соцсетях комментируют, что почта давно перестала быть просто почтой, став и магазином, и пунктом выдачи маркетплейсов. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
8: Чарльз Дахик, автор нескольких бестселлеров, выделяет 8 правил эффективности. По его мнению, наши стимулы, мотивы, приложенные усилия и выбор способа действия – вот что отличает просто занятость от продуктивной деятельности. Мотивация. Согласно Дахигу, мотивация является навыком. Ей можно обучиться и развить со временем. А сама мотивация начинается с контроля. Исследования показали, что для того, чтобы мотивировать себя, нам необходимо чувствовать, что мы контролируем свою жизнь и собственные действия. Психологическая безопасность и команда. Любая группа имеет свои собственные правила и условия. По мере того, как члены команды узнают друг друга, притираются, они вырабатывают собственные планы по продвижению вперед. Фокус внимания. Сосредотачиваясь на чем-то важном и не теряя контроль, мы делаем осознанный выбор, а не просто реагируем. Постановка целей. Сосредоточенность на цели мотивирует человека быть дисциплинированным и следовать по пути, несмотря на все препятствия и трудности. Управление другими. Создание комфортной и безопасной среды для сотрудников формирует более сплоченный коллектив и повышает успешность компании. Принятие решений. Ежедневно мы сталкиваемся с разными сложными ситуациями. Чарльз Дахик советует тренировать вероятностное мышление, представляя разнообразные пути развития событий, анализировать действия, размышлять над потенциальными помехами, факторами успеха, изучать статистику, опираясь на собственный опыт и так далее. Инновации. В стремлении создать что-то новое, люди соединяют, сплетают уже существующие идеи из разнообразных сфер деятельности, стараются смотреть на старые вещи свежим взглядом со стороны. Обработка данных. Неспособность использовать данные называется информационной слепотой. Что с ней делать? Заставьте себя действовать. Ищите варианты, как запоминать больше и легче усваивать информацию. Это правило Чарльза Дахига, которое он описал в своей книге «8 принципов эффективности. Умнее, быстрее и лучше». Ну а что подойдет именно вам, пробуйте на практике. Как говорил Наполеон Хилл, мастерство приходит только с практикой и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций.
3: Проверено практикой на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Алиса Потапова. Пожар произошел после падения обломков беспилотника в промышленной зоне города Салават, Башкирии, сообщил мэр Марат Загидуллин. На месте работают экстренные службы, погибших и пострадавших нет. Само предприятие продолжает работу, его название не уточняется. Режим беспилотной опасности объявлялся сегодня в Свердловской и Челябинской областях, а также на Ямале. По данным Минобороны, за ночь российские силы ПВО сбили почти 400 беспилотников над регионами России. В Киеве области вводится экстренное отключение света. Сообщается, что блэкаут затронул Броварский, Бучанский, Вышгородский, Бориспольский районы. Вслед за отключением электричества в столице Украины начались проблемы с водой. Может быть, слабый напор или полное отсутствие водоснабжения. Подобная ситуация наблюдалась также накануне вечером. Суд в Риге приговорил российскую активистку и жительницу Латвии Полину Камлёву к 6 годам лишения свободы. Ее признали виновной по делу финансирования российской армии на сумму около 43 евро, пишет издание «Делфи». По данным следствия, в 2024 году Камлёвой написал знакомый из России с просьбой помочь собрать средства на устройство подавления беспилотников для российской армии. Поскольку деньги напрямую было перевести нельзя, Камлёва попросила еще одного приятеля из Белоруссии провести платеж. Не сообщая об истинной цели. В Латвии предусмотрено уголовное наказание до 10 лет лишения свободы за финансирование вооруженного конфликта. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Основные сервисы Яндекса работают в штатном режиме, заявили в компании. А при этом Яндекс подтверждает, что в дата-центре в Сасово Рязанской области сегодня произошел пожар после падения обломков беспилотника. В Москве сервисы работают нормально, а вот в регионах есть сообщения о затруднениях. Бумаги Яндекса сейчас на московской бирже падают на 3% с лишним. Россия проинформировала ВОЗ о ситуации в Иркутской области, где скончалась сотрудница противочумного института. Трамп накануне заявил, что США пока не считают возможные случаи чумы в России биологическим оружием. О ситуации Георгий Бовт сегодня. Злонамеренная конкуренция возвращается. Продавцы на Озоне рассказали про новые случаи фальшивых заказов. Это когда товары приходится отправлять в отдаленные регионы, и за ними там никто не приходит. О недобросовестных практиках сегодня наша рубрика «Бизнес говорит».
3: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
4: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Как медицинский вопрос делают политическим? Кремль заявил накануне, что не располагает информацией о дипломатическом обращении Вашингтона к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. Дмитрий Песков подчеркнул при этом, что российская страна проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг инцидента, не соответствует действительности. А Трамп накануне заявил, что США пока не считают возможные случаи чумы в России биологическим оружием. Как развивается ситуация, об этом Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала. В том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычные верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета «Мирр» со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в западной реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что случаи бубонной чумы на Алтае в 14-16 годах Роспотребнадзор признавал публично – и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 19-20 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 14 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них. Большими партиями и по нескольку раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ в самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области. С товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему Озон, выясняла Диана Чебанова.
6: Бизнес говорит.
7: В редакцию «Бизнес-ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
8: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолента, думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2,5 миллиона. С этого я уже должна заплатить буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
7: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторение таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец. Даже если он скупает все, получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес-ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
9: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. Для покупателей с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 кг и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей, слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
7: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке. А также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай Marketplace признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%, почти на процент. Следует из данных Росстата. Для понимания, предыдущий показатель был на уровне 0,12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,08%. Если считать ее из недельной динамики, такой методики придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует завтра. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к недельной инфляции 0,75% пункта. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
10: Индексация тарифов ЖКХ сама по себе была ожидаемой, плановой с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложенные были величины роста 9-10%, то по факту в цифрах стоимость услуг показала рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и на самом деле выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин.
11: Влияние вот этих тарифов, это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
10: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. Ну, просто мы с вами где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаба роста, и в целом она закладывалась на уровне 10%.
2: Софья Донец-то инвестиции. ЦБ ранее прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора. С теми, кто в теме, в России стартовали продажи квантовых компьютеров разработки «Квантум Парка». Что представляют собой эти компьютеры, какие задачи они могут решать, смогут ли все россияне пользоваться результатами квантовых вычислений, об этом руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана и ВГУП ВНИЯ Илья Розинов.
12: Пользователь фактически даже не будет знать, что он использует квантовые сопроцессоры, но будет получать на порядке более сложные сервисы. Ну, то есть это задачи от получения кредитов и ипотеки до диагностирования с помощью и помощников собственных болезней и выписывания лекарств. Я условно сейчас говорю, но это вычислительные мощности, которые будут доступны абсолютно каждому гражданину нашей страны.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM, а если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале BFM.ru. Business FM. Контекст. 21 и 30 октября. Театр кукол Образцова. Спектакль картины жизни доктора Фауста. Спор света и тьмы на языке балета, театра кукол и классического театра. Спектакль без слов для кукол и людей. Вместе с артистами историю Фауста расскажут звезды современной хореографии Эльдар Гайнутдинов и Коля Багдасарян. Постановщик Егор Дружинин. Подробности на сайте Театр кукол Образцова. 16+. Конфликты и экономика. Германия во время Второй мировой пыталась задушить Великобританию в голодных объятиях. Ведь до войны королевство завозило половину продовольствия по морю. А после начала осады британских островов немецким подводным флотом делать это уже не представлялось возможным. Тогда британские власти развернули патриотическую кампанию под названием «Копай для победы». Суть ее заключалась в том, чтобы призвать всех подданных Ее Величества заняться огородничеством. Как и где сажать учили специально выдуманные герои. Доктор Морковь и картофель Питер. Руководствуясь их советами, британцы распахивали поля для гольфа и придомовые газоны. Пропаганда тех лет учила, что каждый вскопанный огород – это выстрел в неприятеля на фронте. По воспоминаниям Черчилля, компания решила много проблем в экономике и, главное, позволила избежать голода. Конфликты и экономика. На Business FM. Валюты. Валюты. Афганский афгани ввели в обращение в 1926 году. Тогда это была монета, содержавшая 10 граммов серебра 900-й пробы. Единственным платежным средством в стране афгани стал в 1978. В новейшей истории почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
13: Рутуб начал тестировать и помощника для авторов. Нейросеть сможет предлагать идеи сценария для видео, составлять контент-план, придумывать заголовки и описания. Кроме того, система будет анализировать готовые ролики, подбирать теги и тайм-коды, а также следить за трендами и контентом конкурентов. На первом этапе ИИ сможет предложить автору 5 идей для новых видео с учетом тематики его канала. Дальнейший набор возможностей планирует расширить. Сервис FlowWow планирует продавать цветы через вендинговые автоматы. Сейчас в Москве тестируют 25 таких точек. Их устанавливают в магазинах, пекарнях и пунктах выдачи заказов, пишет «Ведомости». Через аппараты продаются цветы с необработанными стеблями, выращенные в российских теплицах. Собирать букет покупатель будет самостоятельно. В ассортименте в основном розы и сезонные цветы. Компания планирует развивать сеть, но эксперты отмечают риск. Цветы быстро портятся, поэтому бизнесу важно наладить поставки и следить за свежестью продукции. Компания Blue Origin Джеффа Безоса работает над созданием дата-центра в космосе. Для этого компания подала заявку на запуск более 50 тысяч спутников. По словам Безоса, перенос центров обработки данных на орбиту может помочь решить проблему их высокого энергопотребления. Проект получил название «Восход Солнца». Blue Origin не единственная компания, которая рассматривает такую идею. Аналогичные проекты уже заявляли SpaceX и StarCloud. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: .10:48 в Москве. Таиланд намерен ввести налог на выезд. Сбор составит 1000 бат, примерно $30, сообщает местная газета The Nation, ссылаясь на соответствующий законопроект. Сумма будет взиматься со всех лиц, покидающих страну, как с иностранцев, так и с тайцев. Первоначально такая мера коснется только пассажиров авиатранспорта, и, вероятнее всего, налог будет зашит в стоимость авиабилета. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТУР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
14: Таиланд о нем говорит уже не первые годы, и надо понимать, что они действительно анонсировали давно, несколько раз при смене правительства откладывали, и действительно много вопросов возникало, а как же все-таки взимать, чтобы уравнять самостоятельных путешественников с туроператорами, и пришли к варианту взывать его с перевозчиков, которые, по сути, будут собирать этот сбор. Если говорить о сумме, разные суммы, и 1000 батов, и 430 батов, ну, грубо говоря, сумма, с одной стороны, для Таиланда это процента 3 где-то от стоимости среднего путешествия. Туристы, как правило, если не сами платят, абсолютно нечувствительны. Напомню, что на тех же Мальдивах совокупные налоги составляют до 40% от стоимости наземного размещения, и никто по этому поводу не ругается, потому что оно изначально включено в стоимость. Также во многих странах, включая Арабские Эмираты, есть туристические сборы, которые оплачивают путешественники, кстати, самостоятельно, и тоже это не вызывает, потому что именно фактор уравнивание всех по единым правилам делает это неизбежной тратой, которую по факту избежать, наверное, никак нельзя. К цене путешествия, на мой взгляд, это не будет иметь никакого значения. Та же индексация в год стоимости, топливные сборы гораздо выше, чем предполагаемый размер сбора.
2: Артур Мурадзиан, вице-президент АТУР. Также сообщается, что в первом квартале следующего года Таиланд планирует начать взимание туристического сбора в размере 450 батов, около 13,5 долларов с иностранцев, по данным газеты «Бангкок Пост». На первом этапе решение затронет путешественников, прибывающих воздушным транспортом. Ожидается, что мера будет приносить в бюджет около $239 миллионов ежегодно. Часть полученных средств направит на медстрахование путешественников, что позволит сэкономить госсредства, ежегодно выделяемые на эти цели. Оставшиеся средства будут поступать в специальный фонд развития и модернизации туристической инфраструктуры. Как отмечают власти Таиланда, практика покрытия расходов на туристов уже применяется более чем в 80 странах мира.
15: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Григорий, приветствую еще раз.
16: Доброе утро.
2: Смотрю на лидеров падения на московской бирже. Бумаги Мечела наверху, а следом Яндекс. Ну, кстати, Яндекс замедляет свое падение. Было 3,3% в минусе, сейчас уже 2,5%.
16: Ну, минимальное, конечно, значение. Ну, в любом случае, рынок так весь широким фронтом подседает. Но есть, конечно, и растущие какие-то истории. Акции Роснефти в небольшом плюсе. Но, по большому счету, тяжеловесы, которые влияют на индекс, они все в минусе. Акции Лукойла, акции Сбербанка, ну, соответственно, и динамика индекса Мосбиржи пока негативна. 2-300 удерживаем, но здесь это всего лишь психологический уровень, там до 2400 нет никаких сопротивлений. Рынок при желании может, в принципе, болтаться в этой зоне. Но задача, я так понимаю, да, удержать хотя бы вот этот барьер V300, задача может быть не такой уж легкой, да, потому что продолжает снижаться рынок долговых бумаг, нудно, но устойчиво. Две недели подряд падает стоимость нашего долгового рынка, то есть доходность подрастает потихонечку. Вот к этой минуте индекс УФЗ, это индекс, который включает как раз стоимость государственных бумаг долговых, которые выпускает Минфин, опустились мы здесь по индексу до уровня где-то с июня 2025 года. Ну, низы, по-моему, полтора года назад были такие цены. А тут как раз, кстати, индекс УФЗ пытался расти. Для рынка акций, кстати, это нехорошая история. Тут и так проблема, да, с такой высокой ставкой. Рынок акций, в принципе, обречен стагнировать как минимум, как максимум падать, да, потому что тут еще нет прорыва с геополитических фронтов, там тоже все туманно. Ну и такое, хотя и медленное, но все-таки снижение цен на рынке долга, естественно, для рынка акций нехороший сигнал. Посмотрим, чем здесь все кончится. Валютный рынок пока в целом держится, хотя активность покупателя у нас главного, да, это ЦБ, который по поручению Минфина скупает юани в объеме, превышающем 12 миллиардов рублей в день. Все-таки сумма внушительная, поэтому тут нет понимания, когда будут активны продажи валюты со стороны экспортеров, да, поэтому пересменки, когда таких продаж не будет, рискуют ударить по рублю, скажем так, быстро и сильно. Но пока держимся, пока даже 12.80, это такой локальный барьер перед движением юаня к рублю в зону 13, пока здесь удерживается этот уровень, вот в полдень обычно активность возрастает, посмотрим, в какую сторону. Теперь к рынкам глобальным, тут своя история, очередной дежавю, да, в том смысле, что скачки цен на нефть вызывают очередные беспорядки на мировом рынке долга, опять доходности взлетают до многолетних пиков, это давит на валюты европейских стран, в первую очередь евро опять откатился к доллару до низов с мая 2025 года, но вот сегодня доллар уже широким фронтом пытается укрепляться, даже, я смотрю, к юаню стал американский доллар потихонечку расти. Ну, а сама нефть 104, Brent, видимо, здесь, во-первых, реакция на подтверждение факта удара со стороны Ирана по танкерам, которые проходят по южному маршруту вблизи берегов Омана, во-вторых, вот эти угрозы Трампа сделать что-то с Ираном. Ну, и вся американская пресса, тут уже не только одно издание, несколько сразу сообщает о том, что Пентагон получил добро от Белого дома в ближайшие недели нанести удар по энерго- и ядерным объектам Ирана. Ну, соответственно, главный страх у рынка, если Иран в ответ начнет опять кошмарить ближневосточные страны залива, это Эмираты и прочее. Тут еще хуситы, с другой стороны. В общем, рынок так воспринимает всю вот эту ситуацию крайне нервозно, поэтому и цены на нефть снова стали расти.
17: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
18: Ого, красавец! Вот что значит порода.
19: А как зовут?
18: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
20: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
21: Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже.
0: До $1000 штрафа выпишут в американском штате Нью-Джерси автовладельцу за непристегнутого пса. Причем неважно, находится питомец на переднем или заднем сидении, спит на коленях водителя или выглядывает из окна машины.
23: Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес-ФМ.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 10:58 в студии Олеси Потапова. Президент Владимир Путин сегодня отправится с двухдневным визитом в Туркмению для участия в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Также у него запланирована и двусторонняя повестка. Мероприятия пройдут на побережье Каспийского моря в национальной туристической зоне Аваза, сообщили в Кремле. Предстоящий совет глав государства СНГ пройдет в юбилейный год для Содружества. В декабре исполнится 35 лет с момента его основания. Высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам «Северный поток». Об этом сообщает Рейтер. Агентство называет имена главы РФП и Кирилла Дмитриева и зятя американского лидера Джареда Кушнера, которые приняли участие в разговоре. В то же время пока не ясно, в какой мере обсуждалась тема «Северного потока». Полиция Баварии задействовала беспилотники и вертолеты для поиска пумы вблизи аэропорта Мюнхена. Животное увидели сотрудники полиции во время осмотра находящегося неподалеку природоохранного парка. С наступлением темноты полицейские применили тепловизоры, но найти дикую кошку не удалось. Местные власти предупредили жителей о пуме и призвали проявлять бдительность. Тропический шторм Исаиас движется в сторону американского побережья, усилился до урагана. Скорость порывов ветра в эпицентре стихии превышает 33 метра в секунду. Как ожидается, ураган доберется до США в пятницу и ударит по побережью штатов Миссисипи, Флорида, Луизиана и Джорджия. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работают с перебоями из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью. Работа этого ЦОДа сейчас полностью остановлена. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Торговый флот под атаками дронов. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза близ берегов Болгарии. Каковы потери и как дальше может развиваться ситуация? Автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз-дилеры. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Все подробности в эфире. Business FM. Из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса произошел пожар. Часть сервисов компании работает с перебоями. Пострадала площадка в городе Сасово Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля предприятия. В пресс-службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет. В работе разных приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. В основном это профессиональные бизнес-сервисы. В частности, виртуальная машина, Compute Cloud, облачное хранилище, Object Storage, а также также приложение SpeechKit по распознаванию и синтезу речи и Smart Web Security, которое фильтрует входящий трафик. Насколько это важный софт для бизнеса, рассказывает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
5: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
4: Алексей Горелкин. Кроме того, были жалобы на работу Яндекс.Пэй, Яндекс.Маркета, Яндекс.Документы. В Москве в данный момент эти сервисы запускаются без сбоев. Команда Яндекс.Клод рекомендовала клиентам перенести нагрузку в другие зоны доступности. Устранить проблему будет довольно просто, считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
6: Но у каждого сода есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества к соду. Вывод из строя конкретного одного сода для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование. Вот такой крупного игрока в области хранения облачных технологий. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос центра обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
8: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет? И тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
6: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят сервер в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
4: Максим Горшенин. Дата-центр Яндекса в Сасово Рязанской области был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Мощность площадки до 12 мегаватт. Инфраструктура рассчитана на десятки тысяч серверов. Этим утром в моменте акции Яндекса на бирже упали почти на 3%. Минобороны России сообщает, что над российскими регионами минувшей ночью были сбиты или подавлены 399 БПЛА. Минобороны, вопреки обыкновению, сегодня не сообщала о ночных атаках на Украину, зато украинские СМИ сообщают об экстренных отключениях электричества в Киеве и области, как следствие о перебоях с водоснабжением. Между тем, эксперты оценили влияние атак беспилотников на аудиторию российских маркетплейсов. Как пишет газета «Коммерсант», охват Wildberries снизился на 10% год к году, Яндекс.Маркета на 8%. Спад связывают с перебоями в логистике. После атак часть товаров стала недоступна в отдельных регионах, а сроки доставки выросли. Владимиру Путину доложено об атаке танкера у берегов Сочи. Все доклады получены, с ликвидацией последствий все хорошо, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Черном море с начала недели удары нанесены минимум по трем судам. Подробности у Михаила Задорожного.
19: Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афрамакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Мне несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
24: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностное горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается, потому что кроме нефти, огромные грузы, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичности, будет отбуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
19: Власти Сочи и руководство федеральной территории Сириус закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. Афрамакс Рио может привозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афрамакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефти» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом «Тога» следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом «Палау» из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение на сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров Российской Федерации, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
19: После новой эскалации в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Росздравнадзор опроверг дефицит препарата Атаракс. В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что Атаракс не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Продолжит Евгений Перельчук.
9: О том, что дефицита популярного седативного препарата Атаракс в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, Атаракса и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик подтверждает, Атаракс закончился, но есть российские аналоги.
10: В России выпускается достаточно большое количество препаратов, эквивалентов. Действующее вещество совершенно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канонфарма, Фармпроект, Биохимики, Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.

0: поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
1: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок Атаракса и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение Атаракса и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно Атаракс, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
2: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осенней и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
1: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Наизусть. Федор Достоевский. Сами сделавшись лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучше. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. Энергия, труд и борьба - вот чем перерабатывается среда. Наизусть. На Бизнес ФМ.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Олеся Потапова. Правительство направит еще более 4,5 миллиардов рублей на поддержку временно закрытых аэропортов юга и центральной части России. Таким образом, общая сумма субсидий достигла 10,5 миллиардов рублей. Средства предназначены для частичного возмещения расходов и выплаты процентов по кредитам и займам с июля прошлого года. С февраля 2022 года были закрыты для гражданских рейсов аэропорты в 11 российских городах. После ограничений возобновлена работа воздушных гаваней Элисты, Геленджика и Краснодара. Медианная зарплата на вакансии курьера в сентябре выросла на 38,5% год к году до 190 тысяч рублей. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные HeadHunter. В этом году российские работодатели разместили вдвое больше вакансий курьеров – 219,5 тысяч. В Германии закрывается знаменитая фарфоровая фабрика «Кала», проработавшая 180 лет. Во времена ГДР она была центром производства фарфора, пишет издание «Бильд». В начале этого года компания подала заявление на банкротство. Руководство объясняло финансовые сложности, низким уровнем заказов и возросшими затратами на производство из-за высоких цен на энергоносители. Конкурсный управляющий Рольф Ромбах пояснил, что предприятие не смогло найти инвесторов и не может продолжить работу. При этом изделия еще будут продавать до марта будущего года. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Погода в Москве.
6: В городе сейчас плюс 12, днем сегодня до плюс 14. В основном облачно, но без осадков. Завтра дождливо и плюс 16. Одиннадцать шестнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.

0: 14-летняя девочка стала самой молодой участницей перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорят данные на сайте регулятора. 14 лет Софье из Самары исполнилось в конце июня. Подробности о том, за что ее включили в перечень, не представлено. Однако рядом с ее фамилией, именем и отчеством стоит знак звездочка, что значит, что 14-летнюю девочку обвиняют в причастности именно к терроризму. Комментирует адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда» и партнер Александр Забейда.
1: Перечень Росфинмониторинга – это в первую очередь инструмент финансового контроля, с помощью которого государство имеет возможность ограничить права потенциального подозреваемого или обвиняемого до момента установления его виновности посредством приговора. Крайне сложно вот в данной ситуации делать предположение об истинных мотивах внесения в перечень без какой-либо конкретики. А этот перечень действий террористической и экстремистской направленности, за которые может наступать ответственность лиц, достигших 14-летнего возраста, но не достигших 16 лет, он весьма ограничен. То есть это не за репосты или комментарии в соцсетях. Вероятнее всего, это какие-то действия именно террористической направленности. Например, поджог релейного шкафа или двери военкомата и так далее. Такие истории, они обычно весьма однотипные. То есть в мессенджере ребенку предлагается подработка, и часто это начинается с мошенников, которые сначала выманивают деньги, а потом, когда понимают, что взять подростка больше нечего, но он еще доступен для контакта, шантажом его заставляют что-то поджечь. И такие действия подростка в абсолютном большинстве случаев квалифицируются следователями как террористический акт. И следователи одновременно имеют право направить соответствующее письмо, просьбу в Росфинмониторинг для включения подростка в эти списки. Но ограничения Росфинмониторинга, они в целом касаются только финансов, то есть банки блокируют операции, подросток, в общем-то, может тратить только какую-то небольшую сумму исключительно на жизнь в пределах лимита, и, вероятнее всего, для подростка это будет означать заблокированную карту. Но вот каким конкретным мотивами руководствовались следователи, когда направляли такое письмо в Росфинмониторинг в данном конкретном случае, ну, к сожалению, сказать сложно, потому что нет вообще никакой фактуры в этом плане.
0: Александр Забейда, адвокат. Софья из Самары не единственная участница перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга 2012 года рождения. Всего в списке таких физических лиц 14. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой. Но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
2: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
3: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае, как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти послепродажное обслуживание автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
2: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым самым параллельным импортом, который самим производителям невыгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
3: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будет найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
2: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Рижский рынок. Снести нельзя оставить. Участок земли у станции метро «Рижская» в Москве, на котором располагаются «Рижский рынок» и универмаг «Крестовский», выставят на торги. Цель – реализация проекта комплексного развития территории. Оба здания подлежат сносу или реконструкции. Торги поручено организовать и провести в течение 90 дней, сообщают власти Москвы. При этом рынок работает, продавцы не в курсе возможного сноса. Эксперты считают предложение города на первый взгляд привлекательным для инвесторов, но дьявол кроется в деталях. Обо всем этом подробнее с Светлана Чередникова.
4: 7 октября появились новости о продаже городом потенциальному инвестору со строительным опытом права развивать территорию у метро «Рижская» с объектами капстроительства. Согласно официальным картам, в границы этой территории попадает земля, на которой стоят универмаг «Крестовский» и «Рижский рынок» – место, где горожане покупают цветы фактически по оптовым ценам. В документе четко не прописано, обязан ли инвестор реконструировать эти объекты или может их снести. Ранее власти уже снесли небольшое здание цветочной базы на задах рынка. На просьбу прокомментировать новые вводные директор рижского рынка Павел Быков заявил Бизнес FM, что у него нет никакой информации о продаже или о закрытии объекта. А вот что рассказала продавщица цветов Кристина Владимирова.
5: Никакого открытия. В ближайшие 2-3 года даже не близится. Да, ведутся строительные работы по открытию метро с задней стороны рижского рынка. Естественно, обязуют оформить красивый фасад. Ну, то есть сделать реконструкцию более цивильный и современный вид рынку. Но сам рижский рынок работает в обычном режиме.
6: Если снос будет, то куда переселят?
5: Мы каждый раз задаем начальству эти вопросы. Нам говорят, что мы работаем. И ближайший год, это прям 2%, нас говорят, не снесут. У нас штат там 400 человек, как минимум, а то и больше, да, работает на рынке. Естественно, я думаю, что нас просто так не оставят на улице и не распустят такой огромный коллектив.
6: Все-таки вот если страшная реализация, рынок сносит, да. Вас куда-то переселяют. О каких убытках тогда можно говорить?
5: Я вам скажу, о 100%.
4: В распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы говорится о двух участках общей площадью почти 23 гектара, на которых планируется возвести масштабный транспортный пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также две линии метро Калужско-Рижскую и БКЛ и инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Если говорить конкретно о рижском рынке, то около него уже идут работы по созданию ТПУ. Согласно распоряжению, начальная цена лота за землю под рынком составляет более 155 миллионов рублей с шагом 2%, то есть более 3 миллионов. Сумма задатка за участие в аукционе превышает 31 миллион. Это 20% от стартовой цены предложения. Насколько это привлекательные условия? Мнение управляющего партнера консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова.
7: Здесь надо понимать, что 155 миллионов – это не стоимость земельного участка, а возможность права заключить договор на КРТ и уже в дальнейшем с учетом провести исследовательские работы. Тут надо понимать, какой объем задач лежит на потенциальном инвесторе. Тогда уже можно говорить о том, насколько эта цена адекватна и насколько она может вырасти. Несколько направлений, метро и другие элементы городской инфраструктуры нужно все связать в единый ТПУ контур с теплыми переходами и тому подобное. Плюс, насколько я помню, раньше фигурировал в этом проекте гостиница на 380 номеров, не знаю, есть ли она в текущих обязательствах. Но в любом случае участок очень привлекательный, видовой, около станции метро, и явно будет спрос, цена может вырасти, возможно, несколько раз, но опять же надо смотреть ограничения. А с точки зрения лучшего использования, я думаю, что здесь доминирующая функция будет офисный центр класса А, может быть, даже выше. Это общественная функция, связанная с ритейлом, гастрономией, со спортом. Возможно, останется место под исторический цветочный рынок уже в новом формате.
4: Эксперт уверен, что инвестор возведет на полученном от города участке высотные здания. Ранее в СМИ циркулировали слухи о возможном появлении там двух небоскребов в виде парусов. Примечательно, что буквально через дорогу от рынка расположен Рижский вокзал, который не реализован после уже четвертых торгов из-за отсутствия желающих. Однако это памятник архитектуры, имеющий множество ограничений, который продается за гораздо большие деньги. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: В Москве 11 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Президент США Дональд Трамп не направлял поздравительную телеграмму с днем рождения президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос Интерфакса. Представитель Кремля не уточнил, звонил ли Трамп российскому лидеру Путину. 7 октября исполнилось 74 года. Пожар произошел после падения обломков беспилотника в промышленной зоне города Салават, Башкирия, сообщил мэр Марат Загидуллин. На месте работают экстренные службы, погибших и пострадавших нет. Само предприятие продолжает работу, его название не уточняется. Режим беспилотной опасности объявлялся сегодня в Свердловской и Челябинской областях, а также на Ямале. По данным Минобороны, за ночь российские силы ПВО сбили почти 400 беспилотников над регионами России. Южная Корея отзывает своего посла с Украины. Об этом объявил южнокорейский МИД. Причины этого пока не называются. Американский рэпер Канье Уэст заработал за два отмененных концерта в Петербурге около 20 миллионов долларов. С большой долей вероятности эти деньги исполнитель не вернет, пишет газета «Коммерсант». Агентство-организатор шоу «Say Agency» обещало начать возврат средств за билеты 12 октября, при этом агентство продолжает подавать судебные иски с требованием вернуть деньги. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина 12-го в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия проинформировала ВОЗ о ситуации в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумного института. Накануне Дональд Трамп заявил, что США пока не считают возможные случаи чумы в России биологическим оружием. А ситуация сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Злонамеренная конкуренция вернулась. Продавцы на Озоне рассказали про новые случаи фальшивых заказов, когда товары приходится отправлять в отдаленные регионы, а за ними никто не приходит. О недобросовестных практиках сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Инфляция резко ускорилась в период с 29 сентября по 5 октября. Она составила почти процент, хотя недели ранее показатель был 0,12. Главной причиной стала индексация тарифов ЖКХ. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Накануне Трамп заявил, что США пока не считают возможные случаи чумы в России биологическим оружием. Как развивается ситуация? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала. В том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 – запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета Mirror со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в западной реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что случаи бубонной чумы на Алтае в 14-16 годах Роспотребнадзор признавал публично – и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 19-20 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 14 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями и по несколько раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ в самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области. За товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему Озон, выясняла Диана Чубанова.
11: «Бизнес говорит».
9: В редакцию «Бизнес ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
11: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолен. Думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2 500 000. С этого я уже должна заплатить, буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
9: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторения таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец, даже если он скупает все. Получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
12: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупателю с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 кг и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей. Слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
9: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке. А также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай Marketplace признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Booking.com пытается через суд вернуть своих сотрудников в офис, сообщают местные СМИ. Дело рассматривает районный суд Амстердама.
8: Подробности
4: Речь в этом разбирательстве идет всего о двух очных рабочих днях в неделю. Один из этих двух обязательных дней в офисе будет устанавливать администрация, а второй сотрудник сможет выбрать самостоятельно. Как пишут местные СМИ, такая рекомендация о минимальном присутствии в офисе в компании действует еще с 22 года, когда в Нидерландах отменили большую часть ковидных ограничений. Но все эти годы сотрудники компании к пожеланиям руководства попросту не прислушивались, и многие из них не появляются на рабочем месте в принципе. По мнению руководства компании, это отрицательно сказывается на взаимодействии в коллективе и производительности труда. Теперь Booking пытается ввести запрет на полную удаленку, однако совет сотрудников с этим не соглашается. Среди аргументов, которые они приводят, отсутствие такой производственной необходимости и нехватка мест. Из 7 тысяч сотрудников в головном офисе в Амстердаме есть рабочие места только для 3 тысяч. При этом, согласно сложившейся в Нидерландах судебной практике, правила удаленной работы относятся к фактическим условиям труда, изменения которых требуют согласия совета сотрудников. Ранее с подобными судебными разбирательствами столкнулись тайваньская компания Asus и американская Caterpillar. И в обоих случаях суд признал, что изменение порядка удаленной работы должно согласовываться с объединениями сотрудников.
0: В России подобное разбирательство – редкость, говорят эксперты. Но если дело все-таки доходит до суда, как правило, он встает на сторону сотрудника, объясняет руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
13: С точки зрения российского трудового законодательства, работодатель, в принципе, имеет право требовать от удаленного работника возвращения в офис. Но при условии наличия законных оснований и соблюдения определенных процедур. Единственное законное основание – это изменение организационных или технологических условий труда. Если работодатель не может доказать наличие такого изменения, он не имеет права, в принципе, в одностороннем порядке отменить удаленный режим работы. Изменение любых условий трудового договора требует письменного согласия обеих сторон. Единственное исключение, когда происходят изменения организационных или технологических условий труда, и первоначальные условия договора не могут быть сохранены, тогда работодатель вправе в одностороннем порядке изменить эти условия. Если начальник просто хочет, чтобы все сидели в офисе, это незаконно. А вот изменение технологических условий привело к невозможности продолжения удаленной работы, это законно. Есть дела, которые работодатели выиграли, есть, которые проиграли. Естественно, которые работодатель проиграл, таких дел гораздо больше. Удаленка в настоящее время еще в серой зоне. В России это не так часто используется, но всегда в основном суд склоняется в сторону работника.
0: Наргиз Мамажанова. По данным РИА Новости, в прошлом году в России удаленно работали меньше 1 000 000 человек. Число таких сотрудников сократилось примерно на 20% год к году. Теме, кто в теме. В России стартовали продажи квантовых компьютеров разработки Quantum Park. Что представляют собой эти компьютеры, какие задачи они могут решать, смогут ли все россияне пользоваться результатами квантовых вычислений? Об этом руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и ВГУП в НИИА Илья Родионов.
14: Пользователь фактически даже не будет знать, что он использует квантовые сопроцессоры, но будет получать на порядке более сложные сервисы. Ну, то есть это задачи от получения кредитов и ипотеки до диагностирования с помощью и помощников собственных болезней и выписывания лекарств. Я условно сейчас говорю, но это вычислительные мощности, которые будут доступны абсолютно каждому гражданину нашей страны.
0: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18:30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.

0: Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
3: Acid Test.
2: Дословно переводится с английского как «кислотный тест». Во времена золотой лихорадки так называли пробу на кислотную реакцию для химического анализа металлов. Чем устойчивее металл к азотной кислоте, тем выше в нем содержание золота. Позже термином «acid test» стали называть любую проверку, с помощью которой определяют качество и ценность того или иного продукта или идеи.
1: Срочные переводы на «Бизнес FM».
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
2: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
1: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
1: Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
6: Объединенная судостроительная корпорация реализует масштабную программу по строительству судов для российской рыбной промышленности. Речь идет о больших морозильных траулерах, рыболовах и судах с возможностью ловли и переработки рыбы прямо на борту. Сообщается, что некоторым компаниям уже передали 2 крупнейших в России траулера СТ-192. По данным корпорации, настолько большие производительные суда ранее не строили ни в СССР, ни в современной России. Продажи сети Винлаб за 9 месяцев 2026 года выросли на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Только в третьем квартале рост составил 61%. Компании пояснили, что на динамику повлияло восстановление продаж после временного закрытия части магазинов в июле прошлого года из-за кибератаки. Средний чек с начала года увеличился на 8%, а посещаемость магазинов почти на 15%. Сейчас сеть насчитывает свыше 2000 торговых точек. Компания «Лего» представила коллекционную модель конструктора в виде первой PlayStation, пишет «Ведомости». Набор почти из 2000 деталей воспроизводит оригинальную консоль в масштабе 1:1. У модели есть функциональная крышка. При нажатии кнопки она открывается, а внутри находятся миниатюрные сцены по мотивам игр «Гран Туризмо» и «Ape Escape». Их можно достать и использовать отдельно. Подобные наборы, посвященные культовой технике прошлого, в последнее время пользуются большой популярностью у коллекционеров. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
7: Одиннадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методики придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстата опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к недельной инфляции 0,75% пункта. Комментирует главный экономист инвестиции Софья Донец.
8: Индексация тарифов ЖКХ сама по себе была ожидаемой, плановой с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложенные были величины роста 9-10%, то по факту в цифрах стоимость услуг показала рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, цифрам, но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и на самом деле выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин.
9: Влияние вот этих тарифов, это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
8: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. Ну, просто мы с вами где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаб роста, и в целом она закладывалась на уровне 10%.
7: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора.
1: Капитал с Григорием Бегларяном.
7: Гриш, приветствую.
10: Добрый день.
7: А чего это сегодня у нас так нефть растет почти на 4%?
10: 104 уже Brent. Я так понимаю, это сочетание факторов. Во-первых, подтверждается информация, что Иран все-таки опять стал, ну, скажем так, кошмарить логистику и вблизи южного маршрута у берегов Омана, и вот вблизи берегов Кувейта. Два танкера было. Один танкер сильно поврежден, второй не сильно. Но вот сам факт, что логистика опять встала, это, естественно, рынок поддерживает. Ну и другой момент, я так понимаю, на всякий случай, может быть, тем не менее, рынок начинает воспринимать очень серьезно вот те вбросы, которые пошли по американской прессе. Кстати, вот только что уже американский телеканал CBS сообщает ту новость, о которой писали американские СМИ, о том, что, дескать, Пентагон разработал варианты массированного удара по ядерным и энергообъектам Ирана. Операция планируется молниеносной, масштабной и должна произойти, дескать, в ближайшие недели. И вот телеканал CBS утверждает то же самое. То ли это вброс, то ли это попытка как-то прощупать почву, да, с точки зрения реакции иранского руководства, но пока непонятно. Рынок в целом это тоже учел. И по логике вещей, если так рассуждать, действительно, у Ирана ситуация достаточно жесткая. Блокада портов, санкции экономические и прочее, да, при этом Иран вынужден каким-то образом реагировать на попытки американцев контролировать логистику по Оманскому маршруту. И чтобы как-то этот маршрут перестал быть каким-то работоспособным, а тут, конечно, какие-то танкеры проходят, Ирану придется каким-то образом превентивно действовать. Ну, в данном случае просто, может быть, руководство Ирана, политическое руководство пытается как-то маневрировать, потому что если Иран начнет атаку по этому маршруту, вроде как Иран первый начал, да, так получится. Наверное, логика такая. С другой стороны, тупик есть тупик. Какая-то из сторон должна из этого тупика сама найти выход. Либо это эскалация, либо это какой-то переговорный процесс. Но переговорный процесс возможен только если американцы смягчат какие-то свои требования. Поэтому вот пока цены на нефть растут. Но в целом на рынке практически повторяется изо дня в день одно и то же. Цены на нефть пытаются продавить, они как пробка отскакивают выше. В итоге беспокойство на мировом рынке долго сохраняется, хотя вроде как стабилизация произошла, уже обвального падения цен на долги там Европы, Японии, Америки нет, но доходности хотя и стабилизировались, но на максимальных уровнях за последние как минимум 20-25 лет, ну, смотря где. Поэтому нервозность сохраняется, доллар укрепляется, и все это создает такую нервозную обстановку. Спасает ситуацию лишь то, что фондовый рынок американский держится. Он даже умудрился установить новый рекорд. Здесь просто концентрация инвестиций в узком секторе, связанных с искусственным интеллектом, приводит к тому, что капитализация растет, и этот сектор тащит рынок вверх, и нивелируя все вот эти негативные моменты, моменты. Ну, понятно, что вечно все это дело расти не будет, но пока держится в любом случае. Теперь к нашему российскому рынку. У нас своя история. Индекс Мосбиржи как открылся в минусе, так в минусе и остается. Негативным моментом можно считать начало дальнейшего сползания индекса ОФЗ. Это стоимость российских долговых бумаг. Опустились мы уже к низам с лета 2025 года. Здесь понятно, недельная инфляция разогналась, и хотя здесь, конечно, заслуга тарифов, но тариф-то подняли, и инфляция в любом случае по факту-то есть, поэтому рынок пришел к выводу, что такая конфигурация может привести к тому, что ЦБ в этом году вообще ставку снижать не будет, значит, жесткая политика сохраняется, так что долговые игроки на долговом рынке пока начинают к этому привыкать, но покупать никто особо не хочет, поэтому рынок акций поддержки со стороны рынка долго не получает, и сигнал тоже нехороший.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Champagne taste on a beer budget. Фразу можно перевести с английского как «вкус шампанского в пиве». В конце 19 века шампанское ассоциировалось исключительно с роскошью и высоким социальным статусом. Пиво же, напротив, было самым недорогим и популярным напитком с момента изобретения. Поэтому о человеке, который живет непосредством и стремится к непозволительной роскоши, до сих пор говорят, он чувствует вкус шампанского в пиве. Или по-русски «красиво жить не запретишь». Срочные переводы на Business FM. Все золото мира. В кулинарии золото разрешено к употреблению в качестве пищевой добавки под индексом Е175. Действие и свойства золота как продукта питания были впервые оценены в 1975 году Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов. Сегодня при соблюдении размеров частиц разрешено использовать желтый металл для внешнего покрытия кондитерских изделий и украшения шоколадных конфет. При этом примеси других металлов в кулинарном золоте не допускаются. Никакой питательной ценности желтый металл не имеет. Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска взяли под контроль Анаполье в Харьковской области, сообщила Минобороны. Наша армия ведет бои за взятием 6 населенных пунктов в кольце окружения Харьковской области, отметили в ведомстве. Кроме того, по данным Минобороны, за сутки вооруженные силы России поразили цеха производства беспилотников, места их хранения, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ на Украине. Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Такое решение приняло правительство страны, сообщили в МИДе Республики Корея. Отношения Сеула и Киева обострились после того, как Зеленский на Генассамблее ООН обнародовал информацию о передаче Украины Южной Кореи двух военнопленных КНДР. Операция прошла летом, она была непубличной. Сеул назвал заявление Зеленского провоцирующим напряженность на Корейском полуострове. Кроме того, разглашение этих сведений может негативно отразиться на родственниках военнопленных, живущих в Северной Корее. Высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам «Северный поток», сообщает Рейтер. Агентство называет имена главы РФПИ Кирилла Дмитриева и зятя американского лидера Джареда Кушнера, которые приняли участие в переговорах. В то же время пока не ясно, в какой мере обсуждалась тема «Северного потока». Тропический шторм Исаиас движется в сторону американского побережья, усилился до урагана. Скорость порывов ветра в эпицентре стихии превышает 33 метра в секунду. Ожидается, что ураган доберется до США в пятницу и ударит по побережью штатов Миссисипи, Флорида, Луизиана и Джорджия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пожар после атаки БПЛА произошел в дата-центре Яндекса в Рязанской области, в городе Сасово. Это признала сама компания. Она заявляет, что часть сервисов... сейчас ситуация под контролем, пострадавших нет. При этом часть сервисов работает с перебоями. А бумаги Яндекса сейчас падают на московской бирже на 2,7%. Разоблачение сеанса черной магии в Say Agency опровергли в беседе с Business FM информацию о том, что Kanye West досталось 20 миллионов долларов за отмененные выступления в России. Условия соглашения с артистом в концертном агентстве назвали коммерческой тайной. Питательная ценность фруктов и овощей снизилась до половины по сравнению с 60-ми годами прошлого века, обнаружили британские исследователи. От 20 до 50% своих основных питательных веществ, включая калий, железо, селен и цинк, потеряли, в частности, пшеница, яблоки, морковь. Из атаки БПЛА в дата-центре Яндекса произошел пожар. Часть сервисов компании работает с перебоями. Пострадала площадка в городе Сасово Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля предприятия. В пресс-службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет. В работе разных приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. В основном это профессиональные бизнес-сервисы. В частности, виртуальная машина Compute Cloud, облачное хранилище Object Storage, а также приложение Speech Кит по распознаванию и синтезу речи, Smart Web Security, который фильтрует входящий трафик. Насколько это важный софт для бизнеса, рассказывает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
12: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
11: Это был Алексей Горелкин, глава компании Fishman. Кроме того, были жалобы на работу Яндекс.Пэй, Яндекс.Маркет и Яндекс.Документы. В Москве в данный момент эти сервисы запускаются без сбоев. Тем временем ЦИАН фиксирует сбой в работе своего сайта после повреждения дата-центра Яндекса в Сасово. В пресс-службе сервиса подтвердили, что это связано с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Недоступны также сайты ряда российских девелоперов, включая А101, Гранель, Брусника. А команда Яндекс.Клауд рекомендовала клиентам перенести нагрузку в другие зоны доступности. Устранить проблему будет довольно просто. Считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшинин.
13: У каждого ЦОДа есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества к ЦОДу. Вывод из строя конкретного одного ЦОДа для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование. Вот такой крупного игрока в области хранения облачных технологий. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос в центр обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
14: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет? И тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
13: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят сервера в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
11: Максим Горшенин, 26.20. Дата-центр Яндекса в Сасово Рязанской области запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Мощность площадки до 12 мегаватт. Инфраструктура рассчитана на десятки тысяч серверов. И этим утром в моменте бумаги Яндекса на Мосбирже падали на 3% с лишним. Сейчас снижение поменьше, 2,7%. Минобороны России сообщает, что над российскими регионами минувшей ночью были сбиты или подавлены 399 БПЛА. Минобороны, вопреки обыкновению, сегодня не сообщал о ночных атаках на Украину. Зато украинские СМИ сообщают об экстренных отключениях электричества в Киеве и области, как следствие о перебоях с водоснабжением. А между тем эксперты оценили влияние атак беспилотников на аудиторию российских маркетплейсов. Как пишет газета «Коммерсант», охват Wildberries снизился на 10% год к году, Яндекс.Маркета на 8%. Спад связывают с перебоями в логистике. После атак часть товаров стала недоступна в отдельных регионах, а сроки доставки выросли. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает. Платят им недостаточно, здания не ремонтируют, а классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики? Об этом Валерий Убадоев.
15: Как бизнес-ФМ рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму, левую кисть пришлось ампутировать. Лемон сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием «Эфсон». Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
16: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Лю Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания, пока на границе Италии спокойно.
15: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей РН, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившей за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев.
17: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона – это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
15: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представила конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Премьер Франции Ле Корню признал наличие оснований для протестов учащихся и заявил, что 12 ноября будет рассмотрен новый бюджет национального образования. Представители ассоциации «Студенческий союз» утверждают, что на решение неотложных проблем потребуется как минимум 10 миллиардов евро. Урожай уже не тот. Об

0: витаминов и минералов. Многие сельхозкультуры могли потерять от 20 до 50% ключевых питательных веществ, в том числе калия, железа, селена и цинка. Ученые связывают это со снижением качества почвы, и по их оценке последствия могут быть серьезными. Дефицит этих веществ потенциально может возникнуть примерно у 5 миллионов человек. Например, мужчинам рекомендуется получать около 75 микрограммов селена в день, женщинам около 60. Но из-за снижения содержания питательных веществ пшеницы женщине теперь пришлось бы съесть 4 кусочка цельнозернового хлеба, чтобы получить только треть суточной нормы селена. Недостаток железа и калия может быть связан с сильной усталостью, нарушениями работы сердца и ослаблением иммунитета. А чтобы получить необходимое количество калия, человеку теперь, по расчетам ученых, пришлось бы съедать около 8 картофелин. Но с масштабом проблемы согласны далеко не все эксперты. Некоторые полагают, что гораздо большую угрозу для здоровья представляет неправильное питание. Только примерно треть взрослых употребляет рекомендованные 400-500 грамм фруктов и овощей в день. Что касается качества почвы, то ситуацию, по мнению ученых, можно улучшить. Например, выращивать культуры, которые восстанавливают питательные вещества в почве, и шире использовать методы органического бережного земледелия.
1: В России качество продукции тоже регулярно проверяют. В частности, из данных Роспотребнадзора за 2019 и 2024 годы следует, что только в 5% проб овощной продукции обнаруживали несоответствие по содержанию пестицидов, нитрат, витамина С, железа и калия.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
3: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Минфин России разместил более 280 миллионов рублей из Фонда национального благосостояния на депозите в ВПРФ для финансирования проекта развития наземного электротранспорта Нижнего Новгорода, говорится в отчете ведомства за сентябрь. Проект предусматривает создание, реконструкцию и эксплуатацию городского комплекса электротранспорта. Средства размещены до декабря 42 года под 5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. На какие именно работы направят эту сумму, в отчете не уточняется. На участке трассы Р-158 в Нижегородской области временно ограничат проезд, сообщили в компании «Волговятск Управтодор». Ограничения будут действовать для всех видов транспорта в ночь с пятницы на субботу. С 3 до 4 часов ночи прикроют участок на 39-м километре трассы Нижний Новгород-Арзамас-Саратов в районе поселка Нижегородец. Причиной введения ограничений является проведение дорожных работ. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и внимательно следите за временными дорожными знаками. По окончании работ проезд откроют в штатном режиме. Покупатели крупных российских маркетплейсов по-прежнему смогут бесплатно возвращать товары, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию цифровых платформ. Новый закон о платформенной экономике позволяет площадкам в некоторых случаях переложить расходы за обратную доставку качественного товара на покупателя. Однако крупнейшие сервисы менять привычные условия пока не планируют. Дополнительную заявку на возврат оформлять не потребуется. Сотрудник пункта выдачи проверит товар и, если с ним все в порядке, примет его обратно. Ученые Мининского университета разработали полупромышленную технологию получения мейлозы – компонента сухих строительных смесей, которые ранее не производили в России, закупали в Китае или Южной Корее. Разработку планируют внедрить на крупном предприятии Нижегородской области. По оценке университета, технология позволит заменить импорт и снизить стоимость строительных смесей. Название предприятия, сроки запуска и объем производства в сообщении не указаны. Помимо производства строительных смесей, мейлозы высокой частоты используют в фармацевтике. В таблетках и капсулах она служит пленкообразованием и наполнителем, а также применяется для создания лекарств с замедленным высвобождением действующего вещества. В глазных каплях, суспензиях и мазях ее используют для загущения, стабилизации и формирования защитной пленки.

0: сувенирную банкноту Нижегородский музей-заповедник. Волжское купечество выпустили к 150-летию усадьбы, которая состоится в будущем году. На лицевой стороне банкноты изображены Нижегородский Кремль и сама усадьба Рукавишниковых. На обратной стороне купюра – интерьеры зала музея. На этом фоне выделяется граммофон со строками из Собовской лирической. Тираж новой сувенирной банкноты – 20 тысяч экземпляров. Приобрести купюру можно в сувенирных лавках филиалов Нижегородского музея-заповедника. Нижегородцы смогут увидеть звездопад Дракониды. Пик его активности состоится предстоящей ночью. Частицы вылетают в атмосферу со скоростью около 20 км в секунду, а это немного по меркам метеоров. Поэтому падающие звезды Драконид светятся красноватым цветом, загораются плавно и оставляют за собой следы, которые долго не гаснут. В обычные годы интенсивность потока составляет от 5 до 15 метеоров в час, однако Дракониды известны своей непредсказуемостью. Например, в 1933 и 46 годах астрономы фиксировали колоссальные штормы мощностью до нескольких тысяч метеоров в час. Дракониды лучше всего наблюдать сразу после наступления астрономических сумерек и в первой половине ночи. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
2: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 9, ночью также пасмурно и плюс 8 на термометре. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
5: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 октября. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 75 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
0: Нижегородские мамы-предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей. Правительство Нижегородской области утвердило новую редакцию порядка предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным победителями регионального этапа конкурса «Мама-предприниматели». Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Средства можно направить на аренду, ремонт нежилого помещения, технологическое присоединение к инженерным сетям, приобретение основных средств и оргтехники, выплату взносы по франшизе, оформление результатов интеллектуальной деятельности, услуги связи интернета, продвижение в СМИ, соцсетях, изготовление вывески, покупку программного обеспечения, сырья, расходных материалов, а также на первые взносы и лизинговые платежи. Запрещено финансировать за счет гранта налоги, сборы и проценты по займам и кредитам. Отбор получателей проводит Министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Нужно обязательно быть зарегистрированным и работать на территории Нижегородской области. Для получения гранта необходимо подать заявление с пакетом документов, включая бизнес-проект, расчет обоснования суммы, смету планируемых расходов и документы о партнерстве с фондом. Результат предоставления гранта, количество произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг при реализации бизнес-проекта. Получатель обязан ежеквартально отчитываться о расходах и достижении результата. При недостижении показателя средства возвращаются в областной бюджет. Российский рынок акций открылся снижением. На старте торгов индекс Мосбиржи РТС потеряли по 0,6%. Акции большинства крупных российских компаний подешевели в пределах 1%. Одной из причин снижения стало ускорение инфляции. По данным Росстата, за прошедшую неделю цены в России выросли на 1%. Годовая инфляция приблизилась к 6%. Это связано в том числе с повышением коммунальных тарифов с начала октября. При этом поддержку рынку оказывает рост цен на нефть Brent, которая подорожала свыше $102 за баррель. Росатом ввел в эксплуатацию гигафабрику по производству накопителя энергии в Москве. Как сообщает Интерфакс, предприятие объединяет три этапа – изготовление электродных лент, литиевых ячеек и сборку батарей под конкретного заказчика. Аккумуляторы будут использовать в электротранспорте и стационарных системах хранения энергии. Московская площадка стала вторым крупным производством компании в этом сегменте. Первая гигафабрика аналогичной мощности была запущена в Калининградской области в конце прошлого года. К 2030 году госкорпорации планируют увеличить совокупную мощность своих гигафабрик до 14 гигаватт. По оценке экспертов, появление таких производств может сделать цены более стабильными в будущем. Скульптуру «Индустриальный танец» установят в Дзержинске за 11 миллионов рублей. Корпорация развития Нижегородской области проводит запрос предложений на изготовление и установку уличного арт-объекта авторства Романа Ермакова на территории особой экономической зоны Кулибин. Начальная стоимость контракта чуть более 11 миллионов рублей. Скульптурная композиция должна быть выполнена из пенополистирола по предоставленной автором цифровой модели. По задумке Ермакова она представляет собой манифест о взаимосвязи науки, высоких технологий и художественного авангарда. Ее пластическое решение связывает научно-индустриальный контекст Дзержинска и наследие изобретателя Ивана Кулибина. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой. Но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
6: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники бизнес-ФМ. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
7: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае, их как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти после продажного обслуживания автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
6: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям невыгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
8: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
6: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
3: Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. 200 местных долларов штрафа придется заплатить в Сингапуре за разведение комаров. Город-государство под постоянной угрозой эпидемии лихорадки Денге, которую переносят эти насекомые. И каждая найденная у вас бдительным соседом личинка комара – повод для разбирательств с полицией. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
12: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пожар произошел после падения обломков беспилотника в промзоне города Салават в Башкирии. Об этом сообщил мэр города Марат Загидуллин. На месте работают экстренные службы. Погибших и пострадавших нет. Само предприятие продолжает работу. Его название не уточняется. Церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским прошла в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Похороны пройдут в закрытом режиме. Как ранее сообщала ТАСС, родственница вдовы Кашпировского, его тело кремировать не будут. Место погребения семья решила не разглашать. Психотерапевт умер 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Премьер Польши созывает срочное совещание из-за нападений подростков с ножами в школах страны. Ситуацию обсудят представители всех ключевых министерств и силовиков. В среду нападение с ножом произошло в одной из школ в Остролинге. Были ранены 9 человек. Сегодня уже появилась информация о нападении с ножом в школе в населенном пункте Лещедум на Винны. Были ранены 3 человека, в том числе директор и уборщица. Позже одна из пострадавших сотрудниц школы скончалась. Также польская полиция сообщила о предотвращении подобного нападения в сердце. В 4 крупнейших пивоваренных компаниях Японии прошли обыски и изъятие документов. Речь об Асахе, Кирин, Саппоро и Сантори. Они подозреваются в преступном сговоре с целью завышения цен на свою продукцию. Под предлогом роста цен на сырье с 2022 года корпорации уже трижды повышали цены на пиво. Асахе, Кирин, Саппоро и Сантори контролируют примерно 90% рынка пива в Японии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: План первого в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Глава Say Agency в интервью Business FM опровергает сообщение о том, что Kanye West заработал на неисполненных концертах в России $20 миллионов, а при этом соглашение глава агентства раскрывать вообще не может. Комментарий буквально через минуту. Все доклады получены с ликвидацией последствий. Все хорошо. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал атаку на танкер, который горел позавчера на берегов Сочи. Злонамеренная конкуренция вернулась. Продавцы на Озоне рассказали про новые случаи фальшивых заказов, когда товары приходится отправлять в отдаленный регион, а за ними никто не приходит. Эти и другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Никакой цифры в $20 миллионов вообще не существует. Глава агентства Say Agency Анна Супчева в интервью Business FM опровергла публикацию о том, что именно такую сумму заработал Kanye West на отмененных концертах в Петербурге. А Супчева заявила, что вся информация о гонораре конфиденциальна и прописана в договоре. Никакие источники, кроме нее, знать это не могут, а сама она раскрывать ее не имеет права. Пресса со ссылкой на источники пишет, что якобы West заработал $20 миллионов на продаже билета в России и не обязан их возвращать. Этого не предусматривал контракт. Но Супчева в беседе с Business FM заявила, что не понимает, откуда взяты эти цифры.
4: Это абсолютно желтая пресса. И недостоверный источник. Никаких 20 миллионов. Вообще эта цифра не существует. Я не знаю, для чего и кто берет, откуда эту информацию.
5: То есть это полностью абсолютно не соответствует действительности?
4: Абсолютно не соответствует действительности.
5: Анна, можете, что соответствует действительности, сказать?
4: Вся информация у нас с артистом конфиденциальная в договоре прописана. Никто ее не может знать, кроме меня. И никакие источники достоверные, кроме меня, ее не имеют. А распространять я договор, который защищен конфиденциальностью, вообще не имею права. Для чего? Чтобы меня засудили потом.
5: Вы не можете сказать, какая сумма была на самом деле перечислена Канье Уэсту или его команде?
4: Когда вам кто-то из организаторов, который с артистом подписал договор, расскажет, какая у них сумма в контракте, вы мне первой позвоните и расскажите, пожалуйста, про это.
2: Это была глава CN Agency Анны Супчева. Концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на Газпром-арене. Как рассказали бизнес-ФМ представители отрасли в концертном бизнесе, стандартная практика, когда артист получает гонорар заранее, минимум за месяц до даты выступления. Что касается возврата денег, то, как правило, по контракту у артиста нет обязательств возвращать гонорар в подобной ситуации, если только он сам не пойдет навстречу организаторам.
0: Бизнес-ФМ. С теми, кто в теме.
6: В России теперь можно купить квантовый компьютер. Продажи моделей Snowdrop, разработанных в кластере Quantum Park, стартовали в сентябре. В студии Михаил Задорожный и мой собеседник сегодня точно в теме квантовых компьютеров. Приветствую Илью Родионова, руководителя кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и в ГУПовНИИА. Илья, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Начнем с базы, да? Что представляет собой квантовый компьютер Snowdrop? Вот коротко и просто для неспециалистов.
7: Если коротко сказать, то это модульная система, которая прежде всего состоит из криогенной платформы, которая позволяет охладить сам квантовый процессор и все системы, которые управляют им, до температуры практически абсолютного нуля. Дальше в систему входит непосредственно сам квантовый процессор и чипы, которые позволяют его считывать. Ну и дальше система управления самой криогенной платформой и непосредственно вычислителями. И все необходимое программное обеспечение, которое используется для разработки и запуска квантовых алгоритмов.
6: А как это выглядит?
7: Это устройство размером с небольшую комнату, приблизительно 2,5 на 2,5 метра и высотой около 3,5 метров. И оно подключается к классическому вычислителю, который мы сегодня все с вами используем, и работает в режиме сопроцессора. Точно так же, как сегодня мы используем графические карты, которые помогают нам в высокопроизводительных вычислениях.
6: О самих квантовых компьютерах Snowdrop. Вот в каких областях они наиболее эффективны?
7: Давайте я на примере. Вот у нас уже год на облачной платформе Baumann Actilion запущены наши квантовые сопроцессоры. Их используют компании из нефтегазового сектора, наши якорные партнеры из компаний, связанных с энергетикой. И уже сегодня для ряда компаний из финансового сектора продемонстрировано решение определенных их специфических задач. Тут надо сразу оговориться, что мы сейчас все находимся на этапе освоения квантовых алгоритмов. Математика отличается, поэтому все компании, которые работают сегодня у нас на облаке, они активно проходят фазу именно внедрения и освоения своих вычислительных алгоритмов, блоков квантовых вычислений. Но основные области – это, конечно, финансовая аналитика, это разработка лекарств, это задачи материаловедения, задачи искусственного интеллекта и кибербезопасности. Много задач из логистики.
6: Как, кстати говоря, оценить производительность квантовых компьютеров? Ну, понятно, наверное, что 2 кубита – это лучше, чем 1 кубит. Вот. Но на каком-то примере просто хочется понять, что дает использование квантового компьютера. Да? Вы говорите, разработка лекарств. Вот без квантовых вычислений это занимает там условно 5 лет, а с квантовыми вычислениями условно 1 год.
7: На самом деле, на данный момент в мире согласованных всеми методик оценки производителей квантовых процессоров не утверждены. Для суперкомпьютеров такие методики есть, а для квантовых сопроцессоров они сейчас в активной фазе разработки. Мы тоже такую методику у себя разработали и с коллегами ее согласовываем внутри страны. Второй момент. Что можно посчитать и сделать, как сравнить? Я приведу один из последних примеров. Компании Riken, это Япония совместно с США, на суперкомпьютере Fugaku вместе с квантовыми сопроцессорами IBM посчитали самую биологически значимую крупную молекулу. Она содержит в себе более 12 тысяч атомов. Отдельно суперкомпьютер с такой задачей справляется за очень протяженное количество времени, ну, то есть это годы. Темп развития их очень динамичный, потому что если сравнить эту же команду еще полгода назад, они могли бы считать только 300 атомов в молекуле. Вот за это время и размер увеличился почти в 40 раз, и точность расчетов, ключевой момент, вырос более чем в 200 раз.
6: Вернемся к вашим компьютерам квантовым. Вот базовая модель Snowdrop стоит порядка 170 миллионов рублей, и по текущему курсу, ну, это плюс-минус 2 миллиона долларов. Что за эти деньги можно купить за рубежом? Вообще, вот сравните по стоимости квантовые компьютеры, которые существуют, а не которые еще в разработке.
7: Давайте я уточню сразу, что 170 миллионов – это стартовая стоимость масштабируемой платформы. Дальше каждый из заказчиков собирает конфигурацию этой машины в соответствии с теми задачами, которые планируется решать. Все машины, которые сегодня продаются, квантовые вычислители, можно условно разделить на три класса машин. Это исследовательские системы начального уровня. Стоимость в мире составляет приблизительно от 1 до 3 миллионов долларов. И это системы до где-то 5-7 кубитов. Они не очень точные. На них можно начать пробовать что-то делать и начать пробовать обучаться именно применению квантовых алгоритмов. Второй класс – это исследовательские системы уже среднего уровня. Это где-то от 10 до 60 кубитов. И такие системы стоят от 3 до 15 миллионов долларов. Платформа, которую мы сегодня предлагаем, она относится как раз к исследовательскому классу. И есть еще большие, их можно уже назвать промышленными системами, они уже стоят до 500 миллионов долларов. Это большие 100-кубитные установки, которые используются самыми мощными суперкомпьютерами, пример расчетов, которых я только что упоминал. Мы по стоимости находимся абсолютно в рынке, даже можно сказать, что можем предложить нашим покупателям более выгодные условия, чем сегодня предлагают компании из других стран.
6: У китайцев есть совсем недорогой компьютер, который они позиционируют как квантовый. Он там стоит, по-моему, что-то порядка 5000 долларов, да?
7: 5000 долларов, да.
6: Это тоже квантовый компьютер или это не совсем квантовый компьютер?
7: Это совсем не квантовый компьютер, я бы сказал. То, о чем вы говорите, я не буду называть компанию, но она нам хорошо известна, и даже некоторые попытались их купить. Это 2-3-кубитные машинки такие настольные, которые фактически могут позволить вам только ознакомиться с тем, что такое кубит, и, может быть, сделать 1-2 операции. Отношение, конечно, к каким-то алгоритмам, квантовым вычислителям это не имеет.
6: Как вы считаете, вот с развитием технологий будет ли повышаться доступность квантовых вычислений? Ну, там, допустим, через какое-то время, через 5 лет, купить квантовый компьютер сможет, ну, почти любой желающий. Или это все равно такой нишевый продукт, и он не может стоить дешево?
7: Он точно не может стоить дешево, и точно в среднесрочной перспективе его сможет использовать каждый гражданин развитой мировой страны. Почему? Потому что, ну, сегодня ЦОД или Центр обработки данных никто из нас с вами не покупает себе, но используем мы его при каждом входе в наш телефон. Вот квантовые компьютеры будут использоваться в такой же парадигме. Сегодня уже есть архитектура квантово-центричных ЦОДов, Центров обработки данных, и пользователь фактически даже не будет знать, что он использует квантовые сопроцессоры, но будет получать на порядке более сложные сервисы. Ну, то есть это задачи от получения кредитов и ипотеки до диагностирования с помощью и помощников собственных болезней и выписывания лекарств. Я условно сейчас говорю, но это вычислительные мощности, которые будут доступны абсолютно каждому гражданину нашей страны.
6: Можно ли вообще оценить как-то эффект от появления в продаже квантовых компьютеров на экономику всей страны? Ну и вообще, много ли стран, которые теперь, как и Россия, могут похвастаться наличием коммерческих продаж квантовых компьютеров?
7: Давайте сначала с простого вопроса. До наших продаж в мире коммерческими продажами квантовых компьютеров могли похвастаться только 3 страны. Это США, Китай и Финляндия. Ну вот на сегодня мы присоединились к этому триумвирату. А с точки зрения влияния на экономику в целом, влияние прогнозируется очень существенное. По оценкам различных ведущих мировых компаний, тут можно оценки McKinsey или Pricewaterhouse привести, оценки от влияния только квантовых вычислений, это порядка от 1 до нескольких триллионов долларов к 2035 году. Ну, это примерно сопоставимо с ВВП там, Италии или Канады. Но это я сейчас говорю только о квантовых вычислениях непосредственно в целом, потому что на самом деле они повлияют напрямую и на системы искусственного интеллекта, а это еще примерно там 2 5 триллионов. Ну, то есть общий вклад в экономику как мировую, так и нашей страны, он может составлять десятки процентов. Я, конечно, не говорю, что это продажи только квантовых сопроцессоров или вычислителей, но это создание таких гибридных высокопроизводительных вычислителей и дальнейшие сервисные и различные типы услуг, которые используют эти вычислители в нашей повседневной жизни.
6: Ну что ж, мы тоже теперь немножко больше в теме квантовых вычислений. Гость бизнес ФМ Илья Родионов, руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и ВГУП в НИИА. Илья, спасибо большое за уделенное время. Всего хорошего.
7: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми начетными деньгами. Сотня монет достоинством в одну копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались начетные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей. История денег на Бизнес ФМ. Строго по делу. Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
9: Зарина, Бифри, Лав Репаблик, Стелла и Айдол, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
0: Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Объединенная судостроительная корпорация реализует масштабную программу по строительству судов для российской рыбной промышленности. Речь идет о больших морозильных траулерах, рыболовах и судах с возможностью ловли и переработки рыбы прямо на борту. Сообщается, что некоторым компаниям уже передали два крупнейших в России траулера СТ-192. По данным корпорации, настолько большие производительные суда ранее не строили ни в СССР, ни в современной России. Продажи сети Винлаб за 9 месяцев 2026 года выросли на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Только в третьем квартале рост составил 61%. Компании пояснили, что на динамику повлияло восстановление продаж после временного закрытия части магазинов в июле прошлого года из-за кибератаки. Средний чек с начала года увеличился на 8%,

0: а посещаемость магазинов почти на 15. Сейчас сеть насчитывает свыше 2000 торговых точек. Компания Lego представила коллекционную модель конструктора в виде первой PlayStation, пишет «Ведомости». Набор почти из 2000 деталей воспроизводит оригинальную консоль в масштабе 1:1. У модели есть функциональная крышка. При нажатии кнопки она открывается, а внутри находятся миниатюрные сцены по мотивам игр Gran Turismo и Ape Escape. Их можно достать и использовать отдельно. Подобные наборы, посвященные культовой технике прошлого, в последнее время пользуются большой популярностью у коллекционеров. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «12:47 в Москве». Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%. Это данные Росстат. Показатель предыдущей недели был на уровне 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до отметки 7,088%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методики придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует завтра. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов ЖКХ. А по оценке Минэкономразвития это добавило к недельной инфляции 0,75% пункта. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Индексация тарифов ЖКХ сама по себе была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложенные были величины роста 9-10%, то по факту в цифрах стоимость услуг показала рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и на самом деле выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин.
3: Влияние вот этих тарифов, это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
2: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. Ну, просто мы с вами где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаба роста, и в целом она закладывалась на уровне 10%.
1: Софья Донец. Ранее ЦБ прогнозировала, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора.
4: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Григорий, приветствую.
5: Добрый день.
1: Про российский фондовый рынок что скажешь на данный момент?
5: Сказать пока тут особо нечего. Полдень прошел, активность не возросла, индекс продолжает оставаться в минусе. Ну, почти на минимумах дня сегодня. Идем по индексу Мосбирж. 2.300 удерживаем, барьер психологический. Но в целом, если брать широкий рынок, практически все ликвидные бумаги в минусе, хотя не в таком большом, но пока нет какого-то значимого фактора для поддержки. Тут еще с тыла подошел рынок внутреннего долга, я имею в виду негатив, потому что цены на ФЗ, которые, в принципе, и так стагнировали последние две недели, но вот на этой неделе, хотя и медленно, но крайне уверенно и нудно идет вниз. Индекс долгового рынка, то есть доходности подрастают. К этой минуте индекс УФЗ у нас торгуется на минимальном уровне с июня 2025 года. То есть здесь доходности вернулись. Я так понимаю, рынок практически снимает с повестки дня варианты смягчения денежно-кредитной политики от ЦБ. Ну вот опять же озвученные цифры по разгону недельной инфляции. Хотя статистика официально будет завтра, но эти вот тарифы, естественно, они к инфляции добавили, хотя ЦБ может все дело игнорировать, как такой разовый фактор, но у нас разовые факторы обычно в итоге превращаются в многоразовые, да, то есть здесь может эффект быть более такой длительный и более широкий на весь сегмент. Тут еще и ожидания по ослаблению рубля, я так понимаю, остаются в силе, да, с учетом того, что на Минфин слишком большой объем валюты будет скупать, 12 миллиардов 100 миллионов в день, это все-таки цифра внушительная.

0: И нет понимания, какие объемы предложения валюты от экспортеров будут. У нас тут в любой момент, если будет какой-то промежуток, где пауза в продаже валюты со стороны экспортеров, то еще если и рублей будет в сети много, ну, крупные спекулянты тут же попытаются разогнать валютный рынок. Основные деньги зарабатываются на резких скачках, на так называемой повышенной ценовой волатильности. Так что вот этот момент может действительно произойти. Ну, пока так стабильность какая-то есть на валютном рынке. Естественно, юань тяготеет к росту, но вот рубеж 12.80, локальное сопротивление пока толком взять не удается. Ну, вот если закрепимся выше, тогда следующее движение, это уже к 13 и, может быть, чуть повыше. На глобальном рынке очередная волна нервозности, но здесь то ли уже привыкли, то ли еще что-то, потому что открывается Америка вечером, и вроде как все успокаивается, потому что поток инвестиций в акции искусственного интеллекта не падают, даже несмотря на растущие доходности на рынке внутреннего долга, проблемы с дефицитами и прочее, мировую обстановку. Но вот пока эта идея, что искусственный интеллект будет приводить к росту доходов, к экономическому процветанию, проще все это привлекает капитал. Кстати, интересные были данные по инвестициям в американские акции со стороны европейских инвесторов. Ну, там обычно европейские фонды вкладывают в Америку. Абсолютно рекорд за всю историю, да, то есть накопленные инвестиции европейских фондов с начала текущего года превысили аж 2,5 триллиона долларов. Рекорд предыдущий был во времена, там, когда первая волна технологического прорыва была в начале 2000-х, но, естественно, тогда капитализации были ниже, сейчас они выше, так что для того, чтобы покупать акции, которые у них там по триллиону капитализации, нужно все больше и больше денег. Доллар американский на фоне очередных волнений на долговом рынке опять укрепляется, в том числе и к евровалюте. Ну, а цены на нефть на фоне напряженности и ожидания потенциального удара американцев по иранским объектам, в первую очередь ядерным, естественно, на всякий случай начали подрастать. Brent к этой минуте уже почти 105 долларов.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги.
4: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
3: История денег на Business FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Продолжение разговора о том, что надо переналадить в работе управляющих компаний жилого сегмента, игроки рынка называют несколько ключевых проблем. Дисбаланс прав и обязанностей управляющих организаций, критическая нехватка кадров, значительно растущая доля расходов на цифровые сервисы. По прогнозам, она может доходить до 10% в тарифе УК. Сами тарифы тоже острая проблема. Как поясняет гендиректор группы компаний М-сервис Денис Троценко, невозможно бесконечно расширять перечень требований к УК и одновременно делать вид, что итоговая стоимость определяется исключительно желанием собственников платить. В феврале 26 года на площадке РСПП проблему сформулировали почти буквально. Плата за содержание жилья всегда становится предметом торга, а не экономического расчета. Лифты, насосы, пожарная автоматика, кровля, инженерные системы – все они имеют регламент эксплуатации и цену ремонта, но не знают, какую сумму жители готовы утвердить на собрании. Необходимо провести классификацию МКД, определить обязательный набор услуг для каждого типа объекта и только после этого говорить о качестве управления. Основатель и гендиректор УК группы «Комфорт» Алексей Яценко напоминает, что подведомственный Минстрою Фонд развития территорий разработал документ, который предусматривает для УК новые механизмы ценообразования и новый порядок получения права применять экономически обоснованную стоимость услуг, подтверждая целевое использование средств собственников. Мы выступаем с инициативой провести в одном из субъектов РФ пилотный проект, реализовать комплексные изменения в соответствии с концепцией ФРТ. Рассчитываем на поддержку Минстроя и правительства региона. Какого именно, пока не называю. Переговоры продолжаются, ставит многоточие Алексей Яценко. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Сообщения о возможном втором случае заражения опасной инфекцией в Иркутской области не подтверждаются, заявили в Роспотребнадзоре. Весь комплекс профилактических мер после случая пневмонии в регионе полностью завершен. Санэпидобстановка в Иркутске, Шелихове и во всей области спокойная. Всемирная организация здравоохранения также не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания и заявляет об отсутствии риска ЧС в Иркутской области. Ранее в СМИ появились сообщения о заболевании контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института, которая умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Визовые центры Кипра приостановили прием документов в 6 городах России. Причиной стали технические неполадки. Речь идет о Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Новосибирске. После возобновления работы заявителей примут по ранее оформленным записям. У блогера Романа Алехина прошли обыски, об этом сообщили в его телеграм-канале. У него изъяли ноутбук и телефон, уточнила супруга блогера. Алехина в России признали иноагентом в сентябре 2025 года. Причина в формировании негативного образа военнослужащих и распространении материалов других иноагентов. Генпрокуратура направила в Минюст Нидерландов и ряда других стран запросы о выдаче Карима Хана, бывшего прокурора МУС, который выдал ордер на арест президента России. Всего ведомство отправило запросы о 9 представителях Международного уголовного суда, включая его председателя. Напомню, в декабре 2025-го все эти представители МУС были заочно приговорены в России к срокам до 15 лет. Они находятся в международном розыске. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса и уже не только Яндекса работают с перебоями. Сегодня из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью. Работа этого ЦУДа сейчас полностью остановлена, пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Кушнер и Дмитриев, а также другие высокопоставленные российские и американские чиновники обсуждают привлечение американского инвестора к газопроводам «Северный поток», чтобы перезапустить их после завершения конфликта, сообщает об этом Reuters со ссылкой на источники. При этом агентство отмечает, что остается неясным, насколько Вашингтон заинтересован в возобновлении поставок российского газа в Германию. Сберегать под подушкой. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Центробанка. Правда, не все эксперты уверены, что это становится трендом. Подробности в эфире. Business FM. Из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса произошел пожар. Часть сервисов компании работает с перебоями. Пострадала площадка в городе Сасово Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля предприятия. В пресс-службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет. В работе разных приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. В основном это профессиональные бизнес-сервисы. В частности, виртуальная машина Compute Cloud, облачное хранилище Object Storage, а также приложение SpeechKit по распознаванию и синтезу речи и Smart Web Security, которое фильтрует входящий трафик. Насколько это важный софт для бизнеса, рассказывает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
8: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
7: Алексей Горелкин. Кроме того, нестабильно работают Яндекс.Пэй, Яндекс.Маркет, Яндекс.Документы и Яндекс.Почта. К примеру, с трудностями столкнулся слушатель бизнес-ФМ Георгий Фомичев.
9: Ситуация с почтой, в общем, выглядит критической, потому что не отзывается ни почта, ни Яндекс.ру, ни Яндекс.ком, Яндекс.Диск, то есть практически все парализовано, и на самом деле реально работа прямо стоит. Поэтому надеемся, что специалисты Яндекс как-то нормализуют и как-то восстановят доступ, но вообще очень нехорошие ощущения.
7: Георгий Фомичев. ЦАН тоже фиксирует сбой в работе своего сайта после повреждения дата-центра Яндекса. В пресс-службе сервиса подтвердили, это связано с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Недоступны и сайты ряда российских девелоперов, включая А101, Гранель и Брусника. Команда Яндекс.Клод рекомендовала клиентам перенести нагрузку в другие зоны доступности. Устранить проблему будет довольно просто, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
10: У каждого цода есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества как цоду. Вывод из строя конкретного одного цода для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование. Вот такой крупного игрока в области хранения облачных технологии. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос центра обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
11: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет? И тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
10: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят сервера в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
7: Максим Горшенин. Дата-центр Яндекса в Сасово-Рязанской области запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Мощность площадки до 12 мегаватт. Инфраструктура рассчитана на десятки тысяч серверов. Этим утром в моменте акции Яндекса на Мосбирже упали почти на 3%, сейчас минус 2,5%. Минобороны России сообщает, что над российскими регионами минувшей ночью были сбиты или подавлены 399 БПЛА. Минобороны вопреки обыкновению, сегодня не сообщала о ночных атаках на Украину, зато украинские СМИ говорят об экстренных отключениях электричества в Киеве и области и, как следствие, о перебоях с водоснабжением. Глава Госдепартамента США Марк Рубио высказал мнение, что Россия и Украина находятся в стратегическом тупике, который может быть разрешен либо переговорами, либо эскалацией. Но перспективы переговорного урегулирования конфликта сейчас не просматриваются. Также, по его словам, весь мир опасается, что ситуация может обостриться и что, возможно, конфликт разрастется. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, выхода на мирное урегулирование в украинском конфликте действительно пока не прослеживается. Урегулирование должно быть комплексным, известно, заморозка не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срыва, сказал Песков. Россия и США обсуждают возможность возвращения российского газа на европейский рынок. В частности, как пишет Рейтерс со ссылкой на источники, речь идет о возможном участии американского инвестора в проекте «Северный поток». Подобная сделка дала бы инвесторам из США возможность зарабатывать на поставках энергоносителей, правда, только после завершения конфликта России и Украины. В обсуждении инициативы по данным агентства участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять Трампа Джаред Кушнер. Насколько подробно стороны прорабатывали вопрос, неизвестно. Возобновлению поставок российского газа пока мешают санкции США и Евросоюза. Власти Германии вовсе выступают против его закупок, потому что в среднесрочной перспективе такая сделка маловероятна, подчеркивает Рейтер. В то же время считать публикацию пустой не стоит. Нет дыма без огня, говорит заместитель гендиректора по газовым проблемам Алексей Гривач.
12: Вполне вероятно, что американская сторона, американские переговорщики, которые действительно совершили ряд вояжей в рамках украинского урегулирования в прошлом месяце, могли эту тему опять поднять. Но это уже, как известно, не первый подход к снарядам с их стороны. К сожалению, предыдущие разы они продемонстрировали неспособность выполнять свою часть обязательств в рамках достигнутых договоренностей по украинской теме и по сопутствующим вопросам нормализации экономической деятельности между Россией, США и другими сторонами, которые сейчас находятся фактически в режиме либо блокировки, либо такого открытого противостояния экономического. Что касается, с предыдущих попыток изменилась несколько среда. Мир находится в очень такой сложной энергетической ситуации, острый энергетический кризис, которому Вашингтон приложил немало собственных усилий, чтобы он состоялся и дошел до такой степени. Поэтому возможно, что европейские так называемые союзники США могут быть более сговорчивыми и, соответственно, попробовать реализовать те договоренности, которые могут быть достигнуты в этой сфере, в том числе в сфере какой-то разблокировки поставок газа на европейский рынок. Это может быть часть пакета урегулирования более широкого. Но при этом, конечно, массив, инерция накопленных противоречий коммерческих, юридических, политических, она очень велика. Там в Европе все это будет очень непросто даже притормозить, не говоря уже о развороте. Но, конечно, нет ничего невозможного, и если будет политическая воля и железная рука, которая ее будет проводить, почему бы нет.
7: Алексей Гривач, замгендиректора по газовым проблемам. Тем временем в Германии продолжается судебный процесс по делу о подрыве северных потоков. В начале октября суд Гамбурга отказал операторам Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в праве участвовать в разбирательстве в качестве соистцов. Первое заседание назначено на 14 октября. Всего суд запланировал 16 заседаний до середины декабря. И пока официально Берлин против возобновления закупок российского газа, в некоторых партиях Германии, в частности в АДГ, продолжают звучать призывы к проведению международного расследования подрывов газопроводов и их восстановления. ПТАМ полагает, что Германия не сможет сохранить свою промышленность в прежнем виде без запуска уцелевшей нитки «Северного потока-2». Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения. Чуть меньше, 37%, все-таки предпочитают хранить деньги в банке. Правда, громкие заголовки о тренде на наличные могут ввести в заблуждение, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РАМ Иван Уклейн. Если смотреть на их долю в общей денежной массе, никакого тектонического сдвига нет.
13: Не всегда обращают внимание, когда есть броские заголовки о том, что наличные в обращении выросли на сколько-то сотен миллиардов рублей за месяц, что, вообще говоря, совокупная денежная масса в широком определении в России на 1 сентября составляла 151 триллион. И она тоже растет достаточно быстрыми темпами, порядка 13% в годовом выражении сейчас. Наличные действительно растут чуть-чуть более высокими темпами, порядка 20% в годовом выражении. Сейчас есть эффект очень высокой базы по депозитам. говоря простым языком, в 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Год назад это были ставки 17-18% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13% по каким-то акционным, лестничным вкладам, либо выполнением определенных условий, это там, может быть, 14, максимум 15% годовых, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом стоит помнить, что, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%.

0: Граждане через наличные минимизируют свои налоговые риски. Но, конечно, главный риск хранения денег наличными – это инфляция. Для банков уход граждан в наличные, конечно, не выгоден, так как они теряют клиентскую базу, но что там предпринять активное в этой ситуации, у них просто не хватает возможностей.
1: Сергей Суверов. Сыграли роли и перебои с мобильным интернетом. Это резко уменьшило возможность оплаты телефоном или через СБП, поэтому многие стали носить с собой наличные.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
5: «Максидом». Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». Науки юношей питают, отраду старым подают. В счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут. Это строки из оды на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества, государни императрицы Елизаветы Петровны 1747 года. В награду за эту оду автору Михаилу Васильевичу Ломоносову было пожаловано 2000 рублей. Поскольку на тот момент в обращении оставались только медные деньги, то всю сумму премии казна отсчитала Ломоносову медью. Гонорар, состоявший из пятаков, копеек и полушек, общим весом около 2 тонн, был доставлен поэту на нескольких подводах.
7: «Деньги к деньгам» на «Бизнес FM».
8: Жить с курсом.
3: Погода в Москве.
1: Плюс 14 в столице сейчас, до 15 обещали нам сегодня синоптики. Преимущественно облачно, но без осадков. А вот завтра дождливо, в пятницу до плюс 16. +13-17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменений китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных «Бизнес FM», эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой. Но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
8: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть.

0: нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Франк Авто Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
1: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае, их как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти после продажного обслуживания автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
0: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек. И они тоже не сидят сложа руки.
2: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
0: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
3: Логистическая ошибка стала причиной скандала в Пентагоне. Китай случайно получил детали американского истребителя. Речь идет о самолете F-35. Из-за ошибки при транспортировке его детали оказались в распоряжении КНР. Как пишет Bloomberg, груз из Австралии должны были отправить в США через Южную Корею и Тайвань. Но сотрудник логистической службы пропустил это важное письмо. В итоге теперь Пентагон и Госдепартамент пытаются выяснить, не была ли якобы случайная отправка спланирована заранее, отмечает агентство.
4: Детали истребителя F-35 оказались в Китае после того, как логист одной из американских компаний пропустил письмо со строгим предупреждением не отправлять груз через Гонконг. В письме экспедиторской компании сообщалось, что детали, а это фонарь кабины и створка оружейного отсека, покрыты радиопоглощающим материалом. По американским правилам экспортного контроля такой груз нельзя перевозить через определенные страны, в их числе и Китай. Изначально детали должны были отправиться из Австралии в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань, но помешала спешка. Отправка задержалась, и в попытке ускорить доставку груз по ошибке отправили через Гонконг. В Пентагоне сообщили, что уже предпринимают меры, чтобы подобное не повторилось. Представитель Госдепартамента, отвечающий за соблюдение правил экспортного контроля, также участвует в расследовании. При этом Минобороны США заявило, что сами военные не координировали эту перевозку и называют детали непригодными для использования. Но американские чиновники все равно потребовали проверить всю международную цепочку поставок вооружений, чтобы подобной ошибки больше не произошло.
3: Это не первый случай, когда американская страна сообщает об утечке чувствительной информации, связанной с F-35. Один из самых известных кейсов произошел в 2016 году, когда китайский бизнесмен Су Бин признал вину в участии во взломах американских оборонных компаний. По данным Минюста США, среди похищенных материалов были в том числе данные по истребителям F-35 и F-22. В результате Су Бин получил почти 4 года тюрьмы. В США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после двух смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
5: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридически поверенный Константин Тропаидзе.
6: Фактически возможно три исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное. Тут включается полномочия губернатора. Третий вариант. В любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации государства. Сначала пыталась ее убить, потом спасти, потом опять.
5: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
7: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию, прежде всего, оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет губернатором, поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
5: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение.
8: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В Омской области отражают атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Виталий Хаценко. Других подробностей пока нет. Между тем, в Орловской области сегодня ночью отразили атаку дронов. Были уничтожены 11 беспилотников. Обломки повредили инфраструктурный объект в одном из районов, сообщил губернатор Андрей Клычков. Пострадавших нет. В Циане сегодня произошел сбой в работе сайта и мобильного приложения из-за инцидента на объекте инфраструктурного партнера. По данным Down Detector, проблемы были примерно с 7 утра и до 11 часов по Москве. Сейчас работа сайта восстановлена. В Циане не уточнили, о каком партнере идет речь. Однако сегодня утром украинские беспилотники атаковали объект Яндекса в Рязанской области. Его работа полностью остановлена. Пляжи Сочи и Сириуса снова открыли после закрытия из-за атаки безэкипажных катеров на танкер в Черном море. Результаты исследования проб морской воды показали отсутствие превышений ПДК загрязняющих веществ. Мониторинг будет продолжен. Вечером 6 октября в Черном море безэкипажные катера атаковали танкер «Фрамакс Рио». Он загорелся. Танкер шел с грузом нефти под флагом Либерии. Церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским прошла в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Похороны будут в закрытом формате. Место погребения семья решила не разглашать. Кашпировский умер 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Разоблачение сеанса черной магии. В своей эдженсе опровергли в беседе с Business FM информацию, что Канье Весту досталось 20 миллионов долларов за отмененное выступление в России. Условия соглашения с артистом в концертном агентстве назвали коммерческой тайной. В России вводят норматив ГТО по управлению дронами и запускают массовую подготовку пилотов БПЛА. Как пишут ведомости, в рамках проекта в 70 регионах оборудуют спецклассы, число которых уже в октябре должно достигнуть 100. Задуманы также всероссийские соревнования по пилотированию FPV-дронов. Злонамеренная конкуренция вернулась. Продавцы на Озоне рассказали про новые случаи фальшивых заказов, когда товары приходится отправлять в отдаленные регионы, а за ними никто не приходит. О недобросовестных практиках сегодня наша рубрика «Бизнес говорит» в ближайшем эфире. Никакой цифры в 20 миллионов долларов вообще не существует. Глава Say Agency Анна Супчева в интервью Business FM опровергла публикацию о том, что именно такую сумму заработал Kanye West на отмененных концертах в Петербурге. Она заявила, что вся информация о гонораре конфиденциальна и прописана в договоре. Никакие источники, кроме нее, это знать не могут, а сама она раскрывать ее не имеет права. Пресса со ссылкой на источники пишет, что якобы West заработал 20 миллионов долларов на продаже билетов в России, не обязанных возвращать, этого не предусматривал контракт. Но Супчева в беседе с Business FM заявила, что не понимает, откуда взять эти цифры.
11: Это абсолютно желтая пресса. И недостоверный источник. И каких 20 миллионов? Вообще эта цифра не существует. Я не знаю, для чего и кто берет откуда эту информацию.
12: То есть это полностью абсолютно не соответствует действительности?
11: Абсолютно не соответствует действительности.
12: Анна, а можете, что соответствует действительности, сказать?
11: Вся информация у нас с артистом конфиденциальная в договоре прописана. Никто ее не может знать, кроме меня. И никакие источники достоверные, кроме меня, ее не имеют. А распространять я договор, который защищен конфиденциальностью, вообще не имею права. Для чего? Чтобы меня засудили потом?
12: Вы не можете сказать, какая сумма была на самом деле перечислена Kanye West или его команде?
11: Когда вам кто-то из организаторов, который с артистом подписал договор, расскажет, какая у них сумма в контракте, вы мне первое позвоните и расскажите, пожалуйста, про это.
3: Анна Супчева, глава Say Agency. В концертном бизнесе стандартная практика, когда артист получает гонорар заранее, минимум за месяц до даты выступления. Что касается возврата денег, то, как правило, по контракту у него нет обязательств возвращать гонорар в подобной ситуации, если только он сам не пойдет навстречу организаторам. Комментирует директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский.
13: Стандартные контракты всегда, что артист в любом случае получает всю сумму до, если тур у него идет, то за месяц до первого мероприятия. Обычно минимум это месяц до даты. Уже деньги должны быть у него. А то, что не возврат денег, понимаете, здесь же нет форс-мажора как такового. У нас же нет указа Министерства культуры, допустим, Санкт-Петербурга, что запретить выступление такого-то артиста. Даже если бы это было, но это тоже не совсем тот самый форс-мажор.
12: Вообще выплата это обычно разовая? То есть деньги заранее перечисляются полностью или они там несколькими траншами?
13: Бывают 30% и 40%. Бывают 50 на 50. Мне кажется, что здесь, скорее всего, была сумма 50 на 50. Я уж не знаю, какой там гонорар, но сразу осилить такую сумму, я не думаю, что...
12: Получается, что в таких ситуациях организатор концерта вообще никак не защищен от форс-мажоров и отмен?
13: Это бизнес такой, это казино. Концертный бизнес, он это как с одной точки зрения достаточно прибыльный бизнес, с другой точки зрения рискованный. В бизнес очень большое количество каких-то факторов, которые ты не можешь предвидеть.
3: Тарас Волковинский. Концерты рэпера должны были пройти 10-11 октября на «Газпром-арене». Готов к труду, обороне и беспилотникам? В России вводят норматив ГТО по управлению дронами и запускают массовую подготовку пилотов БПЛА. Как пишут ведомости, об этом объявили на презентации федерального проекта «На высоте» в московском здании Народного фронта. В регионах оборудуют для этого специализированные классы. Более 700 образовательных организаций уже получили оборудование для обучения. Еще около 200 ожидают поставок. Среди инструкторов по управлению БПЛА в основном ветераны СВО. В каком виде может быть добавлена эта дисциплина в нормативах ГТО, рассуждает педагог дополнительного образования по военно-патриотической направленности, учитель ОБЖ Денис Чувашов.
14: Я думаю, скорее всего, будет на выбор, потому что не везде есть условия для обучения вождения БПЛА, поэтому нельзя делать ее обязательным.
15: А насколько управление дронами отвечает требованиям ГТО, где оценивают в первую очередь силу, выносливость, ловкость?
14: Не совсем правильно поставлен вопрос, потому что изначально ГТО готовил к труду и обороне молодое поколение. Соответственно, что было актуально на тот момент, тому и готовили. Например, когда-то было актуально готовить к прыжкам с парашютом. Готовили к прыжкам с парашютом, надо было собирать парашют и уметь прыгнуть и приземлиться. Сейчас актуально дроны, совершенно справедливо, что их туда вносят. Было бы это еще все обеспечено учебными комплексами, но это уже другой вопрос. Ведь до этого, например, были включены такие дисциплины, как стрельба. Для этого нужны тиры везде. Ну и что, у нас есть тиры, куда молодежь может ходить и учиться? Этих тиров нет.
3: Денис Чувашов. Кроме того, проект предусматривает всероссийские соревнования по пилотированию FPV-дронов. 1000 участников, прошедших отбор на симуляторах, смогут побороться за стажировки и работу ведущих компаний отрасли. На данный момент норматив ГТО по управлению дронами уже доступен в 6 пилотных регионах: Московская, Смоленская, Нижегородская области, Красноярский край, Чеченская республика и Республика Башкортостан. Глава Сбербанка Герман Греф описал портрет современного российского инвестора. В первую очередь, это тот, кто ориентируется в инструментах, не путает терминологию и уверенно пользуется технологиями искусственного интеллекта, отметил Греф на форуме «Сберинвестиции».
16: Инвестор 26-го года, я бы сказал, что это совсем другая птица. Это человек, который знает хорошо, что такое флоутер, и не путает его с надувным матрасом, на котором можно получить СПА-процедуру. Инвестор, который хорошо понимает, что такое реальная ставка. Спасибо Центральному банку, он нас всех научил. И здесь большая школа была пройдена, все понимают разницу между номинальной и реальной ставкой.
3: Герман Греф также поддержал инициативу Национальной ассоциации участников фондового рынка об изменении правил для индивидуальных инвестиционных счетов. Ранее ассоциация направила Минфину документ с предложениями, где отметила, что действующие условия ИС-3 недостаточно привлекательны для массового инвестора. Ассоциация предлагает сохранить 5-летний срок ИС-3, отказавшись от его повышения после этого года, сократить минимальный срок по этим счетам до 3 лет для инвесторов, носящих на них до 1 000 000 рублей в год, либо сохранить их право на получение на полученные вычеты при закрытии ИС по истечении 3 лет с открытия. Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями и по несколько раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ в самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области. За товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему Озон, выясняла Диана Чубанова.
17: Бизнес говорит.
18: В редакцию «Бизнес-ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
19: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолен. Думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. В самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2 500 000. С этого я уже должна заплатить, буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
18: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторение таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец, даже если он скупает все. Получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес-ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
20: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупателю с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 килограмм и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей. Слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
18: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке, а также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай маркетплейс признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.

0: рекламных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Деньги. Федеральный закон США запрещает размещение на денежных знаках страны портретов ныне живущих людей. Американские президенты могут попасть на банкноты только через 2 года после смерти. Традицию заложил еще Джордж Вашингтон, запретив размещать свои портреты на первых американских долларах.
3: История денег на Business FM.
4: Строго по делу. Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
5: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
4: Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Альфа-банк запустил облачный ИИ-сервис «Альфа-сканер», позволяющий бизнесу автоматически находить киберуязвимости во внешнем периметре компаний. Система проверяет доступные из интернета сайты, приложения и сетевые сервисы, в том числе так называемые теневые. Найденные проблемы классифицируются по степени риска. Наиболее серьезно дополнительно проверяют специалисты банка. Как отметил IT-директор банка Алексей Фетисов, «Альфа-сканер» объединяет автоматизированные инструменты, технологии ИИ и экспертизу специалистов, что позволяет быстрее выявлять новые угрозы, не отставать от злоумышленников. Сервис изначально создавался для внутренней инфраструктуры финорганизации и помогает бизнесу защищать внешний периметр с учетом подходов, которые соответствуют высоким требованиям банковской инфраструктуры и предлагается как готовое решение для клиентов, подчеркнул Фетисов. Продажи сети Винлаб за 9 месяцев 2026 года выросли на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Только в третьем квартале рост составил 61%. В компании пояснили, что на динамику повлияло восстановление продаж после временного закрытия части магазинов в июле прошлого года из-за кибератаки. Средний чек с начала года увеличился на 8%, а посещаемость магазинов почти на 15%. Сейчас сеть насчитывает свыше 2000 торговых точек. Компания Lego представила коллекционную модель конструктора в виде первой PlayStation. Набор почти из 2000 деталей воспроизводит оригинальную консоль в масштабе 1:1. У модели есть функциональная крышка. При нажатии кнопки она открывается, а внутри находятся миниатюрные сцены по мотивам игр Gran Turismo и Ape Escape. Их можно достать и использовать отдельно. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
10: Двенадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM.
11: Business FM с теми, кто в теме.
12: В России теперь можно купить квантовый компьютер. Продажи моделей Snowdrop, разработанных в кластере Quantum Park, стартовали в сентябре. В студии Михаил Задорожный и мой собеседник сегодня точно в теме квантовых компьютеров. Приветствую Илью Родионова, руководителя кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и в ГУП в НИИА. Илья, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Начнем с базы, да? Что представляет собой квантовый компьютер Snowdrop? Вот коротко и просто для неспециалистов.
14: Если коротко сказать, то это модульная система, которая прежде всего состоит из криогенной платформы, которая позволяет охладить сам квантовый процессор и все системы, которые управляют им, до температуры практически абсолютного нуля. Дальше в систему входит непосредственно сам квантовый процессор и чипы, которые позволяют его считывать. Ну и дальше система управления самой криогенной платформой и непосредственно вычислителями. И все необходимое программное обеспечение, которое используется для разработки и запуска квантовых алгоритмов.
12: А как это выглядит?
14: Это устройство размером с небольшую комнату, приблизительно 2,5 на 2,5 метра и высотой около 3,5 метров. И оно подключается к классическому вычислителю, который мы сегодня все с вами используем, и работает в режиме сопроцессора. Точно так же, как сегодня мы используем графические карты, которые помогают нам в высокопроизводительных вычислениях.
12: о самих квантовых компьютерах Snowdrop. Вот в каких областях они наиболее эффективны?
14: Давайте я на примере. Вот у нас уже год на облачной платформе Baumann Actilion запущены наши квантовые процессоры. Их используют компании из нефтегазового сектора, наши якорные партнеры из компаний, связанных с энергетикой. И уже сегодня для ряда компаний из финансового сектора продемонстрировано решение определенных их специфических задач. Тут надо сразу оговориться, что мы сейчас все находимся на этапе освоения квантовых алгоритмов. Математика отличается, поэтому все компании, которые работают сегодня у нас на облаке, они активно проходят фазу именно внедрения и освоения своих вычислительных алгоритмов, блоков квантовых вычислений. Но основные области — это, конечно, финансовая аналитика, это разработка лекарств, это задачи материаловедения, задачи искусственного интеллекта и кибербезопасности. Много задач из логистики.
12: Как, кстати говоря, оценить производительность квантовых компьютеров? Ну, понятно, наверное, что 2 кубита – это лучше, чем 1 кубит. Вот. Но на каком-то примере просто хочется понять, что дает использование квантового компьютера. Да? Вы говорите, разработка лекарств. Вот без квантовых вычислений это занимает там условно 5 лет, а с квантовыми вычислениями условно 1 год.
14: На самом деле, на данный момент в мире согласованных всеми методик оценки производителей квантовых процессоров не утверждены. Для суперкомпьютеров такие методики есть, а для квантовых сопроцессоров они сейчас в активной фазе разработки. Мы тоже такую методику у себя разработали и с коллегами ее согласовываем внутри страны. Второй момент. Что можно посчитать и сделать, как сравнить? Я приведу один из последних примеров. Компании Riken, это Япония совместно с США, на суперкомпьютере Fugaku вместе с квантовыми сопроцессорами IBM посчитали самую биологически значимую крупную молекулу. Она содержит в себе более 12 тысяч атомов. Отдельно суперкомпьютер с такой задачей справляется за очень протяженное количество времени, ну то есть это годы. Темп развития их очень динамичный, потому что если сравнить эту же команду еще полгода назад, они могли посчитать только 300 атомов в молекуле. Вот за это время и размер увеличился почти в 40 раз, и точность расчетов, ключевой момент, вырос более чем в 200 раз.
12: Вернемся к вашим компьютерам квантовым. Вот базовая модель Snowdrop стоит порядка 170 миллионов рублей, и по текущему курсу, ну, это плюс-минус 2 миллиона долларов. Что за эти деньги можно купить за рубежом? Вообще, вот сравните по стоимости квантовые компьютеры, которые существуют, а не которые еще в разработке.
14: Давайте я уточню сразу, что 170 миллионов – это стартовая стоимость масштабируемой платформы. Дальше каждый из заказчиков собирает конфигурацию этой машины в соответствии с теми задачами, которые планируются решать. Все машины, которые сегодня продаются, квантовые вычислители, можно условно разделить на 3 класса машин. Это исследовательские системы начального уровня. Стоимость в мире составляет приблизительно от 1 до 3 миллионов долларов. И это системы до где-то 5-7 кубитов. Они не очень точные. На них можно начать пробовать что-то делать и начать пробовать обучаться именно применению квантовых алгоритмов. Второй класс – это исследовательские системы уже среднего уровня. Это где-то от 10 до 60 кубитов. И такие системы стоят от 3 до 15 миллионов долларов. Платформа, которую мы сегодня предлагаем, она относится как раз к исследовательскому классу. И есть еще большие, их можно уже назвать промышленными системами, они уже стоят до 500 миллионов долларов. Это большие 100-кубитные установки, которые используются самыми мощными суперкомпьютерами, пример расчетов, которых я только что упоминал. Мы по стоимости находимся абсолютно в рынке, даже можно сказать, что можем предложить нашим покупателям более выгодные условия, чем сегодня предлагают компании из других стран.
12: У китайцев есть совсем недорогой компьютер, который они позиционируют как квантовый. Он там стоит, по-моему, что-то порядка 5000 долларов, да?
14: 5000 долларов, да.
12: Это тоже квантовый компьютер или это не совсем квантовый компьютер?
14: Это совсем не квантовый компьютер, я бы сказал. То, о чем вы говорите, я не буду называть компанию, но она нам хорошо известна, и даже некоторые попытались их купить. Это 2-3-кубитные машинки такие настольные, которые фактически могут позволить вам только ознакомиться с тем, что такое кубит, и, может быть, сделать 1-2 операции. Отношение, конечно, к каким-то алгоритмам, квантовым вычислителям это не имеет.
12: Как вы считаете, вот с развитием технологий будет ли повышаться доступность квантовых вычислений? Ну, там, допустим, через какое-то время, через 5 лет, купить квантовый компьютер сможет, ну, почти любой желающий. Или это все равно такой нишевый продукт, и он не может стоить дешево?
14: Он точно не может стоить дешево, и точно в среднесрочной перспективе его сможет использовать каждый гражданин развитой мировой страны. Почему? Потому что, ну, сегодня ЦОД или Центр обработки данных никто из нас с вами не покупает себе, но используем мы его при каждом входе в наш телефон. Вот квантовые компьютеры будут использоваться в такой же парадигме. Сегодня уже есть архитектуры квантово-центричных ЦОДов, центров обработки данных, и пользователь фактически даже не будет знать, что он использует квантовые сопроцессоры, но будет получать на порядке более сложные сервисы. Ну, то есть это задачи от получения кредитов и ипотеки до диагностирования с помощью и помощников собственных болезней и выписывания лекарств. Я условно сейчас говорю, но это вычислительные мощности, которые будут доступны абсолютно каждому гражданину нашей страны.
12: Можно ли вообще оценить как-то эффект от появления в продаже квантовых компьютеров на экономику всей страны? Ну и вообще, много ли стран, которые теперь, как и Россия, могут похвастаться наличием коммерческих продаж квантовых компьютеров?
14: Давайте сначала с простого вопроса. До наших продаж в мире коммерческими продажами квантовых компьютеров могли похвастаться только 3 страны. Это США, Китай и Финляндия. Ну вот на сегодня мы присоединились к этому триумвирату. А с точки зрения влияния на экономику в целом, влияние прогнозируется очень существенное. По оценкам различных ведущих мировых компаний, тут можно оценки McKinsey или Pricewaterhouse привести, оценки от влияния только квантовых вычислений, это порядка от 1 до нескольких триллионов долларов к 2035 году. Ну, это примерно сопоставимо с ВВП там, Италии или Канады. Но это я сейчас говорю только о квантовых вычислениях непосредственно целым, потому что на самом деле они повлияют напрямую и на системы искусственного интеллекта, а это еще примерно там 2-5 триллионов. Ну, то есть общий вклад в экономику как мировую, так и нашей страны, он может составлять десятки процентов. Я, конечно, не говорю, что это продажи только квантовых сопроцессоров или вычислителей, но это создание таких гибридных высокопроизводительных вычислителей и дальнейшие сервисные и различные типы услуг, которые используют эти вычислители в нашей повседневной жизни.
12: Ну что ж, мы тоже теперь немножко больше в теме квантовых вычислений. Гость Business FM Илья Родионов, руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и ВГУП в НИИА. Илья, спасибо большое за уделенное время. Всего хорошего.
14: Спасибо вам. Всего доброго.
11: Business FM. С теми, кто в теме.
10: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
11: Реклама.
0: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Реклама – наша профессия. Одним из апологетов активных маркетинговых коммуникаций был Томас Липтон. В его арсенале были необычная выкладка товаров и особый дизайн витрин, еженедельно обновляемые рекламные плакаты. Однажды, рекламируя бекон, Липтон прогнал через весь Глазго стадо свиней, прикрепив каждому животному табличку. «Я иду в магазин Липтона. Там продается лучший бекон из Ирландии». Реклама – наша профессия.
11: Наизусть. Марк Твен.
15: 1 апреля – это день, который напоминает нам о том, кто мы такие, все остальные. 364 дня.
11: Наизусть. На Business FM.
16: Business FM. Новости. Коротко.
10: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Эстония попросила исключить из 22-го пакета санкций ЕС российскую компанию, связанное с ней физлицо. Предприятие поставляет эстонскому заводу материалы, имеющие стратегическое значение для Европы, заявила пресс-секретарь представительства республики в Брюсселе Керстин Лепик. По ее словам, компания NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов, которые импортируют из России. Онлайн-покупка билетов на автобусы временно недоступна в Подмосковье из-за приостановки работы дата-центра. Об этом сообщили в Мострансавто. По предварительным данным, восстановление сервиса займет до 24 часов. Оплатить проезд можно в автобусе через валидатор или мобильный терминал у водителя. У блогера Романа Алехина прошли обыски, сообщили в его телеграм-канале. У него изъяли ноутбук и телефон, уточнила супруга блогера. Алехина в России признали иноагентом в сентябре 2025 года. Причина формирования негативного образа военнослужащих и распространения материалов других иноагентов. Производство вина во Франции может упасть до 70-летнего минимума из-за засухи, пишет Bloomberg. Виноградники пострадали от изнуряющей жары. Урожай этого года будет, согласно прогнозам, ниже, чем в 2024-м, когда из-за неблагоприятных погодных условий объем производства упал до самого низкого уровня с 1957 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса и уже не только Яндекс работают с перебоями из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью. Работа этого ЦОДа сейчас полностью остановлена. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Кушнер и Дмитриев, а также другие высокопоставленные российские и американские чиновники обсуждают привлечение американского инвестора к газопроводам «Северный поток», чтобы перезапустить их после завершения конфликта. Это сообщает Reuters со ссылкой на источники. При этом агентство отмечает, что остается неясным, насколько Вашингтон заинтересован в возобновлении поставок российского газа на европейские рынки. Сберегать под подушкой. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Правда, не все эксперты уверены, что это становится трендом. Все подробности в эфире. Business FM. Из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса произошел пожар. Часть сервисов компании работает с перебоями. Пострадала площадка в городе Сасово Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля предприятия. В пресс-службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет. В работе разных приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. В основном это профессиональные бизнес-сервисы. В частности, виртуальная машина Compute Cloud, облачное хранилище Object Storage, а также приложение SpeechKit по распознаванию и синтезу речи и Smart Web Security, который фильтрует входящий трафик. Насколько это важный софт для бизнеса, рассказывает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
17: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
10: Алексей Горелкин. Кроме того, нестабильно работают Яндекс.Пэй, Яндекс.Маркет, Яндекс.Документы, Яндекс.Почта. К примеру, с трудностями столкнулся слушатель бизнес-ФМ Георгий Фомичев.
18: Ситуация с почтой, в общем, выглядит критической, потому что не отзывается ни почта, ни Яндекс.ру, ни Яндекс.ком, Яндекс.Диск, то есть практически все парализовано и на самом деле реально работа прямо стоит. Поэтому надеемся, что специалисты Яндекс как-то нормализуют и как-то восстановят доступ, но вообще очень нехорошие ощущения.
10: Георгий Фомичев. ЦИАН тоже фиксирует сбой в работе своего сайта после повреждения дата-центра Яндекса. Отмечается, что по предварительным данным восстановление сервиса займет до 24 часов. Недоступные сайты ряда российских девелоперов, включая А101, Гранель и Брусника. Команда Яндекс.Клод рекомендовала клиентам перенести нагрузку в другие зоны доступности. Устранить проблему будет довольно просто, считает соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
19: У каждого цода есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества к цоду. Вывод из строя конкретного одного цода для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование. Вот такой крупного игрока в области хранения облачных технологий. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос центра обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
20: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет? И тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
19: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят сервера в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
10: Максим Горшенин. Добавлю также, что в Подмосковье временно недоступна онлайн-покупка билетов на автобусы из-за приостановки работы дата-центра. Это сообщил региональный перевозчик Мострансавто. Дата-центр Яндекса в Сасово-Рязанской области запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Мощность площадки до 12 мегаватт. Инфраструктура рассчитана на десятки тысяч серверов. Этим утром в моменте акции Яндекса на Мосбирже упали почти на 3%, а сейчас чуть меньше. Минобороны России сообщает, что над российскими регионами минувшей ночью были сбиты или подавлены 399 БПЛА. Минобороны, вопреки обыкновению, сегодня не сообщала о ночных атаках на Украину. Зато украинские СМИ говорят об экстренных отключениях электричества в Киеве и области, как следствие о перебоях с водоснабжением. Глава Госдепартамента США Марко Рубио высказал мнение, что Россия и Украина находятся в стратегическом тупике, который может быть разрешен либо переговорами, либо из эскалацией. Но перспективы переговорного урегулирования конфликта сейчас не просматриваются. Также, по его словам, весь мир опасается, что ситуация может обостриться и что, возможно, конфликт разрастется. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, выхода на мирное урегулирование в украинском конфликте действительно пока не прослеживается. Урегулирование должно быть комплексным, заморозка не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срыва, сказал Песков. Мобильные операторы напомнили крупным банкам, что уже с 15 октября будут блокировать непромаркированные звонки. Так они призвали к выполнению закона Минцифра, по которому все организации должны за свой счет обеспечить маркировку исходящих вызовов. Так абонент будет понимать, что звонит ему именно банк, а не мошенник. Крупные игроки, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк и Т-банк, платить отказываются. За маркировку каждого исходящего вызова надо доплачивать по 30 копеек. Массовые обзвоны будут обходиться в сумму до 20 миллиардов рублей в год. Банки говорят, что из-за своих размеров будут нести самые большие затраты на рынке. Ответ банкам дал генеральный директор Мегафона Хачатур Памбухчан на пленарной сессии форума «Цифровые решения» и привел такое сравнение.
21: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора, они не видят, не понимают у них что-то со зрением. Дальше они граждане требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится, а не так, как работает светофор. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд. Честно, есть огромное количество законов, которые регулируют все виды деятельности в России. Почему один этот закон на протяжении года вызывает такое со стороны банков очень странное отношение? Причем понятно же, людям это нужно, это полезно. Закон принят, закон надо соблюдать. Сори, 15 числа мы отключим звонки, которые не будут маркированы.
10: Хачатур Памбухчан, гендиректор Мегафона. По его словам, какие бы объяснения ни придумывали такие водители, они все равно остаются нарушителями. У нас не останется других рычагов, кроме как стрелять по колесам. Российскую телеком-отрасль в ближайшие годы ожидают большие изменения, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Это регуляторные, инфраструктурные, технологические изменения, в том числе в связи с переходом на искусственный интеллект. Поэтому мне кажется, что телеком будет динамично колбасить, отметил Шадаев. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения. Чуть меньше, 37%, все-таки предпочитают хранить деньги в банке. Правда, громкие заголовки о тренде на наличные могут ввести в заблуждение, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклиен. Если смотреть на их долю в общей денежной массе, никакого тектонического сдвига нет.
1: Не всегда обращают внимание, когда есть броские заголовки о том, что наличные в обращении выросли на сколько-то сотен миллиардов рублей за месяц, что, вообще говоря, совокупная денежная масса в широком определении в России на 1 сентября составляла 151 триллион. И она тоже растет достаточно быстрыми темпами, порядка 13% в годовом выражении сейчас. Наличные действительно растут чуть-чуть более высокими темпами, порядка 20% в годовом выражении. Сейчас есть эффект очень высокой базы по депозитам. Говоря простым языком, в 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Год назад это были ставки 17-18% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13% по каким-то акционным, лестничным вкладам, либо выполнением определенных условий, это там может быть 14, максимум 15% годовых, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом стоит помнить, что, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
10: А Иван Уклиен, директор по банковским рейтингам эксперт РА. При этом снизились не только ставки по вкладам, но и возможность заработать с помощью других финансовых инструментов. Это тоже ведет к переходу на наличные, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
2: Инвестировать на финансовом рынке в последние годы становится все более сложно. На рынке высокодоходных облигаций дефолты, рынок российских акций падает уже третий год подряд, поэтому заработать становится сложно. Кроме того, и усиливается контроль центральным банком за операциями банков. Поэтому наличные становятся достаточно популярным инструментом. Кроме того, некоторые граждане через наличные минимизируют свои налоговые риски. Но, конечно, главный риск хранения денег наличными – это инфляция. Для банков уход граждан в наличные, конечно, не выгоден, так как они теряют клиентскую базу, но что там предпринять активное в этой ситуации, у них просто не хватает возможностей.
10: Сергей Суверов. Сыграли роли перебои с мобильным интернетом. Это резко уменьшило возможности оплаты телефоном или через СБП, поэтому многие стали носить с собой наличные.
22: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
24: «Бизнес ФМ». Инструкция по применению.

0: Кемерсе. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
2: В 1937 году в Германии химики компании Bayer случайно синтезировали новое вещество с весьма необычными свойствами. Оно было гибким и упругим, но легко рвалось. Его назвали пенополиуретан. Сфера применения этого материала оказалась широчайшей. Тепло- и шумоизоляция, набивка для мебели и игрушек, в автомобильной и обувной промышленности, в строительстве. Но Вторая мировая война поставила на этих планах крест. Лишь в 1950-х годах, когда германская экономика стала восстанавливаться и активно отстраивались разрушенные города, интерес к пенополиуретанам вернулся. К 1960-му разными компаниями суммарно было изготовлено уже более 50 тысяч тонн этого материала. В это же время норвежская фирма «Поролон» начала поставлять листовой пенополиуретан в Советский Союз. И название «Поролон» на десятилетия закрепилось за любым эластичным пенополиуретаном.
0: Имя нарицательное на Business FM.
3: Курсом.
0: Погода в Москве.
4: Плюс 15 в столице сейчас. Теплее сегодня уже не будет. Без осадков. Завтра дождики. В пятницу днем до плюс 16. А еще синоптики предупреждают, что завтра будет сильный вечер. Ветер. Четырнадцать 16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Россия и США обсуждают возможность возвращения российского газа на европейский рынок. В частности, как пишет Рейтер со ссылкой на источники, речь идет о возможном участии американского инвестора в проекте «Северный поток». Подобная сделка дала бы инвесторам из США возможность зарабатывать на поставках энергоносителей, правда, только после завершения конфликта России и Украины. В обсуждении инициативы, по данным агентства, участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять Трампа Джаред Кушнер. Насколько подробно стороны прорабатывали вопрос, неизвестно. Возобновлению поставок российского газа пока мешают санкции США и Евросоюза. Власти Германии вовсе выступают против его закупок, потому что в среднесрочной перспективе такая сделка маловероятна, подчеркивает Рейтер. В то же время считать публикацию пустой не стоит. Нет дыма без огня, говорит заместитель гендиректора по газовым проблемам Алексей Гривач.
5: Вполне вероятно, что американская сторона, американские переговорщики, которые действительно совершили ряд вояжей в рамках украинского урегулирования в прошлом месяце, могли эту тему опять поднять. Но это уже, как известно, не первый подход к снарядам с их стороны. К сожалению, предыдущие разы они продемонстрировали неспособность выполнять свою часть обязательств в рамках достигнутых договоренностей по украинской теме и по сопутствующим вопросам нормализации экономической деятельности между Россией, США и другими сторонами, которые сейчас находятся фактически в режиме либо блокировки, либо такое открытое противостояние экономического. Что касается, с предыдущих попыток изменилась несколько среда. Мир находится в очень такой сложной энергетической ситуации, острый энергетический кризис, которому Вашингтон приложил немало,

0: огромных усилий, чтобы он состоялся и дошел до такой степени. Поэтому возможно, что европейские так называемые союзники США могут быть более сговорчивыми и, соответственно, попробовать реализовать те договоренности, которые могут быть достигнуты в этой сфере, в том числе в сфере какой-то разблокировки поставок газа на европейский рынок. Это может быть часть пакета урегулирования более широкого. Но при этом, конечно, массив, инерция накопленных противоречий коммерческих, юридических, политических, она очень велика там в Европе. Все это будет очень непросто даже притормозить, не говоря уже о развороте. Но, конечно, нет ничего невозможного, и если будет политическая воля и железная рука, которая ее будет проводить, почему бы нет.
1: Алексей Гривач, замгендиректора по газовым проблемам. Тем временем в Германии продолжается судебный процесс по делу о подрыве северных потоков. В начале октября суд Гамбурга отказал операторам Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в праве участвовать в разбирательстве в качестве соистцов. Первое заседание назначено на 14 октября. Всего суд запланировал 16 заседаний до середины декабря. И пока официальный Берлин против возобновления закупок российского газа в некоторых партиях Германии, в частности в АДГ, продолжает звучать призывы к проведению международного расследования подрывов газопроводов и их восстановлению. Там полагают, что Германия не сможет сохранить свою промышленность в прежнем виде без запуска уцелевшей нитки Северного потока-2. Урожай уже не тот. Британские ученые обнаружили, что овощи и фрукты обеднели на питательные вещества. Некоторые привычные сельхозкультуры Великобритании стали содержать меньше полезных веществ, чем несколько десятилетий назад. Причем местами овощи, зерновые и фрукты потеряли почти половину необходимых человеку элементов, пишет Daily Mail. Возможная причина – ухудшение качества почвы. В результате, чтобы получить привычное количество полезных веществ, человеку может потребоваться значительно больше продуктов, чем раньше, отмечает газета.
2: Результаты исследования говорят о том, что сегодня взрослому человеку может требоваться в два раза больше овощей, чем в 1960 году, чтобы получить такое же количество важных витаминов и минералов. Многие сельхозкультуры могли потерять от 20 до 50% ключевых питательных веществ, в том числе калия, железа, селена и цинка. Ученые связывают это со снижением качества почвы, и по их оценке последствия могут быть серьезными. Дефицит этих веществ потенциально может возникнуть примерно у 5 миллионов человек. Например, мужчинам рекомендуется получать около 75 микрограммов селена в день, женщинам около 60. Но из-за снижения содержания питательных веществ пшеницы, женщине теперь пришлось бы съесть 4 кусочка цельнозернового хлеба, чтобы получить только треть суточной нормы селена. Недостаток железа и калия может быть связан с сильной усталостью, нарушениями работы сердца и ослаблением иммунитета. А чтобы получить необходимое количество калия, человеку теперь по расчетам ученых пришлось бы съедать около 8 картофелин. Но с масштабом проблемы согласны далеко не все эксперты. Некоторые полагают, что гораздо большую угрозу для здоровья представляет неправильное питание. Только примерно треть взрослых употребляет рекомендованные 400-500 грамм фруктов и овощей в день. Что касается качества почвы, то ситуацию, по мнению ученых, можно улучшить. Например, выращивать культуры, которые восстанавливают питательные вещества в почве, и шире использовать методы органического бережного земледелия.
1: Проблема снижения качества почвы затрагивает не только Великобританию, но и Россию. Правда, все-таки в меньшей степени, говорит эксперт в сфере пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
3: Отчасти я с ними согласен, но первое, что причина снижения нутриентной плотности, это, конечно же, интенсивное замедление и истощение почвы. Современные методы сельского хозяйства ориентированы на максимальную урожайность, что, конечно же, и приводит к таким серьезным проблемам. И здесь такая она одна из важных проблем. Виновных в ней нет, сами понимаете. Время мы шагаем вперед. Также, знаете, это выращивание монокультур. Одной или той же культуры на одном поле из года в год лишает почву возможности восстанавливать баланс питательных веществ. Это в любом случае происходит всегда. Их необходимо подкармливать, их необходимо удобрять. Но не всегда это происходит. Никому для нас не секрет, да, что используют удобрения при выращивании. Это азотные, фосфорные, калийные удобрения. Они стимулируют быстрый рост растений, но часто игнорируют потребность в почве в широком спектре микроэлементов, от которых напрямую и зависит наш витаминно-минеральный состав. Но также, наверное, при выведении новых сортов приоритет отдается размерами плодов, скорости роста и устойчивости его к болезням. А вот накопление полезных веществ, конечно, может быть, остается в стороне. Потому что существуют такие культуры, которые И сейчас это очень перспективно. Культуры выращивать те, которые могут на обедненных почвах расти, морозостойкие, то есть и погодным условиям более стойкие, и урожайные. На это сделан акцент. А на его витамино-минеральный комплекс это уже будет вторая часть. Также логистика. Зачастую может страдать из-за логистики. Почему это происходит? Потому что многие продукты, овощи, фрукты привозятся гораздо раньше в магазин, чем они созреют.
4: И сопоставимо в этом смысле с Британией или все-таки нет?
3: У нас такой глобализации нет, как у них.
1: Валерий Бурматнов, эксперт в сфере пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха. В России качество продукции тоже регулярно проверяют. В частности, из данных Роспотребнадзора за 2019-2024 годы следует, что только в 5% проб овощной продукции обнаруживали несоответствие по содержанию пестицидов, нитратов, витамина С, железа и калия. Логистическая ошибка стала причиной скандала в Пентагоне. Китай случайно получил детали американского истребителя. Речь идет о самолете F-35. Из-за ошибки при транспортировке его детали оказались в распоряжении КНР. Как пишет Bloomberg, груз из Австралии должны были отправить в США через Южную Корею и Тайвань. Ну а сотрудник логистической службы пропустил это важное письмо. В итоге теперь Пентагон и Госдепартамент пытаются выяснить, не была ли якобы случайная отправка спланирована заранее, отмечает агентство.
5: Детали истребителя F-35 оказались в Китае после того, как логист одной из американских компаний пропустил письмо со строгим предупреждением не отправлять груз через Гонконг. В письме экспедиторской компании сообщалось, что детали, а это фонарь кабины и створка оружейного отсека, покрыты радиопоглощающим материалом. По американским правилам экспортного контроля такой груз нельзя перевозить через определенные страны, в их числе и Китай. Изначально детали должны были отправиться из Австралии в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань, но помешала спешка. Отправка задержалась, и в попытке ускорить доставку груз по ошибке отправили через Гонконг. В Пентагоне сообщили, что уже предпринимают меры, чтобы подобное не повторилось. Представитель Госдепартамента, отвечающий за соблюдение правил экспортного контроля, также участвует в расследовании. При этом Минобороны США заявила, что сами военные не координировали эту перевозку и называют детали непригодными для использования. Но американские чиновники все равно потребовали проверить всю международную цепочку поставок вооружений, чтобы подобные ошибки больше не произошло.
1: Это не первый случай, когда американская страна сообщает об утечке чувствительной информации, связанной с F-35. Один из самых известных кейсов произошел в 2016 году, когда китайский бизнесмен Су Бин признал вину в участии во взломах американских оборонных компаний. По данным Минюста США, среди похищенных материалов были в том числе данные по истребителям F-35 и F-22. В результате Су Бин получил почти 4 года тюрьмы.
6: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
7: Зарина, Бифри, Love Republic, Sella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Zara. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
6: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Нобелевскую премию по литературе за 2026 год присудили канадской писательнице Энн Карсон. Она вручается за смелое и новаторское творчество, которое, вступая в игровой диалог с классической традицией, создало новые формы современной литературы, сообщается на сайте Нобелевского комитета. Великобритания ввела очередные санкции против 26 физических и юридических лиц, а также против 12 судов, связанных с Россией. В обновленный черный список в том числе вошли Зарубежнефть, головное юрлицо Иркутской нефтяной компании, банк «Столичный кредит» и ряд поставщиков оборудования и электронно-компонентной базы, включая Воронежскую НЛ. В списке компаний предприниматели не только из России, но также из Турции, Китая, Нидерландов и Киргизии, в том числе Киргизская государственная платежная организация «Процессинг Кейджи». Россию в ближайшие годы ждут масштабные изменения в сфере телекоммуникаций. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Они затронут архитектуру сети, регулирование отрасли и внедрение искусственного интеллекта. По словам министра, уже в октябре должно появиться отечественное оборудование для сетей 5G. Шадаев также выразил надежду на запуск его полномасштабного производства в России. Комплексной модернизации службы занятости в 2027 году примут участие 11 регионов. Это в том числе 3 субъекта, где модернизацию начали в 2026-м. Якутия, ЛНР и Запорожская область, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, по итогам нынешнего года полное обновление сети центров занятости произошло уже в 57 субъектах. В следующую трехлетку необходимо развернуть сеть кадровых центров работы в России по всей стране. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Разоблачение сеанса черной магии. Say Agency опровергли в беседе с Business FM информацию, что Канье Уэсту досталось 20 миллионов долларов за отмененное выступление в России. Условия соглашения с артистом в концертном агентстве назвали коммерческой тайной. В России вводят норматив ГТО по управлению дронами и запускают массовую подготовку пилотов в ПЛА. Как пишут ведомости со ссылкой на Народный фронт, в рамках проекта в 70 регионах оборудуют спецклассы, число которых уже в октябре должно достигнуть 100. Задуманы также всероссийские соревнования по пилотированию FPV-дронов. Сберегать под подушкой. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Правда, не все эксперты уверены, что это становится трендом. Подробности в эфире «Бизнес FM». Никакой цифры в 20 миллионов долларов вообще не существует. Глава Say Agency Анна Супчева в интервью Business FM опровергла публикации, что именно такую сумму заработал Канье Уэст на отмененных концертах в Петербурге. Она заявила, что вся информация о гонораре конфиденциальна и прописана в договоре. Никакие источники, кроме нее, это знать не могут. А сама она раскрывать ее не имеет права. Пресса со ссылкой на источники пишет, что якобы Уэст заработал 20 миллионов долларов на продаже билетов в России не обязан их возвращать. Этого не предусматривал контракт. Но Супчева в беседе с Business FM заявила, что не понимает, откуда взяты эти цифры.
9: Это абсолютно желтая пресса. И недостоверный источник. Никаких 20 миллионов. Вообще эта цифра не существует. Я не знаю, для чего и кто берет откуда эту информацию.
10: То есть это полностью абсолютно не соответствует действительности?
9: Абсолютно не соответствует действительности.
10: Анна, а можете что соответствует действительности сказать?
9: Вся информация у нас с артистом конфиденциально в договоре прописана. Никто ее не может знать, кроме меня. И никакие источники достоверные, кроме меня, ее не имеют. А распространять я договор, который защищен конфиденциальностью, вообще не имею право. Для чего? Чтобы меня засудили потом?
10: Вы не можете сказать, какая сумма была на самом деле перечислена Канье Уэсту или его команде?
9: Когда вам кто-то из организаторов, который с артистом подписал договор, расскажет, какая у них сумма в контракте, вы мне первое позвоните и расскажите, пожалуйста, про это.
1: Анна Супчева, глава Ansi Agency. В концертном бизнесе стандартная практика, когда артист получает гонорар заранее, минимум за месяц до даты выступления. Что касается возврата денег, то, как правило, по контракту у него нет обязательств возвращать гонорар в подобной ситуации. Если только он сам не пойдет на встречу организаторам. Комментирует директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский.
11: Стандартные контракты всегда, что артист в любом случае получает всю сумму до, если тур у него идет, то за месяц до первого мероприятия. Обычно минимум это месяц до даты. Уже деньги должны быть у него. А то, что не возврат денег, понимаете, здесь же нет форс-мажора как такового. У нас же нет указа Министерства культуры, допустим, Санкт-Петербурга, что запретить выступление такого-то артиста. Даже если бы это было, но это тоже не совсем тот самый форс-мажор.
10: Вообще выплата это обычно разовая? То есть деньги заранее перечисляются полностью или они там несколькими траншами?
11: Бывает 30% и 40%. Бывает 50 на 50. Мне кажется, что здесь, скорее всего, была сумма 50 на 50. Я уж не знаю, какой там гонорар, но сразу осилить такую сумму, я не думаю, что...
10: Получается, что в таких ситуациях организатор концерта вообще никак не защищен от форс-мажоров и отмен?
11: Это бизнес такой, это казино. Концертный бизнес, он это как с одной точки зрения достаточно прибыльный бизнес, с другой точки зрения рисковый. В бизнес очень большое количество каких-то факторов, которые ты не можешь предвидеть.
1: Тарас Волковинский. Концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром-арене». В конфликте Киева и Сеула новый поворот. Южная Корея отзывает своего посла из Украины, заявили в МИДе Азиатской Республики. Причиной стал спор о раскрытии информации о перемещении военнопленных, пишет Ренхаб Ньюс. Все началось с того, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН рассказал, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Власти Южной Кореи сочли эту огласку нарушением договоренности между странами. Информация должна была остаться конфиденциальной ради безопасности военных и их родственников, остающихся в КНДР. После чего Украина извинилась, но в Сеуле сочли это недостаточным и пообещали решительные дипломатические меры. Чем вызвана такая жесткая конфронтация со стороны Южной Кореи, рассуждает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.
12: Та операция, которая была проделана для того, чтобы двух северокорейских военных, которые попали в плен на Украине в начале прошлого года, вывезли в Южную Корею, это нарушение всех норм и правил, потому что пленного надо возвращать в ту страну, откуда он пришел. Совершенно понятно, что Северокорея это оценивает как враждебную позицию, враждебный поступок. Южная Корея заявляет о том, что они это сделали в гуманитарных интересах. Но для этого надо было все-таки с северокорейцами тогда провести переговоры. И поэтому и Южная Корея, и Украина нарушили нормы международного права по обращению с военнопленными.
13: Почему это настолько оказалось важным южнокорейской стороне?
12: Вопросы, связанные и авторитетом, и реноме самой Южной Кореи. Президент Южной Кореи говорит о том, что надо с Северной Кореей нам устанавливать отношения мирного сосуществования. После такого, какое может быть мирное сосуществование? Вот этим шагом они очень многое потеряли в своем международном авторитете. И перед народом, и перед международным сообществом. Для населения Южной Кореи очень важно, чтобы между Северной и Южной Кореей не возникло военного конфликта. Это более важно, чем судьба этих двух человек. Плюс к этому население еще и очень оскорблено тем, что это все было сделано в тайне.
1: Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока. Эксперты считают, что затяжной конфликт невыгоден обеим странам. Южная Корея с начала СВО предоставляла Украине гуманитарную и финансовую помощь. Киев, в свою очередь, располагает ценной информацией о сотрудничестве России и КНДР. Поэтому резкий разрыв отношений мог бы навредить стратегическим интересам как Сеула, так и Киева. Между тем, политолог Георгий Бофт не исключает, что вслед за осложнением отношений между странами может последовать некоторое ослабление санкций Сеула против Москвы. Во всяком случае, поставки топлива уже были. Проход южнокорейского судна через СМП тоже, отмечает эксперт. Готов к труду, обороне и беспилотникам. В России вводят норматив ГТО по управлению дронами и запускают массовую подготовку пилотов БПЛА. Как пишут ведомости, об этом объявили на презентации федерального проекта на высоте в московском здании Народного фронта. В регионах оборудуют для этого специализированные классы. Более 700 образовательных организаций уже получили оборудование для обучения. Еще около 200 ожидают поставок. Среди инструкторов по управлению БПЛА в основном ветераны СВО. В каком виде может быть добавлена эта дисциплина в нормативы в ГТО, рассуждает педагог дополнительного образования по военно-патриотической направленности учитель ОБЖ Денис Чувашов.
14: Ну, я думаю, скорее всего, будет на выбор, потому что не везде есть условия для обучения вождения БПЛА, поэтому нельзя делать ее обязательно.
15: А насколько управление дронами отвечает требованиям ГТО, где оценивают в первую очередь силу, выносливость, ловкость?
14: Не совсем правильно поставлен вопрос, потому что изначально ГТО готовил к труду и обороне молодое поколение. Соответственно, что было актуально на тот момент, тому и готовили. Например, когда-то было актуально готовить к прыжкам с парашютом. Готовили к прыжкам с парашютом, надо было собирать парашют и уметь прыгнуть и приземлиться. Сейчас актуально дроны, совершенно справедливо, что их туда вносят. Было бы это еще все обеспечено учебными комплексами, но это уже другой вопрос. Ведь до этого, например, были включены такие дисциплины, как стрельба. Для этого нужны тиры везде. Ну и что, у нас есть тиры, куда молодежь может ходить и учиться? Этих тиров нет.
1: Денис Чувашов. На данный момент норматив ГТО по управлению дронами уже доступен в 6 пилотных регионах, рассказывает представитель Народного фронта Александр Косауров.
16: Это Московская область, Нижегородская, Смоленская область, Красноярский край, Чеченская республика и республика Башкортостан. Там сейчас планируется апробация поэтапно внедряемого норматива ГТО по управлению БПЛА. Управление дронами в человеке развивает очень-очень много навыков. Как минимум это развивается концентрация внимания, умение распределять между несколькими потоками информации. То есть пилот во время своего полета, он должен знать карту, предусмотреть возможные угрозы, параметры полета, и тренируется и память. Потому что в голове нужно удерживать множество деталей до, во время и непосредственно после полета. Также принятие решения в нештатных ситуациях.
1: Александр Косауров. Кроме того, проект предусматривает всероссийские соревнования по пилотированию FPV-дронов. 1000 участников, прошедших отбор на симуляторах, смогут побороться за стажировки и работу в ведущих компаниях отрасли. Глава Сбербанка Герман Греф описал портрет современного российского инвестора. В первую очередь, это тот, кто ориентируется в инструментах, не путает терминологию и уверенно пользуется технологиями искусственного интеллекта, отметил Греф на форуме «Сберинвестиции».
17: Инвестор 26-го года, я бы сказал, что это совсем другая птица. Это человек, который знает хорошо, что такое флоутер, и не путает его с надувным матрасом, на котором можно получить СПАП-процедуру. Инвестор, который хорошо понимает, что такое реальная ставка. Спасибо Центральному банку, он нас всех научил. И здесь большая школа была пройдена, все понимают разницу между номинальной и реальной ставкой.
1: Герман Греф также поддержал инициативу Национальной ассоциации участников фондового рынка об изменении правил для индивидуальных инвестиционных счетов ИС-3. Ранее ассоциация направила Минфину документ с предложениями, где отметила, что действующие условия ИС-3 недостаточно привлекательны для массового инвестора. Франция может сократить производство вина до минимума за четверть века. Причина – экстремальная жара и засуха летом, сообщает Reuters со ссылкой на французский Минсельхоз. Больше других пострадал регион Шампань. Там производство сократилось вдвое относительно 2025 года и средним пятилетним показателем. На урожай, кроме жары, повлияли заморозки и град. Сокращение производства, в частности, ожидают в Бургундии, Бажале и на юго-востоке Франции. В Бордо, наоборот, производство повысится на 10% по сравнению с прошлым годом. Но есть еще одна проблема – снижение спроса, говорит исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
18: Действительно, лето было достаточно сложное, и сезон был для виноградарей Европы довольно-таки тяжелым. Большие проблемы в Шампане, в Бургундии, которая недалеко находится, а в Бордо проблем нету, то есть там урожай был относительно хорошим. Вопрос, какое будет качество уже непосредственно у винограда. Повлияет ли это на цены? Ну, скорее повлияет, но здесь есть два фактора разнонаправленных. С одной стороны, не очень хорошие продажи вина по всему миру. Это связано там и со сменой поколений, и сменой потребительских привычек. Все популярнее становится появится ЗОЖ, все популярнее становятся какие-то методы борьбы с депрессией, скажем так, медицинскими средствами, а не традиционными, алкогольными. Поэтому да, с одной стороны, плохие урожаи по части регионов, с другой стороны, падение спроса, не первый год продолжающийся. Цены на шампань, скорее всего, немного вырастут. Не сейчас, это произойдет где-то в следующем году и будет растянуто. Дело в том, что большая часть шампанского, которое производится, оно делается не из вина одного года. Там участвуют в ассамбляже разные вина за разные годы. Тем не менее, да, наверное, какое-то подорожание будет, потому что урожай действительно плохой. Что касается Бордо, то там урожай хороший, там проблем не будет.
1: Александр Лепилин, исполнительный директор виноторговой компании «Форт». Аномальный зной этим летом во Франции превысил максимумы по длительности более чем 40-летней давности. Экономические потери из-за жары и засухи, а также последствия лесных пожаров в стране оценили в 6 миллиардов евро.
6: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
19: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Деньги.
21: Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
6: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
22: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
22: Альфа-банк запустил облачный ИИ-сервис «Альфа-сканер», позволяющий бизнесу автоматически находить киберуязвимости во внешнем периметре компаний. Система проверяет доступные из интернета сайты, приложения и сетевые сервисы, в том числе так называемые теневые. Найденные проблемы классифицируются по степени риска. Наиболее серьезно дополнительно проверяют специалисты банка. Как отметил IT-директор банка Алексей Фетисов, «Альфа-сканер» объединяет автоматизированные инструменты, технологии ИИ и экспертизу специалистов, что позволяет быстрее выявлять новые угрозы, не отставать от злоумышленников. Сервис изначально создавался для внутренней инфраструктуры финорганизации и помогает бизнесу защищать внешний периметр с учетом подходов, которые соответствуют высоким требованиям банковской инфраструктуры и предлагается как готовое решение для клиентов, подчеркнул Фетисов. Продажи сети Винлаб за 9 месяцев 2026 года выросли на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Только в третьем квартале рост составил 61%. В компании пояснили, что на динамику повлияло восстановление продаж после временного закрытия части магазинов в июле прошлого года из-за кибератаки. Средний чек с начала года увеличился на 8%, а посещаемость магазинов почти на 15%. Сейчас сеть насчитывает свыше 2000 торговых точек. Компания Lego представила коллекционную модель конструктора в виде первой PlayStation. Набор почти из 2000 деталей воспроизводит оригинальную консоль в масштабе 1:1. У модели есть функциональная крышка. При нажатии кнопки она открывается, а внутри находятся миниатюрные сцены по мотивам игр Gran Turismo и Ape Escape. Их можно достать и использовать отдельно. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Четырнадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM.
6: Business FM с теми, кто в теме.
23: В России теперь можно купить квантовый компьютер. Продажи моделей Snowdrop, разработанных в кластере Quantum Park, стартовали в сентябре. В студии Михаил Задорожный и мой собеседник сегодня точно в теме квантовых компьютеров. Приветствую Илью Родионова, руководителя кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и в ГУПа в НИИА. Илья, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
23: Начнем с базы, да? Что представляет собой квантовый компьютер Snowdrop? Вот коротко и просто для неспециалистов.
24: Если коротко сказать, то это модульная система, которая прежде всего состоит из криогенной платформы, которая позволяет охладить сам квантовый процессор и все системы, которые управляют им, до температуры практически абсолютного нуля. Дальше в систему входит непосредственно сам квантовый процессор и чипы, которые позволяют его считывать. Ну и дальше система управления самой криогенной платформой и непосредственно вычислителями. И все необходимое программное обеспечение, которое используется для разработки и запуска квантовых алгоритмов.
23: А как это выглядит?
24: Это устройство размером с небольшую комнату, приблизительно 2,5 на 2,5 метра и высотой около 3,5 метров. И оно подключается к классическому вычислителю, который мы сегодня все с вами используем, и работает в режиме сопроцессора. Точно так же, как сегодня мы используем графические карты, которые помогают нам в высокопроизводительных вычислениях.
23: О самих квантовых компьютерах Snowdrop. Вот в каких областях они наиболее эффективны?
24: Давайте я на примере. Вот у нас уже год на облачной платформе Baumann Actilion запущены наши квантовые сопроцессоры. Их используют компании из нефтегазового сектора, наши якорные партнеры из компаний, связанных с энергетикой. И уже сегодня для ряда компаний из финансового сектора продемонстрировано решение определенных их специфических задач. Тут надо сразу оговориться, что мы сейчас все находимся на этапе освоения квантовых алгоритмов. Математика отличается, поэтому все компании, которые работают сегодня у нас на облаке, они активно проходят фазу именно внедрения и освоения своих вычислительных алгоритмов, блоков квантовых вычислений. Но основные области – это, конечно, финансовая аналитика, это разработка лекарств, это задачи материаловедения, задачи искусственного интеллекта и кибербезопасности. Много задач из логистики.
23: Как, кстати говоря, оценить производительность квантовых компьютеров? Ну, понятно, наверное, что 2 кубита – это лучше, чем 1 кубит. Вот. Но на каком-то примере просто хочется понять, что дает использование квантового компьютера. Да? Вы говорите, разработка лекарств. Вот без квантовых вычислений это занимает, там, условно, 5 лет, а с квантовыми вычислениями условно 1 год.
24: На самом деле, на данный момент в мире согласованных всеми методик оценки производителей квантовых процессоров не утверждены. Для суперкомпьютеров такие методики есть, а для квантовых сопроцессоров они сейчас в активной фазе разработки. Мы тоже такую методику у себя разработали и с коллегами ее согласовываем внутри страны. Второй момент. Что можно посчитать и сделать, как сравнить? Я приведу один из последних примеров. Компании Riken, это Япония совместно с США, на суперкомпьютере Fugaku вместе с квантовыми сопроцессорами IBM посчитали самую биологически значимую крупную молекулу. Она содержит в себе более 12 тысяч атомов. Отдельно суперкомпьютер с такой задачей справляется за очень протяженное количество времени, ну то есть это годы. Темп развития их очень динамичный, потому что если сравнить эту же команду еще полгода назад, они могли посчитать только 300 атомов в молекуле. Вот за это время и размер увеличился почти в 40 раз, и точность расчетов, ключевой момент, вырос более чем в 200 раз.
23: Вернемся к вашим компьютерам квантовым. Вот базовая модель Snowdrop стоит порядка 170 миллионов рублей, и по текущему курсу, ну, это плюс-минус 2 миллиона долларов. Что за эти деньги можно купить за рубежом? Вообще, вот сравните по стоимости квантовые компьютеры, которые существуют, а не которые еще в разработке.
24: Давайте я уточню сразу, что 170 миллионов – это стартовая стоимость масштабируемой платформы. Дальше каждый из заказчиков собирает конфигурацию этой машины в соответствии с теми задачами, которые планируются решать. Все машины, которые сегодня продаются, квантовые вычислители, можно условно разделить на три класса машин. Это исследовательские системы начального уровня. Стоимость в мире составляет приблизительно от 1 до 3 миллионов долларов. И это системы до где-то 5-7 кубитов. Они не очень точные. На них можно начать пробовать что-то делать и начать пробовать обучаться именно применению квантовых алгоритмов. Второй класс – это исследовательские системы уже среднего уровня. Это где-то от 10 до 60 кубитов. И такие системы стоят от 3 до 15 миллионов долларов. Платформа, которую мы сегодня предлагаем, она относится как раз к исследовательскому классу. И есть еще большие, их можно уже назвать промышленными системами, они уже стоят до 500 миллионов долларов. Это большие 100-кубитные установки, которые используются самыми мощными суперкомпьютерами, пример расчетов которых я только что упоминал. Мы по стоимости находимся абсолютно в рынке, даже можно сказать, что можем предложить нашим покупателям
0: более выгодные условия, чем сегодня предлагают компании из других стран.
23: У китайцев есть совсем недорогой компьютер, который они позиционируют как квантовый. Он там стоит, по-моему, что-то порядка $5000, да?
0: $5000, да.
23: Это тоже квантовый компьютер или это не совсем квантовый компьютер?
0: Это совсем не квантовый компьютер, я бы сказал. То, о чем вы говорите, я не буду называть компанию, но она нам хорошо известна, и даже некоторые попытались их купить. Это 2-3-кубитные машинки такие настольные, которые фактически могут позволить вам только ознакомиться с тем, что такое кубит, и, может быть, сделать 1-2 операции. Отношение, конечно, к каким-то алгоритмам, квантовым вычислителям это не имеет.
23: Как вы считаете, вот с развитием технологий будет ли повышаться доступность квантовых вычислений? Ну, там, допустим, через какое-то время, через 5 лет, купить квантовый компьютер сможет, ну, почти любой желающий. Или это все равно такой нишевый продукт, и он не может стоить дешево?
0: Он точно не может стоить дешево, и точно в среднесрочной перспективе его сможет использовать каждый гражданин развитой мировой страны. Почему? Потому что, ну, сегодня СОД или Центр обработки данных никто из нас с вами не покупает себе, но используем мы его при каждом входе в наш телефон. Вот квантовые компьютеры будут использоваться в такой же парадигме. Сегодня уже есть архитектура квантово-центричных СОДов, центров обработки данных, и пользователь фактически даже не будет знать, что он использует квантовые сопроцессоры, но будет получать на порядке более сложные сервисы. Ну, то есть это задачи от получения кредитов и ипотеки до диагностирования с помощью и помощников собственных болезней и выписывания лекарств. Я условно сейчас говорю, но это вычислительные мощности, которые будут доступны абсолютно каждому гражданину нашей страны.
23: Можно ли вообще оценить как-то эффект от появления в продаже квантовых компьютеров на экономику всей страны? Ну и вообще, много ли стран, которые теперь, как и Россия, могут похвастаться наличием коммерческих продаж квантовых компьютеров?
0: Давайте сначала с простого вопроса. До наших продаж в мире коммерческими продажами квантовых компьютеров могли похвастаться только 3 страны. Это США, Китай и Финляндия. Ну вот на сегодня мы присоединились к этому триумвирату. А с точки зрения влияния на экономику в целом, влияние прогнозируется очень существенное. По оценкам различных ведущих мировых компаний, тут можно оценки McKinsey или Pricewaterhouse привести, оценки от влияния только квантовых вычислений, это порядка от 1 до нескольких триллионов долларов к 2035 году. Ну, это примерно сопоставимо с ВВП там, Италии или Канады. Но это я сейчас говорю только о квантовых вычислениях непосредственно целом, потому что на самом деле они повлияют напрямую и на систему искусственного интеллекта, а это еще примерно там 2-5 триллионов. Ну, то есть общий вклад в экономику как мировую, так и нашей страны, он может составлять десятки процентов. Я, конечно, не говорю, что это продажи только квантовых сопроцессоров или вычислителей, но это создание таких гибридных высокопроизводительных вычислителей и дальнейшие сервисные и различные типы услуг, которые используют эти вычислители в нашей повседневной жизни.
23: Ну что ж, мы тоже теперь немножко больше в теме квантовых вычислений. Гость бизнес ФМ Илья Родионов, руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и ВГУП в НИИА. Илья, спасибо большое за уделенное время. Всего хорошего.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
2: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
2: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
4: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
5: Бизнес FM. Контекст. 21 и 30 октября. Театр кукол Образцова. Спектакль картины жизни доктора Фауста. Спор света и тьмы на языке балета, театра кукол и классического театра. Спектакль без слов для кукол и людей. Вместе с артистами историю Фауста расскажут звезды современной хореографии Эльдар Гайнутдинов и Коля Багдасарян. Постановщик Егор Дружинин. Подробности на сайте Театр кукол Образцова. 16+.
7: Первые в деле.
8: Первой в мире коммерческой авиакомпании стала основанная во Франкфурте на Майне в 1909 году германское акционерное общество «Дирижабли». Флот состоял из нескольких дирижаблей фирмы «Цепелин», которые перевозили пассажиров между немецкими городами и катали туристов к Альпам и обратно. Развитие самолетостроения поставило компанию на грань банкротства, и она была вынуждена закрыться.
7: Первые в деле на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. ФСИН отменила все ограничения, наложенные судом на главу фонда «Домсмайком» Лидию Маниаву в связи с отменой ее уголовного преследования. Об этом Интерфаксу сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. 6 октября стало известно, что Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела Маниава о фейках об армии в связи с отсутствием состава преступления. Напомню, Маниаву задержали 2 сентября. Симоновский суд оставил ее на свободе под запрет определенных действий. Как сообщали в СК, на допросе Маниава вины не признал. Онлайн-покупка билетов на автобусы временно недоступна в Подмосковье из-за приостановки работы дата-центра. Об этом сообщили в Мострансавто. По предварительным данным, восстановление сервиса займет до 24 часов. Оплатить проезд можно в автобусе через валидатор или мобильный терминал у водителя, отметили в операторе перевозчика. Евросовет решил продлить на год до 9 октября 2027 года действие индивидуальных санкций против лиц, ответственных, по мнению ЕС, за дестабилизирующие действия России за рубежом. В настоящее время ограничительные меры распространяются в этом списке на 80 физических и 20 юридических лиц. Единый цифровой ресурс дошкольного образования в России планируют запустить не позднее 1 ноября, сообщила советник президента Елена Ямпольская. Портал объединит методические материалы для работников детсадов и контент для родителей. Это мультфильмы, сказки, рекомендации по литературе и обучающим игрушкам. Все материалы на ресурсе будут проходить многоступенчатую оценку и должны быть одобрены экспертами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 15 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекс произошел пожар. А сейчас часть сервисов компании работает с перебоями. В пресс-службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет. В работе разных приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. Насколько серьезен урон и какие прогнозы по восстановлению? Мобильные операторы напомнили крупным банкам, что уже с 15 октября будут блокировать немаркированные звонки. Так они призвали к выполнению закона Минцифры, по которому все организации должны за свой счет обеспечить маркировку исходящих вызовов. А что будет, если не успеют договориться? Россия и США обсуждают возможность возвращения российского газа на европейский рынок. В частности, как пишет Рейтер со ссылкой на источники, речь идет о возможном участии американского инвестора в проекте «Северный поток». Ну а пока возобновлению поставок российского газа мешают санкции США и Евросоюза. Эти и другие темы в эфире Business FM. Из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса произошел пожар. Часть сервисов компании работают с перебоями. Пострадала площадка в городе Сасово Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля предприятия. В пресс-службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет. В работе разных приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. В основном это профессиональные и бизнес-сервисы, в частности виртуальная машина Compute Cloud, облачное хранилище Object Storage, а также приложение SpeechKit по распознаванию и синтезу речи и Smart Web Security, которые фильтруют входящий трафик. Насколько важный софт для бизнеса, рассказывает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
11: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
10: Гендиректор Fishman Алексей Горелкин. Кроме того, нестабильно работает Яндекс.Пэй, Яндекс.Маркет, Яндекс.Документы и Яндекс.Почта. К примеру, с трудностями столкнулся слушатель из Смоленска Бизнес.ФМ Георгий Фомичев.
12: Ситуация с почтой, в общем, выглядит критической, потому что не отзывается ни почта, ни Яндекс.ру, ни Яндекс.ком, Яндекс.Диск, то есть практически все парализовано, и на самом деле реально работа прямо стоит. Поэтому надеемся, что специалисты Яндекс как-то нормализуют и как-то восстановят доступ, но вообще очень нехорошие ощущения.
10: Георгий Фомичев из Смоленска. Циан также фиксирует сбои в работе своего сайта после повреждения дата-центра Яндекса. Отмечается, что по предварительным данным восстановление сервиса займет до 24 часов. Недоступны и сайты ряда российских девелоперов, включая А101, Гранель и Брусника. На сайте перевозчика Мострансавто приостановлена продажа билетов. Команда Яндекс.Клауд рекомендовала клиентам перенести нагрузку в другие зоны доступности. Устранить проблему будет довольно просто, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
13: У каждого ЦОДа есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества к ЦОДу. Вывод из строя конкретного одного ЦОДа для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование. Вот такой крупного игрока в области хранения облачных технологий. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос в центр обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
14: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет, и тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
13: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят серверы в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
10: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Дата-центр Яндекса в Сасово-Рязанской области запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Мощность площадки до 12 мегаватт. Инфраструктура рассчитана на десятки тысяч серверов. Этим утром в моменте акции Яндекса на Мосбирже упали почти на 3%, сейчас минус 2,5%. Минобороны России сообщает, что над российскими регионами минувшей ночью были сбиты или подавлены 399 БПЛА. Минобороны, вопреки обыкновению, сегодня не сообщают о ночных атаках на Украину, зато украинские СМИ сообщают об экстренных отключениях электричества в Киеве и области, как следствие о перебоях с водоснабжением. Глава Госдепартамента США Марк Рубио высказал мнение, что Россия и Украина находятся в стратегическом тупике, который может быть разрешен либо переговорами, либо эскалацией, но перспективы переговорного урегулирования конфликта сейчас не просматривается. Также, по его словам, весь мир опасается, что ситуация может обостриться и что, возможно, конфликт разрастется. По словам пресс-секретаря российского президента президента Дмитрия Пескова, выхода на мирное урегулирование в украинском конфликте действительно пока не прослеживается. Урегулирование должно быть комплексным, заморозки не помогут. Нам нужно решить для будущих поколений гарантированное, застрахованное от срывов, сказал Песков. Мобильные операторы напомнили крупным банкам, что уже с 15 октября будут блокировать немаркированные звонки. Так они призвали к выполнению закона Минцифры, по которому все организации должны за свой счет обеспечить маркировку исходящих вызовов. Так абонент будет понимать, что звонит ему именно банк, а не мошенник. Крупные игроки, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк и Т-банк, платить отказываются. Ответ банкам дал генеральный директор Мегафон Хачатур Памбучан на пленарной сессии форума «Цифровые решения» и привел такое сравнение.
15: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора, они не видят, не понимают у них что-то со зрением. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится, а не так, как работает светофор. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд. Честно, есть огромное количество законов, которые регулируют все виды деятельности в России. Почему один этот закон на протяжении года вызывает такое со стороны банков очень странное отношение? Причем понятно же, людям это нужно. Это полезно. Закон принят. Закон надо соблюдать. Сори, 15 числа мы отключим звонки, которые не будут маркированы.
10: Хачатур Памбукчан, гендиректор Мегафона. По словам гендиректора Мегафона, какие бы объяснения ни придумывали такие водители, они все равно остаются нарушителями. У нас не остается других рычагов, кроме как стрелять по колесам. А что будет, если банки не пойдут на уступки после 15 октября, рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
16: Сегодня позиция банков, что все должно работать бесплатно. Однако в законе об этом никак не говорится. В законе говорится ровно обратное, что разумная плата за звонок может взиматься оператором связи. И вот это слово «может» в данном контексте означает, что операторы договорились между собой. Это редкий случай, когда все операторы единодушно собрали единую базу. Операторы действительно несут расходы на маркировку звонков. Это не бесплатная история для них. Эти договоренности, что эта себестоимость перекладывается на юридическое лицо, она достаточно понятная и простая. Есть услуга, эта услуга оказывается, и за нее нужно заплатить. Сегодня за эту услугу платят практически все юрлица в России. Банки, крупные системообразующие, не хотят платить. Причина исключительно в том, что они большие и крупные, системные. И поэтому они считают, что им позволено все, что угодно в этой жизни. Это примерно можно сравнить так, что каждый из нас платит налоги, а вдруг кто-то зарабатывает даже не миллионы, не сотни миллионов, а миллиарды. Говорит, я вот так много зарабатываю, что я не хочу платить. Мне это не выгодно.
17: Чем все-таки закончится? Пойдут ли крупные банки на условия этого ультиматума или не пойдут? Угрожают отключить немаркированные звонки.
16: Они по закону должны быть отключены, но это не ультиматум. То есть у нас сегодня по законодательству немаркированный звонок не может пропускаться на мобильных сетях. Если звонок пропускается немаркированный на мобильной сети, то штраф прилетает оператору. Штраф крупный. Исходя из этого, отключение звонков произойдет. И дальше банки столкнутся с тем, что либо они не смогут звонить, либо они начнут выстраивать какую-то параллельную историю, когда они будут подменять номера. Некоторые банки уже пытаются это делать, но, на мой взгляд, тут просто принципиальная их позиция, потому что на эту подмену номеров, на создание инфраструктуры вокруг этого они тратят намного больше денег. Они просто пошли на принцип.
10: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. За маркировку каждого исходящего вызова бизнесу надо доплачивать операторам примерно по 30 копеек. Массовые обзвоны будут обходиться в суммы до 20 миллиардов рублей в год. И платить надо даже тогда, когда вызов не прошел и абонент не ответил. Банки говорят, что из-за своих размеров будут нести самые большие затраты на рынке. А в некоторых моментах операторы могли бы пойти навстречу бизнесу, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Конь.
18: Проблема этой самой идентификации вызова в том, что оператор берет поминутную плату за эту самую идентификацию вне зависимости от того, дозвонился банк или химчистка до клиента или нет. И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуют ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку АБВГД банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
10: Леонид Коник, Комьюз. Российскую телеком-отрасль в ближайшие годы ожидают большие изменения, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Это регулярные инфраструктурные и технологические изменения, в том числе в связи с переходом на искусственный интеллект. Поэтому мне кажется, что телеком будет динамично колбасить, отметил Шадаев.
19: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
20: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Новости экономики.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. На финансирование развития беспилотных авиасистем в России в 2027-2029 годах планируется направить не менее 49 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, средства пойдут на стимулирование спроса и разработку перспективных решений в отрасли. Общий объем финансирования нацпроекта беспилотной авиасистемы в следующую трехлетку запланирован в размере 103,3 миллиарда рублей. Поставки рыбы из России в Бразилию достигли исторического максимума. Страна в сентябре увеличила экспорт рыбы из нашего государства вдвое до $851 000. За три квартала стоимость поставок российской рыбы в Бразилию достигла $3,5 миллиона. В комплексной модернизации службы занятости в 2027 году примут участие 11 регионов, в том числе те, где модернизация была начата в 2026-м. Это ЛНР, Якутия и Запорожская область, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в 2026 году полностью обновят центры занятости 57 субъектов. В следующую трехлетку необходимо развернуть сеть кадровых центров работы в России по всей стране. Эстония попросила исключить из 22-го пакета санкций ЕС российскую компанию, связанное с ней физлицо. Предприятие поставляет редкоземельные металлы эстонскому заводу NPM Силмет, продукция которого необходима европейским производителям электромобилей, ветрогенераторов, в том числе она востребована также в автомобильной и авиапромышленности. Название компании и данные связанного с ней физлица не раскрываются. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 15, сегодня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. А вот на последний рабочий день недели синоптики обещают все-таки небольшие дожди и до 16 градусов в течение дня. В Москве. Россия и США обсуждают возможность возвращения российского газа на европейский рынок. В частности, как пишет Рейтер со ссылкой на источники, речь идет о возможном участии американского инвестора в пакете проекта «Северный поток». А пробная сделка дала бы инвесторам из США возможность зарабатывать на поставках энергоносителей, правда, только после завершения конфликта России и Украины. В обсуждении инициативы по данным агентства участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять Трампа Джаред Кушнер. Насколько подробно стороны прорабатывали вопрос, неизвестно. Возобновлению поставок российского газа пока мешают санкции США и Евросоюза. Власти Германии вовсе выступают против его закупок, потому в среднем в среднесрочной перспективе такая сделка маловероятна, подчеркивает Рейтер. А в то же время ситуацию считать публикацию пустой не стоит. Нет дыма без огня, говорит заместитель гендиректора по газовым проблемам Алексей Гривач.
3: Вполне вероятно, что американская сторона, американские переговорщики, которые действительно совершили ряд вояжей в рамках украинского урегулирования в прошлом месяце, могли эту тему опять поднять. Но это уже, как известно, не первый подход к снарядам с их стороны. К сожалению, предыдущие разы они продемонстрировали неспособность выполнять свою часть обязательств в рамках достигнутых договоренностей по украинской теме и по сопутствующим вопросам нормализации экономической деятельности между Россией, США и другими сторонами, которые сейчас находятся фактически в режиме либо блокировки, либо такого открытого противостояния экономического. Что касается, с предыдущих попыток изменилась несколько среда. Мир находится в очень такой сложной энергетической ситуации, острый энергетический кризис, которому Вашингтон приложил немало собственных усилий, чтобы он состоялся и дошел до такой степени. Поэтому возможно, что европейские так называемые союзники США могут быть более сговорчивыми и, соответственно, попробовать реализовать те договоры.

0: договоренности, которые могут быть достигнуты в этой сфере, в том числе в сфере какой-то разблокировки поставок газа на европейский рынок. Это может быть часть пакета урегулирования более широкого. Но при этом, конечно, массив, инерция накопленных противоречий коммерческих, юридических, политических, она очень велика там в Европе. Все это будет очень непросто даже притормозить, не говоря уже о развороте. Но, конечно, нет ничего невозможного, и если будет политическая воля и железная рука, которая ее будет проводить, почему бы нет.
1: Алексей Гривач, заместитель гендиректора по газовым проблемам. А тем временем в Германии продолжается судебный процесс по делу о подрыве северных потоков. В начале октября суд Гамбурга отказал операторам Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в праве участвовать в разбирательстве в качестве соистцов. Первое заседание назначено на 14 октября. Всего суд запланировал 16 заседаний до середины декабря. И пока официальный Берлин против возобновления закупок российского газа, в некоторых партиях Германии, в частности в ОДГ, продолжают звучать призывы к проведению международного расследования подрывов газопроводов и их восстановлению. Там полагают, что Германия не сможет сохранить свою промышленность в прежнем виде без запуска уцелевшей нитки Северного потока-2. Урожай уже не тот. Британские ученые обнаружили, что овощи и фрукты обеднели на питательные вещества. Некоторые привычные сельхозкультуры в Великобритании стали содержать меньше полезных микроэлементов, чем несколько десятилетий назад. Местами овощи, зерновые и фрукты потеряли от 20 до 50% ключевых питательных веществ, пишет Daily Mail. Таким образом, сегодня взрослому человеку может потребоваться в два раза больше овощей, чем в 1960 году, чтобы получить такое же количество важных витаминов и минералов. Возможная причина такой тенденции – ухудшение качества почвы, отмечает газета. Эта проблема затрагивает не только Великобританию, но и Россию. Правда, все-таки в меньшей степени, говорит эксперт в сфере пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
2: Отчасти я с ними согласен. Но первое, что причина снижения нутриентной плотности, это, конечно же, интенсивное замедление и истощение почв. Современные методы сельского хозяйства ориентированы на максимальную урожайность, что, конечно же, и приводит к таким серьезным проблемам. И здесь такая она одна из важных проблем. Виновных в ней нет, сами понимаете. Время мы шагаем вперед. Также, знаете, это выращивание монокультур. Одной или той же культуры на одном поле из года в год лишает почву возможности восстанавливать баланс питательных веществ. Это в любом случае происходит всегда. Их необходимо подкармливать, их необходимо удобрять. Но не всегда это происходит. Никому для нас не секрет, да, что используют удобрения при выращивании. Это азотные, фосфорные, калийные удобрения. Они стимулируют быстрый рост растений, но часто игнорируют потребность в почве в широком спектре микроэлементов, от которых напрямую и зависит наш витаминно-минеральный состав. Но также, наверное, при выведении новых сортов приоритет отдается размерами плодов, скорости роста и устойчивости его к болезням. А вот накопление полезных веществ, конечно, может быть, остается в стороне. Потому что существуют такие культуры, которые и сейчас это очень перспективно. Культуры выращивать те, которые могут на обедненных почвах расти, морозостойкие, то есть и погодным условиям более стойкие, и урожайные. На это сделан акцент. А на его витаминно-минеральный комплекс это уже будет вторая часть. Также логистика. Зачастую может страдать из-за логистики. Почему это происходит? Потому что многие продукты, овощи, фрукты привозятся гораздо раньше в магазин, чем они созреют.
3: И сопоставимо в этом смысле с Британией или все-таки нет?
2: У нас такой глобализации нет, как у них.
1: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Из-за снижения содержания питательных веществ в пшенице женщине, чтобы получить хотя бы треть суточной нормы селена, теперь пришлось бы съесть целых 4 ломтика цельнозернового хлеба, пишет Daily Mail. А чтобы получить необходимое количество калия, по расчетам ученых, пришлось бы съесть около 8 картофелин. Но такой подход скорее приведет к перееданию, а не к восполнению дефицитов витаминов и минералов, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
4: уже с начала 90-х по этому поводу бьют тревогу. И именно дело касается в основном развитых стран, где в погоне за урожаем идут аграрные всяческие мероприятия, не идущие на пользу почвам. Соответственно, продукты растительные действительно обедняются и витаминами, и минералами. И в России мы статистически имеем дефициты по очень многим позициям, в частности, по витамину С практически до 85% доходит дефицит у населения. То же самое касается многих позиций из группы Б. Дефицит селена, дефицит цинка, дефицит йода, несмотря на йодированную соль, тоже достигает где-то 72%. На последнем конгрессе была цифра. То есть это абсолютно реальная опасность, которая, безусловно, ведет к ухудшению состояния здоровья человека. Не всегда это заметно, но, по сути дела, дефициты на уровне микронутриентов, они, в конце концов, являются предпосылкой для развития различных заболеваний. И сейчас, собственно говоря, образ жизни современного человека, цивилизованного, который реально заботится о своем здоровье, это не только правильное питание, и вообще любое питание, неважно, какое удается построить, но с обязательным добавлением витаминно-минеральных комплексов. У нас дефициты микронутриентов есть. То есть их можно поискать, заплатив большие деньги. Их можно поискать по симптоматике, но когда появляются симптомы дефицита витаминов и минералов, то это значит, что уже глубокие дефициты, то есть у организма пошли определенные поломки, и не всегда это удается поправить с помощью БАТа, приходится более высокие дозы подключать.
1: Анна Белоусова, врач-диетолог. В России качество продукции тоже регулярно проверяют. В частности, из данных Роспотребнадзора за 2019-2024 годы следует, что только в 5% проб овощной продукции обнаруживали несоответствие по содержанию пестицидов, нитритов, витамина С, железа и калия.
5: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
6: Похоже, китайский бренд «Черри» решил вывести на наш рынок все бюджетные суббренды, которые имеет в своей обойме автопроизводитель. На тест-драйв автомобиля «Лепас» мы поехали на Урал, в город Пермь. В России бренд вышел под именем «Тенет Плюс». У нас в тесте модель L6. В начале октября погода здесь непредсказуема, и нам не повезло максимально. 3 градуса тепла, сильнейший ветер и дождь со снегом. О съемках не могло быть и речи. Но зато интерьер и работу климата мы изучили досконально. Нажимаю на педали, получаю хорошо узнаваемый рывок вперед на старте для создания у водителя ощущения очень динамичного автомобиля. Силовая установка 1,5 литра турбо мощностью 147 лошадиных сил с крутящим моментом 225 ньютон-метров идет в паре с шестиступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Объем бака 57 литров. За день теста порадовал расход 7,5 литра в городе с пробками. На трассу мы не поехали, но у коллег за 300 километров пробега расход был немного меньше. Ходовая часть жестковата, рулевое управление пустое, но все в рамках разумного, без перегибов. Если вы ездили на средних моделях Cherry, это будет именно оно. Сзади просторно, производитель заявляет 91 сантиметр между спинками переднего и заднего кресел. Пол в багажнике можно устанавливать на двух уровнях. Комплектации L6 называются Elegant и Ultra. 7 подушек безопасности, система обзора 540 градусов и набор водительских ассистентов. В максимальной версии появляются адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в пробке, панорамная крыша и электропривод двери багажника. Стоимость обеих комплектаций чуть ниже и чуть выше 3 миллионов рублей.
5: Тест-драйв на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Тарифы на мобильную связь могут привязать к росту цен на ЖКХ. Минцифра намерена ориентироваться на индексацию коммунальных платежей при оценке возможного повышения цен операторами связи, заявил глава ведомства Максуд Шадаев на форуме «Цифровые решения». По его словам, тарифы ЖКХ дают определенное понимание ценообразования, и их можно взять за отправную точку. Министр пояснил необходимость индексации тарифов на связь тем, что мобильный трафик в России перестал расти, но операторам необходимо продолжать инвестиции в инфраструктуру, в том числе заменять иностранные базовые станции отечественными. Пляжи Сочи и Сириуса снова открылись после их закрытия из-за атаки безэкипажных катеров на танкер в Черном море. Результаты исследований проб морской воды показали отсутствие превышений ПДК загрязняющих веществ. Мониторинг будет продолжен. Вечером 6 октября в Черном море подвергся атаке безэкипажных катеров и загорелся танкер «Фрамакс Рио», шедший с грузом нефти под флагом Либерии. Экипаж из 23 человек спасли. По предварительной информации, пострадавших нет. ВСУ ударили по грузовикам и складу Красного Креста в Донецке. Удары наносились дважды ночью 6 сентября. По данным властей ДНР, в результате атаки были повреждены 3 грузовика Красного Креста, а также уничтожены строительные материалы, находившиеся как на площадке, так и в здании склада. Они предназначались для восстановления пострадавших при ударах гражданских объектов. Факт удара ВСУ по складу подтвердили и в Красном Кресте. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. 37% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения. Как дальше будет развиваться этот тренд? Никакой цифры в 20 миллионов долларов вообще не существует. Глава агентства Say Agency Анна Супчева в интервью Business FM опровергла публикации о том, что именно такую сумму заработал Kanye West на отмененных концертах в Петербурге. Подробности только в эфире Business FM. В конфликте Киева и Сеула новый поворот. Южная Корея отзывает своего посла с Украины. Причиной стала спор о раскрытии информации о перемещенных военнопленных. Как дальше могут развиваться отношения стран? Эти и другие темы на Business FM. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса «Инфома» по заказу Банка России. 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения. Чуть меньше 37% все-таки предпочитают хранить деньги в банке. Правда, громкие заголовки о тренде на наличные могут ввести в заблуждение, уверен директор по банковским рейтингам «Эксперта» Иван Уклеин. Если смотреть на их долю в общей денежной массе, никакого тектонического сдвига нет.
8: Не всегда обращают внимание, когда есть броские заголовки о том, что наличные в обращении выросли на сколько-то сотен миллиардов рублей за месяц, что, вообще говоря, совокупная денежная масса в широком определении в России на 1 сентября составляла 151 триллион. И она тоже растет достаточно быстрыми темпами, порядка 13% в годовом выражении сейчас. Наличные действительно растут чуть-чуть более высокими темпами, порядка 20% в годовом выражении. Сейчас есть эффект очень высокой базы по депозитам. Говоря простым языком, в 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Год назад это были ставки 17-18% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13% по каким-то акционным, лестничным вкладам, либо выполнением определенных условий, это там может быть 14, максимум 15% годовых, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом стоит помнить, что, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
1: Иван Уклеин, директор по банковским рейтингам «Эксперт РАН». А при этом снизились не только ставки по вкладам, но и возможность заработать с помощью других финансовых инструментов. И это тоже ведет к переходу на наличные, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
9: Инвестировать на финансовом рынке в последние годы становится все более сложно. На рынке высокодоходных облигаций дефолты, рынок российских акций падает уже третий год подряд, поэтому заработать становится сложно. Кроме того, и усиливается контроль центральным банком за операциями банков. Поэтому наличные становятся достаточно популярным инструментом. Кроме того, некоторые граждане через наличные минимизируют свои налоговые риски. Но, конечно, главный риск хранения денег наличными – это инфляция. Для банков уход граждан в наличные, конечно, не выгоден, так как они теряют клиентскую базу, но что там предпринять активное в этой ситуации, у них просто не хватает возможностей.
1: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов сыграли роль и перебои с мобильным интернетом. Это резко уменьшило возможности оплаты телефоном или через СБП, а поэтому многие стали носить с собой наличные. Никакой цифры в 20 миллионов долларов вообще не существует. Глава агентства Say Agency Анна Супчева в интервью Business FM опровергла публикации о том, что именно такую сумму заработал Kanye West на отмененных концертах в Петербурге. Она заявила, что вся информация о гонораре конфиденциальна и прописана в договоре, и никакие источники, кроме нее, это знать не могут, а сама она раскрывать ее не имеет права. Пресса со ссылкой на источники пишет, якобы West заработал 20 миллионов долларов на продаже билетов в России и не обязан их возвращать. Этого не предусматривал контракт. Но Супчева в беседе с Business FM заявила, что не понимает, откуда взяты эти цифры.
10: Это абсолютно желтая пресса. И недостоверный источник. И каких 20 миллионов? Вообще эта цифра не существует. Я не знаю, для чего и кто берет откуда эту информацию.
11: То есть это полностью абсолютно не соответствует действительности?
10: Абсолютно не соответствует действительности.
11: Анна, можете, что соответствует действительности, сказать?
10: Вся информация у нас с артистом конфиденциально в договоре прописана. Никто ее не может знать, кроме меня. И никакие источники достоверные, кроме меня, ее не имеют. А распространять я договор, который защищен конфиденциальностью, вообще не имею право. Для чего? Чтобы меня засудили потом?
11: Вы не можете сказать, какая сумма была на самом деле перечислена Kanye West или его команде?
10: Когда вам кто-то из организаторов, который с артистом подписал договор, расскажет, какая у них сумма в контракте, вы мне первой позвоните и расскажите, пожалуйста, про это.
1: Глава агентства Say Agency Анна Супчева. А в концертном бизнесе стандартная практика, когда артист получает гонорар заранее, минимум за месяц до даты выступления. А что касается возврата денег, то, как правило, по контракту у него нет обязательства возвращать гонорар в подобной ситуации, если только он сам не пойдет навстречу организаторам, комментирует директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский.
12: Стандартные контракты всегда, что артист в любом случае получает всю сумму до, если тур у него идет, то за месяц до первого мероприятия. Обычно минимум это месяц до даты. Уже деньги должны быть у него. А то, что не возврат денег, понимаете, здесь же нет форс-мажора как такового. У нас же нет указа Министерства культуры, допустим, Санкт-Петербурга, что запретить выступление такого-то артиста. Даже если бы это было, но это тоже не совсем тот самый форс-мажор.
11: Вообще выплата это обычно разовая? То есть деньги заранее перечисляются полностью или они там несколькими траншами?
12: Бывает 30% и 40%. Бывает 50 на 50. Мне кажется, что здесь, скорее всего, была сумма 50 на 50. Я уж не знаю, какой там гонорар, но сразу осилить такую сумму, я не думаю, что...
11: Получается, что в таких ситуациях организатор концерта вообще никак не защищен от форс-мажоров и отмен?
12: Это бизнес такой, это казино. Концертный бизнес, он это как с одной точки зрения достаточно прибыльный бизнес, с другой точки зрения рискованный. В бизнес очень большое количество каких-то факторов, которые ты не можешь предвидеть.
1: Тарас Волковинский, директор концертного агентства «Эль Концерт». А концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром-арене». В конфликте Киева и Сеула новый поворот. Южная Корея отзывает своего посла с Украины, заявили в МИДе Азиатской Республики. А причиной стал спор о раскрытии информации о перемещении военнопленных, пишет Ренхап Ньюс. А все началось с того, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН рассказал, что Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. А власть Южной Кореи сочли эту огласку нарушением договоренности между странами. Информация должна была остаться конфиденциальной ради безопасности военных и их родственников, остающихся в КНДР. А после чего Украина извинилась, но в Сеуле сочли это недостаточным и пообещали решительные дипломатические меры. Чем вызвана такая жесткая конфронтация со стороны Южной Кореи, рассуждает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.
13: Та операция, которая была проделана для того, чтобы двух северокорейских военных, которые попали в плен на Украине в начале прошлого года, вывезли в Южную Корею, это нарушение всех норм и правил, потому что пленного надо возвращать в ту страну, откуда он пришел. Совершенно понятно, что Северокорея это оценивает как враждебную позицию, враждебный поступок. Южная Корея заявляет о том, что они это сделали в гуманитарных интересах. Но для этого надо было все-таки с северокорейцами тогда провести переговоры. И поэтому и Южная Корея, и Украина нарушили нормы международного права по обращению с военнопленными.
14: Почему это настолько оказалось важным южнокорейской стороне?
13: Вопросы, связанные и авторитетом, и реноме самой Южной Кореи. Президент Южной Кореи говорит о том, что надо Северной Корее нам устанавливать отношения мирного сосуществования. После такого, какое может быть мирное сосуществование? Вот этим шагом они очень многое потеряли в своем международном авторитете. И перед народом, и перед международным сообществом. Для населения Южной Кореи очень важно, чтобы между Северной и Южной Кореей не возникло военного конфликта. Это более важно, чем судьба этих двух человек. Плюс к этому население еще и очень оскорблено тем, что это все было сделано в тайне.
1: Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока. Эксперты считают, что затяжной конфликт невыгоден обеим сторонам. Южная Корея с начала СВО представляла Украине гуманитарную и финансовую помощь. Киев, в свою очередь, располагает ценной информацией о сотрудничестве России и КНДР. А поэтому резкий разрыв отношений мог бы навредить стратегическим интересам как Сеула, так и Киева. Между тем, политолог Георгий Бофт не исключает, что в вслед за осложнением отношений между странами может последовать некоторое ослабление санкций Сеула против Москвы. Во всяком случае, поставки топлива уже были. А проход южнокорейского судна через СМП тоже, отмечает эксперт. Готов к труду, обороне и беспилотникам. В России готовят норматив ГТО по управлению дронами и запускают массовую подготовку пилотов БПЛА. Как пишут ведомости, об этом объявили на презентации федерального проекта «На высоте» в московском здании Народного фронта. А в регионах оборудуют для этого специализированные классы. Более 700 образовательных организаций уже получили оборудование для обучения. Еще около 200 ожидают поставок. Среди инструкторов по управлению БПЛА в основном ветераны СВО. А в каком виде может быть добавлена эта дисциплина в нормативы ГТО, рассуждает педагог дополнительного образования по военно-патриотической направленности, учитель ОБЖ Денис Чувашов.
15: Я думаю, скорее всего, будет на выбор, потому что не везде есть условия для обучения вождения БПЛА. Поэтому нельзя делать ее обязательно.
16: А насколько управление дронами отвечает требованиям ГТО, где оценивают в первую очередь силу, выносливость, ловкость?
15: Не совсем правильно поставлен вопрос, потому что изначально ГТО готовил к труду и обороне молодое поколение. Соответственно, что было актуально на тот момент, тому и готовили. Например, когда-то было актуально готовить к прыжкам с парашютом. Готовили к прыжкам с парашютом, надо было собирать парашют и уметь прыгнуть и приземлиться. Сейчас актуально дроны, совершенно справедливо, что их туда вносят. Было бы это еще все обеспечено учебными комплексами, но это уже другой вопрос. Ведь до этого, например, были включены такие дисциплины, как стрельба. Для этого нужны тиры везде. Ну и что, у нас есть тиры, куда молодежь может ходить и учиться? Этих тиров нет.
1: Учитель ОБЖ Денис Чувашов. На данный момент норматив ГТО по управлению дронами уже доступен в 6 пилотных регионах, рассказывает представитель Народного фронта Александр Ксауров.
17: Это Московская область, Нижегородская, Смоленская область, Красноярский край, Чеченская республика и Республика Башкортостан. Там сейчас планируется апробация поэтапно внедряемого норматива ГТО по управлению БПЛА. Управление дронами в человеке развивает очень-очень много навыков. Как минимум это развивается концентрация внимания, умение распределять между несколькими потоками информации. То есть пилот во время своего полета, он должен знать карту, предусмотреть возможные угрозы, параметры полета, и тренируется и память. Потому что в голове нужно удерживать множество деталей до, во время и непосредственно после полета. Также принятие решения в нештатных ситуациях.
1: Представитель Народного фронта Александр Ксауров. Кроме того, проект предусматривает всероссийские соревнования по пилотированию FPV-дронов. 1000 участников, прошедших отбор на симуляторах, смогут побороться за стажировки и работу в ведущих компаниях отрасли.
5: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: торговых центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
3: История денег на Business FM.
4: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
5: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
4: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Объединенная судостроительная корпорация реализует масштабную программу по строительству судов для российской рыбной промышленности. Речь идет о больших морозильных траулерах, рыболовах и судах с возможностью ловли и переработки рыбы прямо на борту. Сообщается, что некоторым компаниям уже передали два крупнейших в России траулера СТ-192. По данным корпорации, настолько большие производительные суда ранее не строили ни в СССР, ни в современной России. Продажи сети Венлаб за 9 месяцев 2026 года выросли на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Только в третьем квартале рост составил 61%. Компании пояснили, что на динамику повлияло восстановление продаж после временного закрытия части магазинов в июле прошлого года из-за кибератаки. Средний чек с начала года увеличился на 8%, а посещаемость магазинов почти на 15%. Сейчас сеть насчитывает свыше 2000 торговых точек. Компания «Лего» представила коллекционную модель конструктора в виде первой PlayStation, пишет «Ведомости». Набор почти из 2000 деталей воспроизводит оригинальную консоль в масштабе 1:1. У модели есть функциональная крышка. При нажатии кнопки она открывается, а внутри находятся миниатюрные сцены по мотивам игр «Гран Туризмо» и «Ape Escape». Их можно достать и использовать отдельно. Подобные наборы, посвященные культовой технике прошлого, в последнее время пользуются большой популярностью у коллекционеров. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
11: «15:47 в Москве. В США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после двух смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины, глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
12: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть в вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридически поверенный Константин Тропаидзе.
0: Фактически возможно три исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное, тут включается полномочия губернатора. Третий вариант, в любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации. Государство сначала пыталось ее убить, потом спасти, потом опять.
12: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
10: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию, прежде всего, оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет губернатором. Поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
12: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
11: Франция может сократить производство вина до минимума за четверть века. Причина – экстремальная жара и засуха летом, сообщает Рейтер со ссылкой на французский Минсельхоз. Больше других пострадал регион Шампанья. Там производство сократилось вдвое относительно 2025 года и средним пятилетним показателем. На урожай, кроме жары, повлияли заморозки и град. Сокращение производства, в частности, ожидаются в Бургундии, Божоле и на юго-востоке Франции. А в Бордо, наоборот, производство повысится на 10% по сравнению с прошлым годом. Но есть еще одна проблема – снижение спроса, говорит исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
13: Действительно, лето было достаточно сложное, и сезон был для виноградарей Европы довольно-таки тяжелым. Большие проблемы в Шампане, в Бургундии, которая недалеко находится, а в Бордо проблем нету, то есть там урожай был относительно хорошим. Вопрос, какое будет качество уже непосредственно винограда. Повлияет ли это на цены? Ну, скорее повлияет, но здесь есть два фактора разнонаправленных. С одной стороны, не очень хорошие продажи вина по всему миру. Это связано там и со сменой поколений, и сменой потребительских привычек. Все популярнее становятся появляется ЗОЖ, все популярнее становятся какие-то методы борьбы с депрессией, скажем так, медицинскими средствами, а не традиционными, алкогольными. Поэтому да, с одной стороны, плохие урожаи по части регионов, с другой стороны, падение спроса, не первый год продолжающийся. Цены на шампань, скорее всего, немного вырастут. Не сейчас, это произойдет где-то в следующем году и будет растянуто. Дело в том, что большая часть шампанского, которое производится, оно делается не из вина одного года. Там участвуют в ассамбляже разные вина за разные годы. Тем не менее, да, наверное, какое-то подорожание будет, потому что урожай действительно плохой. Что касается Бордо, то там урожай хороший, там проблем не будет.
11: Александр Лепилин, исполнительный директор винторговой компании «Форд». Аномальный зной этим летом во Франции превысил максимум по длительности более чем 40-летней давности. Экономические потери из-за жары и засухи, а также последствия лесных пожаров в стране оценили в 6 миллиардов евро.
14: Реклама. Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
15: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
16: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
17: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Деньги.
20: Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги».
21: История денег на Business FM.
22: Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: Скажите честно, когда вы ищете работу, вы подсчитываете, на какое количество вакансий успели откликнуться? Кажется, некоторые путают активность с продуктивностью и даже хвастаются потом в соцсетях, что с помощью искусственного интеллекта разослали свои резюме вообще всем на рынке труда. Давайте обсудим, почему такая стратегия поиска работы провальная. За первое полугодие 2026 года компания Джун проанализировала около 800 тысяч откликов. И релевантными оказались только 20% из них. То есть в среднем подходит примерно один кандидат из пяти. А в рекламе, маркетинге и HR ситуация еще интереснее. Релевантными оказались всего 10% откликов. При этом количество откликов в этих сферах выросло более чем вдвое. И я вот о чем подумала. Сейчас искусственный интеллект может за нас очень быстро искать вакансии, адаптировать резюме и отправлять их десятками, а то и сотнями. И возникает новая карьерная ловушка. Человек начинает считать: сегодня я отправил 20 резюме, а завтра отправлю еще 30. Но разве это и есть поиск работы? Мне кажется, хороший поиск начинается вообще с другого вопроса. Куда я хочу прийти? Какая роль мне нужна? Что я хочу делать через 2-3 года? Какие задачи мне действительно интересны? Какая компания и какой руководитель мне подходят? Потому что если карьерного плана нет, очень легко начать откликаться на все подряд. А искусственный интеллект в этом случае просто многократно ускорит этот процесс. Можно за неделю отправить 100 резюме и при этом ни на шаг не приблизиться к работе, которая действительно тебе нужна. И вот здесь мне кажется важным не перепутать активность с продвижением. Можно очень активно искать работу и совершенно не понимать, какую именно работу ты ищешь. Поэтому, прежде чем нажимать «откликнуться», я бы задала себе один простой вопрос. А действительно ли эта вакансия приближает меня к тому, куда я хочу прийти? Если нет, то, возможно, лучше потратить эти 10 минут не на очередной отклик, а на свой карьерный план.
21: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
24: 15.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Ограничения на взлет и посадку ввели в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Меры предприняты для обеспечения безопасности воздушного движения. Об этом сообщила Росавиация. Евросовет продлил до 9 октября 2027 года индивидуальные санкции против лиц, ответственных, по мнению ЕС, за дестабилизирующие действия России за рубежом. В настоящее время ограничительные меры в этом списке распространяются на 80 физических и 20 юридических лиц. Автомобиль посольства России в Японии попал в ДТП в центре Токио. Все участники аварии живы. Сейчас проходят медобследование, сообщили в дипмиссии. Ранее агентство Киода сообщало, что на дороге перед зданием МИД Японии в центре столицы страны произошло ДТП с участием автомобиля, приписанного к российскому посольству. Пострадали по крайней мере 4 человека. На кадрах местных телеканалов было видно, что оба автомобиля, участвовавшие в ДТП, получили серьезные повреждения. Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки к законодательству, которые запрещают депутатам городских и краевых дум республики ездить в Россию и Белоруссию. Изменения поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании. Запрет на поездки в Россию и Белоруссию уже распространяется на депутатов Сейма Латвии, а также на несколько категорий должностных лиц и служащих. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Из-за атаки ПБЛА в дата-центре Яндекс произошел пожар. Часть сервисов компании работают с перебоями. В пресс-службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет. В работе разных приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. Насколько серьезен урон и какие прогнозы по восстановлению? Мобильные операторы напомнили крупным банкам, что уже с 15 октября будут блокировать немаркированные звонки. А так они призвали к выполнению закона Минцифры, по которому все организации должны за свой счет обеспечить маркировку исходящих вызовов. А что будет, если не успеют договориться? Россия и США обсуждают возможность возвращения российского газа на европейский рынок. В частности, как пишет Рейтер со ссылкой на источники, речь идет о возможном участии американского инвестора в проекте «Северный поток». Ну а пока возобновлению поставок российского газа мешают санкции США и Евросоюза. Эти и другие темы на Business FM. Из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса произошел пожар. Часть сервисов компании работают с перебоями. Пострадала площадка в городе Сасово Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля предприятия. В пресс-службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет. В работе разных приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. В основном это профессиональные и бизнес-сервисы, в частности, виртуальная машина, компьютер клауд, облачное хранилище Object Storage, а также приложение SpeechKit по распознаванию и синтезу речи и Smart Web Security, которые фильтруют входящий трафик. Насколько это важный софт для бизнеса, рассказывает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
1: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
11: Алексей Горелкин, Fishman. А кроме того, нестабильно работают Яндекс.Пэй, Яндекс.Маркет, Яндекс.Документы и Яндекс.Почта. К примеру, с трудностями сталкивается слушатель Бизнес ФМ из Смоленска Георгий Фомичев.
2: Ситуация с почтой, в общем, выглядит критической, потому что не отзывается ни почта, ни Яндекс.ру, ни Яндекс.ком, Яндекс.Диск, то есть практически все парализовано и на самом деле реально работа прямо стоит. Поэтому надеемся, что специалисты Яндекс как-то нормализуют и как-то восстановят доступ, но вообще очень нехорошие ощущения.
11: Георгий Фомичев, слушатель Бизнес ФМ из Смоленска. ЦИАН тоже фиксирует сбой в работе своего сайта после повреждения дата-центра Яндекса. Отмечается, что по предварительным данным восстановление сервиса займет до 24 часов. Недоступны сайты ряда российских девелоперов, включая А101, Гранель и Брусника. На сайте перевозчика Мострансавто приостановлена продажа билетов. Команда Яндекс.Клауд рекомендовала клиентам перенести нагрузку в другие зоны доступности. Устранить проблему будет довольно просто, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: У каждого цода есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества к цоду. Вывод из строя конкретного одного цода для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование. Вот такой крупного игрока в области хранения облачных технологий. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос центра обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
4: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет? И тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
3: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят сервера в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
11: Максим Горшенин, 2620. Дата-центр Яндекса в Сасово-Рязанской области запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Мощность площадки до 12 мегаватт. Инфраструктура рассчитана на десятки тысяч серверов. Этим утром в моменте акции Яндекса на Мосбирже упали почти на 3%. Сейчас минус 2,5%. Минобороны России сообщает, что над российскими регионами минувшей ночью были сбиты или подавлено 399 БПЛА. Минобороны, вопреки обыкновению, сегодня не сообщала о ночных атаках на Украину. Зато украинские СМИ сообщают об экстренных отключениях электричества в Киеве и области, и как следствие о перебоях с водоснабжением. Глава департамента Госдепартамента США Марко Рубио высказал мнение, что Россия и Украина находятся в стратегическом тупике, который может быть разрешен либо переговорами, либо эскалацией. Но перспективы переговорного урегулирования конфликты сейчас не просматриваются. Также, по его словам, весь мир опасается, что ситуация может обостриться и что, возможно, конфликт разрастется. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, выхода на мирное урегулирование в украинском конфликте действительно пока не прослеживается. Урегулирование должно быть комплексным, заморозка не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срыва, сказал Песков. Мобильные операторы напомнили крупным банкам, что уже с 15 октября будут блокировать немаркированные звонки. Так они призвали к выполнению закона Минцифры, по которому все организации должны за свой счет обеспечить маркировку исходящих звонков. Так абонент будет понимать, что звонит ему именно банк, а не мошенник. Крупные игроки, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк и Т-банк, платить отказываются. Ответ банкам дал генеральный директор Мегафона Хачатура Пампухчана на пленарной сессии форума «Цифровые решения» и привел такое сравнение.
5: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора, они не видят, не понимают у них что-то со зрением. Дальше они граждане требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится, а не так, как работает светофор. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд, честно. Есть огромное количество законов, которые регулируют все виды деятельности в России. Почему один этот закон на протяжении года вызывает такое со стороны банков очень странное отношение? Причем понятно же, людям это нужно, это полезно. Закон принят, закон надо соблюдать. Сори, 15 числа мы отключим звонки, которые не будут маркированы.
11: По словам гендиректора Мегафона, какие бы объяснения ни придумывали такие водители, они все равно остаются нарушителями, и у нас не остается других рычагов, кроме как стрелять по колесам, подчеркнула Хачатур Пумбухчан. А что будет, если банки не пойдут на уступки после 15 октября, рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
0: Сегодня позиция банков, что все должно работать бесплатно. Однако в законе об этом никак не говорится. В законе говорится ровно обратное, что разумная плата за звонок может взиматься оператором связи. Вот это слово «может» в данном контексте означает, что операторы договорились между собой. Это редкий случай, когда все операторы единодушно собрали единую базу. Операторы действительно несут расходы на маркировку звонков. Это не бесплатная история для них. Эти договоренности, что эта себестоимость перекладывается на юридическое лицо, она достаточно понятная и простая. Есть услуга, эта услуга оказывается, и за нее нужно заплатить. Сегодня за эту услугу платят практически все юрлица в России. Банки, крупные системообразующие, не хотят платить. Причина исключительно в том, что они большие и крупные, системные. И поэтому они считают, что им позволено все, что угодно в этой жизни. Ну, это примерно можно сравнить так, что каждый из нас платит налоги, а вдруг кто-то зарабатывает даже не миллионы, не сотни миллионов, а миллиарды, и говорит, я вот так много зарабатываю, что я не хочу платить. Мне это невыгодно.
6: Чем все-таки закончится? Пойдут ли крупные банки на условия этого ультиматума или не пойдут? Угрожают отключить немаркированные звонки.
0: Они по закону должны быть отключены, но это не ультиматум. То есть у нас сегодня по законодательству немаркированный звонок не может пропускаться на мобильных сетях. Если звонок пропускается немаркированный на мобильной сети, то штраф прилетает оператору, штраф крупный. Исходя из этого, отключение звонков произойдет, и дальше банки столкнутся с тем, что либо они не смогут звонить, либо они начнут выстраивать какую-то параллельную историю, когда они будут подменять номера. Некоторые банки уже пытаются это делать, но, на мой взгляд, тут просто принципиальная их позиция, потому что на эту подмену номеров, на создание инфраструктуры вокруг этого они тратят намного больше денег. Они просто пошли на принцип.
11: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. За маркировку каждого исходящего вызова бизнесу надо доплачивать операторам примерно по 30 копеек. Массовые обзвоны будут обходиться в сумме до 20 миллиардов рублей в год. И платить надо даже тогда, когда вызов не прошел и абонент не ответил. Банки говорят, что из-за своих размеров будут нести самые большие затраты на рынке. А в некоторых моментах операторы могли бы пойти навстречу бизнесу, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид. Коник.
7: Проблема этой самой идентификации вызова в том, что оператор берет поминутную плату за эту самую идентификацию, вне зависимости от того, дозвонился банк или химчистка до клиента или нет. И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуются ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку АБВГД банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
11: Гендиректор Комньюз Леонид Коник. Российскую телеком-отрасль в ближайшие годы ожидают большие изменения, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Это регулярные инфраструктурные технологические изменения, в том числе в связи с переходом на искусственный интеллект. Поэтому мне кажется, что телеком будет динамично колбасить, отметил Шадаев.
21: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс?
8: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
10: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
12: Показания.
10: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
10: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
10: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
10: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
12: и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: В студии

0: о нацеправых валютах и правах. До начала официальных торгов биржа будет проводить тестовые операции. Под российское законодательство о криптовалюте попадают три криптоактива. Это биткоины, эфириум и стейблкоины USDT. Финансирование развития беспилотных авиасистем в 2027-2029 годах планируется на уровне 49 миллиардов рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Средства пойдут на стимулирование спроса и разработку перспективных решений в отрасли. Общий объем финансирования нацпроекта беспилотной авиасистемы в следующую трехлетку превысит 103 миллиарда рублей. В комплексной модернизации службы занятости в следующем году примут участие 11 российских регионов, в том числе те, где она началась в 2026-м. Это ЛНР, Якутия и Запорожская область, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в 2026 году полностью обновят центры занятости 57 российских субъектов. В следующую трехлетку необходимо развернуть сеть кадровых центров работы в России по всей стране. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 14 градусов, уже не так солнечно, но осадков при этом сегодня все-таки не ожидается. А вот на завтра синоптики обещают небольшой дождь и до 14 градусов в течение дня. Шестнадцать в Москве.
3: Вполне вероятно.
2: Россия и США обсуждают возможность возвращения российского газа на европейский рынок. В частности, как пишет Рейтер со ссылкой на источники, речь идет о возможном участии американского инвестора в проекте «Северный поток». Подобная сделка дала бы инвесторам из США возможность зарабатывать на поставках энергоносителей, правда, только после завершения конфликта России и Украины. В обсуждении инициативы, по данным агентства, участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять Трампа Джаред Кушнер. Насколько подробно стороны проработали вопрос, неизвестно. Возобновлению поставок российского газа пока мешают санкции США и Евросоюза. Власти Германии вовсе выступают против его закупок, потому в среднесрочной перспективе такая сделка маловероятна, подчеркивает Рейтер. А в то же время считать публикацию пустой не стоит. Нет дыма без огня, говорит заместитель гендиректора по газовым проблемам Алексей Гривач.
3: Вполне вероятно, что американская сторона, американские переговорщики, которые действительно совершили ряд вояжей в рамках украинского урегулирования в прошлом месяце, могли эту тему опять поднять. Но это уже, как известно, не первый подход к снарядам с их стороны. К сожалению, предыдущие разы они продемонстрировали неспособность выполнять свою часть обязательств в рамках достигнутых договоренностей по украинской теме и по сопутствующим вопросам нормализации экономической деятельности между Россией, США и другими сторонами, которые сейчас находятся фактически в режиме либо блокировки, либо такое открытое противостояние экономического. Что касается, с предыдущих попыток изменилась несколько среда. Мир находится в очень такой сложной энергетической ситуации, острый энергетический кризис, к которому Вашингтон приложил немало собственных усилий, чтобы он состоялся и дошел до такой степени. Поэтому возможно, что европейские так называемые союзники США могут быть более сговорчивыми и, соответственно, попробовать реализовать те договоренности, которые могут быть достигнуты в этой сфере, в том числе в сфере какой-то разблокировки поставок газа на европейский рынок. Это может быть часть пакета урегулирования более широкого. Но при этом, конечно, массив, инерция накопленных противоречий коммерческих, юридических, политических, она очень велика. Там в Европе все это будет очень непросто даже притормозить, не говоря уже о развороте. Но, конечно, нет ничего невозможного, и если будет политическая воля и железная рука, которая ее будет проводить, почему бы нет.
2: Алексей Гривач, замгендиректор по газовым проблемам Фонда национальной энергобезопасности. А тем временем в Германии продолжается судебный процесс по делу о подрыве северных потоков. В начале октября суд Гамбурга отказал операторам Nord Stream AG и Nord Stream AG2 в праве участвовать в разбирательстве в качестве соистцов. Первое заседание назначено на 14

0: октября. Всего в суд запланировал 16 заседаний до середины декабря. И пока официальный Берлин против возобновления закупок российского газа, в некоторых партиях Германии, в частности в АДГ, продолжают звучать призывы к проведению международного расследования подрывов газопроводов и их восстановлению. Там полагают, что Германия не сможет сохранить свою промышленность в прежнем виде без запуска уцелевшей нитки Северного потока-2. Урожай уже не тот. Британские ученые обнаружили, что овощи и фрукты обеднели на питательные вещества. Некоторые привычные сельхозкультуры в Великобритании стали содержать меньше полезных микроэлементов, чем несколько десятилетий назад. Местами овощи, зерновые и фрукты потеряли от 20 до 50% ключевых питательных веществ, пишет Daily Mail. Таким образом, сегодня взрослому человеку может потребоваться в два раза больше овощей, чем в 1960 году, чтобы получить такое же количество важных витаминов и минералов. Возможная причина такой тенденции – ухудшение качества почва, отмечает газета. Эта проблема затрагивает не только Великобританию, но и Россию. Правда, все-таки в меньшей степени, говорит эксперт в сфере пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
1: Отчасти я с ними согласен. Но первое, что причина снижения нутриентной плотности, это, конечно же, интенсивное замедление и истощение почв. Современные методы сельского хозяйства ориентированы на максимальную урожайность, что, конечно же, и приводит к таким серьезным проблемам. И здесь такая она одна из важных проблем. Виновных в ней нет, сами понимаете. Время мы шагаем вперед. Также, знаете, это выращивание монокультур. Одной или той же культуры на одном поле из года в год лишает почву возможности восстанавливать баланс питательных веществ. Это в любом случае происходит всегда. Их необходимо подкармливать, их необходимо удобрять. Но не всегда это происходит. Никому для нас не секрет, да, что используют удобрения при выращивании. Это азотные, фосфорные, калийные удобрения. Они стимулируют быстрый рост растений, но часто игнорируют потребность в почве в широком спектре микроэлементов, от которых напрямую и зависит наш витаминно-минеральный состав. Но также, наверное, при выведении новых сортов приоритет отдается размерами плодов, скорости роста и устойчивости его к болезням. А вот накопление полезных веществ, конечно, может быть, стоит в стороне. Потому что существуют такие культуры, которые и сейчас это очень перспективно. Культуры выращивать те, которые могут на обедненных почвах расти, морозостойкие, то есть и погодным условиям более стойкие, и урожайные. На это сделан акцент. А на его витаминно-минеральный комплекс это уже будет вторая часть. Также логистика зачастую может страдать из-за логистики. Почему это происходит? Потому что многие продукты, овощи, фрукты привозятся гораздо раньше в магазин, чем они созреют.
2: И сопоставимо в этом смысле с Британией или все-таки нет?
1: У нас такой глобализации нет, как у них.
0: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Из-за снижения содержания питательных веществ в пшенице, женщине, чтобы получить хотя бы треть суточной нормы селена, теперь пришлось бы съесть целых 4 ломтика цельнозернового хлеба, пишет Daily Mail. А чтобы получить необходимое количество калия, по расчетам ученых, пришлось бы съесть около 8 картофелин. Но такой подход скорее приведет к перееданию, а не восполнению дефицитов витаминов и минералов, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
3: Уже с начала 90-х по этому поводу бьют тревогу. И именно дело касается в основном развитых стран, где в погоне за урожаем идут аграрные всяческие мероприятия, не идущие на пользу почвам. Соответственно, продукты растительные действительно обедняются и витаминами, и минералами. И в России мы статистически имеем дефициты по очень многим позициям, в частности, по витамину С практически до 85%. Процентов доходит дефицит у населения. То же самое касается многих позиций из группы Б. Дефицит селена, дефицит цинка, дефицит йода, несмотря на йодированную соль, тоже достигает где-то 72. На последнем конгрессе была цифра. То есть это абсолютно реальная опасность, которая, безусловно, ведет к ухудшению состояния здоровья человека. Не всегда это заметно, но, по сути дела, дефициты на уровне микронутриентов, они в конце концов являются предпочтением предпосылкой для развития различных заболеваний. И сейчас, собственно говоря, образ жизни современного человека, цивилизованного, который реально заботится о своем здоровье, это не только правильное питание, и вообще любое питание, неважно, какое удается построить, но с обязательным добавлением витаминно-минеральных комплексов. У нас дефициты микронутриентов есть. То есть их можно поискать, заплатив большие деньги. Их можно поискать по симптоматике, но когда проявляются симптомы дефицита витаминов и минералов, то это значит, что уже глубокие дефициты, то есть у организма пошли определенные поломки, и не всегда это удается поправить с помощью БАТа, приходится более высокие дозы подключать.
0: Анна Белоусова, врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. В России качество продукции тоже регулярно проверяют. В частности, из данных Роспотребнадзора за 2019-2024 годы следует, что только в 5% проб овощной продукции обнаруживали несоответствие по содержанию пестицидов, нитритов, витамина С, железа и калия.
4: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
5: В продолжение разговора о том, что надо переналадить в работе управляющих компаний жилого сегмента, игроки рынка называют несколько ключевых проблем. Дисбаланс прав и обязанностей управляющих организаций, критическая нехватка кадров, значительно растущая доля расходов на цифровые сервисы. По прогнозам, она может доходить до 10% в тарифе УК. Сами тарифы тоже острая проблема. Как поясняет гендиректор группы компаний М-сервис Денис Троценко, невозможно бесконечно расширять перечень требований к УК и одновременно делать вид, что итоговая стоимость определяется исключительно желанием собственников платить. В феврале 26 года на площадке РСПП проблему сформулировали почти буквально. Плата за содержание жилья всегда становится предметом торга, а не экономического расчета. Лифты, насосы, пожарная автоматика, кровля, инженерные системы – все они имеют регламент эксплуатации и цену ремонта, но не знают, какую сумму жители готовы утвердить на собрании. Необходимо провести классификацию МКД, определить обязательный набор услуг для каждого типа объекта и только после этого говорить о качестве управления. Основатель и гендиректор УК группы «Комфорт» Алексей Яценко напоминает, что подведомственный Минстрою Фонд развития территорий разработал документ, который предусматривает для УК новые механизмы ценообразования и новый порядок получения права применять экономически обоснованную стоимость услуг, подтверждая целевое использование средств собственников. Мы выступаем с инициативой провести в одном из субъектов РФ пилотный проект, реализовать комплексные изменения в соответствии с концепцией ФРТ. Рассчитываем на поддержку Минстроя и правительства региона. Какого именно, пока не называю. Переговоры продолжаются, ставит многоточие Алексей Яценко. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ в подмосковном Подольске. Еще одна женщина пострадала. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также, по его словам, в одном из многоквартирных домов повреждено остекление. Повреждения получили 3 автомобиля. Они загорелись. Пожар уже потушили. Между тем, все аэропорты московского авиаузла, это Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, работают с ограничениями. Об этом сообщила Росавиация. Хуситы сообщили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Удар привел к повреждениям, к нарушению авиасообщения. Об этом написал официальный представитель хуситов. Хуситов, в свою очередь, в Саудовской Аравии сообщили, что работа воздушной гавани Эр-Рияда временно ограничена. Предположительно, она будет закрыта 3 часа. Других подробностей там не привели. Первый участок Бирюлевской линии московского метро запустят в 2028 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, который в четверг смотрел ход строительства станции Луганской этой ветки. Первая очередь Бирюлевской линии от Зила до Печатников. Вторая часть от Печатников до Бирюлево-Западной. Ее запустят в 2029 году, сказал Собянин. Он подчеркнул, что график очень напряженный, поэтому строители вышли на строительство практически на всех станциях будущей линии метро. Собянин добавил, что после запуска второй очереди начнется строительство метрополитена до Щербинки через Московскую область. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса Инфома по заказу Банка России. 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения. Как дальше будет развиваться ситуация и можно ли это назвать трендом? Никакой цифры в 20 миллионов долларов вообще не существует. Глава агентства S-Agency Анна Супчева в интервью Business FM опровергла публикации о том, что именно такую сумму заработал Kanye West на отмененных концертах в Петербурге. Подробности только в эфире Business FM. В конфликте Киева и Сеула новый поворот. Южная Корея отзывает своего посла с Украины. Причиной стал спор о раскрытии информации о перемещении военнопленных. Как дальше могут развиваться отношения стран? Эти и другие темы на Business FM. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса Инфом по заказу Банка России. 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения. Чуть меньше, 37%, все-таки предпочитают хранить деньги в банке. Правда, громкие заголовки о тренде на наличные могут ввести в заблуждение, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин. Если смотреть на их долю в общей денежной массе, никакого тектонического сдвига нет.
7: Не всегда обращают внимание, когда есть броские заголовки о том, что наличные в обращении выросли на сколько-то сотен миллиардов рублей за месяц, что, вообще говоря, совокупная денежная масса в широком определении в России на 1 сентября составляла 151 триллион. И она тоже растет достаточно быстрыми темпами, порядка 13% в годовом выражении сейчас. Наличные действительно растут чуть-чуть более высокими темпами, порядка 20% в годовом выражении. Сейчас есть эффект очень высокой базы по депозитам. Говоря простым языком, в 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Год назад это были ставки 17-18% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13% по каким-то акционным, лестничным вкладам, либо выполнением определенных условий, это там, может быть 14, максимум 15% годовых, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом стоит помнить, что, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
0: Иван Уклеин, эксперт РА. А при этом снизились не только ставки по вкладам, но и возможность заработать с помощью других финансовых инструментов. Это тоже ведет к переходу на наличные, говорит инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
8: Инвестировать на финансовом рынке в последние годы становится все более сложно. На рынке высокодоходных облигаций дефолты, рынок российских акций падает уже третий год подряд, поэтому заработать становится сложно. Кроме того, и усиливается контроль центральным банком за операциями банков. Поэтому наличные становятся достаточно популярным инструментом. Кроме того, некоторые граждане через наличные минимизируют свои налоговые риски. Но, конечно, главный риск хранения денег наличными – это инфляция. Для банков уход граждан в наличные, конечно, не выгоден, так как они теряют клиентскую базу, но что там предпринять активное в этой ситуации, у них просто не хватает возможностей.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Рекапитал». Сыграли роль и перебои с мобильным интернетом. Это резко уменьшило возможность оплаты телефоном или через СБП. Поэтому многие стали носить с собой наличные. Никакой цифры в 20 миллионов долларов вообще не существует. Глава агентства Say Agency Анна Супчева в интервью Business FM опровергла публикацию о том, что именно такую сумму заработал Kanye West на отмененных концертах в Петербурге. Она заявила, что вся информация о гонораре конфиденциальна и прописана в договоре, и никакие источники, кроме нее, это знать не могут, а она сама раскрывать ее не имеет права. Пресса со ссылкой на источники пишет, якобы West заработал 20 миллионов долларов на продаж билетов в России и не обязан их возвращать, это не предусматривается контракт. Но Супчева в беседе с Business FM заявила, что не понимает, откуда взяты эти цифры.
9: Это абсолютно желтая пресса. И недостоверный источник. И каких 20 миллионов? Вообще эта цифра не существует. Я не знаю, для чего и кто берет, откуда эту информацию.
10: То есть это полностью абсолютно не соответствует действительности?
9: Абсолютно не соответствует действительности.
10: Анна, а можете, что соответствует действительности, сказать?
9: Вся информация у нас с артистом конфиденциальная в договоре прописана. Никто ее не может знать, кроме меня. И никакие источники достоверные, кроме меня, ее не имеют. А распространять я договор, который защищен конфиденциальностью, вообще не имею права. Для чего? Чтобы меня засудили потом?
10: Вы не можете сказать, какая сумма была на самом деле перечислена Kanye West или его команде?
9: Когда вам кто-то из организаторов, который с артистом подписал договор, расскажет, какая у них сумма в контракте, вы мне первое позвоните и расскажите, пожалуйста, про это.
0: В концертном бизнесе стандартная практика, когда артист получает гонорар заранее, минимум за месяц до даты выступления. А что касается возврата денег, то, как правило, по контракту у него нет обязательства возвращать гонорар в подобной ситуации, если только он сам не пойдет на встречу организаторам, комментирует директор концертного агентства «Эль Концерт» Тарас Волковинский.
11: Стандартные контракты всегда, что артист в любом случае получает всю сумму до, если тур у него идет, то за месяц до первого мероприятия. Обычно минимум это месяц до даты. Уже деньги должны быть у него. А то, что не возврат денег, понимаете, здесь же нет форс-мажора как такового. У нас же нет указа Министерства культуры, допустим, Санкт-Петербурга, что запретить выступление такого-то артиста. Даже если бы это было, но это тоже не совсем тот самый форс-мажор.
10: Вообще выплата это обычно разовая? То есть деньги заранее перечисляются полностью или они там несколькими траншами?
11: Бывает 30% и 40%. Бывает 50 на 50. Мне кажется, что здесь, скорее всего, была сумма 50 на 50. Я уж не знаю, какой там гонорар, но сразу осилить такую сумму, я не думаю, что...
10: Получается, что в таких ситуациях организатор концерта вообще никак не защищен от форс-мажоров и отмен?
11: Это бизнес такой, это казино. Концертный бизнес, он это как с одной точки зрения достаточно прибыльный бизнес, с другой точки зрения рискованный. В бизнес очень большое количество каких-то факторов, которые ты не можешь предвидеть.
0: Тарас Волковинский, директор концертного агентства «Эль Концерт». Концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром-арене». В конфликте Киева и Сеула новый поворот. Южная Корея отзывает своего посла с Украины, заявили в МИДе Азиатской Республики. Причиной стал спор о сокрытии информации о перемещении военнопленных, пишет Ренхап Ньюс. Все началось с того, что Владимир Зеленский на Генассамблее он рассказал, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Власти Южной Кореи сочли эту огласку нарушением договоренности между странами. Информация должна была остаться конфиденциальной ради безопасности военных и их родственников, которые остаются в КНДР. После чего Украина извинилась, но в Сеуле сочли это недостаточным и пообещали решительные дипломатические меры. Чем вызвана такая жесткая конфронтация со стороны Южной Кореи, рассуждает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.
12: Та операция, которая была проделана для того, чтобы двух северокорейских военных, которые попали в плен на Украине в начале прошлого года, вывезли в Южную Корею, это нарушение всех норм и правил, потому что пленного надо возвращать в ту страну, откуда он пришел. Совершенно понятно, что Северная Корея это оценивает как враждебную позицию, враждебный поступок. Южная Корея заявляет о том, что они это сделали в гуманитарных интересах. Но для этого надо было все-таки северокорейцами тогда провести переговоры. И поэтому и Южная Корея, и Украина нарушили нормы международного права по обращению с военнопленными.
13: Почему это настолько оказалось важным южнокорейской стороне?
12: Вопросы, связанные и авторитетом, и реноме самой Южной Кореи. Президент Южной Кореи говорит о том, что надо с Северной Кореей нам устанавливать отношения мирного сосуществования. После такого, какое может быть мирное сосуществование? Вот этим шагом они очень многое потеряли в своем международном авторитете. И перед народом, и перед международным сообществом. Для населения Южной Кореи очень важно, чтобы между Северной и Южной Кореей не возникло военного конфликта. Это более важное, чем судьба этих двух человек. Плюс к этому население еще и очень оскорблено тем, что это все было сделано в тайне.
0: Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким. Эксперты считают, что затяжной конфликт невыгоден обеим сторонам. Южная Корея с начала СВО предоставляла Украине гуманитарную и финансовую помощь, а Киев, в свою очередь, располагает ценной информацией о сотрудничестве России и КНДР. А поэтому резкий разрыв отношений мог бы навредить стратегическим интересам как Сеула, так и Киева. Между тем, политолог Георгий Бовт не исключает, что вслед за осложнением отношений между странами может последовать некоторое ослабление санкций Сеула против Москвы. Во всяком случае, поставки топлива уже были. Проход южнокорейского судна через Северный морской путь тоже, отмечает эксперт. Готов к труду, обороне и беспилотникам. В России вводят норматив ГТО по управлению дронами и запускают массовую подготовку пилотов БПЛА. Как пишет ведомость, об этом объявили на презентации федерального проекта «На высоте» в московском здании Народного фронта. В регионах оборудуют для этого специализированные классы. Более 700 образовательных организаций уже получили оборудование для обучения. Еще около 200 ожидают поставок среди инструкторов по управлению БПЛА, в основном ветераны СВО. А в каком виде может быть добавлена эта дисциплина к нормативам ГТО, рассуждает педагог дополнительного образования по военно-патриотической направленности, учитель ОБЖ Денис Чувашов.
14: Я думаю, скорее всего, будет на выбор, потому что не везде есть условия для обучения вождения БПЛА, поэтому нельзя делать ее обязательным.
15: А насколько управление дронами отвечает требованиям ГТО, где оценивают в первую очередь силу, выносливость, ловкость?
14: Не совсем правильно поставлен вопрос, потому что изначально ГТО готовил к труду и обороне молодое поколение. Соответственно, что было актуально на тот момент, тому и готовили. Например, когда-то было актуально готовить к прыжкам с парашютом. Готовили к прыжкам с парашютом, надо было собирать парашют и уметь прыгнуть и приземлиться. Сейчас актуально дроны, совершенно справедливо, что их туда вносят. Было бы это еще все обеспечено учебными комплексами, но это уже другой вопрос. Ведь до этого, например, были включены такие дисциплины, как стрельба. Для этого нужны тиры везде. Ну и что, у нас есть тиры, куда молодежь может ходить и учиться, этих тиров нет.
0: Учитель ОБЖ Денис Чувашов. На данный момент норматив ГТО по управлению дронами уже доступен в 6 пилотных регионах, рассказывает представитель Народного фронта Александр Косауров.
16: Это Московская область, Нижегородская, Смоленская область, Красноярский край, Чеченская республика и Республика Башкортостан. Там сейчас планируется апробация поэтапно внедряемого норматива ГТО по управлению БПЛА. Управление дронами в человеке развивает очень-очень много навыков. Как минимум это развивается концентрация внимания, умение распределять между несколькими потоками информации. То есть пилот во время своего полета, он должен знать карту, предусмотреть возможные угрозы, параметры полета, и тренируется и память. Потому что в голове нужно удерживать множество деталей до, во время и непосредственно после полета. Также принятие решения внештатных ситуаций.
0: Александр Косауров, представитель Народного фронта. Кроме того, проект предусматривает всероссийские соревнования по пилотированию FPV-дронов. 1000 участников, прошедших отбор на симуляторах, смогут побороться за стажировки и работу в ведущих компаниях отрасли.
4: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
17: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
18: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
19: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Деньги. В 14 веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брались за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами.
17: История денег на Business FM. Строго по делу. Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
21: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, пять брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
17: Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
22: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
22: Сайт российских железных дорог у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного в связи с работой внешних сервисов, сообщили в холдинге. В РЖД уточнили, что приложение РЖД пассажирам и продажа билетов через кассы функционируют в штатном режиме. Соглашение «Лукойла» с американской «Карлайл» о продаже, владеющей зарубежными активами «Лукойл Интернейшнл», истекло в конце июля, поскольку не получило одобрения властей США, говорится в отчете «Лукойл Интернейшнл». Компания продолжает переговоры о продаже зарубежных активов с другими претендентами. В случае одобрения компания «Лукойл Мид Ист» сможет передать 75% в нефтяном месторождении «Западная Курна-2» в Ираке местной компании «Басра Ойл Кампани» в соответствии с договором от 23 февраля этого года. Вьетнамская автомобильная компания VinFast, дочернее предприятие конгломерата Vingroup, основанного богатейшим человеком Вьетнама и Юго-Восточной Азии Pham Nhat Vuongом, объявила о запуске собственной платформы электробусов и баз в США. Об этом сообщил портал VN Express. По его информации, поставки автомобилей должны начаться в первом квартале 2028-го. VinFast предоставит автобусы, зарядную инфраструктуру, а также обеспечит со своей стороны техобслуживание автомобилей и будет осуществлять поддержку в эксплуатации. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Глава Сбербанка Герман Греф описал портрет современного российского инвестора. В первую очередь, это тот, кто ориентируется в инструментах, не путает терминологию и уверенно пользуется технологиями искусственного интеллекта, отметил Греф на форуме «Сберинвестиции».
23: Инвестор 26-го года, я бы сказал, что это совсем другая птица. Это человек, который знает хорошо, что такое флоутер, и не путает его с надувным матрасом, на котором можно получить СПАП-процедуру. Инвестор, который хорошо понимает, что такое реальная ставка. Спасибо Центральному банку, он нас всех научил. И здесь большая школа была пройдена, все понимают разницу между номинальной и реальной ставкой.
0: Герман Греф также поддержал инициативу Национальной ассоциации участников фондового рынка об изменении правил для индивидуальных инвестиционных счетов. Ранее ассоциация направила Минфину документ с предложениями, где отметила, что действующие условия ИИС-3 недостаточно привлекательны для массового инвестора. Ассоциация предлагает сохранить 5-летний срок ИИС, отказавшись от его повышения после этого года, сократить минимальный срок по этим счетам до 3 лет для инвесторов, вносящих на них по 1 000 000 рублей в год, либо сохранить их право на полученные вычеты при закрытии ИИС по истечении 3 лет с открытия. Логистическая ошибка стала причиной скандала в Пентагоне. Китай случайно получил детали американского истребителя. Речь идет о самолете F-35. Из-за ошибки при проектировки его детали оказались в распоряжении КНР. Как пишет Bloomberg, груз из Австралии должны были отправить в США через Южную Корею и Тайвань, но сотрудники логистической службы пропустили это важное письмо. В итоге теперь Пентагон и Госдепартамент пытаются выяснить, не была ли якобы случайная отправка спланирована заранее, отмечает агентство.
1: Детали истребителя F-35 оказались в Китае после того, как логист одной из американских компаний пропустил письмо со строгим предупреждением не отправлять груз через Гонконг. В письме экспедиторской компании сообщалось, что детали, а это фонарь кабины и створка оружейного отсека, покрыты радиопоглощающим материалом. По американским правилам экспортного контроля такой груз нельзя перевозить через определенные страны, в их числе и Китай. Изначально детали должны были отправиться из Австралии в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань, но помешала спешка. Отправка задержалась, и в попытке ускорить доставку груз по ошибке отправили через Гонконг. В Пентагоне сообщили, что уже предпринимают меры, чтобы подобное не повторилось. Представитель Госдепартамента, отвечающий за соблюдение правил экспортного контроля, также участвует в расследовании. При этом Минобороны США заявила, что сами военные не координировали эту перевозку и называют детали непригодными для использования. Но американские чиновники все равно потребовали проверить всю международную цепочку поставок вооружений, чтобы подобные ошибки больше не произошло.
0: Это не первый случай, когда американская сторона сообщает об утечке чувствительной информации, связанной с F-35. Один из самых известных кейсов произошел в 2016 году, когда китайский бизнесмен Субин признал вину в участии во взломах американских оборонных компаний. По данным Минюста США, среди похищенных материалов были в том числе данные по истребителям F-35 и F-22. В результате Субин получил почти 4 года тюрьмы. Франция может сократить производство вина до минимума за 1/4 века. А причина – экстремальная жара и засуха летом, сообщает Рейтер со ссылкой на французский Минсельхоз. Больше других пострадал регион Шампань. Там производство сократилось вдвое относительно 2025 года и средним 5-летним показателем. На урожай, кроме жары, повлияли заморозки и град. Сокращение производства, в частности, ожидают в Бургундии, Бажале и на юго-востоке Франции. В Бордо, наоборот, производство повысится на 10% по сравнению с прошлым годом. Но есть еще одна проблема. Снижение спроса, говорит исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
2: Действительно, лето было достаточно сложное, и сезон был для виноградарей Европы довольно-таки тяжелым. Большие проблемы в Шампане, в Бургундии, которая недалеко находится, а в Бордо проблем нету, то есть там урожай был относительно хорошим. Вопрос, какое будет качество уже непосредственно винограда. Повлияет ли это на цены? Ну, скорее повлияет, но здесь есть два фактора разнонаправленных. С одной стороны, не очень хорошие продажи вина по всему миру. Это связано там и со сменой поколений, и сменой потребительских привычек. Все популярнее становится ЗОЖ, все популярнее становятся какие-то методы борьбы с депрессией, скажем так, медицинскими средствами, а не традиционными, алкогольными. Поэтому да, с одной стороны, плохие урожаи по части регионов, с другой стороны, падение спроса, не первый год продолжающийся. Цены на шампань, скорее всего, немного вырастут, не сейчас, это произойдет где-то в следующем году и будет растянуто. Дело в том, что большая часть шампанского, которое производится, оно делается не из вина одного года, там участвуют в ассамбляже разные вина за разные годы. Тем не менее, да, наверное, какое-то подорожание будет, потому что урожай действительно плохой. Что касается Бордо, то там урожай хороший, там проблем не будет.
0: директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин. Аномальный зной этим летом во Франции превысил максимум по длительности более чем за 40-летней давности. Экономические потери из-за жары и засухи, а также последствия лесных пожаров в стране оценили в 6 миллиардов евро.
3: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Слова, проверенные делом.
7: Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. В конце концов, когда волна отступает, становится видно, кто плавает голым. Правило первое. Никогда не теряй деньги. Правило второе. Никогда не забывай первое правило. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
6: Слова, проверенные делом. На Business FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
24: Сделать устройство менее социально разрушительное, чем iPhone. Так, по словам журналиста New York Times, описал свою новую задачу Джонатан Айв, дизайнер, когда-то, собственно, iPhone и придумавший. Речь о новом форм-факторе. Устройстве без экрана, с которым общаются голосом, отвечает оно также голосом, движется, возможно, реагирует жестами, как конкретно, еще предстоит придумать. Поле битвы за право диктовать новые форм-факторы больше похоже на кладбище. Стартап Human выпустил в 2024 году брошь с искусственным интеллектом. Запала хватило менее чем на год. Остатки компании выкупила HP. Карманный гаджет Rabbit Air One собрал около 100 тысяч предзаказов. Через 5 месяцев им ежедневно пользовалось около 5 тысяч человек. Создатель кулона Friend потратил на рекламу в нью-йоркском метро более миллиона долларов, а продал, по данным Fortune, не более 3 тысяч устройств. Относительный успех один. Компания Plaud не стала заменять смартфон, но переизобрела диктофон, создав маленькую карточку или значок, который записывает разговоры, пересылают их в облако и сразу после встречи присылают саммари. По данным компании, продано больше 2 миллионов устройств. Тем временем Айв продал стартап I.O. компании OpenAI за 6,5 миллиардов долларов. До конца года они планируют показать еще одну вещь. На вопрос, почему Айва не было на недавней конференции компании, Сэм Альтман ответил, что не хочет портить сюрприз, но это будет что-то, чего стоит подождать. По данным Bloomberg, первым устройством станет колонка без экрана с камерой и подвижными деталями. Последнее важно, чтобы устройство казалось живым, меняя пользовательский опыт. Судя по утечкам, в продаже новое пока не совсем понятно что, появится в феврале следующего года. Вот тогда и оценим степень его социальной разрушительности.
6: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
25: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Воронков. В Минске назвали атаку попыткой эскалации ситуации в регионе и частью скоординированных действий, направленных на вовлечение Белоруссии в конфликт. Пострадавшая в реанимации в крайне тяжелом состоянии, ей потребовалась ампутация конечностей. Сегодня утром губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщал об ударе украинских дронов по грузовикам в Клинцовском районе. По его словам, в первом случае осколочные ранения получил водитель, во втором – женщина-пассажир. В аэропорту Омска сняли введенные утром ограничения. Сегодня область атаковали украинские беспилотники. Большую часть дронов сбили, однако один достиг северного промышленного угла в Омске. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Кроме того, прием и выпуск самолетов возобновили аэропорты Нягани и Ханты-Мансийск. До этого сняли ограничения в Кургане и Тюмени. Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе многих сайтов и сервисов Рунета. Он коснулся в том числе и ресурсов СМИ. По данным профильных сервисов, сбои начались после 15 часов по Москве. В ряде случаев они продолжаются до сих пор, однако часть сервисов уже восстановила свою работу. Явление Эль-Ниньо достигнет своего пика в декабре и станет сильнейшим в истории наблюдений. Об этом сообщила входящая в структуру ООН Всемирная метеорологическая организация. Согласно прогнозам, Эль-Ниньо продолжит усиливаться в преддверии пика. Ожидается, что явление принесет температуру выше средней на значительную часть земного шара и изменит характер выпадения осадков, повысив риск засух. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса произошел пожар. Часть сервисов компании работает с перебоями. В пресс-службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет, а в работе различных приложений фиксируются массовые сбои. Насколько серьезный урон и какие прогнозы по восстановлению? Мобильные операторы напомнили крупным банкам, что уже с 15 октября будут блокировать немаркированные звонки. Так они призвали к выполнению закона Минцифры, по которому все организации должны за свой счет обеспечить маркировку исходящих вызовов. А что будет, если они не успеют договориться? Россия и США обсуждают возможность возвращения российского газа на европейский рынок. В частности, как пишет Рейтер со ссылкой на источники, речь идет о возможном участии американского инвестора в проекте «Северный поток». Ну а пока возобновлению поставок российского газа мешают санкции США и Евросоюза. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса произошел пожар. Часть сервисов компании работает с перебоями. Пострадала площадка в городе САС в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля предприятия. А в пресс-службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет. В работе разных приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. В основном это профессиональные и бизнес-сервисы, в частности, виртуальная машина, компьютер клауд, обычное облачное хранилище, Object Storage, а также приложение Speech Kit по распознаванию синтезу речи и Smart Web Security, которое фильтрует входящий трафик. Насколько это важный софт для бизнеса, рассказывает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
9: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
0: Алексей Горелкин, Fishman. Кроме того, нестабильно работают Яндекс.Пэй, Яндекс.Маркет, Яндекс.Документы и Яндекс.Почта. К примеру, с трудностями столкнулся слушатель бизнес-ФМ из Смоленска Георгий Фомичев.
10: Ситуация с почтой, в общем, выглядит критической, потому что не отзывается ни почта, ни Яндекс.ру, ни Яндекс.ком, Яндекс.Диск. То есть практически все парализовано и на самом деле реально работа прямо стоит. Поэтому надеемся, что специалисты Яндекс как-то нормализуют и как-то восстановят доступ, но вообще очень нехорошие ощущения.
0: Георгий Фомичев, слушатель бизнес-ФМ из Смоленска. В московский курьер Иван хотел забрать для доставки заказ в одном из магазинов крупной сети электроники и компьютерной техники. Заказ ему не выдали. Сотрудник магазина объяснил это сбоем у Яндекса, рассказал Иван. Голос изменен по его просьбе.
11: Сотрудник, который там находился, он мне сообщил, что есть какие-то технические проблемы. Ну, сначала он мне там мало что рассказывал, а потом он мне сказал, что вот технические проблемы со стороны конкретно Яндекс. Ну, то есть у них там по приезду нужно там номер заказа иметь, потом нужно назвать шестизначный пароль. Стандартная такая процедура, чтобы получить заказ. И получается так, что я когда приехал, сотруднику сообщил, что вот вроде бы как раз где-то 7 утра заказы начали падать, курьеры начали приезжать, а по факту курьер заказ забрать не может, потому что, опять же, со стороны Яндекса нету подтверждения, какой конкретно товар, какой там номер заказа, какой пароль. Соответственно, я приезжаю, я простоял там на этой точке 40 минут, ну, в надежде, что этот заказ все-таки обработается. То есть там все мое ожидание, которое как бы мне оплачивается, оно вышло. Потом я связался с технической поддержкой, они мне предложили отменить заказ. Я им сказал, что заказ я отменять не хочу, потому что технический сбой. Ну, то есть это не по моей вине все происходит.
0: Курьер Иван Циан также фиксирует сбой в работе своего сайта после повреждения дата-центра Яндекс. Отмечается, что по предварительным данным восстановление сервиса займет до 24 часов. Недоступны и сайты ряда российских девелоперов, включая А101, Гранель и Брусника. На сайте перевозчика Мострансавто приостановлена продажа билетов. Сайт РЖД у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного в связи с работой внешних сервисов, сообщил компания. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам ряда крупных российских СМИ. Команда Яндекс.Клауд рекомендовала клиентам перенести нагрузку в другие зоны доступности. Устранить проблему будет достаточно просто, считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
12: У каждого цода есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества к цоду. Вывод из строя конкретного одного цода для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование. Вот такой крупного игрока в области хранения облачных технологии. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос центра обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
13: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет? И тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
12: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят сервер в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования. Дата-центр Яндекса в Сасо-Рязанской области запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки до 12 мегаватт. Инфраструктура рассчитана на десятки тысяч серверов. Этим утром в моменте акции Яндекса на Мосбирже упали почти на 3%. Сейчас минус 2,5%. Минобороны России сообщает, что над российскими регионами минувшей ночью были сбиты или подавлены 399 БПЛА. Минобороны, вопреки обыкновению, сегодня не сообщало о новых атаках на Украину, зато украинские СМИ сообщают об экстренных отключениях электричества в Киеве и области и, как следствие, о перебоях с водоснабжением. Глава Госдепартамента США Марко Рубио высказал мнение, что Россия и Украина находятся в стратегическом тупике, который может быть разрешен либо переговорами, либо эскалацией, но перспективы переговоров договорного урегулирования сейчас не просматривается. Также, по его словам, весь мир опасается, что ситуация может обостриться и что, возможно, конфликт разрастется. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, выхода на мирное урегулирование в украинском конфликте действительно пока не прослеживается. Урегулирование должно быть комплексным, заморозка не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срыва, сказал Песков. Мобильные операторы напомнили крупным банкам, что уже с 15 октября будут блокировать немаркированные звонки. Так они призвали к выполнению закона Минцифры, по которому все организации должны за свой счет обеспечить маркировку исходящих вызовов. Так абонент будет понимать, что звонит ему именно банк, а не мошенник. Крупные игроки, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк и Т-банк, платить отказываются. Ответ банкам дал гендиректор Мегафона Хачатура Памбухчан на пленарной сессии форума «Цифровые решения» и привел такое сравнение.
4: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора, они не видят, не понимают у них что-то со зрением. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится, а не так, как работает светофор. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд. Честно, есть огромное количество законов, которые регулируют все виды деятельности в России. Почему один этот закон на протяжении года вызывает такое со стороны банков очень странное отношение? Причем понятно же, людям это нужно, это полезно. Закон принят, закон надо соблюдать. Сори, 15 числа мы отключим звонки, которые не будут маркированы.
0: По словам гендиректора Мегафона, какие бы объяснения ни придумывали такие водители, они все равно остаются нарушителями, и у нас не остается других рычагов, кроме как стрелять по колесам, подчеркнул Хачатур Памбухчан. А за маркировку каждого исходящего вызова бизнесу надо доплачивать операторам примерно по 30 копеек. Массовые обзвоны будут обходиться в сумму до 20 миллиардов рублей в год, и платить надо даже тогда, когда вызов не прошел и абонент не ответил. А банки говорят, что из-за своих размеров будут нести самые большие затраты на рынке. А российскую телеком-отрасль в ближайшие годы ожидают большие изменения, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Это регулярные инфраструктурные и технологические изменения, в том числе и в связи с переходом на искусственный интеллект. Поэтому мне кажется, что телеком будет динамично колбасить, отметил Шадаев.
14: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
15: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
16: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
15: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
18: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллиона 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
26: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
1: деньги.
2: В 16-17 веках при отсутствии водной энергии использовали вальцевальный станок с конным приводом. Необходимых для конной тяги лошадей обычно ослепляли, чтобы сделать их смирными. С изобретением парового двигателя вальцевальные машины стали нерентабельными.
1: История денег на Business FM.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
26: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
25: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Минфин России разместил более 280 миллионов рублей из Фонда национального благосостояния на депозите в ВПРФ для финансирования проекта развития наземного электротранспорта Нижнего Новгорода, говорится в отчете ведомства за сентябрь. Проект предусматривает создание, реконструкцию и эксплуатацию городского комплекса электротранспорта. Средства размещены до декабря 42 года под 5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. На какие именно работы направят эту сумму, в отчете не уточняется. На участке трассы Р-158 в Нижегородской области временно ограничат проезд, сообщили в компании «Волговятск-Упроавтодор». Ограничения будут действовать для всех видов транспорта.

0: Выдача проверит товар, и если с ним все в порядке, примет его обратно. Ученые Мининского университета разработали полупромышленную технологию получения мейлозы – компонента сухих строительных смесей, которые ранее не производили в России, закупали в Китае или Южной Корее. Разработку планируют внедрить на крупном предприятии Нижегородской области. По оценке университета, технология позволит заменить импорт и снизить стоимость строительных смесей. Название предприятия, сроки запуска и объем производства в сообщении не указаны. Помимо производства строительных смесей, мейлозы высокой частоты используют в фармацевтике. В таблетках и капсулах она служит пленкообразованием и наполнителем, а также применяется для создания лекарств с замедленным высвобождением действующего вещества. В глазных каплях, суспензиях и мазях ее используют для загущения, стабилизации и формирования защитной пленки. Сувенирную банкноту Нижегородский музей-заповедник «Волжское купечество» выпустили к 150-летию усадьбы, которая состоится в будущем году. На лицевой стороне банкноты изображены Нижегородский Кремль и сама усадьба Рукавишниковых, на обратной стороне купюра – интерьеры зала музея. На этом фоне выделяется граммофон со строками из Сормовской лирической. Тираж новой сувенирной банкноты – 20 тысяч экземпляров. Приобрести купюру можно в сувенирных лавках филиалов Нижегородского музея-заповедника. Нижегородцы смогут увидеть звездопад Дракониды. Пик его активности состоится предстоящей ночью. Частицы вылетают в атмосферу со скоростью около 20 км в секунду, а это немного по меркам метеоров. Поэтому падающие звезды Драконид светятся красноватым цветом, загораются плавно и оставляют за собой следы, которые долго не гаснут. В обычные годы интенсивность потока составляет от 5 до 15 метеоров в час, однако Дракониды известны своей непредсказуемостью. Например, в 1933 и 46 годах астрономы фиксировали колоссальные штормы мощностью до нескольких тысяч метеоров в час. Дракониды лучше всего наблюдать сразу после наступления астрономических сумерек и в первой половине ночи. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
2: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 10, днем пасмурно и плюс 16.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 октября. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 75 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
0: Нижегородские мамы-предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей. Правительство Нижегородской области утвердило новую редакцию порядка предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным победителями регионального этапа конкурса «Мама-предприниматели». Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Средства можно направить на аренду, ремонт нежилого помещения, технологическое присоединение к инженерным сетям, приобретение основных средств и оргтехники, выплату взноса по франшизе, оформление результатов интеллектуальной деятельности, услуги связи интернета, продвижение в СМИ, соцсетях, изготовление вывески, покупку программного обеспечения, сырья, расходных материалов, а также на первые взносы и лизинговые платежи. Запрещено финансировать за счет гранта налоги, сборы и проценты по займам и кредитам. Отбор получателей проводит Министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Нужно обязательно быть зарегистрированным и работать на территории Нижегородской области. Для получения гранта необходимо подать заявление с пакетом документов, включая бизнес-проект, расчет обоснования суммы, смету планируемых расходов и документы о партнерстве с фондом. Результат предоставления гранта, количество произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг при реализации бизнес-проекта. Получатель обязан ежеквартально отчитываться о расходах и достижении результата. При недостижении показателя средства возвращаются в областной бюджет. Российский рынок акций открылся снижением. На старте торгов индекс Мосбиржи РТС потеряли по 0,6%. Акции большинства крупных российских компаний подешевели в пределах 1%. Одной из причин снижения стало ускорение инфляции. По данным Росстата, за прошедшую неделю цены в России выросли на 1%. Годовая инфляция приблизилась к 6%. Это связано в том числе с повышением коммунальных тарифов с начала октября. При этом поддержку рынку оказывает рост цен на нефть Brent, которая подорожала свыше $102 за баррель. Росатом ввел в эксплуатацию гигафабрику по производству накопителей энергии в Москве. Как сообщает Интерфакс, предприятие объединяет три этапа – изготовление электродных лент, литиевых ячеек и сборку батарей под конкретного заказчика. Аккумуляторы будут использовать в электротранспорте и стационарных системах хранения энергии. Московская площадка стала вторым крупным производством компании в этом сегменте. Первая гигафабрика аналогичной мощности была запущена в Калининградской области в конце прошлого года. К 2030 году госкорпорация

0: планируют увеличить совокупную мощность своих гигафабрик до 14 гигаватт-час. По оценке экспертов, появление таких производств может сделать цены более стабильными в будущем. Скульптуру «Индустриальный танец» установят в Дзержинске за 11 миллионов рублей. Корпорация развития Нижегородской области проводит запрос предложений на изготовление и установку уличного арт-объекта авторства Романа Ермакова на территории особой экономической зоны Кулибин. Начальная стоимость контракта чуть более 11 миллионов рублей. Скульптурная композиция должна быть выполнена из пенополистирола по предоставленной автором цифровой модели. По задумке Ермакова она представляет собой манифест о взаимосвязи науки, высоких технологий и художественного авангарда. Ее пластическое решение связывает научно-индустриальный контекст Дзержинска и наследие изобретателя Ивана Кулибина. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой. Но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
1: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
2: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае, как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти послепродажное обслуживание автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
1: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям невыгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
3: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
1: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобиль как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
4: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
7: О HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Рамные внедорожники Тэнк. Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера Тэнк Агат Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 0202.
9: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель Тэнк 500 в комплектации Сити Премиум с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
10: Агат. Покупай выгодно.

0: в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $1000 штрафа или год тюрьмы грозит в американском штате Оклахома любому, кто по ошибке возьмет чужие очки. По местному закону, не принадлежащие человеку так называемые вспомогательные приборы, включая очки или слуховой аппарат, нельзя трогать без уважительной причины или без разрешения владельца. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
1: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Гражданка Белоруссии получила тяжелое ранение в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области. Ей понадобилась ампутация конечностей, сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Воронков. Минск рассматривает атаку украинских беспилотников под Брянском, в ходе которой пострадала гражданка Белоруссии, как попытку вовлечения республики в конфликт, подчеркивает внешнеполитическое ведомство Белоруссии. Признание решения иностранных судов не должно идти в ущерб суверенитету страны, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в Минске. Он поддержал позицию белорусского коллеги Андрея Шведа о необходимости судов обеспечить взвешенный подход при признании судебного решения иностранного государства. Кроме этого, Краснов предложил предусмотреть возможность синхронного принятия высшими судами стран СНГ единых разъяснений по вопросам применения международных договоров, заключенных в рамках Содружества. Представитель хуситов Яхья Сари заявил в четверг о нанесении бойцами этого движения ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. В свою очередь, возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция по борьбе против хуситов сообщила, что Саудовская Аравия в четверг перехватила в общей сложности 3 баллистические ракеты, запущенные хуситами. Россиянка Евгения Чекунова стала победительницей второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брасом. Турнир проходит в Ташкенте. Победительница показала результат 2 минуты 17 и 23 секунды. Чекунковой 21 год. Она является обладательницей мирового рекорда и победительницей чемпионата Европы этого года на дистанции 200 метров брасом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса Инфома. По заказу Банка России 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения. А можно ли считать это трендом? Никакой цифры в 20 миллионов долларов вообще не существует. Глава агентства S-Agency Анна Супчева в интервью Business FM опровергла публикации о том, что именно такую сумму заработал Kanye West на отмененных концертах в Петербурге. Подробности только в эфире Business FM. Он ориентируется в инструментах, не путает терминологию и уверенно пользуется технологиями искусственного интеллекта. Так глава Сбербанка Герман Греф описал портрет современного российского инвестора. Эти и другие темы на Business FM. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса Инфом по заказу Банка России. 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения. Чуть меньше, 37%, все-таки предпочитают хранить деньги в банке. Правда, громкие заголовки о тренде на наличные могут ввести в заблуждение, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин. Если смотреть на их долю в общей денежной массе, никакого тектонического сдвига нет.
3: Не всегда обращают внимание, когда есть броские заголовки о том, что наличные в обращении выросли на сколько-то сотен миллиардов рублей за месяц, что, вообще говоря, совокупная денежная масса в широком определении в России на 1 сентября составляла 151 триллион. И она тоже растет достаточно быстрыми темпами, порядка 13% в годовом выражении сейчас. Наличные действительно растут чуть-чуть более высокими темпами, порядка 20% в годовом выражении. Сейчас есть эффект очень высокой базы по депозитам. Говоря простым языком, в 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Год назад это были ставки 17-18% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13% по каким-то акционным, лестничным вкладам, либо выполнением определенных условий, это там может быть 14, максимум 15% годовых, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом стоит помнить, что, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1 процентный пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
2: Иван Уклейн, эксперт РА. А при этом снизились не только ставки по вкладам, но и возможность заработать с помощью других финансовых инструментов. И это тоже ведет к переходу на наличные, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: Инвестировать на финансовом рынке в последние годы становится все более сложно. На рынке высокодоходных облигаций дефолты, рынок российских акций падает уже третий год подряд, поэтому заработать становится сложно. Кроме того, и усиливается контроль центральным банком за операциями банков. Поэтому наличные становятся достаточно популярным инструментом. Кроме того, некоторые граждане через наличные минимизируют свои налоговые риски. Но, конечно, главный риск хранения денег наличными – это инфляция. Для банков уход граждан в наличные, конечно, не выгоден, так как они теряют клиентскую базу, но что там предпринять активное в этой ситуации, у них просто не хватает возможностей.
2: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Сыграли роль и перебои с мобильным интернетом. Это резко уменьшило возможности оплаты телефоном или через СБП. Поэтому многие стали носить с собой наличные. Никакой цифры в 20 миллионов долларов вообще не существует. Глава агентства Say Agency Анна Супчева в интервью Business FM опровергла публикации о том, что именно такую сумму заработал Kanye West на отмененных концертах в Петербурге. Она заявила, что вся информация о гонораре конфиденциальна и прописана в договоре, и никакие источники, кроме нее, это знать не могут. А сама она раскрывать это не имеет права. А пресса со ссылкой на источники пишет, якобы West заработал 20 миллионов долларов на продаже билетов в России и не обязан их возвращать. Этого не предусматривает контракт. Но Супчева в беседе с Business FM заявила, что не понимает, откуда взяты эти цифры.
5: Это абсолютно желтая пресса. И недостоверный источник. И каких 20 миллионах? Вообще эта цифра не существует. Я не знаю, для чего и кто берет, откуда эту информацию.
6: То есть это полностью абсолютно не соответствует действительности?
5: Абсолютно не соответствует действительности.
6: Анна, а можете, что соответствует действительности, сказать?
5: Вся информация у нас с артистом конфиденциально в договоре прописана. Никто ее не может знать, кроме меня. И никакие источники достоверные, кроме меня, ее не имеют. А распространять я договор, который защищен конфиденциальностью, вообще не имею право. Для чего? Чтобы меня засудили потом?
6: Вы не можете сказать, какая сумма была на самом деле перечислена Kanye West или его команде?
5: Когда вам кто-то из организаторов, который с артистом подписал договор, расскажет, какая у них сумма в контракте, вы мне первой позвоните и расскажите, пожалуйста, про это.
2: Анна Супчева, глава агентства Say Agency. В концертном бизнесе стандартная практика, когда артист получает гонорар заранее, минимум за месяц до даты выступления. А что касается возврата денег, то, как правило, по контракту у него нет обязательства возвращать гонорар в подобной ситуации, если только он сам не пойдет навстречу организаторам. Комментирует директор концертного агентства «Концерт» Тарас Волковинский.
7: Стандартные контракты всегда, что артист в любом случае получает всю сумму до реситуры, у него идет за месяц до первого мероприятия. Обычно минимум это месяц до даты. Уже деньги должны быть у него. А то, что не возврат денег, понимаете, здесь же нет форс-мажора как такового. У нас же нет указа Министерства культуры, допустим, Санкт-Петербурга, что запретить выступление такого-то артиста. Даже если бы это было, но это тоже не совсем тот самый форс-мажор.
6: Вообще выплата это обычно разовая? То есть деньги заранее перечисляются полностью или они там несколькими траншами?
7: Бывает 30% и 40%. Бывает 50 на 50. Мне кажется, что здесь, скорее всего, была сумма 50 на 50. Я уж не знаю, какой там гонорар, но сразу осилить такую сумму, я не думаю, что...
6: Получается, что в таких ситуациях организатор концерта вообще никак не защищен от форс-мажоров и отмен?
7: Это бизнес такой, это казино. Концертный бизнес, он это как с одной точки зрения достаточно прибыльный бизнес, с другой точки зрения рисковый. В бизнес очень большое количество каких-то факторов, которые ты не можешь предвидеть.
2: Тарас Волковинский, директор концертного агентства «Эль Концерт». Концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Глава Сбербанка Герман Греф описал портрет современного российского инвестора. В первую очередь, это тот, кто ориентируется в инструментах, не путает терминологию и уверенно пользуется технологиями искусственного интеллекта, отметил Греф на форуме «Сберинвестиции».
8: Инвестор 26-го года, я бы сказал, что это совсем другая птица. Это человек, который знает хорошо, что такое флоутер, и не путает его с надувным матрасом, на котором можно получить СПА-процедуру. Инвестор, который хорошо понимает, что такое реальная ставка. Спасибо Центральному банку, он нас всех научил. И здесь большая школа была пройдена, все понимают разницу между номинальной и реальной ставкой.
2: Герман Греф также поддержал инициативу Национальной ассоциации участников фондового рынка об изменении правил для индивидуальных инвестиционных счетов. Ранее ассоциация направила Минфину документ с предложением, где отметила, что действующие условия ESG недостаточно привлекательны для массового инвестора. Ассоциация предлагает сохранить 5-летний срок ESG, отказавшись от его повышения после этого года, сократить минимальный срок по этим счетам до 3 лет для инвесторов, вносящих на них до 1 000 000 рублей в год, либо сохранить их право на получение вычета при закрытии ЕС по истечении 3 лет с открытия. Вот он какой, такой простой. Сооснователь группы «Комбинация» Виталий Акраков стал фигурантом дела о мошенничестве. Его подозревают в махинациях с авторскими правами на песни Александра Шишинина, убитого в Москве в 1993 году. Речь идет о хитах группы «Комбинация», включая «Russian Girls», «Два кусочка колбаски» и, конечно, «Бухгалтер».

0: Сообщается, что Виталий Окороков находится под подпиской о невыезде, хотя ранее проходил по делу как свидетель. В деле также фигурирует гендиректор издательства «Джем» Андрей Черкасов. По данным источников, сооснователь комбинации заключил с издательством договор, по которому оформил на себя права на музыкальные произведения. В сентябре Окороков проиграл суд дочери автора песен Виктории Олейниковой, и его договор с «Джемом», в частности, в части авторских прав, признали ничтожным. Олейникова утверждает, что унаследовала права на произведение отца по завещанию. Это еще одно громкое дело об авторских правах, связанное со звездами музыкальной сцены 90-х, говорит музыкальный критик, автор лекции о музыке Владимир Завьялов.
1: Мы в последнее время достаточно часто видим громкие процессы, связанные с артистами 90-х чаще всего, потому что в этой связи мы можем вспомнить и, допустим, дело «Ласкового мая», дело Максима Фадеева и Линды. Кстати, в последнем тоже фигурировало издательство «Джем», как и в данном деле. И здесь, именно в данном деле, в котором замешан сооснователь группы комбинации Виталий Окорок, также замешан Андрей Черкасов. Это гендиректор издательства «Джем», у которого тоже проблемы с законом достаточно серьезные, и про которого Максим Фадеев, продюсер, говорил как об одном из самых недобросовестных людей в музыкальной индустрии. И по его словам, Андрей Черкасов – это человек, который заключил очень много фиктивных контрактов и с которым очень многие музыканты годами судятся. Увидев эту фамилию, честно говоря, какого-то удивления, наверное, я не испытал. Ограничения вполне возможно наступят, потому что мы можем ссылаться на то, как происходили события с группой «Ласковый май», потому что Юрий Шатунов годами сталкивался с проблемами в этой связи. Ему саботировали концерт, если говорить про его борьбу с бывшим продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. И вполне возможно, что в данном случае мы увидим похожий сценарий. Группа «Комбинация» всегда была достаточно популярной. На одном из популярных стриминговых сервисов количество месячных слушателей группы «Комбинация» составляет 3 266 тысяч человек. Mm-hmm. Поэтому в данном случае это будет громким процессом, как бы он на самом деле не пошел. Это будет обсуждаемая история 100%.
0: Музыкальный критик Владимир Завьялов сам Окорок в беседе с «Рядом СМИ» назвал информацию о том, что он стал фигурантом дела о мошенничестве, ошибочной. От других комментариев он отказался.
2: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
3: А как зовут?
2: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
6: При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
5: История денег на Бизнес FM.
3: компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Сайт российских железных дорог у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного в связи с работой внешних сервисов, сообщили в холдинге. В РЖД уточнили, что приложение РЖД пассажирам и продажа билетов через кассы функционируют в штатном режиме. Соглашение «Лукойла» с американской «Карлайл» о продаже, владеющей зарубежными активами «Лукойл Интернешнл», истекло в конце июля, поскольку не получило одобрения властей США, говорится в отчете «Лукойл Интернешнл». Компания продолжает переговоры о продаже зарубежных активов с другими претендентами. В случае одобрения компания «Лукойл Мид-Ист» сможет передать 75% в нефтяном месторождении «Западная Курна-2» в Ираке местной компании «Басра Ойл Кампани» в соответствии с договором от 23 февраля этого года. Вьетнамская автомобильная компания VinFast, дочернее предприятие конгломерата Vingroup, основанного богатейшим человеком Вьетнама и Юго-Восточной Азии Pham Nhat Vuongом, объявила о запуске собственной платформы электробусов и баз в США. Об этом сообщил портал VN Express. По его информации, поставки автомобилей должны начаться в первом квартале 2028-го. VinFast предоставит автобусы, зарядную инфраструктуру, а также обеспечит со своей стороны техобслуживание автомобилей и будет осуществлять поддержку в эксплуатации. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Семнадцать сорок семь в Москве. В конфликте Киева и Сеула новый поворот. Южная Корея отзывает своего посла с Украины, заявили в МИДе Азиатской Республики. А причиной стал спор о раскрытии информации о перемещении военнопленных, пишет Ренхап Ньюс. А все началось с того, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН рассказал, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Власти Южной Кореи сочли эту огласку нарушением договоренности между странами. Информация должна была остаться конфиденциальной ради безопасности военных и их родственников, остающихся в КНДР. После чего Украина извинилась, но Сеул счел это недостаточным и пообещал решительные дипломатические меры. Чем вызвана такая жесткая конфронтация со стороны Южной Кореи, рассуждает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.
9: Та операция, которая была проделана для того, чтобы двух северокорейских военных, которые попали в плен на Украине в начале прошлого года, вывезли в Южную Корею, это нарушение всех норм и правил, потому что пленного надо возвращать в ту страну, откуда он пришел. Совершенно понятно, что Северокорея это оценивает как враждебную позицию, враждебный поступок. Южная Корея заявляет о том, что они это сделали в гуманитарных интересах. Но для этого надо было все-таки с северокорейцами тогда провести переговоры. И поэтому и Южная Корея, и Украина нарушили нормы международного права по обращению с военнопленными.
10: Почему это настолько оказалось важным южнокорейской стороне?
9: Это вопросы, связанные и авторитетом, и реноме самой Южной Кореи. Президент Южной Кореи говорит о том, что надо в Северной Корее нам устанавливать отношения мирного сосуществования. После такого, какое может быть мирное сосуществование? Вот этим шагом они очень многое потеряли в своем международном авторитете. И перед народом, и перед международным сообществом. Для населения Южной Кореи очень важно, чтобы между Северной и Южной Кореей не возникло военного конфликта. Это более важно, чем судьба этих двух человек. Плюс к этому население еще и очень оскорблено тем, что это все было сделано в тайне.
0: Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока. Эксперты считают, что затяжной конфликт невыгоден обеим сторонам. Южная Корея сначала СВО представляла Украине гуманитарную и финансовую помощь. Киев, в свою очередь, располагает ценной информацией о сотрудничестве России и КНДР. Поэтому резкий разрыв отношений мог бы навредить стратегическим интересам как Сеула, так и Киева. Между тем, политолог Георгий Бофт не исключает, что вслед за осложнением отношений между странами может последовать некоторое ослабление санкций Сеула против Москвы. Во всяком случае, поставки топлива уже были. Проход южнокорейского судна через Северный морской путь тоже, отмечает эксперт.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
11: Добрый вечер.
0: Я полагаю, что никого не удивит, если мы сегодняшнюю нашу беседу начнем с ситуации на рынке, а конкретно с одним из участников Яндекс. С его акциями сегодня что-то происходило и до сих пор продолжает происходить по известным причинам.
8: Естественно, да, по известным причинам. На фоне новостей последних акций Яндекс падают и являются, ну, можно сказать, лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг. Но здесь, наверное, все-таки есть некий сдерживающий эффект. Все-таки ничего страшного не произошло. Наверное, все открыли смартфоны, вошли в Яндекс. Яндекс работает. И слава богу, как говорится. И вот в пресс-службе Яндекс тоже сообщили о том, что основные сервисы компании работают в штатном режиме. Если бы случился действительно какой-то коллапс, то, конечно, акции стоили бы гораздо дешевле. Может быть, даже откатились в район 3000 рублей за акцию. Пока падение 3,5%. На пике было около 4. Ну, и на этом рынок успокоился. Во всяком случае, в текущей ситуации. Ну, вот здесь спрашивают, покупать ли сейчас акции Яндекса. Я считаю, рановато. Надо подождать на самом деле. Может быть, будут дешевле на самом деле. Посмотрим. Но в целом, конечно, на рынке это отразилось. Отразилось. И отразилось, как мы все прекрасно понимаем, не в лучшую сторону. Это такая, скажем, одна из причин сегодняшних настроений на рынке. И падение индекса процента 0,4. Естественно, это индекс Московской биржи. 2304 пункта. 2300 пока удерживаем. Но, видимо, сегодня удержим, если ничего страшного больше не произойдет. И если ситуация стабилизируется. Ну, здесь и в плане геополитики пока мало информации. Я имею в виду то, что анонсировал недавно президент США Дональд Трамп, сказав, что рассчитывает на разговор с российским лидером в ближайшее время. Ну, вот сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что точной даты телефонного разговора президентов Российской Федерации и США пока нет. Ну, видимо, рынок тоже на этом успокоился. Так что пока снижение, но, в принципе, можно сказать, что довольно закономерная коррекция в отсутствии драйверов для дальнейшего роста. 3 дня росли, среда, вторник, понедельник. В понедельник вообще был довольно серьезный рост. Так что вот 3 дня росли и, соответственно, пока в четверг скорректировались. Ну, конец недели обычно всегда бывает коррекционным. Обычно в пятницу вот коррекция наступает на российском рынке акций, если, конечно, неделя была растущая. Так что здесь пока ситуация. Ну и плюс, конечно, добавим и данные по инфляции вчерашние. Хотя вчера, ну, вечером особой реакции не было. Может быть, сегодня рынок их и отыгрывает. Я напомню, инфляция годовая превысила 7%, но все это на фоне, конечно, увеличения тарифов ЖКХ. И с 1 октября и рынок, ну, в принципе, отчасти ждал такого развития событий, но то, что выше 7, это такой не очень хороший признак, хотя это, скорее всего, временное явление. В ближайшие недели опустится инфляция ниже 7%. Рынок нефти сегодня, ну, отчасти, наверное, сдерживает падение, учитывая, что смесь Brent выросла заметно, выросла 5%, ну, не только смесь Brent, но и торгуется баррель в Лондоне уже в районе $105.5. Рынок ждет очередную эскалацию с учетом тех публикаций, которые появились. Ну, в частности, портал Axios написал о том, что было некое многочасовое совещание, и на этом совещании обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана.
11: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
12: Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
13: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
15: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
16: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный ЮНИ-С по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
15: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
11: Успеть за 10 секунд на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Я слушаю Екатерину Лапшину, основателя «Эра Капитал», инвестора, сооснователя «Ока», серийного предпринимателя. Мы обсуждаем ее платформу «Grow». И я прямо ловлю себя на мысли, как хорошо, что ее техническое решение направлено на укрепление достоинства меня как человека. Вот вам элементарный пример работы симулятора. Тренажер «Grow».
17: Ну, прикольно же с начальником поговорить до того, как ты пришел, и у тебя язык прилип к нему. Потому что ты на него смотришь и думаешь, блин, так все было хорошо, вот ровно до этого момента, пока я дверь не открыл. Или ты знаешь, что тебе сложно дается переговоры о деньгах. Или ты знаешь, что тебе сложно дается, например, изменение каких-то договоренностей, которых ты достиг. Вот ты идешь к поставщику или, неважно, к клиенту, да, или к своему, например, заказчику. И говоришь, вы знаете, вот мне нужно, чтобы дедлайн проекта был подвинут. Много разных таких ситуаций, в которых нам кажется иногда, что ситуативное стеснение и так далее, но, как правило, за этим лежит установка. И когда ты попробовал в симуляторе, все, тебе уже проще. Симулятор, например, продаж в переписке. Симулятор переговоров о повышении цены. Симулятор с разговора сложного, например, с начальником на тему того, почему вы меня не замечаете. Понятно, что это не так работает, да, то есть ты не можешь прийти там к начальнику, открыть дверь и сказать, скажите, почему вы меня не замечаете? Это будет, ну, как бы, по меньшей мере глупо и очень уязвимо. И вот как выстроить разговор, как сформировать переговорную позицию, как услышать вторую сторону, хотя бы ее проиграть до того, как ты пойдешь туда и услышишь, возможно, совершенно неожиданные для тебя вещи. А для того, чтобы к моменту, когда тебе нужно действительно выходить на какую-то задачу, там, хоть ты выходишь на конференцию и презентуешь там годовой отчет, хоть ты идешь на какой-то разговор, например, с клиентом, хоть ты, например, тестируешь свою идею какую-то, обкатываешь ее. Вот в каждом таком сценарии мы предлагаем некоторый трек.
7: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «Ока», серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
11: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. 3 человека, в том числе ребенок, по предварительным данным, пострадали в результате удара украинского беспилотника по автобусу и фуре в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Российские войска геранями в глубине территории Украины поразили здание логистического центра, подстанцию электросети, а также мобильную установку зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщает Минобороны России, предоставив кадры объективного контроля. Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан на мероприятия, связанные с саммитом СНГ и Каспийским экологическим саммитом. Зарубежный рабочий визит главы государства продлится 2 дня. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте, где заболела сотрудница. Об этом в своем МАКС-канале сообщил губернатор области Игорь Кобзев. Губернатор также отметил, что медицинское наблюдение за всеми контактными лицами завершено. Нарушение состояния здоровья, связанное с инфекционной патологией, не зафиксировано. Исполком Международной федерации гимнастики утвердил смену спортивного гражданства чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Семеновой с российского на израильское, сообщается на сайте организации. Семеновой 28 лет. В 2014 в Измире она стала чемпионкой мира в групповых упражнениях в составе сборной России. В том же году она стала двукратной победительницей чемпионата Европы, проходившего в Баку. В 2015 году спортсменка выбыла из основного состава сборной России. Новости на Business FM. Каждый 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работают с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центры компании в САС в Рязанской области. В основном сбоят профессиональные бизнес-сервисы Compute Cloud, SpeakKit, Object Storage и другие. Насколько это важный софт для бизнеса и как долго будут устранять неполадки? Российские операторы массово подключают так называемые умные автоответчики на основе искусственного интеллекта, иногда без ведома и разрешения абонента. Зачем они это делают и как отказаться от навязчивой услуги? Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Как заявлено, за смелое и новаторское творчество, которое создало новые формы современной литературы. Что известно о творчестве Карсон, подробности на Business FM. Из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса произошел пожар. Часть сервисов компании работает с перебоями. Пострадала площадка в городе Сасове Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля предприятия. При службе Яндекса заявили, что ситуация под контролем, пострадавших нет. В работе разных приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. В основном это профессиональные и бизнес-сервисы. В частности, виртуальная машина Compute Cloud, облачное хранилище Object Storage, а также приложение SpeechKit по распознаванию и синтезу речи и Smart Web Security, которое фильтрует входящий трафик. Насколько это важный софт для бизнеса, рассказывает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
20: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
19: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. Кроме того, нестабильно работают Яндекс.Пэй, Яндекс.Маркет, Яндекс.Документы и Яндекс.Почта. К примеру, с трудностями столкнулся слушатель Business FM из Смоленска Георгий Фомичев.
21: Ситуация с почтой, в общем, выглядит критической, потому что не отзывается ни почта, ни Яндекс.ру, ни Яндекс.ком, Яндекс.Диск, то есть практически все парализовано, и на самом деле реально работа прямо стоит. Поэтому надеемся, что специалисты Яндекс как-то нормализуют и как-то восстановят доступ, но вообще очень нехорошие ощущения.
19: Московский курьер «Иван» хотел забрать для доставки заказ в одном из магазинов крупной сети электроники и компьютерной техники. Заказ ему не выдали. Сотрудник магазина объяснил это сбоем у Яндекса, рассказал Иван. Голос изменен по его просьбе.
22: Сотрудник, который там находился, он мне сообщил, что есть какие-то технические проблемы. Ну, сначала он мне там мало что рассказывал, а потом он мне сказал, что вот технические проблемы со стороны конкретно Яндекс. Ну, то есть у них там по приезду нужно там номер заказа иметь, потом нужно назвать шестизначный пароль. Стандартная такая процедура, чтобы получить заказ. И получается так, что я когда приехал, сотруднику сообщил, что вот вроде бы как раз где-то 7 утра заказы начали падать, курьеры начали приезжать, а по факту курьер заказ забрать не может, потому что, опять же, со стороны Яндекса нету подтверждения, какой конкретно товар, какой там номер заказа, какой пароль. Соответственно, я приезжаю, я простоял там на этой точке 40 минут, ну, в надежде, что этот заказ все-таки обработается. То есть там все мое ожидание, которое как бы мне оплачивается, оно вышло. Потом я связался с технической поддержкой, они мне предложили отменить заказ. Я им сказал, что заказ я отменять не хочу, потому что технический сбой. Ну, то есть это не по моей вине все происходит.
19: Курьер Иван. ЦИАН также фиксирует сбой в работе своего сайта. После повреждения дата-центра Яндекс отмечает, что по предварительным данным восстановление сервиса займет до суток. Недоступные сайты ряда российских девелоперов, включая А101, Гранель и Брусника. На сайте переводчика Мострансавто приостановлена продажа билетов. Сайт РЖД у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного. В связи с работой внешних сервисов сообщил компания. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам ряда крупных российских СМИ. Команда Яндекс.Клауд рекомендовала клиентам перенести нагрузку в другие зоны доступности. Устранить проблему будет довольно просто, считает учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: У каждого цода есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества к цоду. Вывод из строя конкретного одного цода для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование. Вот такой крупного игрока в области хранения облачных технологий. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос центра обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
2: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет? И тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
1: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят сервер в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
19: Максим Горшенин, 2620. Дата-центр Яндекса Сасово Рязанской области был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Мощность площадки до 12 мегаватт. Инфраструктура рассчитана на десятки тысяч серверов. Этим утром в моменте акции Яндекса на Мосбирже упали почти на 3%. А сейчас около 2,5%. Минобороны России сообщает, что над российскими регионами минувшей ночью были сбиты или подавлены 399 БПЛА. Минобороны, вопреки обыкновение сегодня не сообщало о ночных атаках на Украину, зато украинские СМИ сообщают об экстренных отключениях электричества в Киеве области как следствие о перебоях с водоснабжением. Глава Госдеп США Марко Рубио высказал мнение, что Россия и Украина находятся в стратегическом тупике, который может быть разрешен либо переговорами, либо эскалацией. Ну, а перспективы переговорного регулирования конфликта сейчас не просматриваются. Также, по его словам, весь мир опасается, что ситуация может обостриться и что, возможно, конфликт разрастется. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, выхода на мирное урегулирование в украинском конфликте действительно пока не прослеживается. Урегулирование должно быть комплексным, заморозка не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срыва, сказал Песков. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из наиболее знаковых работ Карсон «Автобиография Красного», роман в стихах, опубликованный в 1998 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературу. Причем Нобелевку Карсон прочит уже много лет, рассказывает шеф-редактор группы компании «Литрес» Катерина Писарева.
6: Нобелевская лауреатка этого года Энн Карсон интересна и необычна как писательница, как минимум потому, что она поэт, эссеист и антиковед. Она преподавала, писала всевозможные эссе, исследовала творчество Сапфо, и в целом она пропагандирует эту античную линию в мировой литературе. Она действительно соединяет поэзию, прозу и античные мифы, и ее творчество отличается от других современных авторов, как минимум и академическим подходом, и тем, как она умело выстраивает поэтическую и нарративную ткань. Ее победа, не сказать, что была очень ожидаема. На самом деле Энн Карлсон прочили победу в Нобелевской гонке много лет уже подряд. И в этом году в списке букмекеров она не фигурировала. Ее включали в списке букмекеров, по-моему, году в 2020-2019. Она лидировала как раз-таки в этих списках. Но прошло много времени, и как будто бы букмекеры уже отчаялись. Но Карлсон удивила их, потому что она обошла в этом году и канадку Маргарет Этвуд, и Харуки Мураками, маме, которому множество лет уже прочит Нобелевскую премию, и стала победительницей. В России изданы две книги Карсон. Первая — это автобиография Красного, как раз-таки роман в стихах на античную тематику. И второе — это горько-сладкий эрос, это такая публицистика, эссеистика. Она ближе всего к философским размышлениям Ролана Барта. И в целом она рассказывает о желании, об эросе, о чувственном начале. В России не могу сказать, что Карсон активно читают, и многие ее знают. Все-таки это не мейнстрим, это серьезная интеллектуальная литература. Но хочется верить, что Нобелевская премия сможет повысить продажи книг, как случалось и с предыдущими лауреатами.
19: Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес». В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснохаракае. Награду присудили за захватывающее правительское творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства. Конец статы.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
9: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
23: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
24: ПО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-12-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с КВО по 26-26-26. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
25: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий, мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Деньги.
28: В чешской деревне Яхимов до 1516 года денег не было. Ни у кого, включая местного помещика графа Штефана Шлика. Но как-то раз бригада рудокопов обнаружила в его владениях серебряный рудник. Вместо того, чтобы просто продавать металл, Шлик организовал нелегальное производство полновесных грошей. За первый год он начеканил 250 тысяч монет, а годом позже легализовал производство.
27: История денег на Business FM.
29: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
30: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
29: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
27: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
29: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
31: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
0: 86 льготных займов выдала представителям бизнеса подведомственная региональному Минпрому микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области ГосМФО за 9 месяцев года. По программе микрозаймы можно получить до 5 миллионов рублей на развитие бизнеса сроком до 36 месяцев, поставки от 8 до 16% годовых. Для покупки транспорта и спецтехники предусмотрена программа «Автозайм». Для приобретения оборудования «Активзайм». Также действует программа «Коммерческая ипотека», позволяющая приобрести коммерческую недвижимость на льготных условиях. Отдельная программа «Поддержка своих» разработана для предпринимателей и участников специальной военной операции, а также представителей бизнеса, оказывающих поддержку военнослужащим. По ней можно получить до 5 миллионов рублей на срок до 3 лет, поставки от 5% годовых. Правительство России в ближайшее время одобрит пролонгацию краткосрочных льготных кредитов для аграриев на срок до 1 года. О введении дополнительных мер поддержки сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Мера коснется сельхозпроизводителей из регионов, выращивающих значительные объемы зерновых, а также компаний, пострадавших от техногенных чрезвычайных ситуаций, которые ограничили производство, транспортировку и реализацию продукции. Кроме того, заемщики получат право восстановить льготную ставку по коротким кредитам, оформленным после 1

0: За этот же период бензин подорожал в 35 регионах. Наиболее заметный рост зафиксирован в Якутии почти на 5%. Центр развития транспортных систем объявил электронный аукцион на ремонт автоматического пункта весового и габаритного контроля в Сергачевском округе. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 6 октября. Максимальная цена контракта – 46,5 миллионов рублей. Подрядчику необходимо будет установить детекторы измерения осевых нагрузок, индуктивных петель, детекторы об отделении скатности в дорожное полотно, а также устроить камеры фото-видеофиксации «Автоураган ВСМ-2» на опоры и шкафы оборудования. Все работы необходимо выполнить до 21 декабря. Заявки на участие принимают до 14 октября. Итоги подведут 15 октября. Почти треть россиян в первую очередь мечтают о безопасности и базовом благополучии, пишут ведомости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. К таким желаниям участники опроса относили здоровье близких, спокойную жизнь и мир. Каждый пятый говорил о материальном благополучии и самореализации, например, покупке жилья, путешествиях, достойной пенсии или успешной карьере. Еще 8% назвали своей главной мечтой личное и семейное благополучие. При этом россияне все чаще говорят, что осуществление их мечты от них не зависит. Только 41% респондентов считает, что исполнение желания зависит от собственных усилий. При этом 45% ответили – от удачного стечения обстоятельств или других людей. Во всех ранее проведенных опросах доля отвечающих «от моих усилий» была выше доли тех, кто полагается на судьбу. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса!
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 10, днем пасмурно и плюс 16. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
1: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
2: Валюта. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 октября. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские предприниматели могут принять участие в выездном межмуниципальном круглом столе мера поддержки «Инструмент развития бизнеса», который состоится 15 октября в Ордатове. Мероприятие организовано областным министерством промышленности совместно с региональным центром «Мой бизнес». В этом году состоялось уже 9 таких событий. Они объединили около 700 представителей бизнеса. На предстоящем круглом столе участники смогут ознакомиться с доступными инструментами и механизмами поддержки бизнеса, а также расширить базу деловых контактов, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. На мероприятии выступят эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса региона, представители администрации Ордатовского округа и крупных муниципальных предприятий. Кроме того, пройдет выставка местных производителей B2B и B2G переговоры между участниками. Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться. Подать заявку на участие в круглом столе могут все желающие. Количество мест на выставку-ярмарку ограничено. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородский завод штампов и пресс-форум после обновления оборудования увеличил мощности по выпуску оснастки для горячей штамповки автокомпонентов в 1,7 раза до 25 тысяч единиц в год. Инвестиции в расширение производства превысили 1 миллиард рублей. Из этой суммы 933 миллиона составило льготный заем Федерального фонда развития промышленности по программе проекта развития. На эти средства предприятие приобрело фрезерные, токарные, шлифовальные станки, а также обрабатывающий центр. Помимо оснастки для горячей штамповки, завод на четверть нарастил мощности по выпуску оснастки для холодно-листовой штамповки и литья цветного металла. Продукцию предприятия используют преимущественно при изготовлении деталей для коммерческих автомобилей. Новое оборудование также позволило повысить качество обработки поверхностей. Предприятие выпускает штампы, которые применяются при производстве кузовных панелей, рам, кронштейнов и других автомобильных деталей. Пресс-формы для литья цветных металлов, в том числе алюминиевых сплавов. Завод поставляет изготовителям двигателей, коробок передач, элементов подвески. По данным Фонда развития промышленности, уровень локализации производства составляет 100%. Завод использует исключительно отечественное сырье. Нижегородскому бизнесу помогут сэкономить на РКО. НБД-банк пролонгирует акцию «Продлеваем лето». Предложение позволит предпринимателям продолжить деловой сезон, сократив расходы на банковское обслуживание, поскольку часть услуг для представителей малого и среднего предпринимательства будут оказывать бесплатно. Льготный период обслуживания при этом составит до 6 месяцев. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Если вам есть что рассказать о своем

0: своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Почта России превратится в коммерческий аналог МФЦ. Через нее можно будет заказать документы, например, выписку из ЕГРН, и потом получить их по почте, но не бесплатно. Предельная плата за услугу составит до 5000 рублей. Кому это будет полезно и как будет работать, продолжит Наталья Шашина.
2: Новая масштабная реформа Почты России. С марта она может стать фактически платным посредником между гражданами и государством. Для тех, кому удобно подавать все заявления электронно на портале госуслуг или идти в МФЦ, ничего не меняется. Речь о дополнительной опции. Для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет МФЦ и плохой интернет, отделение почты станет своего рода мини-МФЦ. После реформы подавать и получать многие документы от ФНС, МВД, Росимущества и так далее можно будет через отделение почты. А плата за прием заявлений и доставку станет для нее дополнительным доходом, комментирует член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян.
3: Суть вопроса здесь заключается в том, что просто Почту России наделят такими же полномочиями, как МФЦ, который устанавливает вашу личность, чтобы вам указать ту или иную услугу. И Почта России имеет, конечно, критически большее количество отделений, подразделений там по всей России. Доступность его подразделений сильно выше, чем любых МФЦ. Столько МФЦ просто не построишь, так сказать, в каждом селе. И услуга двинулась к человеку. Идея в этом. Разговор о том, что это все будет до 5000, все-таки добраться с какого-нибудь труднодоступного места до любого МФЦ, это целая история. Человек теряет там день, он тратит деньги, потому что что на своем транспорте добраться, что на общественном транспорте, это целая история. Поэтому это частичная компенсация транспортных затрат, почтовых затрат.
2: Непонятно, будет ли массовый спрос на эту услугу. Возможно, ею воспользуются юридические лица, которым сложно добираться до МФЦ «Мой бизнес», расположенных в основном в региональных центрах, рассуждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса «Обучение служением МИФИ» Яков Якубович. А вот для физлиц предельная сумма в 5000 рублей сопоставима с существенной частью пенсии или зарплаты, особенно если документов будет несколько.
4: 5000 рублей не фиксированный тариф, но для жителей глубинки эта сумма, если она будет установлена в предельном формате, она ощутима. Она сопоставима с существенной частью, например, пенсии или зарплаты. И это создает риски человеку, может оказаться дешевле потратить день на поездку в МФЦ, чем заплатить за удобство. И второй риск – это эти пакетные эффекты, когда плата взимается за каждую услугу отдельно, прием заявления, доставка результата. А если еще это не одна услуга, а комплекс государственных услуг, за каждую услугу отдельно, естественно, эта сумма кратно вырастает. И если нужно сделать пакет документов, например, для продажи квартиры, наследства, затраты могут легко перевалить за 15-20 тысяч рублей.
2: В Минцифры пояснили, полученные деньги будут направляться на зарплату сотрудников и содержание почтовых отделений. Часть средств могут получить и МФЦ, например, если там будет стоять почтомат. А в соцсетях комментируют, что почта давно перестала быть просто почтой, став и магазином, и пунктом выдачи маркетплейсов. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 0202. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
6: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Как все начиналось? Компания Sharp начинала с механических карандашей. Патент в 1915 году оформил японский инноватор Такуци Хаякава. У карандаша в металлической оболочке сверху была кнопка, которая позволяла выдвинуть сточившийся грифель. Сейчас подобное кажется заурядным, но тогда это стало настоящим прорывом. Грифель не требовал заточки, поэтому на Западе товар продвигали под слоганом Ever Sharp Pencil – вечно острый карандаш. Именно поэтому компания стала называться Sharp. Все шло хорошо вплоть до землетрясения 1923 года. В катастрофе Хаякава потерял не только фабрику, но и семью. Оказавшись по уши в долгах, предприниматель вложился в производство радиоприемников, которые в то время в Японии были диковинкой. Эксперимент оказался настолько удачным, что Sharp полностью перешел на производство электроники. Как все начиналось на Business FM.
7: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Вооруженные силы России разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации. Она предполагает одновременный штурм позиций противника силами одних подразделений и закрепление на занятых рубежах силами других, рассказал замминистра обороны России генерал армии Юнусбек Евкуров в интервью журналу «Политика». Саудовская Аравия ведет переговоры о поставках нефти челночным способом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Клиенты будут загружать нефть за пределами Ормузского пролива по долгосрочным контрактам. Челночные перевозки предполагают, что перевозчик будет брать на себя риски, связанные с прохождением судов, и перегружать товар на другие суда за пределами этого водного пути, отмечают ведомости. Королевство надеется, что такой способ поможет формализовать систему, которая использовалась до войны в Иране, а страна сможет увеличить долю на рынке. Переговоры планируется завершить к концу этого года. Генеральное консульство России в Калькутте подтвердило РИА Новости информацию о решении индийского суда срочно принять меры для репатриации экипажа арестованного танкера «Юнити» с российскими моряками на борту. Решение принято 6 октября. Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Сейчас адвокаты сторон изучают решение. Сроки и детали осуществления репатриации пока не определены, сказали агентству в Генеральном консульстве. Обыски у экс-принца Эндрю по делу Эпштейна признали незаконными, сообщает BBC. Правоохранительные органы признали, что предоставили неверную информацию Центральному уголовному суду Лондона Олд Бейли, который в начале года выдал разрешение на проведение обысков у бывшего принца. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Один человек погиб в результате атаки БПЛА в подмосковном Подольске, сообщил губернатор Воробьев. Также пострадала женщина. В микрорайоне Климовска загорелись 3 автомобиля, пожар ликвидирован. В одном из многоквартирных домов также было повреждено остекление, что говорят жители Подольска. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения, а 37% все-таки предпочитают банки. Среди причин снижения ставок по вкладам, что еще? И никаких 20 миллионов долларов. Глава агентства Сейдженси Анна Супчева в интервью Business FM опровергла информацию о том, что именно столько заработал Канье Уэст на отмененных концертах в Петербурге, но точную цифру не назвала. Так сколько получил рэпер из США за несделанную работу и как идет возврат денег за проданные билеты? Подробности на Business FM.
0: Реклама.
3: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
4: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
3: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Один человек погиб в результате атаки БПЛА в подмосковном Подольске. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Погибший 57-летний мужчина, также пострадала одна женщина, и в состоянии уточняется. В результате атаки в микрорайоне Климовска на проспекте 50-летия октября загорелись 3 автомобиля, пожар ликвидирован. В одном из многоквартирных домов также было повреждено остекление, продолжает житель Подольска Алексей.
5: Полицейские, скорые туда и много направилось. Как бы в городе все спокойно. Это просто часть города, другая немножко. Скорые этих, я сегодня видел штуки 3-4. Стояли мы чуть-чуть в пробке направлены на Ленина. Буквально полчаса назад ехал по городу. Все нормально, тишина, спокойно. Все как и было, так и есть. Но на этой части города ничего не было. Суеты, паники, ничего. Если с области ехать на машине, то сначала Климовск приезжаешь, потом Подольск. Что склады, что это, они находились в Климовске. Потому что в городе никаких предприятий предприятие в центре не осталось. Все вытащили за пределы города. Постоянно только в Климовске то упадет, то еще что-то. В Подольске один или два раза.
6: Проспект 50-летия октября. Загорелись три автомобиля. Это центральная артерия Климовска?
5: Да, 50 лет октября. Там площадь Ленина. То есть это такие центровые улицы.
2: Алексей, житель Подольска. Тем временем в Омской области, как сообщил губернатор Виталий Хаценко, дрон достиг северного промышленного узла, масштаб возможных повреждений глава региона не уточнил. Однако большую часть БПЛА, атаковавших Омскую область, удалось сбить. Хаценко призвал жителей не создавать искусственный ажиотаж на заправках и сохранять спокойствие.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: В России теперь можно купить квантовый компьютер. Продажи моделей Snowdrop, разработанных в кластере Quantum Park, стартовали в сентябре. В студии Михаил Задорожный и мой собеседник сегодня точно в теме квантовых компьютеров. Приветствую Илью Родионова, руководителя кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и в ГУП в НИИА. Илья, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Начнем с базы, да? Что представляет собой квантовый компьютер Snowdrop? Вот коротко и просто для неспециалистов.
8: Если коротко сказать, то это модульная система, которая прежде всего состоит из криогенной платформы, которая позволяет охладить сам квантовый процессор и все системы, которые управляют им, до температуры практически абсолютного нуля. Дальше в систему входит непосредственно сам квантовый процессор и чипы, которые позволяют его считывать. Ну и дальше система управления самой криогенной платформой и непосредственно вычислителями. И все необходимое программное обеспечение, которое используется для разработки и запуска квантовых алгоритмов.
7: А как это выглядит?
8: Это устройство размером с небольшую комнату, приблизительно 2,5 на 2,5 метра и высотой около 3,5 метров. И оно подключается к классическому вычислителю, который мы сегодня все с вами используем, и работает в режиме сопроцессора. Точно так же, как сегодня мы используем графические карты, которые помогают нам в высокопроизводительных вычислениях.
7: О самих квантовых компьютерах Snowdrop. Вот в каких областях они наиболее эффективны?
8: Давайте я на примере. Вот у нас уже год на облачной платформе Baumann Actilion запущены наши квантовые сопроцессоры. Их используют компании из нефтегазового сектора, наши якорные партнеры из компаний, связанных с энергетикой. И уже сегодня для ряда компаний из финансового сектора продемонстрировано решение определенных их специфических задач. Тут надо сразу оговориться, что мы сейчас все находимся на этапе освоения квантовых алгоритмов. Математика отличается, поэтому все компании, которые работают сегодня у нас на облаке, они активно проходят фазу именно внедрения и освоения своих вычислительных алгоритмов, блоков квантовых вычислений. Но основные области – это, конечно, финансовая аналитика, это разработка лекарств, это задачи материаловедения, задачи искусственного интеллекта и кибербезопасности. Много задач из логистики.
7: Как, кстати говоря, оценить производительность квантовых компьютеров? Ну, понятно, наверное, что 2 кубита – это лучше, чем 1 кубит. Вот. Но на каком-то примере просто хочется понять, что дает использование квантового компьютера. Да? Вы говорите, разработка лекарств. Вот без квантовых вычислений это занимает там условно 5 лет, а с квантовыми вычислениями условно 1 год.
8: На самом деле, на данный момент в мире согласованных всеми методик оценки производителей квантовых процессоров не утверждены. Для суперкомпьютеров такие методики есть, а для квантовых сопроцессоров они сейчас в активной фазе разработки. Мы тоже такую методику у себя разработали и с коллегами ее согласовываем внутри страны. Второй момент. Что можно посчитать и сделать, как сравнить? Я приведу один из последних примеров. Компании Riken, это Япония совместно с США, на суперкомпьютере Fugaku вместе с квантовыми сопроцессорами IBM посчитали самую биологически значимую крупную молекулу. Она содержит в себе более 12 тысяч атомов. Отдельно суперкомпьютер с такой задачей справляется за очень протяженное количество времени, ну то есть это годы. Темп развития их очень динамичный, потому что если сравнить эту же команду еще полгода назад, они могли бы считать только 300 атомов в молекуле. вот за это время, и размер увеличился почти в 40 раз, и точность расчетов, ключевой момент, вырос более чем в 200 раз.
7: Вернемся к вашим компьютерам квантовым. Вот базовая модель Snowdrop стоит порядка 170 миллионов рублей, и по текущему курсу, ну, это плюс-минус 2 миллиона долларов. Что за эти деньги можно купить за рубежом? Вообще, вот сравните по стоимости квантовый компьютер, которые существуют, а не которые еще в разработке.
8: Давайте я уточню сразу, что 170 миллионов – это стартовая стоимость масштабируемой платформы. Дальше каждый из заказчиков собирает конфигурацию этой машины в соответствии с теми задачами, которые планируются решать. Все машины, которые сегодня продаются, квантовые вычислители, можно условно разделить на три класса машин. Это исследовательские системы начального уровня. Стоимость в мире составляет приблизительно от 1 до 3 миллионов долларов. И это системы до где-то 5-7 кубитов. Они не очень точные. На них можно начать пробовать что-то делать и начать пробовать обучаться именно применению квантовых алгоритмов. Второй класс – это исследовательские системы уже среднего уровня. Это где-то от 10 до 60 кубитов. И такие системы стоят от 3 до 15 миллионов долларов. Платформа, которую мы сегодня предлагаем, она относится как раз к исследовательскому классу. И есть еще большие, их можно уже назвать промышленными системами, они уже стоят до 500 миллионов долларов. Это большие 100-кубитные установки, которые используются самыми мощными суперкомпьютерами, пример расчетов, которых я только что упоминал. Мы по стоимости находимся абсолютно в рынке, даже можно сказать, что можем предложить нашим покупателям более выгодные условия, чем сегодня предлагают компании из других стран.
7: У китайцев есть совсем недорогой компьютер, который они позиционируют как квантовый. Он там стоит, по-моему, что-то порядка 5000 долларов, да?
8: 5000 долларов, да.
7: Это тоже квантовый компьютер или это не совсем квантовый компьютер?
8: Это совсем не квантовый компьютер, я бы сказал. То, о чем вы говорите, я не буду называть компанию, но она нам хорошо известна, и даже некоторые попытались их купить. Это 2-3-кубитные машинки такие настольные, которые фактически могут позволить вам только ознакомиться с тем, что такое кубит, и, может быть, сделать 1-2 операции. Отношение, конечно, к каким-то алгоритмам, квантовым вычислителям это не имеет.
7: Как вы считаете, вот с развитием технологий будет ли повышаться доступность квантовых вычислений? Ну, там, допустим, через какое-то время, через 5 лет, купить квантовый компьютер сможет, ну, почти любой желающий. Или это все равно такой нишевый продукт, и он не может стоить дешево?
8: Он точно не может стоить дешево, и точно в среднесрочной перспективе его сможет использовать каждый гражданин развитой мировой страны. Почему? Потому что, ну, сегодня СОД или Центр обработки данных никто из нас с вами не покупает себе, но используем мы его при каждом входе в наш телефон. Вот квантовые компьютеры будут использоваться в такой же парадигме. Сегодня уже есть архитектура квантово-центричных СОДов, центров обработки данных, и пользователь фактически даже не будет знать, что он использует квантовые сопроцессоры, но будет получать на порядке более сложные сервисы. Ну, то есть это задачи от получения кредитов и ипотеки до диагностирования с помощью и помощников собственных болезней и выписывания лекарств. Я условно сейчас говорю, но это вычислительные мощности, которые будут доступны абсолютно каждому гражданину нашей страны.
7: Можно ли вообще оценить как-то эффект от появления в продаже квантовых компьютеров на экономику всей страны? Ну и вообще, много ли стран, которые теперь, как и Россия, могут похвастаться наличием коммерческих продаж квантовых компьютеров?
8: Давайте сначала с простого вопроса. До наших продаж в мире коммерческими продажами квантовых компьютеров могли похвастаться только 3 страны. Это США, Китай и Финляндия. Ну вот на сегодня мы присоединились к этому триумвирату. А с точки зрения влияния на экономику в целом, влияние прогнозируется очень существенное по оценкам различных ведущих мировых компаний. Тут можно оценки McKinsey или Pricewaterhouse привести. Оценки от влияния только квантовых вычислений – это порядка от 1 до нескольких триллионов долларов к 2035 году. Ну, это примерно сопоставимо с ВВП там, Италии или Канады. Но это я сейчас говорю только о квантовых вычислениях непосредственно целом, потому что на самом деле они повлияют напрямую и на системы искусственного интеллекта, а это еще примерно там 2 5 триллионов. Ну, то есть общий вклад в экономику как мировую, так и нашей страны, он может составлять десятки процентов. Я, конечно, не говорю, что это продажи только квантовых сопроцессоров или вычислителей, но это создание таких гибридных высокопроизводительных вычислителей и дальнейшие сервисные и различные типы услуг, которые используют эти вычислители в нашей повседневной жизни.
7: Ну что ж, мы тоже теперь немножко больше в теме квантовых вычислений. Гость бизнес ФМ Илья Родионов, руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана и ВГУП в НИИА. Илья, спасибо большое за уделенное время. Всего хорошего.
8: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
9: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
11: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд Лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
10: Застройщик ОСЗ Заворовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
14: С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров.
13: Деньги к деньгам. На Business FM.
15: FM.
13: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
16: Сайт российских железных дорог у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного в связи с работой внешних сервисов, сообщили в холдинге. В РЖД уточнили, что приложение РЖД пассажирам и продажа билетов через кассы функционируют в штатном режиме. Соглашение «Лукойла» с американской «Карлайл» о продаже, владеющей зарубежными активами «Лукойл Интернейшнл», истекло в конце июля, поскольку не получило одобрения властей США, говорится в отчете «Лукойл Интернейшнл». Компания продолжает переговоры о продаже зарубежных активов с другими претендентами. В случае одобрения компания «Лукойл Мид Ист» сможет передать 75% в нефтяном месторождении «Западная Курна-2» в Ираке местной компании «Басра Ойл Кампани» в соответствии с договором от 23 февраля этого года. Вьетнамская автомобильная компания VinFast, дочернее предприятие конгломерата Vingroup, основанного богатейшим человеком Вьетнама и Юго-Восточной Азии Фам Нят Ви Вонгом, объявила о запуске собственной платформы электробусов и баз в США. Об этом сообщил портал VN Express. По его информации, поставки автомобилей должны начаться в первом квартале 2028-го. VinFast предоставит автобусы, зарядную инфраструктуру, а также обеспечит со своей стороны техобслуживание автомобилей и будет осуществлять поддержку в эксплуатации. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В 18:47 в Москве вы слушаете Business FM. В конфликте Киева и Сеула новый поворот. Южная Корея отзывает своего посла из Украины. Заявили в медиа Азиатской Республики. Причиной стал спор о раскрытии информации о перемещении военнопленных, пишет Ренхап Ньюс. Все началось с того, что Зеленский на Генассамблее ООН рассказал, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из Кандар. Власти Южной Кореи сочли эту огласку нарушением договоренности между странами. Информация должна была оставаться конфиденциальной ради безопасности военных и их родственников, оставшихся в Кандар. После чего Украина извинилась, но в Сеуле сочли это недостаточным и пообещали решительные дипломатические меры. Чем вызвана такая жесткая конфронтация со стороны Южной Кореи, рассуждает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.
15: Та операция, которая была проделана для того, чтобы двух северокорейских военных, которые попали в плен на Украине в начале прошлого года, вывезли в Южную Корею, это нарушение всех норм и правил, потому что пленного надо возвращать в ту страну, откуда он пришел. Совершенно понятно, что Северокорея это оценивает как враждебную позицию, враждебный поступок. Южная Корея заявляет о том, что они это сделали в гуманитарных интересах. Но для этого надо было все-таки с северокорейцами тогда провести переговоры. И поэтому и Южная Корея, и Украина нарушили нормы международного права по обращению с военнопленными.
6: Почему это настолько оказалось важным южнокорейской стороне?
15: Это вопросы, связанные и авторитетом, и реноме самой Южной Кореи. Президент Южной Кореи говорит о том, что надо Северной Корее нам устанавливать отношения мирного сосуществования. После такого, какое может быть мирное сосуществование? Вот этим шагом они очень многое потеряли в своем международном авторитете. И перед народом, и перед международным сообществом. Для населения Южной Кореи очень важно, чтобы между Северной и Южной Кореей не возникло военного конфликта. Это более важно, чем судьба этих двух человек. Плюс к этому население еще и очень оскорблено тем, что это все было сделано в тайне.
2: Евгений Ким, Институт Дальнего Востока. Эксперты считают, что затяжной конфликт не выгоден обеим сторонам. Южная Корея с начала СВО предоставляла Украине гуманитарную и финансовую помощь. Киев, в свою очередь, располагает ценной информацией о сотрудничестве России и КНДР. Поэтому резкий разрыв отношений мог бы навредить стратегическим интересам как Сеула, так и Киева. Между тем, политолог Георгий Бофф не исключает, что вслед за осложнением отношений между странами может последовать некоторое ослабление санкций Сеула против Москвы. Во всяком случае, поставки топлива уже были, проход южнокорейского судна через СМП тоже отмечает эксперт.
13: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
17: Добрый вечер.
2: Ну что ж, сегодня коррекция после бурного роста предыдущих дней. Сегодня мы доходили по индексу Мосбиржи до 2300 пунктов, но затем несколько отскочили. Сейчас 2312, потери около процента по индексу Мосбиржи.
17: Ну здесь, видимо, ситуация с Яндексом тоже сказывается. Вот эти удары беспилотников по дата-центру в Рязанской области, они привели к тому, что акции Яндекс сегодня лидировали в падении. Около 4% теряли, но ближе к закрытию все-таки смягчилось. Это немножко падение. 3,4%. Но при этом в пресс-службе компании подчеркнули, что основные сервисы Яндекса работают в штатном режиме. Вот это, пожалуй, самое важное для рынка, но полноценного отскока акций мы не увидели. Понятно, что какие-то последствия есть, и рынок еще будет следить за всем этим. Но, тем не менее, то, что упали на такую, скажем, незначительную величину для подобных ситуаций, это такой хороший признак, на самом деле. В целом, рынок, да, сегодня откатился, но до этого росли 3 дня подряд. Самый бурный рост был в понедельник, но накануне приближались к уровням 2350 по индексу Московской биржи. Не удалось закрепиться выше. Сегодня удержали уровень 2300. Вот сейчас 2312, ближе к закрытию. Так что 2300 устоял, тоже хороший момент. Нормальное коррекционное движение. Пока, во всяком случае, вырисовывается на российском рынке акций. Но плюс еще есть некая неопределенность в отношении геополитики. Вот недавно президент США Дональд Трамп сказал, во всяком случае, анонсировал то, что рассчитывает на разговор с российским лидером в ближайшее время. Телефонный разговор. Но вот сегодня пресс-секретарь главы российского российского государства Дмитрий Песков сообщил, что пока нету информации. То есть какой-то точной даты телефонного разговора лидеров России и США пока нет. Ну, появится тогда, рынок уже задумается. Так что коррекционное движение, но вполне нормальное, вполне укладывается во все те движения, которые мы наблюдали в последнее время. Сдерживающие факторы, естественно, цены на нефть, там вновь рост, вот я бы сказал, даже бурный рост для последних дней, 5,5% прибавляют контракты в Лондоне, уже почти, ну, во всяком случае, выше 105,5, но почти $106 за баррель. Смесь Brent стоит у нас, и целый ряд факторов, но здесь продолжаются атаки на танкеры, ну, прежде всего, конечно, в Персидском заливе, и Управление морских торговых операций Великобритании вновь сообщило о том, что было нападение на танкер недалеко от берегов Катара, несколько снарядов непонятных попали в этот танкер, ну, и, конечно, важнейшая информацию распространили уже американские средства массовой информации, которые, ну, в частности, вот Axios пишет о том, что в минувшую пятницу команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана.
13: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
18: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банка. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
20: «Агат». Покупай выгодно.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Вначале был бизнес.
23: Как появлялись города?
24: Беломорск, 10 тысяч жителей. Первые упоминания о карельском поселении на реке Сорока относятся к началу 15 века. Через 4 столетия на этой территории промышленник Митрофан Беляев построил большой паровой лесозавод. В 1938-м окрестные поселки объединили в город Беломорск.
22: Как появлялись города на Business FM.
25: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
26: Среди важнейших изобретений человечества очки далеко не последние. Без них благо письменности, бумаги и печати были бы недоступны для значительной части людей. Использование очков в виде двух линз в оправе, соединенных заклепкой, относят к концу 13 века в Италии. Об авторстве спорят. Удерживающие дужки придумали уже в 18 веке. Бенджамину Франклину приписывают изобретение бифокальных линз. А вот китайцы претендуют на первые затемненные очки из дымчатого кварца. Это 12 век. Надевали их придворные судьи, чтобы скрывать свою реакцию при вынесении приговора. Более темные линзы не обязательно лучше защищают от ультрафиолета. Светлые могут работать не хуже. Очки сварщика спасают и от ультрафиолета, и от инфракрасного излучения. А при дуговой сварке необходима полная защита лица непрозрачной маской или щитком. Поляризационные очки ослабляют блики от воды и мокрой дороги, но их не рекомендуют авиапилотам, поскольку они могут ухудшить видимость через остекление кабины или на бортовых мониторах. Обычные фотохромные очки гораздо хуже темнеют в автомобиле, поскольку активируются ультрафиолетом, а лобовое стекло его почти не пропускает. Для вождения лучше приобретать специальные модели, которые реагируют на видимый свет. Часто думают, что постоянное ношение очков делает глаза слабее. Это не так. Намеренно слабые очки не останавливают близорукость. В некоторых исследованиях у детей недокоррекция даже ускоряла ее развитие. Правильно подобранные очки позволяют ясно видеть, но не устраняют анатомическую причину миопии. При этом специальные очковые линзы способны замедлять ее прогрессирование у детей.
25: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 18 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сардар Авлигулиев. Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атаки украинских дронов на автомобили в Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона. Жесткие бюджетные ограничения вряд ли позволят государству в ближайшее время взять на себя дополнительные расходы, в том числе в форме налоговых льгот для стимулирования новых сделок на рынке акционерного капитала. Такое мнение высказал первый зампред Центробанка России Владимир Чистюхин. Центробанк для стимулирования размещения на бирже еще в 2024 году предложил с помощью субсидирования долевого финансирования сделать для эмитента выход на IPO и SPO не менее привлекательным, чем банковское кредитование. Инициатива была поддержана Минфином и Минэкономразвитием. Основатель детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Маниава сообщила о возвращении к работе после отмены меры пресечения. Она продолжит занимать должность директора благотворительного фонда и останется в его правлении. Об этом Маниава написала в своем телеграм-канале. По ее словам, хоспис продолжает работать. После ее ареста часть благотворителей прекратила пожертвования, однако впоследствии поддержка организации возобновилась. Соединенные Штаты обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Сильвию Флорес в сговоре с целью, как утверждает американская сторона, пыток задержанных, в том числе американских граждан. Это следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, на который ссылается агентство. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле. Президент страны Николаса Мадуро и его супругу Сильвию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово. Ответили бизнес-ФМ в Яндексе. А меж тем до сих пор в работе приложений фиксируются массовые сбои. Подробности буквально через минуту. Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса «Инфома» по заказу Банка России. 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения. А можно ли считать это трендом? Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое инноваторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. Эти и другие темы на Business FM. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили Бизнес FM в Яндексе. Цитата. «Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается, пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово Рязанской области произошел пожар. Глава региона сообщил, что сгорелась кровля предприятия, пострадавших нет». В работе приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. В основном это профессиональные и бизнес-сервисы, в частности, виртуальная машина, компьютер клауд, облачное хранилище, Object Storage и также приложение SpeechKit по распознаванию и синтезу речи и Smart Web Security, который фильтрует входящий трафик. Насколько это важный софт для бизнеса, рассказывает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
3: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
1: Гендиректор Фишман Алексей Горелкин. Кроме того, нестабильно работает Яндекс.Пэй, Яндекс.Маркет, Яндекс.Документы и Яндекс.Почта. К примеру, с трудностями столкнулся слушатель бизнес-ФМ из Смоленска Георгий Фомичев.
4: Ситуация с почтой, в общем, выглядит критической, потому что не отзывается ни почта, ни Яндекс.ру, ни Яндекс.ком, Яндекс.Диск, то есть практически все парализовано, и на самом деле реально работа прямо стоит. Поэтому надеемся, что специалисты Яндекс как-то нормализуют и как-то восстановят доступ, но вообще очень нехорошие ощущения.
1: Слушатель бизнес-ФМ из Смоленска Георгий Фомичев. Московский курьер Иван хотел забрать для доставки заказ в одном из магазинов крупной сети электроники и компьютерной техники. Заказ ему не выдали. Сотрудник магазина объяснил это сбоем у Яндекса, рассказал Иван. Голос изменен по его просьбе.
5: Сотрудник, который там находился, он мне сообщил, что есть какие-то технические проблемы. Ну, сначала он мне там мало что рассказывал, а потом он мне сказал, что вот технические проблемы со стороны конкретно Яндекс. Ну, то есть у них там по приезду нужно там номер заказа иметь, потом нужно назвать шестизначный пароль. Стандартная такая процедура, чтобы получить заказ. И получается так, что я когда приехал, сотруднику сообщил, что вот вроде бы как раз где-то 7 утра заказы начали падать, курьеры начали приезжать, а по факту курьер заказ забрать не может, потому что, опять же, со стороны Яндекса нету подтверждения, какой конкретно товар, какой там номер заказа, какой пароль. Соответственно, я приезжаю, я простоял там на этой точке 40 минут, ну, в надежде, что этот заказ все-таки обработается. То есть там все мое ожидание, которое как бы мне оплачивается, оно вышло. Потом я связался с технической поддержкой, они мне предложили отменить заказ. Я им сказал, что заказ не отменять не хочу, потому что технический сбой. Ну, то есть это не по моей вине все происходит.
1: Московский курьер Иван. Циан тоже фиксирует сбой в работе своего сайта после повреждения дат-центра Яндекса. Отмечается, что по предварительным данным восстановление сервиса займет до 24 часов. Недоступные сайты ряда российских девелоперов, включая А101, Гранель и Брусника. На сайте перевозчика Мострансавто приостановлена продажа билетов. Сайт РЖД у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного в связи с работой внешних сервисов, сообщили компании. А пользователь сообщает о проблемах с доступом к сайтам ряда крупных российских СМИ. Команда Яндекс.Клауд рекомендовала клиентам перенести нагрузки в другие зоны доступности. Устранить проблему будет довольно просто, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
7: У каждого цода есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества к цоду. Вывод из строя конкретного одного цода для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование вот такого крупного игрока в области хранения облачных технологий. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос в центр обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
8: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет? И тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
7: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят серверы в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
1: Максим Горшенин, 26.20. Дата-центр Яндекса в Сасовой Рязанской области запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. А мощность площадки до 12 мегаватт. Инфраструктура рассчитана на десятки тысяч серверов. А в моменте акции Яндекса на Мосбирже падали почти на 4%, а в итоге минус 3. Минобороны России сообщает, что над российскими регионами минувшей ночью были сбиты или подавлены 399 БПЛА. При этом Минобороны, вопреки обыкновению, сегодня не сообщала о новых атаках на Украину, зато украинские СМИ сообщают об экстренных отключениях электричества в Киеве и области, и как следствие о перебоях с водоснабжением. Глава Госдепартамента США Марко Рубио высказал мнение, что Россия и Украина находятся в стратегическом тупике, который может быть разрешен либо переговорами, либо эскалацией. Но перспективы переговорного урегулирования конфликта сейчас не просматриваются. Также, по его словам, весь мир опасается, что ситуация может обостриться и что, возможно, конфликт разрастется. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, выхода на мирное урегулирование в украинском конфликте действительно пока не прослеживается. Урегулирование должно быть комплексным, заморозка не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срыва, сказал Песков. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещала литературное творчество с наукой. В 81 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводом и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из наиболее знаковых работ Карсон – автобиография Красного, роман в стихах, опубликованная в 1998 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературную традицию. Причем Нобелевку Карсон прочит уже много лет, рассказывает шеф-редактор группы компании «Литрес» Екатерина Писарева.
6: Нобелевская лауреатка этого года Энн Карсон интересна и необычна как писательница, как минимум потому, что она поэт, эссеист и антиковед. Она преподавала, писала всевозможные эссе, исследовала творчество Сапфо, и в целом она пропагандирует эту античную линию в мировой литературе. Она действительно соединяет поэзию, прозу и античные мифы, и ее творчество отличается от других современных авторов, как минимум и академическим подходом, и тем, как она умело выстраивает поэтическую и нарративную ткань. Ее победа, не сказать, что была очень ожидаема. На самом деле, Энн Карлсон прочили победу в Нобелевской гонке много лет уже подряд. И в этом году в списке букмекеров она не фигурировала. Ее включали в списке букмекеров, по-моему, году в 2020-2019. Она лидировала как раз-таки в этих списках. Но прошло много времени, и как будто бы букмекеры уже отчаялись. Но Карлсон удивила их, потому что она обошла в этом году и канадку Маргарет Этвуд, и Харуки Мураками, которому множество лет уже прочит Нобелевскую премию, и стала победительницей. В России изданы две книги Карсон. Первая — это автобиография Красного, как раз-таки роман в стихах на античную тематику. И второе — это «Горько-сладкий эрос», это такая публицистика, эссеистика. Она ближе всего к философским размышлениям Ролана Барта. И в целом она рассказывает о желании, об эросе, о чувственном начале. В России не могу сказать, что Карсон активно читают, и многие ее знают. Все-таки это не мейнстрим, это серьезная интеллектуальная литература. Но хочется верить, что Нобелевская премия сможет повысить продажи книг, как случалось и с предыдущими лауреатами.
1: Шеф-редактор групп компании «Литрес» Екатерина Писарева. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснохаркая. Награду присудили за захватывающее и правительское творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства.
25: Реклама.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции 21-26-2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
25: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Жизнь полна сюрпризов, и Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
14: Ясуманука айно дзен фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить, деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды.
25: Срочные переводы на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород, зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ 52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
15: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Ввести ограничения на реализацию вейпов в Нижегородской области планируется в будущем году, заявил председатель комитета ЗАГС Собрания по экономической политике Игорь Наренков. Напомню, изначально продажу вейпов хотели запретить с 1 марта текущего года, затем срок перенесли на 1 сентября. Сейчас, по словам Наренкова, регион готовится к введению ограничений на реализацию вейпов в следующем году с учетом положений федерального закона. Председатель комитета подчеркнул, что также требуется уточнить отдельные нормы на региональном уровне. Нижегородцам уточнят условия льгот по налогу на имущество организации. В ЗАГС Собрания региона внесен соответствующий законопроект. Документ размещен на сайте парламента. Изменения связаны с федеральным законом, по которому с будущего года организациям больше не потребуется самим считать транспортный, земельный налог и налог на имущество. Это перейдет к налоговым органам. Из-за этого возникла проблема. Налоговые органы будут начислять авансовые платежи поквартально, но некоторые льготы требуют проверки условий, которые можно сделать только по итогам года. В результате бюджетные учреждения и другие организации могут получить квитанции на полную сумму без учета льготы, что создаст дополнительную финансовую нагрузку и риск отрицательного сальдо на едином налоговом счете. Чтобы этого избежать, законопроект предлагает налогоплательщикам самим заранее подавать в налоговый орган документы, подтверждающие право на льготу. Тогда авансовые платежи будут сразу учитываться с учетом льготы. Кроме того, региональное ведомство, отвечающее за промышленную политику, будет ежеквартально передавать налоговой службе список организаций, которые соответствуют условиям одной из льгот. Изменения планируется ввести с 1 января. Метеоры и Валдаи завершат навигацию 18 октября. Большинство маршрутов уже закрыли. При этом рассматривается возможность продлить эксплуатацию Валдая на маршруте Нижний Новгород-Бор ориентировочно до конца октября-начала ноября. Окончательное решение будет зависеть от погоды. Старый Черняховский путепровод в Дзержинске снесут, сообщили в пресс-службе правительства региона. На его месте построят новый. Завершить работы должны до конца ноября 2028 года. Речь идет о дорожном сегменте «Бабинское кольцо», включающем путепровод через железнодорожные пути. На первом этапе подрядчик подготовит проектные документы о непосредственно возведении.

0: инвесторы, школы, разработчики IT-сервисов для путешественников, промышленные предприятия, некоммерческие фонды, гиды и экологи. Эксперты оценивали претендентов по общим для всей премии и особым для каждой номинации критериям. От Нижегородской области в финал вышел проект «Столица закатов» от фестиваля до всероссийского бренда. Еще два представителя региона вышли в финал в номинации «Больше, чем экскурсия». Это корпоративный волонтерский отряд «Промэкскурсовод» Технического университета имени Алексеева, который организует бесплатные научно-популярные экскурсии для молодежи Нижегородской области, и туроператор «Открой мир» с иммерсивным квест-туром «5 чудес Горьковской елки». В России нашли человека со 100 ипотечными кредитами, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что законодательных ограничений по числу жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильно высоким уровнем доходов и накоплений могут рассчитывать на особые условия. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
2: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина» – ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 10, днем пасмурно и плюс 16.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 октября. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
0: Нижегородские предприниматели могут принять участие в выездном межмуниципальном круглом столе мероподдержки «Инструмент развития бизнеса», который состоится 15 октября в Ордатове. Мероприятие организовано областным министерством промышленности совместно с региональным центром «Мой бизнес». В этом году состоялось уже 9 таких событий. Они объединили около 700 представителей бизнеса. На предстоящем круглом столе участники смогут ознакомиться с доступными инструментами и механизмами поддержки бизнеса, а также расширить базу деловых контактов, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. На мероприятии выступят эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса региона, представители администрации Ордатовского округа и крупных муниципальных предприятий. Кроме того, пройдет выставка местных производителей B2B и B2G переговоры между участниками. Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться. Подать заявку на участие в круглом столе могут все желающие. Количество мест на выставку-ярмарку ограничено. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородский завод штампов и пресс-форум после обновления оборудования увеличил мощности по выпуску оснастки для горячей штамповки автокомпонентов в 1,7 раза до 25 тысяч единиц в год. Инвестиции в расширение производства превысили 1 миллиард рублей. Из этой суммы 933 миллиона составило льготный заем Федерального фонда развития промышленности по программе проекта развития. На эти средства предприятие приобрело фрезерные, токарные, шлифовальные станки, а также обрабатывающий центр. Помимо оснастки для горячей штамповки, завод на четверть нарастил мощности по выпуску оснастки для холоднолистовой штамповки и литья цветного металла. Продукцию предприятия используют преимущественно при изготовлении деталей для коммерческих автомобилей. Новое оборудование также позволило повысить качество обработки поверхностей. Предприятие выпускает штампы, которые применяются при производстве кузовных панелей, рам, кронштейнов и других автомобильных деталей. Пресс-формы для литья цветных металлов, в том числе алюминиевых сплавов. Завод поставляет изготовителям двигателей, коробок передач, элементов подвески. По данным Фонда развития промышленности, уровень локализации производства составляет 100%. Завод использует исключительно отечественное сырье. Нижегородскому бизнесу помогут сэкономить на РКО. НБД-банк пролонгирует акцию «Продлеваем лето». Предложение позволит предпринимателям продолжить деловой сезон, сократив расходы на банковское обслуживание, поскольку часть услуг для представителей малого и среднего предпринимательства будут оказывать бесплатно. Льготный период обслуживания при этом составит до 6 месяцев. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Почта России превратится в коммерческий аналог МФЦ. Через нее можно будет заказать документы, например, выписку из ЕГРН, и потом получить их по почте, но не бесплатно. Предельная плата за услугу составит до 5000 рублей. Кому это будет полезно и как будет работать, продолжит Наталья Шашина.
5: Новая масштабная реформа Почты России. С марта она может стать фактически платным посредником между гражданами и государством. Для тех, кому удобно подавать все заявления электронно на портале госуслуг или идти в МФЦ, ничего не меняется. Речь о дополнительном.

0: Опции. Для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет МФЦ и плохой интернет, отделение почты станет своего рода мини-МФЦ. После реформы подавать и получать многие документы от ФНС, МВД, Росимущества и так далее можно будет через отделение почты. А плата за прием заявлений и доставку станет для нее дополнительным доходом, комментирует член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян.
1: Суть вопроса здесь заключается в том, что просто почту России наделят такими же полномочиями, как МФЦ, который устанавливает вашу личность, чтобы вам указать ту или иную услугу. И почта России имеет, конечно, критически большее количество отделений, подразделений там по всей России. Доступность его подразделений сильно выше, чем любых МФЦ. Столько МФЦ просто не построишь, так сказать, в каждом селе. И услуга двинулась к человеку. Идея в этом. Разговор о том, что это все будет до 5000, все-таки добраться с какого-нибудь труднодоступного места до любого МФЦ, это целая история. Человек теряет там день, он тратит деньги, потому что что на своем транспорте добраться, что на общественном транспорте, это целая история. Поэтому это частичная компенсация транспортных затрат, почтовых затрат.
0: Непонятно, будет ли массовый спрос на эту услугу. Возможно, ею воспользуются юридические лица, которым сложно добираться до МФЦ «Мой бизнес», расположенных в основном в региональных центрах, рассуждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса «Обучение служением МИФИ» Яков Якубович. А вот для физлиц предельная сумма в 5000 рублей сопоставима с существенной частью пенсии или зарплаты, особенно если документов будет несколько.
2: 5000 рублей не фиксированный тариф, но для жителя глубинки эта сумма, если она будет установлена в предельном формате, она ощутима. Она сопоставима с существенной частью, например, пенсии или зарплаты. И это создает риски. Человеку может оказаться дешевле потратить день на поездку в МФЦ, чем заплатить за удобство. И второй риск — это эти пакетные эффекты. Когда плата взимается за каждую услугу отдельно, прием заявления, доставка результата. А если еще это не одна услуга, а комплекс государственных услуг, за каждую услугу отдельно, естественно, эта сумма кратно вырастает. И если нужно сделать пакет документов, например, для продажи квартиры, оформления наследства, затраты могут легко перевалить за 15-20 тысяч рублей.
0: В Минцифры пояснили, полученные деньги будут направляться на зарплату сотрудников и содержание почтовых отделений. Часть средств могут получить и МФЦ, например, если там будет стоять почтомат. А в соцсетях комментируют, что почта давно перестала быть просто почтой, став и магазином, и пунктом выдачи маркетплейсов. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Как все начиналось?
6: В 1865 году на территории Великого княжества Финляндского горный инженер Кнут Фредерик Идестам открыл бумажную фабрику. Спрос на продукцию был огромным, и Идестам начал продавать бумагу по всей Европе, а компанию он назвал «Nokia» в честь реки, на берегу которой стоял завод. Со временем бизнес расширялся. Nokia скупала различные фабрики и вскоре начала торговать еще и галошами, ружьями и электрокабелями. Кроме того, компания зарабатывала на производстве электроэнергии, что превращало ее в одну из наиболее влиятельных финских корпораций. Ставку на электронику компания сделала только в середине прошлого века и не прогадала. Когда наступила эра мобильных телефонов, уже никто и не помнил, что начиналась Nokia с бумаги и очень качественных галош.
5: Как все начиналось на Business FM.
7: Деньги. Шведская монета, равная 1/4 эре, называется фырк. С 1575 года монету чеканили из серебра, а ее вес составлял 1 грамм. Но спустя всего полвека в обращении появились медные 8-граммовые фырки. Век монеты оказался недолгим. Последние экземпляры датируются 1660 годом. К моменту выхода из обращения фырк представлял собой круглую монету весом 10-12 граммов и равнялся одному шведскому талеру.
3: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 19:28, московское время, у микрофона Сердар Увлекулеев. Второй Западный окружной военный суд признал 23-летнего жителя Воронежской области виновным в государственной измене и диверсии и приговорил к 20 годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона. Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки к законодательству, которое запрещает депутатам городских и краевых дум ездить в Россию и Белоруссию. Изменения поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании. Запрет на поездки в Россию и Белоруссию уже распространяется на депутатов Сейма, а также несколько категорий должностных лиц и служащих. Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов «Лукойла», пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Министерство труда Соединенных Штатов приостановило участие ряда IT-компаний, в том числе Microsoft и Adobe, в программе, которая позволяет нанятым иностранным сотрудникам получить грин-карту, заявил глава ведомства Кит Сондерлинг. По словам министра, с 2009 года эти компании наняли около 3 миллионов иностранных сотрудников, из которых более 230 тысяч впоследствии получили визы типа H1B для высококвалифицированных специалистов и более 100 тысяч постоянное разрешение на работу. Российские пловцы завоевали 2 золота на этапе Кубка мира, который проходит в Узбекистане. Евгений Чекунов победил на дистанции 200 метров брасом, Кирилл Пригода на дистанции 100 метров, сообщает Федерация водных видов спорта России. Российская сборная выступает на этих соревнованиях с флагом и гимном. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Один человек погиб в результате атаки БПЛА в подмосковном Подольске. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. А тем временем в Омской области, как сообщил губернатор Виталий Поценко, дрон достиг северного промышленного узла. Подробности буквально через минуту. Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса. А может ли Россия стать участником новой космической гонки? Он ориентируется в инструментах, не путает терминологию и уверенно пользуется технологиями искусственного интеллекта. Так глава Сбербанка Герман Греф описал портрет современного российского инвестора. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Один человек погиб в результате атаки БПЛА в подмосковном Подольске. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Погибший 57-летний мужчина, а также пострадала одна женщина, ее состояние уточняется. В результате атаки в микрорайоне Климовска на проспекте 50-летия Октября загорелись 3 автомобиля, пожар ликвидирован. В одном из многоквартирных домов также было повреждено остекление. А продолжит житель Подольска Алексей.
3: Полицейские, скорые туда и много направилось. Как бы в городе все спокойно. Это просто часть города, другая немножко. Скорые этих, я сегодня видел штуки 3-4. Стояли мы чуть-чуть пробки направлены на Ленин. Буквально полчаса назад ехал по городу. Все нормально, тишина, спокойно. Все как и было, так и есть. На этой части города ничего не было. Суеты, паники, ничего. Если с области ехать на машине, то сначала Климовск приезжаешь, потом Подольск. Что склады, что этот, они находились в Климовске. Потому что в городе никаких предприятий в центре не осталось. Все вытащили за пределы города. Постоянно только в Климовске то упадет, то еще что-то. Подольске один или два раза.
4: Проспект 50-летия Октября. Загорелись 3 автомобиля. Это центральная артерия Климовска?
3: Да, 50 лет Октября. Там площадь Ленина. Это все такие центровые улицы.
2: Житель Подольска Алексей. Тем временем в Омской области, как сообщил губернатор Виталий Хоценко, дрон достиг северного промышленного узла. Масштаб возможных повреждений глава региона не уточнил. Однако большую часть БПЛА, атаковавших Омскую область, удалось сбить, продолжает журналист из Омска Олег Малиновский.
5: Первые сообщения о пилотной опасности у нас начались где-то по нашему времени, в районе 2. Там же закрылся аэропорт, там последние 2 самолета успели вылететь, и все, и аэропорт стал же закрыт. Никакой паники, ничего не было. Сирены сработали в северной части города, их особенно там было слышно. Спустя где-то 2 часа начали работать система ПВО, и об этом также сообщил и оператор, в том числе сразу же объяснить, что было слышно, несколько хлопков, ну и сразу же появилось сообщение, что работает система ПВО. Буквально несколько было слышно. Ну и после этого все закончилось. И где-то попозже выяснилось, что в северном промышленном узле есть вроде как одно попадание. Все остальное было сбито. Но пока что ничего не известно. Нет каких-то повреждений. Ни о пострадавших, но вроде никого, ничего. То есть в северную промзону залетел один. Но на этом все. Не знаю, может уже привычно. Вообще на самом деле нет даже понимания, что речь вообще идет как-то про НПЗ. Просто знаем, что это северная часть города, северная промзона, там она очень обширная, там очень много разных производств. Что конкретно, пока это неизвестно.
2: Журналист из Омска Олег Малиновский, губернатор Омской области Виталий Ходценко призвал жителей не создавать искусственный ажиотаж на заправках и сохранять спокойствие. Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичный проект развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илон Маск и StarCloud, которые уже вывели первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки? Разбирался Евгений Перельчук.
6: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
7: Серьезный дата-центр — это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников. Да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
6: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в 2 случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». 2 грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это $80 миллиардов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
8: Они все, в первую очередь, очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
6: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
2: Глава Сбербанка Герман Греф описал портрет современного российского инвестора. В первую очередь, это тот, кто ориентируется в инструментах, не путает терминологию и уверенно пользуется технологиями искусственного интеллекта, отметил Греф на форуме «Сберинвестиции».
9: Инвестор 26-го года, я бы сказал, что это совсем другая птица. Это человек, который знает хорошо, что такое флоутер, и не путает его с надувным матрасом, на котором можно получить СПАП-процедуру. Инвестор, который хорошо понимает, что такое реальная ставка. Спасибо Центральному банку, он нас всех научил. И здесь большая школа была пройдена, все понимают разницу между номинальной и реальной ставкой.
2: Герман Греф также поддержал инициативу Национальной ассоциации участников фондового рынка об изменении правил для индивидуальных инвестиционных счетов ИИС-3. Ранее ассоциация направила Минфину документ с предложениями, где отметила, что действующие условия ИИС-3 недостаточно привлекательны для массового инвестора. Ассоциация предлагает сохранить 5-летний срок ИИС-3, отказавшись от его повышения после этого года, сократить минимальный срок по этим счетам до 3 лет для инвесторов, вносящих на них до 1 000 000 рублей в год, либо сохранить их право на получение вычета при закрытии ИИС по истечении 3 лет с открытия. Готов к труду, обороне и беспилотникам. В России вводят норматив ГТО по управлению дронами и запускают массовую подготовку пилотов БПЛА. Как пишут ведомости, об этом объявили на презентации федерального проекта «На высоте» в московском здании Народного фронта. В регионах оборудуют для этого специализированные классы. Более 700 образовательных организаций уже получили оборудование для обучения, еще около 200 ожидают поставок. Среди инструкторов по управлению БПЛА в основном ветераны СВО. А в каком виде может быть добавлена эта дисциплина в нормативы ГТО, рассуждает педагог дополнительного образования по военно-патриотической направленности, учитель ОБЖ Денис Чувашов.
10: Я думаю, скорее всего, будет на выбор, потому что не везде есть условия для обучения вождения БПЛА, поэтому нельзя делать ее обязательным.
11: А насколько управление дронами отвечает требованиям ГТО, где оценивают в первую очередь силу, выносливость, ловкость?
10: Не совсем правильно поставлен вопрос, потому что изначально ГТО готовил к труду и обороне молодое поколение. Соответственно, что было актуально на тот момент, тому и готовили. Например, когда-то было актуально готовить к прыжкам с парашютом. Готовили к прыжкам с парашютом, надо было собирать парашют и уметь прыгнуть и приземлиться. Сейчас актуально дроны, совершенно справедливо, что их туда вносят. Было бы это еще все обеспечено учебными комплексами, но это уже другой вопрос. Ведь до этого, например, были включены такие дисциплины, как стрельба. Для этого нужны тиры везде. Ну и что, у нас есть тиры, куда молодежь может ходить и учиться? Этих тиров нет.
2: Денис Чувашов, учитель ОБЖ. На данный момент норматив ГТО по управлению дронами уже доступен в 6 пилотных регионах, рассказывает представитель Народного фронта Александр Косауров.
12: Это Московская область, Нижегородская, Смоленская область, Красноярский край, Чеченская республика и республика Башкортостан. Там сейчас планируется апробация поэтапно внедряемого норматива ГТО по управлению БПЛА. Управление дронами в человеке развивает очень-очень много навыков. Как минимум это развивается концентрация внимания, умение распределять между несколькими потоками информации. То есть пилот во время своего полета, он должен знать карту, предусмотреть возможные угрозы, параметры полета, и тренируется и память. Потому что в голове нужно удерживать множество деталей до, во время и непосредственно после полета. Также принятие решения в нештатных ситуациях.
2: Александр Косауров, представитель Народного фронта. А кроме того, проект предусматривает всероссийские соревнования по пилотированию FPV-дронов. 1000 участников, прошедших отбор на симуляторах, смогут побороться за стажировку и работу в ведущих компаниях отрасли.
0: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
13: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора. Рамные внедорожники Тэнк. Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат Нижний Новгород». Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
14: «Агат. Покупай выгодно».

0: рекламных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Estoy misión imposible». Пожалуй, самая оригинальная фраза родом из Перу. «Я – это невыполнимая миссия». Так говорят о себе перуанцы, когда им не хватает денег. На самом деле сленговое испанское «миссио» в большинстве случаев означает «оказаться на мели». Каламбур возник совершенно случайно. К фразе «estoy misión», то есть «я банкрот», после выхода на экраны известного фильма кем-то в шутку приклеилось «impossible». И почти сразу сочетание превратилось в устойчивый оборот. Поэтому, услышав в Перу что-то по поводу невыполнимой миссии, не спешите предполагать, что речь о Томе Крузе и спасении человечества. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Сайт российских железных дорог у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного в связи с работой внешних сервисов, сообщили в холдинге. В РЖД уточнили, что приложение РЖД пассажирам и продажа билетов через кассы функционируют в штатном режиме. Соглашение «Лукойла» с американской «Карлайл» о продаже, владеющей зарубежными активами «Лукойл Интернейшнл», истекло в конце июля, поскольку не получило одобрения властей США, говорится в отчете «Лукойл Интернейшнл». Компания продолжает переговоры о продаже зарубежных активов с другими претендентами. В случае одобрения компания «Лукойл Мид-Ист» сможет передать 75% в нефтяном месторождении «Западная Курна-2» в Ираке местной компании «Басра Ойл Кампани» в соответствии с договором от 23 февраля этого года. Вьетнамская автомобильная компания VinFast, дочернее предприятие конгломерата Vingroup, основанного богатейшим человеком Вьетнама и Юго-Восточной Азии Pham Nhat Vuongam, объявила о запуске собственной платформы электробусов и баз в США. Об этом сообщил портал VN Express. По его информации, поставки автомобилей должны начаться в первом квартале 2028-го. VinFast предоставит автобусы, зарядную инфраструктуру, а также обеспечит со своей стороны техобслуживание автомобилей и будет осуществлять поддержку в эксплуатации. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве. В конфликте Киева и Сеула новый поворот. Южная Корея отзывает своего посла с Украины, заявили в МИДе Азиатской Республики. Причиной стал спор о раскрытии информации о перемещении военнопленных, пишет Ренхап Ньюс. Все началось с того, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН рассказал, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. А власти Южной Кореи сочли эту огласку нарушением договоренности между странами. Информация должна была остаться конфиденциальной ради безопасности военных и их родственников, которые остаются в КНДР. После чего Украина извинилась, но в Сеуле сочли этого недостаточным и пообещали решительные дипломатические меры. Чем вызвана такая жесткая конфронтация со стороны Южной Кореи, рассуждает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.
4: Та операция, которая была проделана для того, чтобы двух северокорейских военных, которые попали в плен на Украине в начале прошлого года, вывезли в Южную Корею, это нарушение всех норм и правил, потому что пленного надо возвращать в ту страну, откуда он пришел. Совершенно понятно, что Северокорея это оценивает как враждебную позицию, враждебный поступок. Южная Корея заявляет о том, что они это сделали в гуманитарных интересах. Но для этого надо было все-таки с северокорейцами тогда провести переговоры. И поэтому и Южная Корея, и Украина нарушили нормы международного права по обращению с военнопленными.
5: Почему это настолько оказалось важным южнокорейской стороне?
4: Вопросы, связанные и авторитетом, и реноме самой Южной Кореи. Президент Южной Кореи говорит о том, что надо с Северной Кореей нам устанавливать отношения мирного сосуществования. После такого, какое может быть мирное сосуществование? Вот этим шагом чем? Они очень многое потеряли в своем международном авторитете. И перед народом, и перед международным сообществом. Для населения Южной Кореи очень важно, чтобы между Северной и Южной Кореей не возникло военного конфликта. Это более важно, чем судьба этих двух человек. Плюс к этому население еще и очень оскорблено тем, что это все было сделано в тайне.
3: Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока. Эксперты считают, что затяжной конфликт невыгоден обеим сторонам. Южная Корея с начала СВО представляла Украине гуманитарную и финансовую помощь. Киев, в свою очередь, располагает ценной информацией о сотрудничестве России и КНДР. Поэтому резкий разрыв отношений мог бы навредить стратегическим интересам как Сеула, так и Киева. Между тем, политолог Георгий Буфт не исключает, что вслед за осложнением отношений между странами может последовать некоторые ослабления санкций Сеула против Москвы. Во всяком случае, поставки топлива уже были. Проход южнокорейского судна через Северный морской путь тоже, отмечает эксперт.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Приветствую, Алексей.
0: Добрый вечер.
3: Кажется, сейчас стоит пристальнее посмотреть на то, что будет происходить с нефтью или уже происходит. Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США. И срок достаточно длительный – 3 ноября.
0: Ну вот непонятно, рынок верит Трампу или не верит. Скорее всего, в большей степени не верит, потому что Трамп может сказать сегодня одно, завтра другое, а ранее появилась информация другого характера на самом деле, но это уже не сам Трамп говорил, это в средствах массовой информации в американских появилось вот это сообщение. Во всяком случае, портал Axios написал о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором, в частности, обсуждались возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Обсуждалась вот такая ситуация. И вот эти источники, они сообщили о том, что как раз до выборов в Конгресс США могут нанести удары по Ирану. Так что вот противоречивая информация, на самом деле, на рынок поступает. Ну, раз уж Трамп сказал, конечно, цены на нефть немножко отошли от сегодняшних максимальных значений. Если рассматривать текущую ситуацию, то это район $103.5 за баррель, смесь Brent. А вот была чуть выше $105 за баррель, даже ближе к $106 за баррель. Так что вот здесь противоречие, но рынок уже перестал бурно реагировать на заявление Трампа. Вот это, пожалуй, самый важный вывод, который можно сделать сейчас. Но в целом, конечно, было много в последнее время сообщений о том, что все-таки трафик идет через Армуз, и нефть проходит, и вроде как объем этого трафика практически такой же, как был до начала боевых действий, но рынок все равно рассматривает сейчас риски. Вот нефть не падает, риски рассматривает рынок, а риски заключаются в том, что сегодня трафик есть, а завтра его нет. Ну и, кстати, в корпусе стражи исламской революции говорили о том, что они прикроют вот этот южный обход, так называемый, в Армузском проливе, и все это может случиться в любой момент. Ну и, кстати, атаки на танкеры продолжаются. Вот не так давно Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об очередной атаке на танкер у берегов Катара. И несколько снарядов попало вот в этот танкер. Ну вот такая ситуация, конечно, неоднозначные. В общем, рынок нефти пока заложил все эти риски и пока как-то быстро исключать их из стоимости барреля не собирается. Ну и плюс еще сезон ураганов. Про это тоже не будем забывать. Во всяком случае, две крупнейшие американские нефтяные компании, Shell и Chevron, объявили о сокращении объемов добычи в Мексиканском заливе. Пока речь идет о уровнях чуть более 500 тысяч баррелей в сутки, но при этом всякое может случиться из-за приближения урагана. Так что вот здесь еще и сезон ураганов тоже рынок закладывает в стоимость барреля.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
6: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
9: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
8: Предложение ограничено.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
12: Успеть за 10 секунд на Business FM.
13: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
14: Похоже, китайский бренд «Черри» решил вывести на наш рынок все бюджетные суббренды, которые имеет в своей обойме автопроизводитель. На тест-драйв автомобиля «Лепас» мы поехали на Урал, в город Пермь. В России бренд вышел под именем «Тенет Плюс». У нас в тесте модель L6. В начале октября погода здесь непредсказуема, и нам не повезло максимально. 3 градуса тепла, сильнейший ветер и дождь со снегом. О съемках не могло быть и речи. Но зато интерьер и работу климата мы изучили досконально. Нажимаю на педаль и получаю хорошо узнаваемый рывок вперед на старте для создания у водителя ощущения очень динамичного автомобиля. Силовая установка 1,5 литра турбо мощностью 147 лошадиных сил с крутящим моментом 225 ньютон-метров идет в паре с 6-ступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Объем бака 57 литров. За день теста порадовал расход 7,5 литра в городе с пробками. На трассу мы не поехали, но у коллег за 300 километров пробега расход был немного меньше. Ходовая часть жестковата, рулевое управление пустое, но все в рамках разумного, без перегибов. Если вы ездили на средних моделях Cherry, это будет именно оно. Сзади просторно, производитель заявляет 91 сантиметр между спинками переднего и заднего кресел. Пол в багажнике можно устанавливать на двух уровнях. Комплектации L6 называются Elegant и Ultra. 7 подушек безопасности, система обзора 540 градусов и набор водительских ассистентов. В максимальной версии появляются адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в пробке, панорамная крыша и электропривод двери багажника. Стоимость обеих комплектаций чуть ниже и чуть выше 3 миллионов рублей.
13: Тест-драйв на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. 3 женщины пострадали в результате атаки украинских дронов на Белгородском округе, а также в городе Шебекине. Об этом сообщили в оперштабе региона. Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, через пролив минувшей ночью транспортировали 22 миллиона баррелей нефти, и ни один баррель не поступает в Иране или из него. Американский лидер также заверил, что Иран никогда не будет иметь ядерное оружие. Учредители и генерального директора производителя косметики Сейхава Инну Богомилову подозревают в хищении у инвесторов около 200 миллионов рублей. Деньги она собирала под видом вложений в производство натуральной косметики, обещая доход от 50 до 150% годовых. По данным газеты «Коммерсант», МВД возбудило 6 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере после обращений сотен потерпевших. В июле 2025 года Центробанк внес Сейхав в список компаний с признаками финансовой пирамиды.
16: Банк Англии выбрал 4 животных, изображения которых разместят на новых банкнотах вместо портретов исторических деятелей, в том числе бывшего премьера Британии Уинстона Черчилля. Об этом сообщается на сайте регулятора. На купюрах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов появятся атлантический тупик, сипуха, земляной шмель и европейский еж. Распределение изображений животных по конкретным банкнотам банк определит позднее. Отмечается, что портрет британского монарха Карла III на лицевой стороне купюр сохранится. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пунцереев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центр компании ФСАС в Рязанской области. В основном сбоят бизнес-сервисы. Яндекс, есть жалобы и на сайты других компаний. Насколько это серьезные проблемы и как долго могут устранять неполадки? Российские операторы массово подключают так называемые умные автоответчики на основе искусственного интеллекта, иногда без ведома и разрешения абонента. Как операторы на этом зарабатывают и как отказаться от навязчивой услуги? Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон, как заявлено, за смелое и новаторское творчество, которое создало новые формы современной литературы. Что известно о творчестве Карсон, подробности на Business FM. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили Бизнес FM в Яндексе. Цитата: «Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается, пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово». В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово Рязанской области произошел пожар. Глава региона сообщил, что загорелась кровля предприятия. Пострадавших нет. О работе приложений Яндекса фиксируют массовые сбои. В основном это профессиональные и бизнес-сервисы, в частности, виртуальная машина Compute Cloud, облачное хранилище Object Storage, а также приложение SpeechKit по распознаванию и синтезу речи и Smart Web Security, которые фильтруют входящий трафик. А насколько это важный софт для бизнеса, рассказывает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
19: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
18: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. Кроме того, они стабильно работают Яндекс.Пэй, Яндекс.Маркет, Яндекс.Документы, Яндекс.Почта. Примеры с трудностями столкнулся слушатель Бизнес FM из Смоленска Георгий Фомичев.
20: Ситуация с почтой, в общем, выглядит критической, потому что не отзывается ни почта, ни Яндекс.ру, ни Яндекс.ком, Яндекс.Диск, то есть практически все парализовано, и на самом деле реально работа прямо стоит. Поэтому надеемся, что специалисты Яндекс как-то нормализуют и как-то восстановят доступ, но вообще очень нехорошие ощущения.
18: Георгий Фомичев. Московский курьер «Иван» хотел забрать для доставки заказ в одном из магазинов крупной сети электроники и компьютерной техники. Заказ ему не выдали. Сотрудник магазина объяснил это сбоем у Яндекса, рассказал Иван. Голос изменен по его просьбе.
21: Сотрудник, который там находился, он мне сообщил, что есть какие-то технические проблемы. Ну, сначала он мне там мало что рассказывал, а потом он мне сказал, что вот технические проблемы со стороны конкретно Яндекс. Ну, то есть у них там по приезду нужно там номер заказа иметь, потом нужно назвать шестизначный пароль. Стандартная такая процедура, чтобы получить заказ. И получается так, что я когда приехал, сотруднику сообщил, что вот вроде бы как раз где-то 7 утра заказы начали падать, курьеры начали приезжать, а по факту курьер заказ забрать не может, потому что, опять же, со стороны Яндекса нету подтверждения, какой конкретно товар, какой там номер заказа, какой пароль. Соответственно, я приезжаю, я простоял там на этой точке 40 минут, ну, в надежде, что этот заказ все-таки обработается То есть там все мое ожидание, которое как бы мне оплачивается, оно вышло. Потом я связался с технической поддержкой, они мне предложили отменить заказ. Я им сказал, что заказ я отменять не хочу, потому что технический сбой. Ну, то есть это не по моей вине все происходит.
18: ЦИАН тоже фиксирует сбои в работе своего сайта после повреждения дата-центра Яндекса, отмечает, что по предварительным данным восстановление сервиса займет до суток. Недоступны и сайты ряда российских девелоперов, включая А101, Гранель и Брусника. На сайте перевозчика Мострансавто приостановлена продажа билетов. Сайт РЖД у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного в связи с работой внешних сервисов, сообщила компания. Пользователям сообщают о проблемах с доступом к сайтам ряда крупных российских СМИ. Команда Яндекс Клауд рекомендовала клиентам перенести нагрузку в другие зоны доступности. Устранить проблему будет довольно просто, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
2: У каждого цода есть свои резервные мощности, которые выполнены в виде дизель-генераторов, либо газовых генераторов, либо иных других подводимых временно работающих, подающих электричество, пока основная сеть связи питания не восстановится. Поэтому тут, скорее всего, есть некоторые повреждения по линии подачи электричества к цоду. Вывод из строя конкретного одного цода для компании Яндекс не грозит ничем, потому что идет резервирование вот такого крупного игрока в области хранения облачных технологий. Имеется несколько дата-центров, они резервируются между собой. Условно, я как пользователь захожу, допустим, на облако и хочу что-то скачать, свои данные, то они раньше просто приходили на один запрос центра обработки данных, а сейчас просто настройками меняется, что нужно в другом центре обработки данных запрашивать мне эти файлы, которые там и хранятся.
5: Все равно же получается, что есть некий дефицит или нет? И тогда сколько времени может потребоваться для устранения всех последствий?
2: Обычно такие компании, как Яндекс, производят и хранят серверы в огромном количестве для текущего ремонта и так далее. Плюс компания Яндекс производит сервера на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что есть возможности довольно быстро нарастить производство, выпуск и ввод необходимых мощностей серверных.
18: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. Дата-центр Яндекса в САС в Рязанской области запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Мощность площадки до 12 мегаватт. Инфраструктура рассчитана на десятки тысяч серверов. В моменте акции Яндекса на Мосбирже падали почти на 4%, в итоге минус 3%. Минобороны России между тем сообщает, что над российскими регионами на минувшей ночью были сбиты или подавлены 399 БПЛА. Минобороны, вопреки обыкновению, сегодня не сообщила о ночных атаках на Украину, зато украинские СМИ сообщают об экстренных отключениях электричества в Киеве области и как следствие о перебоях с водоснабжением. Глава Госдеп США Марко Рубио высказал мнение, что Россия и Украина находятся в стратегическом тупике, который может быть разрешен либо переговорами, либо эскалацией, но перспективы переговорного регулирования конфликта сейчас не просматриваются. Также, по его словам, весь мир опасается, что ситуация может обостриться и что, возможно, конфликт разрастется. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, выхода на мирное урегулирование в украинском конфликте действительно пока не прослеживается. Урегулирование должно быть комплексным, заморозка не поможет. Нам нужно решение для будущего поколения, гарантированное, застрахованное от срыва, сказал Песков. Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причина – системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
22: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Пумбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
23: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают замечают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд.
22: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
0: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но по сути для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
22: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
1: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуются ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ОВГ банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
22: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа». Альфа-банк 16+.
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
24: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
25: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
26: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулеев. Международные резервы России на 2 октября составили 733 миллиарда 200 миллионов долларов, сообщил Банк России. По состоянию на 25 сентября международные резервы равнялись 742 миллиардам 700 миллионам. Таким образом, за неделю они уменьшились на 9,5 миллиардов долларов. Потребность в средствах на погектарную поддержку российских аграриев для проведения сева озимых культур под урожай 2027 года оценивается в 30 миллиардов рублей. Для пролонгации кредитов дополнительно потребуется 3,5 миллиарда, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова журналистам в кулуарах выставки «Золотая осень-2026». При этом она сообщила, что документ по пролонгации кредитов уже вышел, соответствующие изменения внесены в постановление правительства по льготному кредитованию. Тверская область получит 520 миллионов рублей на развитие туристической сферы, сообщил губернатор региона Виталий Королев в своем Макс-канале по итогам заседания Кабмина. Речь идет о продолжении строительства инженерных коммуникаций, автомобильных дорог и другой обеспечивающей инфраструктуры наших туробъектов, в частности, развивающегося курорта Завидово. Это один из крупнейших проектов в сфере гостеприимства не только в Верхней Волжье, но и в масштабах всей страны, написал Королев. Технологии искусственного интеллекта останутся главным драйвером роста мировой торговли в 2027 году. В 2026 инвестиции в этот сектор вырастут на 30%. Такой прогноз содержится в новом обзоре статистики мировой торговли Всемирной торговой организации. Согласно текущим рыночным прогнозам, в 2027 году капитальные вложения в сферу ИИ продолжат расти еще на 10-20%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Погода в Москве.
18: В Москве сейчас плюс 13, пасмурно, но осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 8, а вот завтра дождливо, зато потеплеет до 18 градусов. Выходные попрохладнее, 12-13 и временами дожди. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из наиболее знаковых работ Карсон – автобиография Красного, роман в стихах, опубликованная в 1998 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворения древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского

0: что было очень ожидаемо. На самом деле Энн Карлсон прочили победу в Нобелевской гонке много лет уже подряд. И в этом году в списке букмекеров она не фигурировала. Ее включали в списке букмекеров, по-моему, году в 2020-2019. Она лидировала как раз-таки в этих списках. Но прошло много времени, и как будто бы букмекеры уже отчаялись. Но Карлсон удивила их, потому что она обошла в этом году и канадку Маргарет Этвуд, и Харуки Мураками, которому множество лет уже прошло Нобелевскую премию, и стала победительницей. В России изданы две книги Карлсон. Первая — это автобиография Красного, как раз-таки роман в стихах на античную тематику. И второе — это горько-сладкий эрос, это такая публицистика, эссеистика. Она ближе всего к философским размышлениям Ролана Барта. И в целом она рассказывает о желании, об эросе, о чувственном начале. В России не могу сказать, что Карлсон активно читают, и многие ее знают. Все-таки это не мейнстрим, это серьезно интеллектуальная литература, но хочется верить, что Нобелевская премия сможет повысить продажи книг, как случалось и с предыдущими лауреатами.
1: Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес». Для того, чтобы в полной мере понять произведение Карлсона, знание античной культуры, конечно, желательно, но оценить ее творческий метод может и неподготовленный читатель. Читает переводчица Анна Логинова, в том числе работавшая над русским переводом эссе «Энн Карлсон. Горько-сладкий эрос».
2: Энн Карлсон — это человек, который даже не адаптирует античность для современности, она вплетает ее в современность. Вот, например, помимо, собственно говоря, эссе, которое вот мы переводили с Любовью Борисовной Сум, «Горько-сладкий эрос», она адаптировала для комиксов трагедию Еврипида, «Троянки».
3: А вот почему вы взялись за ее произведение?
2: Ну, вот, собственно говоря, этим и зацепило. Мы же все родом из античности, то есть античность дала нам, грубо говоря, все. На самом деле, эрос — это то, что предполагает название. Эрос — это рассуждение о любви, о желании другого человека во всех смыслах, о том, как человек это проживает, как человек это для себя объясняет. Об этом, конечно, много написано, но там очень своеобразная, очень интересная точка зрения на это.
3: Ну, то есть вот произведение, которое перевели вы, с него лучше начать знакомство с Энн Карлсон, верно?
2: Скажем так, его можно, нужно прочитать, да. Оно, скажем так, самодостаточно, самостоятельно. Безусловно, багаж знаний более, скажем, чем среднего человека об античности, об античной литературе желателен. Но на самом деле можно прочитать его полному дилетанту и уже потом самому для себя выстраивать отношения с античностью, с античным наследием, или просто воспринять его как суждение о любви, о том, как она возникает, как она переживается, как она проходит.
1: Переводчица Анна Логинова. С Анной с ней беседовал продюсер бизнес-фм Андрей Гаврилов. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснохарика. Награду присудили за захватывающее правительское творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства. Робот-секретарь на проводе. И даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта оператора подключают массово, иногда даже без ведома абонента. Почему они это делают? Продолжит тему Наталья Шашина.
4: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
5: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я пыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик. Стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому, виртуальный помощник. Сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете. Но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне своими руками его отключить.
4: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет знает имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером.

0: Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер бизнес-ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
1: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами. И если процентов 80 – это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
0: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
2: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
0: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка – около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
3: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
0: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Глава Сбербанка Герман Греф описал портрет современного российского инвестора. В первую очередь, это тот, кто ориентируется в инструментах, не путает терминологию, уверенно пользуется технологиями искусственного интеллекта, отметил Греф на форуме «Сберинвестиции».
5: Инвестор 26-го года, я бы сказал, что это совсем другая птица. Это человек, который знает хорошо, что такое флоутер, и не путает его с надувным матрасом, на котором можно получить СПА-процедуру. Инвестор, который хорошо понимает, что такое реальная ставка. Спасибо Центральному банку, он нас всех научил. И здесь большая школа была пройдена, все понимают разницу между номинальной и реальной ставкой.
4: Герман Греф также поддержал инициативу Национальной ассоциации участников фондового рынка об изменении правил для индивидуальных инвестиционных счетов ИС-3. Ранее ассоциация направила Минфину документ с предложениями, где отметила, что действующие условия ИС-3 недостаточно привлекательны для массового инвестора. Ассоциация предлагает сохранить 5-летний срок ИС-3, отказавшись от его повышения после этого года, сократить минимальный срок по этим счетам до 3 лет для инвесторов, вносящих до 1 000 000 рублей в год, либо сохранить их право на получение вычета при закрытии ИС по истечении 3 лет с открытия.
6: Строго по делу. Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
7: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Zara. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
6: Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 20:28, московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Российские военные в четверг поразили судно, доставлявшее в порт Черноморск грузы для украинской армии, сообщили в Минобороны России. Давление воды снижено в нескольких районах Киева. Часть домов полностью лишилась водоснабжения, сообщила компания «Киевводоканал». Ранее в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об аварийных отключениях электроснабжения столицы Украины. В городе была приостановлена работа метро и наземного электротранспорта. Министерство финансов США продлило до 9 января срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, несмотря на введенные ранее Вашингтоном санкции. Об этом говорится в обновленной генеральной лицензии финансового ведомства. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает заключить с Россией многомиллиардную сделку по нефтяным активам, основная доля которой может достаться инвесторам с Ближнего Востока, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По данным издания, сделка предусматривает приобретение портфеля, принадлежащих «Лукойлу», нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций по всему миру. Переговоры по этой сделке, как отмечает газета, тесно связаны с обсуждением между Штатами и Россией и путей урегулирования конфликта на Украине. Американская рок-группа «Салива», чьи песни стали саундтреком к фильмам «Форсаж», «Дракула 2000», «Человек-паук», «Пила 3D», выступит с концертами в России. Это будет уже второй тур группы в 26-м году по российским городам, сообщили ТАСС «Форс Ивентс». Тур начинается 9 ноября с концерта в Новосибирске. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 20:30 в Москве, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Один человек погиб в результате атаки БПЛА в подмосковном Подольске, сообщил губернатор Воробьев. Также пострадала женщина. В микрорайоне Кремовска сгорелись 3 автомобиля. Пожар ликвидирован. В одном из многоквартирных домов также было повреждено остекление, что говорят жители Подольска. Blue Origin работает над выводом дата-центров в космос, заявил основатель компании Джефф Безос. Аналогичные проекты развивает SpaceX, Илона Маска и StarCloud. В чем смысл и может ли Россия стать участником новой космической гонки? Южная Корея отзывает своего посла из Украины. Все началось с того, что Зеленский рассказал, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. А в Сеуле сочли эту огласку нарушением договоренности между странами, а извинений Киева недостаточными. Чем вызвана такая жесткая реакция? Подробности на Business FM.
6: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Один человек погиб в результате атаки БПЛА в подмосковном Подольске. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, погибший 57-летний мужчина. Также пострадала одна женщина, ее состояние уточняется. В результате атаки в микрорайоне Климовск на проспекте 50-летия октября загорелись 3 автомобиля, пожар ликвидирован. В одном из многоквартирных домов также было повреждено остекление, продолжает житель Подольска Алексей.
9: Полицейские, скорые туда и много направилось. Как бы в городе все спокойно. Это просто часть города, другая немножко. Скорые этих, я сегодня видел штуки 3-4. Стояли мы чуть-чуть пробки направлены на Ленина. Буквально полчаса назад ехал по городу. Все нормально, тишина, спокойно. Все как и было, так и есть. Но на этой части города ничего не было. Суеты, паники, ничего. Если с области ехать на машине, то сначала Климовск приезжаешь, потом Подольск. Что склады, что этот, они находились в Климовске. Потому что в городе никаких предприятий в центре не осталось. Все вытащили за пределы города. Постоянно только в Климовске то упадет, то еще что-то. Подольске один или два раза.
10: Проспект 50-летия октября. Загорелись три автомобиля. Это центральная артерия Климовска?
9: Да, 50 лет октября. Там площадь Ленина. То есть это такие центровые улицы.
4: Алексей, житель Подольска. Тем временем в Омской области, как сообщил губернатор Виталий Хаценко, дрон достиг северного промышленного узла, масштаб возможных повреждений глава региона не уточнил. Однако большая часть БПЛА, атаковавшую Омскую область, удалось сбить, продолжает журналист из Омска Олег Мариновский.
11: Первые сообщения о пилотной опасности у нас начались где-то по нашему времени, в районе двух. Там же закрылся аэропорт, там последние два самолета успели вылететь, и все, и аэропорт сразу же закрыт. Никакой паники, ничего не было. Сирены сработали в северной части города, их особенно там было слышно. Спустя где-то два часа начали работать система ПВО, и об этом также сообщил и губернатор, в том числе сразу же объяснить, что было слышно, несколько хлопков, ну и сразу же появилось сообщение, что работает система ПВО. Буквально несколько было слышно. Ну и после этого все закончилось. И где-то попозже выяснилось, что в северном промышленном узле есть вроде как одно попадание. Все остальное было сбито. Но пока что ничего не известно. Ни о каких-то повреждениях, ни о пострадавших. Но вроде никого, ничего. То есть в северную промзону залетел один. Но на этом все. Не знаю, может уже привычно. Вообще на самом деле нет даже понимания, что речь вообще идет как-то про НПЗ. Просто знаем, что это северная часть города, северная промзона, там она очень обширная, там очень много разных производств. Что конкретно, пока это неизвестно.
4: Олег Малиновский, журналист из Омска. Губернатор Омской области Виталий Хаценко призвал жителей не создавать искусственный ажиотаж на заправках и сохранять спокойствие. В Киеве тем временем частичный блокаут. Некоторые районы остались без света. Глава украинского Минэнергетики сообщил, что российские военные ударили по одному из важных энергообъектов, по какому не уточняется. Украинские СМИ сообщают, что в киевском метро перестали ходить поезда, не работает эскалатор. Часть помещений Верховной Рады также осталась без света. Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса, SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
12: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
13: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников. Да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
12: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в двух случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект, проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на 8 миллионов долларов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это 80 миллиардов долларов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
14: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
12: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
4: А вот он какой, такой простой. Сооснователь группы «Комбинация» Виталий Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве. Его подозревают в махинациях с авторскими правами на песни Александра Шишинина, убитого в Москве в 93 году. Речь идет о хитах группы «Комбинация», включая «Russian Girls», «Два кусочка колбаски» и, конечно, «Бухгалтер».

0: Сообщают, что Виталий Окорков находится под подпиской о невыезде, хотя ранее проходил по делу как свидетель. В деле также фигурирует гендиректор издательства «Джем» Андрей Черкасов. А по данным источников, сооснователь комбинации заключил с издательством договор, по которому оформил на себя права на музыкальные произведения. В сентябре Окорков проиграл суд дочери автора песен Виктории Олейниковой. Его договор с «Джемом» части авторских прав признали ничтожным. Олейникова утверждает, что унаследовала права на произведения отца по завещанию. Это еще одно громкое дело об авторских правах, связанное со звездами музыкальной сцены 90-х, говорит музыкальный критик, автор лекции о музыке Владимир Завьялов.
1: Мы в последнее время достаточно часто видим громкие процессы, связанные с артистами 90-х, чаще всего, потому что в этой связи мы можем вспомнить и, допустим, дело «Ласкового мая», дело Максима Фадеева и Линды. Кстати, в последнем тоже фигурировало издательство «Джем», как и в данном деле. И здесь, именно в данном деле, в котором замешан сооснователь группы «Комбинации» Виталий Окорок, также замешан Андрей Черкасов. Это гендиректор издательства «Джем», у которого тоже проблемы с законом достаточно серьезные, и про которого Максим Фадеев, продюсер, говорил как об одном из самых недобросовестных людей в музыкальной индустрии. И по его словам, Андрей Черкасов – это человек, который заключил очень много фиктивных контрактов и с которым очень многие музыканты годами судятся. Увидев эту фамилию, честно говоря, какого-то удивления, наверное, я не испытал. Ограничения вполне возможно наступят, потому что мы можем ссылаться на то, как происходили события с группой «Ласковый май», потому что Юрий Шатунов годами сталкивался с проблемами в этой связи. Ему саботировали концерт, если говорить про его борьбу с бывшим продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. И вполне возможно, что в данном случае мы увидим похожий сценарий. Группа «Комбинация» всегда была достаточно популярной. На одном из популярных стриминговых сервисов количество месячных слушателей группы «Комбинация» составляет 3 266 тысяч человек. Поэтому в данном случае это будет громким процессом, как бы он на самом деле не пошел, это будет обсуждаемой историей 100%.
0: Владимир Завьялов, музыкальный критик. Сам Окорков в беседе с рядом СМИ назвал информацию о том, что он стал фигурантом дела о мошенничестве, ошибочной, от других комментариев он отказался.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 14 по 16 октября, Москва. Российская энергетическая неделя. Основные темы – трансформация рынка нефти, развитие рынка газа, инвестиции в электроэнергетики, новая энергетика, экология и энергоэффективность, энергия международного сотрудничества и образование и кадры. Молодежный день. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Подробнее на rusenergyweek.com. 6+.
3: Конфликты и экономика.
4: Германия во время Второй мировой пыталась задушить Великобританию в голодных объятиях. Ведь до войны королевство завозило половину продовольствия по морю. А после начала осады британских островов немецким подводным флотом делать это уже не представлялось возможным. Тогда британские власти развернули патриотическую кампанию под названием «Копай для победы». Суть ее заключалась в том, чтобы призвать всех подданных Ее Величества заняться огородничеством. Как и где сажать учили специально выдуманные герои. Доктор Морковь и картофель Питер. Руководствуясь их советами, британцы распахивали поля для гольфа и придомовые газоны. Пропаганда тех лет учила, что каждый вскопанный огород – это выстрел в неприятеля на фронте. По воспоминаниям Черчилля, компания решила много проблем в экономике и, главное, позволила избежать голода.
3: Конфликты и экономика. На Бизнес ФМ.
5: Первые в деле. Считается, что первый консервный завод «La Maison à Père» был построен в 1802 году в пригороде Парижа французским кондитером, изобретателем консервации Николя Франсуа Апером. Из-за несовершенства технологии и маленького спроса завод быстро закрылся. Но предприниматели идею оценили, доработали и вскоре открыли новые производства по всему миру.
3: Первые в деле. На Бизнес ФМ.
6: Приемника нет, а радио есть.
3: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Сайт российских железных дорог у некоторых пользователей может загружаться дольше обычного в связи с работой внешних сервисов, сообщили в холдинге. В РЖД уточнили, что приложение РЖД пассажирам и продажи билетов через кассы функционируют в штатном режиме. Соглашение «Лукойла» с американской «Карлайл» о продаже, владеющей зарубежными активами «Лукойл Интернейшнл», истекло в конце июля, поскольку не получило одобрения властей США, говорится в отчете «Лукойл Интернейшнл». Компания продолжает переговоры о продаже зарубежных активов с другими претендентами. В случае одобрения компания «Лукойл Мид Ист» сможет передать 75% в нефтяном месторождении «Западная Курна-2» в Ираке местной компании «Басра Ойл Кампани» в соответствии с договором от 23 февраля этого года. Вьетнамская автомобильная компания VinFast, дочернее предприятие конгломерата Vingroup, основанного богатейшим человеком Вьетнама и Юго-Восточной Азии Pham Nhat Vuongam, объявила о запуске собственной платформы электробусов и баз в США. Об этом сообщил портал VN Express. По его информации, поставки автомобилей должны начаться в первом квартале 2028-го. VinFast предоставит автобусы, зарядную инфраструктуру, а также обеспечит со своей стороны техобслуживание автомобилей и будет осуществлять поддержку в эксплуатации. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: .48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В конфликте Киева и Сеула новый поворот. Южная Корея отзывает своего посла из Украины, заявили в МИДе Азиатской Республики. Причиной стала спора о раскрытии информации о перемещении военнопленных, пишет Ренхаб Ньюс. Все началось с того, что Зеленский на Генассамблее ООН рассказал, как Киев передал Сеулу двух военнопленных из КНДР. Власти Южной Кореи сочли это огласку нарушением договоренности между странами. Информация должна была остаться конфиденциальной ради безопасности военных и их родственников, остающихся в КНДР. После чего Украина извинилась, но в Сеуле сочли это недостаточно. Мы пообещали решительные дипломатические меры. Чем вызвана такая жесткая конфронтация со стороны Южной Кореи, рассуждает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.
8: Та операция, которая была проделана для того, чтобы двух северокорейских военных, которые попали в плен на Украине в начале прошлого года, вывезли в Южную Корею, это нарушение всех норм и правил, потому что пленного надо возвращать в ту страну, откуда он пришел. Совершенно понятно, что Северокорея это оценивает как враждебную позицию, враждебный поступок. Южная Корея заявляет о том, что они это сделали в гуманитарных интересах. Но для этого надо было все-таки с северокорейцами тогда провести переговоры. И поэтому и Южная Корея, и Украина нарушили нормы международного права по обращению с военнопленными.
9: Почему это настолько оказалось важным южнокорейской стороне?
8: Вопросы, связанные и авторитетом, и реноме самой Южной Кореи. Президент Южной Кореи говорит о том, что надо с Северной Кореей нам устанавливать отношения мирного сосуществования. После такого, какое может быть мирное сосуществование? Вот этим шагом они очень многое потеряли в своем международном авторитете. И перед народом, и перед международным сообществом. Для населения Южной Кореи очень важно, чтобы между Северной и Южной Кореей не возникло военного конфликта. Это более важно, чем судьба этих двух человек. Плюс к этому население еще и очень оскорблено тем, что это все было сделано в тайне.
0: Евгений Ким, Институт Дальнего Востока. Эксперты считают, что затяжной конфликт не выгоден обеим сторонам. Южная Корея сначала СВО предоставляла Украине гуманитарную и финансовую помощь, а Киев, в свою очередь, располагает ценной информацией о сотрудничестве России и КНДР. Поэтому резкий разрыв отношений мог бы навредить стратегическим интересам как Сеула, так и Киева. Между тем, политолог Георгий Бофт не исключает, что вслед за осложнением отношений между странами может последовать некоторое ослабление санкций Сеула против Москвы. В всяком случае, поставки топлива уже были, а проход Южной корейского судна через СМП тоже отмечает эксперт.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
7: Добрый вечер. В четверг коррекция посетила российский рынок акций. Не сильная, проценты 0,1 потери по индексу Московской биржи. За основную торговую сессию 2312 пунктов на закрытии. Ну, 2300 удержали уже хорошо. Ну, не будем забывать, что три торговых сессии подряд росли до четверга. Так что, можно сказать, закономерная коррекция. Но были и предпосылки, были новости, события. Прежде всего, они касаются Яндекс и дата-центров этой компании, инфраструктура, по которым был нанесен удар беспилотниками, и рынок, конечно, реагировал снижением. Бумаги Яндекса оказались в лидерах падения, но не сильно упали, в моменте теряли около 0,4%, к закрытию около 3,5% потери, и пресс-служба компании сообщила о том, что команда устраняет последствия происшествия, восстанавливает работу затронутых сервисов. И самое главное, то, что подчеркнули, что основные сервисы Яндекса работают в штатном режиме. В общем, рынок отыграл все это, ну, скажем так, довольно такая спокойная на самом деле была реакция. Так что предпосылки для снижения были. Ну, плюс еще геополитика. Все-таки Трамп анонсировал телефонный разговор с российским президентом, и пока непонятно, когда он состоится. Во всяком случае, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что дата телефонного разговора президентов Российской Федерации и США пока нет. Ну, рынок, конечно, будет ждать. Рубль сегодня укреплялся, ну, не то чтобы сильно заметно, но, тем не менее, 7 копеек потерял китайский юань. Закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Если рассматривать доллар США, то однодневный фьючерсный контракт сигнализирует нам тоже снижение доллара примерно на 0,5%. Откатилась американская валюта в район 85 рублей. Что касается цен на нефть, то сегодня в основном рост наблюдается, причем смесь Brent пыталась уйти выше $105 за баррель, даже приближалась к уровням $106 за баррель, но в американскую торговую сессию уже все это откатилось немножко в район 104-104,5 долларов. Было много сегодня событий, новостей, но прежде всего рынок реагировал на вероятную будущую очередную эскалацию на Ближнем Востоке, эскалацию в Персидском заливе, учитывая, что в прессе появились сообщения о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором, в частности, обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Но это было в минувшую пятницу, но вот информация от Axios появилась в четверг. Ну и самое главное то, что удары по Ирану могут быть нанесены до промежуточных выборов в Конгресс США. Хотя потом выступил Дональд Трамп, точнее сказать, написал он о том, что неправда это все на самом деле, написал о том, что все-таки не будут США атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Но потом снова появились сообщения от Axios, и говорят они о том, что представители администрации американской, начальник генерального штаба армии обороны Израиля, во вторник уже провели разговор на тему возможных новых ударов США по Ирану. Вот такие противоречивые новости приходят. Но рынок пока держит довольно высокую премию за риск. И, соответственно, пока, как мы видим, не собирается эту премию исключать из стоимости барреля. Но помимо этого, неспокойно и в Персидском заливе в плане атак на танкеры. Они продолжаются, причем, по некоторым оценкам, за последние несколько дней были самые мощные атаки на танкеры. Так что и даже вот Управление морских торговых операций Великобритании сообщает о том, что еще один танкер подвергся обстрелу некими снарядами непонятными. Несколько снарядов попало в танкер у берегов Катара. Ну и не будем списывать со счетов ураганы. Все-таки сезон ураганов в США начался, и очередной ураган приближается к Мексиканскому заливу. На этом фоне компании Shell и Chevron объявили о сокращении объемов добычи в Мексиканском заливе. Пока речь идет об уровнях примерно 500 тысяч баррелей в сутки.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама.
10: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
13: Знай меру. Фут – длина ступни, мера длины у многих народов. В англоязычном мире фут с 1959 года определен ровно в 30 сантиметров и 48 сотых. 7 футов под килем – это 2 метра 13 сантиметров. В международной авиации ровными тысячами футов обычно разделяют эшелоны полетов.
14: Знай меру на Business FM.
15: Бизнес FM. Инструкция по применению.
16: Показания.
17: Потребность быть в курсе в любой момент.
16: Особые показания.
17: Дефицит времени.
16: Способ применения и дозы.
17: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
16: Передозировка.
17: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
16: и, очевидно, уже в курсе.
17: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
16: Консультация с врачом не требуется.
18: Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 20 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Авликулиев. Запад игнорирует и навязывает, называет дезинформацией данные России о применении Киевом токсичных химикатов. Эта информация для него неудобна, заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин в ходе закрытой для СМИ сессии исполнительного совета ОЗХО. Как отметил Тарабрин, Россия продолжает фиксировать применение ВСУ токсичных химикатов и передает эти данные в организацию. Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главы государств обсудили основные текущие моменты динамично развивающихся двусторонних российско-туркменистанских отношений, сказал Песков. Путин прибыл в Туркменистан в четверг с двухдневным рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств СНГ и в Каспийском экологическом саммите. На полях мероприятия он также проведет двусторонние встречи. Единый цифровой ресурс дошкольного образования в России планирует запустить не позднее 1 ноября, сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская. Портал объединит методические материалы для работников детских садов и контент для родителей, мультфильмы, сказки, рекомендации по литературе и обучающим игрушкам. Все материалы на ресурсе будут проходить многоступенчатую оценку и должны быть одобрены экспертами. Первый участок Бирюлевской линии столичного метрополитена от ЗИЛа до Печатников запустят в 2028 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения строящейся станции «Луганская» этой ветки. По словам мэра, вторая часть линии от Печатников до Бирюлева западная будет введена в 2029 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центры компании в Сасово Рязанской области. В основном забоят бизнес-сервисы Яндекса и жалобы на сайты других компаний. Насколько это серьезные проблемы и как долго могут устранять неполадки? Правила не для всех. Операторы связи пообещали с 15 октября блокировать звонки от крупных банков, которые не хотят заключать договор о маркировке звонков, как того требует законодательство. Чем связано и чем закончится такое противостояние?
0: сами российские операторы массово подключают так называемые умные автоответчики на основе искусственного интеллекта, иногда без ведома и разрешения абонента. Как операторы на этом зарабатывают и как отказаться от навязчивой услуги? Подробности на Бизнес FM. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили бизнес-фм в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар. Пострадавших нет. В работе приложения Яндекса фиксирует массовые сбои. Российские интернет-пользователи жаловались на сбои в работе других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой дата-центра Яндекса. Михаил Задорожный продолжит.
1: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют в частности для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центров Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании Фишман Алексей Горелкин.
21: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важно сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
1: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили бизнес-фм в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал бизнес-фм его гендиректор Денис Кусков.
22: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны, по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить и происходил, естественно, поскольку там у нас есть замера качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор. Очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
1: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центров Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
23: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали. Понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерство обороны.
1: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причина: системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
2: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Памбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
4: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд.
2: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
5: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но по сути для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
2: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
6: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуются ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ОВГ банк, а банк за это заплатил 25 копеек, условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
2: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельное произведение. Одна из наиболее знаковых работ Карсона — автобиография Красного, роман в стихах, опубликованная в 1998 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворения древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературную традицию. Для того, чтобы в полной мере понять произведение Карсон, знание античной культуры, конечно, желательно, но оценить ее творческий метод может и неподготовленный читатель, считает переводчица Анна Логинова, в том числе работавшая над русским переводом эссе «Энн Карсон. Горько-сладкий эрос».
3: Энн Карсон – это человек, который даже не адаптирует античность для современности, она вплетает ее в современность. Вот, например, помимо, собственно говоря, эссе, которое вот мы переводили с Любовью Борисовной Сум, «Горько-сладкий эрос», она адаптировала для комиксов трагедию Еврипида «Троянки».
7: А вот почему вы взялись за ее произведение?
3: Ну, вот, собственно говоря, этим и зацепило. Мы же все родом из античности, то есть античность дала нам, грубо говоря, все. На самом деле, эрос – это то, что предполагает название. Эрос – это рассуждение о любви, о желании другого человека во всех смыслах, о том, как человек это проживает, как человек это для себя объясняет. Об этом, конечно, много написано, но там очень своеобразная, очень интересная точка зрения на это.
7: Ну, то есть вот произведение, которое перевели вы, с него лучше начать знакомство с Энн Карсон, верно?
3: Скажем так, его можно, нужно прочитать, да. Оно, скажем так, самодостаточно, самостоятельно. Безусловно, багаж знаний более, скажем, чем среднего человека об античности, об античной литературе желателен. Но на самом деле можно прочитать его полному дилетанту и уже потом самому для себя выстраивать отношения с античностью, с античным наследием, или просто воспринять его как суждение о любви, о том, как она возникает, как она переживается, как она проходит.
0: Переводчица Анна Логинова, с ней беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснохоркае. Награду присудили за захватывающее праведническое творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства.
8: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
9: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
8: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: У микрофона Сердар Влекулиев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 октября этого года по предварительным данным составили 4 триллиона 440 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 68% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 9 месяцев года соответствует утвержденному кассовому плану. Исполнение федерального бюджета составляет 100% от кассового плана, говорится в сообщении. Оборот розничной торговли в России по итогам января-августа этого года вырос более чем на 5%, заявил в Омске на пленарном заседании Дней ритейла в Сибири замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. За весь 25-й год рост этого показателя превысил 4%. Товарооборот России и Китая по итогам года достигнет исторического максимума – 270-275 миллиардов долларов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг Чернышенко провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Джан Ханьхуэем. На ней обсудили сотрудничество стран в различных сферах, включая торговлю, транспорт, туризм и другие вопросы. Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мировой торговли товарами в этом году до 3,9% с ожидавшихся в марте процента и 0,9%. В 2027 году темпы подъема ускорятся до 4,1%, говорится в отчете ВТО. По оценке ВТО, объем торговли услугами в этом году вырастет на 3,3%. В марте прогнозировались 4,8%. В 2027 году на 6,4%. Эксперты организации прогнозируют увеличение мирового ВВП на 2,6% в 2026 году и на 2,9% в следующем. В марте они ожидали подъема на 2,8% в обоих периодах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 12, пасмурно, но осадки сегодня не ожидается. Ночью плюс 8, завтра днем до 18 градусов тепла, но дождливо. В субботу и воскресенье похолодает до 12-13 градусов и периодически также будут идти дожди. «21.17 в Москве», вы слушаете «Бизнес ФМ». Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта операторы подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они это делают, продолжит тему Наталья Шашина.
10: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
11: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик. Стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому виртуальный помощник. Сказала, что я могу его найти там-то, там.

0: 80% это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
1: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
2: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
1: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
3: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
1: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. Такой вывод можно сделать из сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения, чуть меньше 37% все-таки предпочитают хранить деньги в банке. Правда, громкие заголовки о тренде на наличные могут ввести в заблуждение, уверен директор по банковским рейтингам, эксперт РА Иван Окулин. Если смотреть на их долю в общей денежной массе, никакого тектонического сдвига нет.
5: Не всегда обращают внимание, когда есть броские заголовки о том, что наличные в обращении выросли на сколько-то сотен миллиардов рублей за месяц, что, вообще говоря, совокупная денежная масса в широком определении в России на 1 сентября составляла 151 триллион. И она тоже растет достаточно быстрыми темпами, порядка 13% в годовом выражении сейчас. Наличные действительно растут чуть-чуть более высокими темпами, порядка 20% в годовом выражении. Сейчас есть эффект очень высокой базы по депозитам. Говоря простым языком, в 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Год назад это были ставки 17-18% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13% по каким-то акционным лестничным вкладам, либо выполнением определенных условий, это там, может быть 14, максимум 15% годовых, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом стоит помнить, что, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1 процентный пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
4: Иван Уклеин, эксперт РАМ. А при этом снизились не только ставки по вкладам, но и возможность заработать с помощью других финансовых инструментов. Это тоже ведет к переходу на наличные, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
6: Инвестировать на финансовом рынке в последние годы становится все более сложно. На рынке высокодоходных облигаций дефолты, рынок российских акций падает уже третий год подряд, поэтому заработать становится сложно. Кроме того, и усиливается контроль центральным банком за операциями банков. Поэтому наличные становятся достаточно популярным инструментом. Кроме того, некоторые граждане через наличные минимизируют свои налоговые риски. Но, конечно, главный риск хранения денег наличными – это инфляция. Для банков уход граждан в наличные, конечно, не невыгоден, так как они теряют клиентскую базу, но что там предпринять активное в этой ситуации у них просто не хватает.

0: хватает возможностей.
1: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Сыграли роли перебои с мобильным интернетом. Это резко уменьшило возможности оплаты телефоном или через СБП, поэтому многие стали носить с собой наличные. А вот он какой, такой простой. Сооснователь группы комбинации Виталий Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве. Его подозревают в махинациях с авторскими правами на песни Александра Шишинина, убитого в Москве в 93-м году. Речь идет о хитах группы комбинации, включая «Russian Girls», «Два кусочка колбаски» и, конечно, «Бухгалтер».

0: Сообщается, что Виталий Окороков находится под подпиской о невыезде, хотя ранее проходил по делу как свидетель. А в деле также фигурирует гендиректор издательства GM Андрей Черкасов. По данным источников, сооснователь комбинации заключил с издательством договор, по которому оформил на себя права на музыкальные произведения. В сентябре Окороков проиграл суд дочери автора песен Виктории Олейниковой. Его договор с GM части авторских прав признали ничтожным. Олейникова утверждает, что унаследовала права на произведение отца по завещанию. Это еще одно громкое дело об авторских правах, связанное со звездами музыкальной сцены 90-х, говорит музыкальный критик, автор лекции о музыке Владимир Завьялов.
1: Мы в последнее время достаточно часто видим громкие процессы, связанные с артистами 90-х, чаще всего, потому что в этой связи мы можем вспомнить и, допустим, дело «Ласкового мая», дело Максима Фадеева и Линды, кстати, в последнем тоже фигурировало издательство «Джем», как и в данном деле. И здесь, именно в данном деле, в котором замешан сооснователь группы комбинации Виталий Окорок, также замешан Андрей Черкасов. Это гендиректор издательства «Джем», у которого тоже проблемы с законом достаточно серьезные, и про которого Максим Фадеев, продюсер, говорил как об одном из самых недобросовестных людей в музыкальной индустрии. И по его словам, Андрей Черкасов — это человек, который заключил очень много фиктивных контрактов и с которым очень многие музыканты годами судятся. Увидев эту фамилию, честно говоря, какого-то удивления, наверное, я не испытал. Ограничения вполне возможно наступят, потому что мы можем ссылаться на то, как происходили события с группой «Ласковый май», потому что Юрий Шатунов годами сталкивался с проблемами в этой связи. Ему саботировали концерт, если говорить про его борьбу с бывшим продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. И вполне возможно, что в данном случае мы увидим похожий сценарий. Группа «Комбинация» всегда была достаточно популярной. На одном из популярных стриминговых сервисов количество месячных слушателей группы «Комбинация» составляет 3 266 000 человек. Поэтому в данном случае это будет громким процессом, как бы он на самом деле не пошел, это будет обсуждаемая история 100%.
0: Владимир Завьялов, музыкальный критик. Сам Окороков в беседе с рядом СМИ назвал информацию о том, что он стал фигурантом дела о мошенничестве, ошибочной, от других комментариев он отказался.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 21:28, московское время, у микрофона Сердар Уликулеев. Российское ПВО в четверг с 8 до 20 часов уничтожило 113 украинских беспилотников над 11 регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России в четверг. Соединенные Штаты не намерены наносить удар по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, который состоится 3 ноября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, через пролив минувшей ночью транспортировали 22 миллиона баррелей нефти, и ни один баррель не поступает в Иран или из него. Американский лидер также заверил, что Иран никогда не будет иметь ядерное оружие. Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов «Лукойла», пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Президент России Владимир Путин в четверг на полях мероприятий в Туркменистане провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Одна из основных тем повестки – острая ситуация на Ближнем Востоке. В Кремле не исключили обсуждение Путиным и Пезешкианом планов Ирана относительно возможного выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп назвал основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска национальным достоянием в ходе вручения ему медали за науку, являющейся высшей госнаградой США за достижения в научной сфере. Трамп также назвал Маска современным Томасом Эдисоном и промышленным титаном, подчеркнув, что SpaceX спасла НАСА от иностранной зависимости при отправке людей в космос. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 21:30 в Москве. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Один человек погиб в результате атаки БПЛА в подмосковном Подольске, сообщил губернатор Воробьев. Также пострадала женщина. В микрорайоне Климовска сгорелись 3 автомобиля. Пожар ликвидирован. В одном из многоквартирных домов также было повреждено остекление. Что говорят жители Подольска? Blue Origin работает над выводом дата-центра в космос, заявил основатель компании Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают SpaceX, Elon Musk и StarCloud. В чем смысл и может ли Россия стать участником новой космической гонки? Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox с созданием тематических аттракционов. Каков потенциал такой киностудии? Подробности на Business FM. Один человек погиб в результате атаки БПЛА в подмосковном Подольске. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Погибший 57-летний мужчина. Также пострадала одна женщина. Ее состояние уточняется. В результате атаки в микрорайоне Климовск на проспекте 50-летия октября загорелись 3 автомобиля. Пожар ликвидирован. В одном из многоквартирных домов также было повреждено остекление, продолжает житель Подольска Алексей.
4: Полицейские, скорые туда и много направилось. Как бы в городе все спокойно. Это просто часть города, другая немножко. Скорые этих, я сегодня видел штуки 3-4. Стояли мы чуть-чуть в пробке направлены на Ленина. Буквально полчаса назад ехал по городу. Все нормально, тишина, спокойно. Все как и было, так и есть. Но на этой части города ничего не было. Суеты, паники, ничего. Если с области ехать на машине, то сначала Климовск приезжаешь, потом Подольск. Что склады, что этот, они находились в Климовске. Потому что в городе никаких предприятий в центре не осталось. Все вытащили за пределы города. Постоянно только в Климовске то упадет, то еще что-то. В Подольске один или два раза.
5: Проспект 50-летия октября. Загорелись 3 автомобиля. Это центральная артерия Климовска?
4: Да, 50 лет октября. Там площадь Ленина. То есть это такие центровые улицы.
0: Алексей, жители Подольска. Тем временем в Омской области, как сообщил губернатор Виталий Хаценко, дрон достиг северного промышленного узла. Масштаб возможных повреждений глава региона не уточнил. Однако большая часть БПЛА, атаковавших Омскую область, удалось сбить, продолжает журналист из Омска Олег Малиновский.
6: Первые сообщения о пилотной опасности у нас начались где-то по нашему времени, в районе 2. Там же закрылся аэропорт, там последние 2 самолета успели вылететь, и все, и аэропорт сразу же закрыт. Никакой паники, ничего не было, сирены сработали в северной части города, как особенно там было слышно. Спустя где-то 2 часа начали работать система ПВО, и об этом также сообщил и губернатор, в том числе сразу же объяснить, что было слышно, несколько хлопков, ну и сразу же появилось сообщение, что работает система ПВО. Буквально несколько было слышно. Ну и после этого все закончилось. И где-то попозже выяснилось, что в северном промышленном узле есть вроде как одно попадание. Все остальное было сбито. Но пока что ничего не известно. Нет каких-то повреждений. Не о пострадавших, но вроде никого, ничего. То есть в северную промзону залетел один. Но на этом все. Не знаю, может уже привычно. Вообще на самом деле нет даже понимания, что речь вообще идет как-то про НПЗ. Просто знаем, что это северная часть города, северная промзона, там она очень обширная, там очень много разных производств. Что конкретно, пока это неизвестно.
0: Олег Мариновский, журналист из Омска. Губернатор Омской области Виталий Хаценко призвал жителей не создавать искусственный ажиотаж на заправках и сохранять спокойствие. В Киеве тем временем частичный блокаут. Некоторые районы остались без света. Глава украинского Минэнерго сообщил, что российские военные ударили по одному из важных энергообъектов, по какому не уточняется. Украинские СМИ сообщают, что в киевском метро перестали ходить поезда, не работают эскалаторы, часть помещений Верховной Рады также осталась без света. Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса SpaceX Илона Маска и StarCloud, которые уже вывели первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
7: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
8: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников. Да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
7: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в двух случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это $80 миллиардов, или почти $7 триллионов. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
9: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
7: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
0: Microsoft запускает собственные киностудии Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
10: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Minecraft за пределами игр. От сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизаций видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
11: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
10: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
12: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии, там, или в Метро-Голдвин-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия — это, на самом деле, ну, если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, а не продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, что прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
10: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше $1.3 миллиарда при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила $137 миллионов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
2: Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец. На Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Fool's Gold. Переводится с английского как «золото дураков». Так в эпоху золотой лихорадки в США называли минерал пирит, который часто ошибочно принимали за настоящее золото. Сегодня этот термин также используют для обозначения таких акций и других финансовых инструментов, инвестиции в которые, скорее всего, окажутся неудачными. Срочные переводы на Business FM. Все золото мира. Самую известную попытку добыть золото из морской воды предпринял немецкий химик Фриц Габбер в 20-е годы прошлого века. Он исходил из сложившихся представлений о том, что в одной тонне морской воды содержится более 1 миллиграмма желтого металла. То есть во всем мировом океане около 8 миллиардов тонн. По расчетам, такая концентрация, с учетом огромной сложности извлечения драгметалла, могла дать проекту 20-процентную прибыль. Однако анализы воды, проведенные в разных точках мирового океана, показали, что реальное содержание золота в 1000 раз меньше. Современные исследователи предполагают, что океаны содержат в себе всего около 15 тысяч тонн золота. Для сравнения, сегодня в год во всем мире добывают около 3,5 тысяч тонн желтого металла. Все золото мира на Business FM. Наизусть. О Генри. Спящий мужчина – это зрелище, от которого могут прослезиться ангелы. Что стоят сейчас его мозги, бицепсы, чековая книжка, апломб, протекции и семейные связи? Он – игрушка в руках врага, а тем паче друга. Наизусть на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
13: Уральские авиалинии разрешили полный возврат билетов Москва-Дубай, сообщает портал «Юридические новости туризм». Пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов, независимо от тарифа, включая промо-тарифы. Рейсы по этому направлению не выполняются с 25 сентября. Полетную программу приостановили до нормализации обстановки в регионе Персидского залива. Если билет был куплен на сайте или в приложении авиакомпании, для возврата нужно обратиться в службу поддержки при покупке через агентство или агрегатор по месту приобретения. Со стороны авиакомпании оформление возврата может занять до 30 дней, а срок поступления денег зависит от банка или платежного сервиса. Яндекс.Маркет с 5 октября приостановил действие реферальной программы для продавцов, сообщает издание «Франк Медиа». Причины принятия такого решения не указаны. Ранее продавцы могли получить вознаграждение за приглашение селлеров в компанию. На сайте платформы отмечается, что выполнившим условия до приостановки вознаграждение будет начислено. OpenAI открыла доступ к GPT-6 всем пользователям ChatGPT. Новая модель доступна в том числе тем, кто пользуется ИИ-ботом бесплатно, пишут ведомости. Компания также представила функцию Intelligent UI, которая позволяет формировать ответы с графиками, схемами, кнопками, формами и другими интерактивными элементами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Business FM. В конфликте Киева и Сеула новый поворот. Южная Корея отзывает своего посла из Украины, заявили в МИДе Азиатской Республики. Причиной стала спора о раскрытии информации о перемещении военнопленных, пишет Ренхаб Ньюс. Все началось с того, что Зеленский на Генассамблее ООН рассказал, как Киев передал Сеулу двух военнопленных из КНДР. Власти Южной Кореи сочли эту огласку нарушением договоренности между странами. Информация должна была остаться конфиденциальной ради безопасности военных и их родственников, остающихся в КНДР. После чего Украина извинилась, но в Сеуле сочли это недостаточным и пообещали решительные дипломатические дипломатические меры. Чем вызвана такая жесткая конфронтация со стороны Южной Кореи, рассуждает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.
14: Та операция, которая была проделана для того, чтобы двух северокорейских военных, которые попали в плен на Украине в начале прошлого года, вывезли в Южную Корею, это нарушение всех норм и правил, потому что пленного надо возвращать в ту страну, откуда он пришел. Совершенно понятно, что Северокорея это оценивает как враждебную позицию, враждебный поступок. Южная Корея заявляет о том, что они это сделали в гуманитарных интересах. Но для этого надо было все-таки с северокорейцами тогда провести переговоры. И поэтому и Южная Корея, и Украина нарушили нормы международного права по обращению с военнопленными.
5: Почему это настолько оказалось важным южнокорейской стороне?
14: Это вопросы, связанные и авторитетом, и реноме самой Южной Кореи. Президент Южной Кореи говорит о том, что надо Северной Корее нам устанавливать отношения мирного сосуществования. После такого, какое может быть мирное сосуществование? Вот этим шагом они очень многое потеряли в своем международном авторитете. И перед народом, и перед международным сообществом. Для населения Южной Кореи очень важно, чтобы между Северной и Южной Кореей не возникло военного конфликта. Это более важно, чем судьба этих двух человек. Плюс к этому население еще и очень оскорблено тем, что это все было сделано в тайне.
0: Евгений Ким, Институт Дальнего Востока. Эксперты считают, что затяжной конфликт не выгоден обеим сторонам. Южная Корея сначала СВО предоставляла Украине гуманитарную и финансовую помощь, а Киев, в свою очередь, располагает ценной информацией о сотрудничестве России и КНДР. Поэтому резкий разрыв отношений мог бы навредить стратегическим интересам как Сеула, так и Киева. Меж тем политолог Георгий Бофф не исключает, что вслед за осложнением отношений между странами может последовать некоторое ослабление санкций Сеула против Москвы. В всяком случае, поставки топлива уже были, а проход южнокорейского судна через СМП тоже отмечает эксперт.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
15: Добрый вечер. В четверг коррекция посетила российский рынок акций. Не сильная, проценты 0,1 потери по индексу Московской биржи. За основную торговую сессию 2312 пунктов на закрытии. Ну, 2300 удержали уже хорошо. Ну, не будем забывать, что три торговых сессии подряд росли до четверга. Так что, можно сказать, закономерная коррекция. Но были и предпосылки, были новости, события. Прежде всего, они касаются Яндекс и дата-центров этой компании, инфраструктура, по которым был нанесен удар беспилотниками, и рынок, конечно, реагировал снижением. Бумаги Яндекса оказались в лидерах падения, но не сильно упали, в моменте теряли около 0,4%, к закрытию около 3,5% потери, и пресс-служба компании сообщила о том, что команда устраняет последствия происшествия, восстанавливает работу затронутых сервисов. И самое главное, то, что подчеркнули, что основные сервисы Яндекса работают в штатном режиме. В общем, рынок отыграл все это, ну, скажем так, довольно такая спокойная на самом деле была реакция. Так что предпосылки для снижения были. Ну, плюс еще геополитика. Все-таки Трамп анонсировал телефонный разговор с российским президентом, и пока непонятно, когда он состоится. Во всяком случае, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что дата телефонного разговора президентов Российской Федерации и США пока нет. Ну, рынок, конечно, будет ждать. Рубль сегодня укреплялся, ну, не то чтобы сильно заметно, но, тем не менее, 7 копеек потерял китайский юань. Закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Если рассматривать доллар США, то однодневный фьючерсный контракт сигнализирует нам тоже снижение доллара примерно на 0,5%. Откатилась американская валюта в район 85 рублей. Что касается цен на нефть, то сегодня в основном рост наблюдается, причем смесь Brent пыталась уйти выше $105 за баррель, даже приближалась к уровням $106 за баррель, но в американскую торговую сессию уже все это откатилось немножко в район $104-104.5. Было много сегодня событий, новостей, но прежде всего рынок реагировал на вероятную будущую очередную эскалацию на Ближнем Востоке, эскалацию в Персидском заливе, учитывая, что в прессе появились сообщения о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором, в частности, обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Но это было в минувшую пятницу, но вот информация от Axios появилась в четверг. Ну и самое главное то, что удары по Ирану могут быть нанесены до промежуточных выборов в Конгресс США. Хотя потом выступил Дональд Трамп, точнее сказать, написал он о том, что неправда. Это все на самом деле написал о том, что все-таки не будут США атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Но потом снова появились сообщения от Axios, и говорят они о том, что представители администрации американской, начальник генерального штаба армии обороны Израиля, во вторник уже провели разговор на тему возможных новых ударов США по Ирану. Вот такие противоречивые новости приходят. Но рынок пока держит довольно высокую премию за риск. И, соответственно, пока, как мы видим, не собирается эту премию исключать из стоимости барреля. Но помимо этого, неспокойно и в Персидском заливе в плане атак на танкеры. Они продолжаются, причем, по некоторым оценкам, за последние несколько дней были самые мощные атаки на танкеры. Так что и даже вот Управление морских торговых операций Великобритании сообщает о том, что еще один танкер подвергся обстрелу некими снарядами непонятными. Несколько снарядов попало в танкер у берегов Катара. Ну и не будем списывать со счетов ураганы. Все-таки сезон ураганов в США начался, и очередной ураган приближается к Мексиканскому заливу. На этом фоне компании Shell и Chevron объявили о сокращении объемов добычи в Мексиканском заливе. Пока речь идет об уровнях примерно 500 тысяч баррелей в сутки.
2: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
13: Я слушаю Екатерину Лапшину, основателя Эра Капитал, инвестора, сооснователя ОКО, серийного предпринимателя. Мы обсуждаем ее платформу Grow. И я прямо ловлю себя на мысли, как хорошо, что ее техническое решение направлено на укрепление достоинства меня как человека. Вот вам элементарный пример работы симулятора. Тренажер Grow.
16: Ну, прикольно же с начальником поговорить до того, как ты пришел, и у тебя язык прилип к нему. Потому что ты на него смотришь и думаешь, блин, так все было хорошо, вот ровно до этого момента, пока я дверь не открыл. Или ты знаешь, что тебе сложно дается переговоры о деньгах. Или ты знаешь, что тебе сложно дается, например, изменение каких-то договоренностей, которых ты достиг. Вот ты идешь к поставщику или, неважно, к клиенту, да, или к своему, например, заказчику. И говоришь, вы знаете, вот мне нужно, чтобы дедлайн проекта был подвинут. Много разных таких ситуаций, в которых нам кажется иногда, что ситуативное стеснение и так далее, но, как правило, за этим лежит установка. И когда ты попробовал в симуляторе, все, тебе уже проще. Симулятор, например, продаж в переписке. Симулятор переговоров о повышении цены. Симулятор с разговора сложного, например, с начальником на тему того, почему вы меня не замечаете. Понятно, что это не так работает, да, то есть ты не можешь прийти там к начальнику, открыть дверь и сказать, скажите, почему вы меня не замечаете? Это будет, ну, как бы по меньшей мере глупо и очень уязвимо. И вот как выстроить разговор, как сформировать переговорную позицию, как услышать вторую сторону, хотя бы ее проиграть до того, как ты пойдешь туда и услышишь, возможно, совершенно неожиданные для тебя вещи. А для того, чтобы к моменту, когда тебе нужно действительно выходить на какую-то задачу, там, хоть ты выходишь на конференцию и презентуешь там годовой отчет, хоть ты идешь на какой-то разговор, например, с клиентом, хоть ты, например, тестируешь свою идею какую-то, обкатываешь ее. Вот в каждом таком сценарии мы предлагаем некоторый трек.
13: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Увлекулиев. Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического регулирования на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он вновь, комментируя по просьбе журналистов мирной инициативы Индии, подчеркнул, что Москва выступает за комплексное урегулирование на Украине, а не за фрагментарное решение.
3: Запад игнорирует и называет дезинформацией данные России о применении Киевом токсичных химикатов. Эта информация для него неудобна, заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин в ходе закрытой для СМИ сессии исполнительного совета ОЗХО. Как отметил Тарабрин, Россия продолжает фиксировать применение ВСУ токсичных химикатов и передает эти данные в организацию. Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 9 января срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, несмотря на введенные ранее Вашингтоном санкции. Президент России Владимир Путин накануне утром из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который приехал по делам компании «Глобус», сообщает канал Кремля в мессенджере «Макс». Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шрёдер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал свой день рождения, говорится в сообщении. Российские пловцы завоевали 2 золота на этапе Кубка мира, который проходит в Узбекистане. Евгений Чекунов победил на дистанции 200 метров брасом, Кирилл Пригода на дистанции 100 метров, сообщает Федерация водных видов спорта России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центр компании в Сасово Рязанской области. В основном сбоят бизнес-сервисы Яндекса, есть жалобы на сайты других компаний. Насколько это серьезные проблемы и как долго могут устранять неполадки? Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережения. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения, а 37% все-таки предпочитают банки. В чем связан такой тренд и надолго ли? И правила не для всех. Операторы связи пообещали с 15 октября блокировать звонки от крупных банков, которые не хотят заключать договоры о маркировке звонков, как того требует законодательство. Чем может закончиться такое противостояние? Подробности на Бизнес ФМ. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили Бизнес ФМ в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар, пострадавших нет. В работе приложения Яндекса фиксирует массовые сбои. Российские интернет-пользователи жаловались на сбои в работе и других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой дата-центра Яндекса. Михаил Задорожный продолжит.
18: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся 2 суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют в частности для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центров Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
19: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важно сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
18: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили Бизнес FM в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал Бизнес FM его гендиректор Денис Кусков.
20: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить и происходил, естественно, поскольку там у нас есть замеры качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор, но очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
18: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
21: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали. Понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимают. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились, защита от дронов должна нам все-таки заниматься Министерством обороны.
18: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причины – системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
22: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Пумбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
23: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижаются аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд.
22: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков звонков. Крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
1: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но, по сути, для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
22: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
4: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуют ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку АБВГ банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
22: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают рейтеры французские телеканала BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки деревьев, также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями произошли также в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты, позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, а преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
6: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, во время любой манифестации действуют. Но профессионалы это по профессии все-таки, да. Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну, а заложники ситуации – молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Крите, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
8: Что касается бизнеса. Это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
6: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическое действующее правительство и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, когда начались выступления в Критее, родители и школьники поддержали учителей. Потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь и некоторые гормон прет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает. Ну, а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, приложений сил нету, а энергия прет. Ну, вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
0: Дмитрий Мисуркин, гид переводчиков Парижа. А в среду глава французской МВД Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов в конце сентября были задержаны более 6500 человек.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 октября этого года по предварительным данным составили 4 триллиона 440 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 68% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 9 месяцев года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета и составляет 100% от кассового плана, говорится в сообщении. Оборот розничной торговли в России по итогам января-августа этого года вырос более чем на 5%, заявил в Омске на пленарном заседании Дней ритейла в Сибири замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. За весь 25-й год рост этого показателя превысил 4%. Товарооборот России и Китая по итогам года достигнет исторического максимума в 270-275 миллиардов долларов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг Чернышенко провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Джан Ханьхуэем. На ней обсудили сотрудничество стран в различных сферах, включая торговлю, транспорт, туризм и другие вопросы. Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мировой торговли товарами в этом году до 3,9% с ожидавшихся в марте процента и 0,9%. В 2027 году темпы подъема ускорятся до 4,1%, говорится в отчете ВТО. По оценке ВТО, объем торговли услугами в этом году вырастет на 3,3%. В марте прогнозировались 4,8%. В 2027 году на 6,4%. Эксперты организации прогнозируют увеличение мирового ВВП на 2,6% в 2026 году и на 2,9% в следующем. В марте они ожидали подъема на 2,8% в обоих периодах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
9: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше. Говорит совладелец нескольких салонов красоты,
22: красоты персона в Москве Анна Соколова.
5: Клиентам чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты.
10: Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда платить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
22: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли Леонид Петелероид.
11: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
22: Московский экскурсовод, журналист Бизнес-ФМ Диана Чебанова.
12: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает всей отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
22: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.

0: нескольких мест.
1: Или небольшой компактный слиток золота.
0: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
2: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. Есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки. Уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
3: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
2: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта оператора подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они так делают? Продолжит тему Наталья Шашина.
5: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
6: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик. Стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому, виртуальный помощник. Сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете. Но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
5: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер Бизнес ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
7: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный, и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
5: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
8: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
5: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
9: Существует множество доступных

0: крупных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
1: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Победителем 4-го фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике стала драма Натальи Уваровой «Малика». История про взросление и о том, как семейная коллизия делает человека мудрее. Лучшей режиссерской работой признали фильм «Навания» Клавдии Коршуновой. Этот фильм получил награду за лучший сценарий. А главную награду в конкурсе короткого метра получил фильм «Город сов» Жени Казанкиной. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
3: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
4: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Zara. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
3: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
5: В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканились золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину.
3: Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос более чем на 21%. Эта тенденция за первые 7 месяцев текущего года сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства на встрече в Туркменистане с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что двусторонние отношения России и Ирана развиваются в позитивном ключе на основе договора, подписанного между странами. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана. Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов «Лукойла». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Генеральное консульство России в Калькутте подтвердило РИА Новости информацию о решении индийского суда срочно принять меры для репатриации экипажа арестованного танкера «Юнити» с российскими моряками на борту. Решение принято 6 октября. Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Сейчас адвокаты сторон изучают решение. Сроки и детали осуществления репатриации пока не определены, сказали агентству в Генеральном консульстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Микрофон Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Южная Корея отзывает своего посла из Украины после рассказа Зеленского, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Южнокорейцы сочли огласку нарушением договоренности. С чем связана такая жесткая реакция? Сблизит ли этот скандал Сеул с Москвой? Комментарий Георгия Бофта. Blue Origin работает над выводом дата-центров в космос, заявил основатель компании Джефф Безос. Аналогичные проекты развивает SpaceX, Elon Musk и StarCloud. В чем смысл и может ли Россия стать участником новой космической гонки? Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и созданием тематических аттракционов. Каков потенциал такой киностудии? Подробности на Business FM. Сблизит ли скандал с Киевом Сеул с Москвой? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Недавно Зеленский заявил, что его страна передала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент республики Ли Джи Мэн отметил, что Киев нарушил конфиденциальность, а извинения Украины за разглашение информации в Сеуле сочли недостаточными и пообещали готовиться к решительным мерам. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курскую область, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины, в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Джи Мэна, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать, и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости к КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах Патриот. Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты «Гардиан», летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегических коммуникаций между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников Севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
8: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
9: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников, да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
8: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в двух случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это $80 миллиардов, или почти $7 триллионов. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт Росцит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: Они все, в первую очередь, очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
8: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
2: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
11: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Minecraft за пределами игр. От сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизаций видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
12: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
11: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат. Продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
13: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии, там или в Метро-Голдвин-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия это на самом деле, ну если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, а не продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, чтобы прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
11: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше $1.3 млрд при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила $137 миллионов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
3: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
14: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБТ-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБТ-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
15: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
17: Застройщик ООО «Заворовского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Компании и корпорации.
20: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
20: Уральские авиалинии разрешили полный возврат билетов Москва-Дубай, сообщает портал «Юридические новости туризм». Пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов, независимо от тарифа, включая промо-тарифы. Рейсы по этому направлению не выполняются с 25 сентября. Полетную программу приостановили до нормализации обстановки в регионе Персидского залива. Если билет был куплен на сайте или в приложении авиакомпании, для возврата нужно обратиться в службу поддержки. При покупке через агентство или агрегатор по месту приобретения. Со стороны авиакомпании оформление возврата может занять до 30 дней, а срок поступления денег зависит от банка или платежного сервиса. Яндекс.Маркет с 5 октября приостановил действие реферальной программы для продавцов, сообщает издание «Франк Медиа». Причины принятия такого решения не указаны. Ранее продавцы могли получить вознаграждение за приглашение селлеров в компанию. На сайте платформы отмечается, что выполнившим условия до приостановки вознаграждение будет начислено. OpenAI открыла доступ к GPT-6 всем пользователям ChatGPT. Новая модель доступна в том числе тем, кто пользуется ИИ-ботом бесплатно, пишут ведомости. Компания также представила функцию Intelligent UI, которая позволяет формировать ответы с графиками, схемами, кнопками, формами и другими интерактивными элементами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из наиболее знаковых работ Карсон – «Автобиография Красного», роман в стихах, опубликованная в 98 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературную традицию. Причем Нобелевку Карсон прочит уже много лет, рассказывает шеф-редактор группы компании «Литрес» Екатерина Писарева.
21: Нобелевская лауреатка этого года Энн Карсон интересна и необычна как писательница, как минимум потому, что она поэт, эссеист и антиковед. Она преподавала, писала всевозможные эссе, исследовала творчество Сапфо, и в целом она пропагандирует эту античную линию в мировой литературе. Она действительно соединяет поэзию, прозу и античные мифы, и ее творчество отличается от других современных авторов, как минимум и академическим подходом, и тем, как она умело выстраивает поэтическую и нарративную ткань. Ее победа, не сказать, что была очень ожидаема. На самом деле Энн Карлсон прочили победу в Нобелевской гонке много лет уже подряд. И в этом году в списке букмекеров она не фигурировала. Ее включали в списке букмекеров, по-моему, году в 2020-2019. Она лидировала как раз-таки в этих списках. Но прошло много времени, и как будто бы букмекеры уже отчаялись. Но Карлсон удивила их, потому что она обошла в этом году и канадку Маргарет Этвуд, и Харуки Мураками, маме, которому множество лет уже прочит Нобелевскую премию, и стала победительницей. В России изданы две книги Карсон. Первая — это автобиография Красного, как раз-таки роман в стихах на античную тематику. И второе — это «Горько-сладкий эрос», это такая публицистика, эссеистика. Она ближе всего к философским размышлениям Ролана Барта. И в целом она рассказывает о желании, об эросе, о чувственном начале. В России я не могу сказать, что Карсон активно читают, и многие ее знают. Все-таки это не мейнстрим, это серьезная интеллектуальная литература. Но хочется верить, что Нобелевская премия сможет повысить продажи книг, как случалось и с предыдущими лауреатами.
2: Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес». Для того, чтобы в полной мере понять произведение Карсона, а знание античной культуры, конечно, желательно, но оценить ее творческий метод может и неподготовленный читатель. Читает переводчица Анна Логинова, в том числе работавшая над русским переводом эссе «Энн Карсон. Горько-сладкий эрос».
0: Энн Карсон – это человек, который даже не адаптирует античность для современности, она вплетает ее в современность. Вот, например, помимо, собственно говоря, эссе, которое вот мы переводили с Любовью Борисовной Сум, «Горько-сладкий эрос», она адаптировала для комиксов трагедию Еврипида, «Троянки».
1: А вот почему вы взялись за ее произведение?
0: Ну, вот, собственно говоря, этим и зацепило. Мы же все родом из античности, то есть античность дала нам, грубо говоря, все. На самом деле, эрос – это то, что предполагает название. Эрос – это рассуждение о любви, о желании другого человека во всех смыслах, о том, как человек это проживает, как человек это для себя объясняет. Об этом, конечно, много написано, но там очень своеобразная, очень интересная точка зрения на это.
1: Ну, то есть вот произведение, которое перевели вы, с него лучше начать знакомство с Энн Карсон, верно?
0: Скажем так, его можно, нужно прочитать, да. Оно, скажем так, самодостаточно, самостоятельно. Безусловно, багаж знаний более, скажем, чем среднего человека об античности, об античной литературе желателен. Но на самом деле можно прочитать его полному дилетанту и уже потом самому для себя выстраивать отношения с античностью, с античным наследием, или просто воспринять его как суждение о любви, о том, как она возникает, как она переживается, как она проходит.
2: Переводчица Анна Логинова, с ней беседовал продюсер бизнес-фэм Андрей Гаврилов. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснохаркай. Награду присудили за захватывающее правительское творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства. Рынок акций в России откатился к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи. Рубль укрепился в паре с юанем, а цены на нефть вернулись к росту. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
22: Коррекция посетила российский рынок акций в четверг. Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,1%. Закрытие 2312 пунктов. Но не будем забывать, что до этого рынок рос 3 торговых сессии подряд. И удержали 2300. Это уже хорошо на самом деле. Ну, в лидерах падения оказались акции Яндекса по понятным причинам. Атака БПЛА на инфраструктуру. И падали акции Яндекса почти на 4%. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что сообщила пресс-служба компании, то здесь все вроде как неплохо на самом деле. То, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Ну и самое главное, что подчеркнула пресс-служба Яндекс, то, что основные сервисы работают в штатном режиме. Таким образом, акции, конечно, снизились, оказались в лидерах снижения, но потери составили всего лишь 3,5% или около того. Российский рубль укрепился не сильно, но все-таки достаточно заметно. 7 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Доллар тоже немножко откатился в район 85 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга. Но рубль укреплялся на фоне роста мировых цен на нефть. учитывая, что смесь Brent в моменте преодолела $105 за баррель, даже $105.5 за баррель, но уже в американскую торговую сессию откатилась в район $103-$103.5. Здесь были новости, которые касаются будущей возможной очередной эскалации на Ближнем Востоке вокруг Ирана в первую очередь. И, ну, это прежде всего в прессе новости появились, во всяком случае. Портал Axios написал о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. В пятницу это было обсуждение, информация появилась почти через неделю. Ну и самое главное, то, что сказали источники Axios, то, что не исключено новое столкновение, новые удары по Ирану, причем могут быть они нанесены до промежуточных выборов Конгресса США. Но уже в четверг вечером по московскому времени Дональд Трамп написал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Рынок немножко успокоился, как мы видим, цены на нефть немножко откатились, но до конца, конечно, рынок, видимо, уже не верит Трампу. До 3 ноября не будут наносить, а после 3 могут и нанести удары. Так что, если это обсуждалось, значит, обсуждалось. В общем, такая причина роста довольно существенная. Помимо этого, есть проблемы, как обычно, в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся атаке у берегов Катара. Несколько снарядов в него попало непонятного происхождения. Ну и не будем забывать про сезон ураганов. Конечно, эта ситуация сейчас находится немножко в тени всех событий, которые происходят на Аравийском полуострове, в Персидском заливе, в Красном море. Но, тем не менее, эту ситуацию тоже рынок со счетов не сбрасывает. И компании Shell и Chevron объявили, что сокращают объемы добычи в Мексиканском заливе. Пока, по некоторым оценкам, речь идет об уровнях чуть выше 500 тысяч баррелей в сутки.
2: Это был биржевой обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов. И отмечу, официальные курсы валют на пятницу: юань 12.73, доллар 85.42 и евро 95 рублей 47 копеек.
4: Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Среди важнейших изобретений человечества очки далеко не последние. Без них благо письменности, бумаги и печати были бы недоступны для значительной части людей. Использование очков в виде двух линз в оправе, соединенных заклепкой, относят к концу 13 века в Италии. Об авторстве спорят. Удерживающие дужки придумали уже в 18 веке. Бенджамину Франклину приписывают изобретение бифокальных линз. А вот китайцы претендуют на первые затемненные очки из дымчатого кварца. Это 12 век. Надевали их придворные судьи, чтобы скрывать свою реакцию при вынесении приговора. Более темные линзы не обязательно лучше защищают от ультрафиолета. Светлые могут работать не хуже. Очки сварщика спасают и от ультрафиолета, и от инфракрасного излучения. А при дуговой сварке необходима полная защита лица непрозрачной маской или щитком. Поляризационные очки ослабляют блики от воды и мокрой дороги, но их не рекомендуют авиапилотам, поскольку они могут ухудшить видимость через остекление кабины или на бортовых мониторах. Обычные фотохромные очки гораздо хуже темнеют в автомобиле, поскольку активируются ультрафиолетом, а лобовое стекло его почти не пропускает. Для вождения лучше приобретать специальные модели, которые реагируют на видимый свет. Часто думают, что постоянное ношение очков делает глаза слабее. Это не так. Намеренно слабые очки не останавливают близорукость, а в некоторых исследованиях у детей недокоррекция даже ускоряла ее развитие. Правильно подобранные очки позволяют ясно видеть, но не устраняют анатомическую причину миопии. При этом специальные очковые линзы способны замедлять ее прогрессирование у детей.
4: Другим наука. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Увлекулиев. Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического регулирования на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он вновь, комментируя по просьбе журналистов мирной инициативы Индии, подчеркнул, что Москва выступает за комплексное урегулирование на Украине, а не за фрагментарное решение.
7: Запад игнорирует и называет дезинформацией данные России о применении Киевом токсичных химикатов. Эта информация для него неудобна, заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин в ходе закрытой для СМИ сессии исполнительного совета ОЗХО. Как отметил Тарабрин, Россия продолжает фиксировать применение ВСУ токсичных химикатов и передает эти данные в организацию. Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 9 января срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, несмотря на введенные ранее Вашингтоном санкции. Президент России Владимир Путин накануне утром из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который приехал по делам компании «Глобус», сообщает канал Кремля в мессенджере «Макс». Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шрёдер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал свой день рождения, говорится в сообщении. Российские пловцы завоевали 2 золота на этапе Кубка мира, который проходит в Узбекистане. Евгений Чекунов победил на дистанции 200 метров брасом, Кирилл Пригода на дистанции 100 метров, сообщает Федерация водных видов спорта России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Студия Алексей Пончелеев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центр компании в Сасово Рязанской области. В основном сбоят бизнес-сервисы Яндекса, есть жалобы на сайты других компаний. Насколько это серьезные проблемы и как долго могут устранять неполадки? Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережения. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения, а 37% все-таки предпочитают банки. В чем связан такой тренд и надолго ли? И правила не для всех. Операторы связи пообещали с 15 октября блокировать звонки от крупных банков, которые не хотят заключать договоры о маркировке звонков, как того требует законодательство. Чем может закончиться такое противостояние? Подробности на Бизнес ФМ. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили Бизнес-ФМ в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар, пострадавших нет. В работе приложения Яндекса фиксирует массовые сбои. Российские интернет-пользователи жаловались на сбои в работе и других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой дата-центра Яндекса. Михаил Задорожный продолжит.
23: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся 2 суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют, в частности, для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже пресс-служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается. И компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
24: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
23: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили бизнес-ФМ в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал бизнес-ФМ его гендиректор Денис Кусков.
3: У нас само стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить. И происходил, естественно, поскольку там у нас есть замеры качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор, но очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
23: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
8: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали. Вот понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерством обороны.
23: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
10: Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причины – системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
11: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Памбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
12: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофора. То есть это какой-то абсурд.
11: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
13: Формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но, по сути, для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
11: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
14: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуются ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ОВГ банк, а банк за это заплатил 25 копеек, условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
11: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают рейтеры французские телеканала BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки деревьев, также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями произошли также в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты. Позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, а преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
15: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, время любой манифестации действует. Но профессионалы – это по профессии все-таки, да? Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну, а заложники ситуации – молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
16: То, что касается бизнеса, это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
15: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическая действующего правительства и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, вот когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой вот процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь и некоторые гормон прет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает, ну а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, приложений сил нету, а энергия прет, ну вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
10: Дмитрий Мисуркин, гид переводчиков Origin. А в среду глава французской МВД Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов в конце сентября были задержаны более 6500 человек.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
17: Консультация с врачом не требуется.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сердар Авликулиев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 октября этого года по предварительным данным составили 4 триллиона 440 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 68% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 9 месяцев года соответствует утвержденному кассовому плану. Исполнение федерального бюджета составляет 100% от кассового плана, говорится в сообщении. Оборот розничной торговли в России по итогам января-августа этого года вырос более чем на 5%, заявил в Омске на пленарном заседании Дней ритейла в Сибири замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. За весь 25-й год рост этого показателя превысил 4%. Товарооборот России и Китая по итогам года достигнет исторического максимума в 270-275 миллиардов долларов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг Чернышенко провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Джан Ханьхуэем. На ней обсудили сотрудничество стран в различных сферах, включая торговлю, транспорт, туризм и другие вопросы. Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мировой торговли товарами в этом году до 3,9% с ожидавшихся в марте 0,9%. В 2027 году темпы подъема ускорятся до 4,1%, говорится в отчете ВТО. По оценке ВТО, объем торговли услугами в этом году вырастет на 3,3%. В марте прогнозировались 4,8%. В 2027 году на 6,4%. Эксперты организации прогнозируют увеличение мирового ВВП на 2,6% в 2026 году и на 2,9% в следующем. В марте они ожидали подъема на 2,8% в обоих периодах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадуев.
11: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше, говорит совладелец нескольких салонов красоты Персона в Москве Анна Соколова.
19: Клиентам чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет,
0: у нас кэшбэки, карты.
1: Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда оплатить день в день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
11: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли Леонид Петелероид.
20: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
11: Московский экскурсовод, журналист Бизнес-ФМ Диана Чебанова.
21: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает все отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
11: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
22: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
11: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
25: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает, стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
26: Или небольшой компактный слиток золота.

0: 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
1: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта операторы подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они так делают? Продолжит тему Наталья Шашина.
3: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
4: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик, стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому виртуальный помощник. Сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете, но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
3: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер Бизнес ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
5: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный, и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
3: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
6: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
3: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка – около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечает на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает: мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
7: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
3: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Победителем 4-го фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике стала драма Натальи Уваровой «Малика». История про взросление и о том, как семейная коллизия делает человека мудрее. Лучшей режиссерской работой признали фильм «Маяк».

0: Ваня Клавдии Коршуновой. Этот фильм получил награду за лучший сценарий. А главную награду в конкурсе короткого метра получил фильм «Город сов» Жени Казанкиной. И подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
2: Похоже, китайский бренд «Черри» решил вывести на наш рынок все бюджетные суббренды, которые имеет в своей обойме автопроизводитель. На тест-драйв автомобиля «Лепас» мы поехали на Урал, в город Пермь. В России бренд вышел под именем «Тенет Плюс». У нас в тесте модель L6. В начале октября погода здесь непредсказуема, и нам не повезло максимально. 3 градуса тепла, сильнейший ветер и дождь со снегом. О съемках не могло быть и речи. Но зато интерьер и работу климата мы изучили досконально. Нажимаю на педали, получаю хорошо узнаваемый рывок вперед на старте для создания у водителя ощущения очень динамичного автомобиля. Силовая установка 1,5 литра турбо мощностью 147 лошадиных сил с крутящим моментом 225 ньютон-метров идет в паре с 6-ступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Объем бака 57 литров. За день теста порадовал расход 7,5 литра в городе с пробками. На трассу мы не поехали, но у коллег за 300 километров пробега расход был немного меньше. Ходовая часть жестковата, рулевое управление пустое, но все в рамках разумного, без перегибов. Если вы ездили на средних моделях «Черри», это будет именно оно. Сзади просторно, производитель заявляет 91 сантиметр между спинками переднего и заднего кресел. Пол в багажнике можно устанавливать на двух уровнях. Комплектации L6 называются «Элегант» и «Ультра». 7 подушек безопасности, система обзора 540 градусов и набор водительских ассистентов. В максимальной версии появляются адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в пробке, панорамная крыша и электропривод двери багажника. Стоимость обеих комплектаций чуть ниже и чуть выше 3 миллионов рублей.
1: Тест-драйв на Business FM.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос более чем на 21%. Эта тенденция за первые 7 месяцев текущего года сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства на встрече в Туркменистане с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что двусторонние отношения России и Ирана развиваются в позитивном ключе на основе договора, подписанного между странами. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана. Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов «Лукойла». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Генеральное консульство России в Калькутте подтвердило РИА Новости информацию о решении индийского суда срочно принять меры для репатриации экипажа арестованного танкера «Юнити» с российскими моряками на борту. Решение принято 6 октября. Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Сейчас адвокаты сторон изучают решение. Сроки и детали осуществления репатриации пока не определены, сказали агентству в Генеральном консульстве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Микрофон Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Южная Корея отзывает своего посла из Украины после рассказа Зеленского, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Южнокорейцы сочли огласку нарушением договоренности. С чем связана такая жесткая реакция? Сблизит ли этот скандал Сеул с Москвой? Комментарий Георгия Бофта. Blue Origin работает над выводом дата-центра в космос, заявил основатель компании Джефф Безос. Аналогичные проекты развивает SpaceX, Elon Musk и StarCloud. В чем смысл и может ли Россия стать участником новой космической гонки? Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и созданием тематических аттракционов. Каков потенциал такой киностудии? Подробности на Business FM. Сблизит ли скандал с Киевом Сеул с Москвой? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Недавно Зеленский заявил, что его страна передала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент республики Ли Джи Мэн отметил, что Киев нарушил конфиденциальность, а извинения Украины за разглашение информации в Сеуле сочли недостаточными и пообещали готовиться к решительным мерам. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курскую область, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Джи Мэна, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах Патриот. Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты «Гардиан», летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован и пробный рейс из корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегических коммуникаций между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев в глазах корейской публики оскорбил президента, подверг опасности соотечественников Севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
6: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
7: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения масок сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей, но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников, да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
6: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в двух случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это $80 миллиардов, или почти $7 триллионов. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
8: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
6: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
0: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
9: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Майнкрафт за пределами игр. От сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизации видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
10: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
9: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
11: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии, там, или в Метро-Голден-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия — это на самом деле, ну, если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, а продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, что прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
9: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше $1.3 млрд при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила $137 миллионов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжение после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
1: Строго по делу. Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
12: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, пять брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
1: Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Уральские авиалинии разрешили полный возврат билетов Москва-Дубай, сообщает портал «Юридические новости туризм». Пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов, независимо от тарифа, включая промо-тарифы. Рейсы по этому направлению не выполняются с 25 сентября. Полетную программу приостановили до нормализации обстановки в регионе Персидского залива. Если билет был куплен на сайте или в приложении авиакомпании, для возврата нужно обратиться в службу поддержки. При покупке через агентство или агрегатор по месту приобретения. Со стороны авиакомпании оформление возврата может занять до 30 дней, а срок поступления денег зависит от банка или платежного сервиса. Яндекс.Маркет с 5 октября приостановил действие реферальной программы для продавцов, сообщает издание «Франк Медиа». Причины принятия такого решения не указаны. Ранее продавцы могли получить вознаграждение за приглашение селлеров в компанию. На сайте платформы отмечается, что выполнившим условия до приостановки вознаграждение будет начислено. OpenAI открыла доступ к GPT-6 всем пользователям ChatGPT. Новая модель доступна в том числе тем, кто пользуется ИИ-ботом бесплатно, пишут ведомости. Компания также представила функцию Intelligent UI, которая позволяет формировать ответы с графиками, схемами, кнопками, формами и другими интерактивными элементами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из наиболее знаковых работ Карсон – «Автобиография Красного», роман в стихах, опубликованная в 1998 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературную традицию. Причем Нобелевку Карсон прочит уже много лет, рассказывает шеф-редактор группы компании «Литрес» Екатерина Писарева.
15: Нобелевская лауреатка этого года Энн Карсон интересна и необычна как писательница, как минимум потому, что она поэт, эссеист и антиковед. Она преподавала, писала всевозможные эссе, исследовала творчество Сапфо, и в целом она пропагандирует эту античную линию в мировой литературе. Она действительно соединяет поэзию, прозу и античные мифы, и ее творчество отличается от других современных авторов, как минимум и академическим подходом, и тем, как она умело выстраивает поэтическую и нарративную ткань. Ее победа не сказать, что была очень ожидаема. На самом деле Энн Карсон прочили победу в Нобелевской гонке много лет уже подряд. И в этом году в списке букмекеров она не фигурировала. Ее включали в списке букмекеров, по-моему, году в 2020-2019. Она лидировала как раз-таки в этих списках. Но прошло много времени, и как будто бы букмекеры уже отчаялись. Но Карсон удивила их, потому что она обошла в этом году и канадку Маргарет Этвуд, и Харуки Мураками, которому множество лет уже прочит Нобелевскую премию, и стала победительницей. В России изданы две книги Карсон. Первая — это «Автобиография Красного», как раз-таки роман в стихах на античную тематику. И второе — это «Горько-сладкий эрос», это такая публицистика, эссеистика. Она ближе всего к философским размышлениям Ролана Барта. И в целом она рассказывает о желании, об эросе, о чувственном начале. В России не могу сказать, что Карсон активно читают, и многие ее знают. Все-таки это не мейнстрим, это серьезно. серьезная интеллектуальная литература, но хочется верить, что Нобелевская премия сможет повысить продажи книг, как случалось и с предыдущими лауреатами.
0: Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес». Для того, чтобы в полной мере понять произведение Карлсона, а знание античной культуры, конечно, желательно, но оценить ее творческий метод может и неподготовленный читатель, считает переводчица Анна Логинова, а в том числе работавшая над русским переводом эссе «Энн Карлсон. Горько-сладкий эрос».
14: Энн Карлсон – это человек, который даже не адаптирует античность для современности, она вплетает ее в современность. Вот, например, помимо, собственно говоря, эссе, которое вот мы переводили с Любовью Борисовной Сум, «Горько-сладкий эрос», она адаптировала для комиксов трагедию Еврипида, «Троянки».
16: А вот почему вы взялись за ее произведение?
14: Ну, вот, собственно говоря, этим и зацепило. Мы же все родом из античности, то есть античность дала нам, грубо говоря, все. На самом деле, эрос – это то, что предполагает название. Эрос – это рассуждение о любви, о желании другого человека во всех смыслах, о том, как человек это проживает, как человек это для себя объясняет. Об этом, конечно, много написано, но там очень своеобразная, очень интересная точка зрения на это.
16: Ну, то есть вот произведение, которое перевели вы, с него лучше начать знакомство с Энн Карлсон, верно?
14: Скажем так, его можно, нужно прочитать, да. Оно, скажем так, самодостаточно и самостоятельно. Безусловно, багаж знаний более, скажем, чем среднего человека об античности, об античной литературе желателен. Но на самом деле можно прочитать его полному дилетанту и уже потом самому для себя выстраивать отношения с античностью, с античным наследием, или просто воспринять его как суждение о любви, о том, как она возникает, как она переживается, как она проходит.
0: Переводчица Анна Логинова, с ней беседовал продюсер бизнес-фэм Андрей Гаврилов. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснохаркай. Награду присудили за захватывающее провидческое творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства. Рынок акций в России откатился к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи. Рубль укрепился в паре с юанем, а цены на нефть вернулись к росту. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
17: Коррекция посетила российский рынок акций в четверг. Индекс московской биржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,1%. Закрытие 2312 пунктов. Но не будем забывать, что до этого рынок рос 3 торговых сессии подряд. И удержали 2300. Это уже хорошо на самом деле. Ну, в лидерах падения оказались акции Яндекса по понятным причинам. Атака БПЛА на инфраструктуру, и падали акции Яндекса почти на 4%. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что сообщила пресс-служба компании, то здесь все вроде как неплохо на самом деле. То, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Ну и самое главное, что подчеркнула пресс-служба Яндекс, то, что основные сервисы работают в штатном режиме. Таким образом, акции, конечно, снизились, оказались в лидерах снижения, но потери составили всего лишь 3,5% или около того. Российский рубль укрепился не сильно, но все-таки достаточно заметно. 7 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Доллар тоже немножко откатился в район 85 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга. Но рубль укреплялся на фоне роста мировых цен на нефть, учитывая, что смесь Brent в моменте преодолела $105 за баррель, даже $105.5 за баррель, но уже в американскую торговую сессию откатилась в район $103-$103.5. Здесь были новости, которые касаются будущей возможной очередной эскалации на Ближнем Востоке вокруг Ирана в первую очередь, и, ну, это прежде всего в прессе новости появились, во всяком случае. Портал Axios написал о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. В пятницу это было обсуждение, информация появилась почти через неделю, ну и самое главное, то, что сказали источники Axios, то, что не исключено новое новое столкновение, новые удары по Ирану, причем могут быть они нанесены до промежуточных выборов Конгресса США. Но уже в четверг вечером по московскому времени Дональд Трамп написал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Рынок немножко успокоился, как мы видим, цены на нефть немножко откатились, но до конца, конечно, рынок, видимо, уже не верит Трампу. До 3 ноября не будут наносить, а после 3 могут и нанести удары. Так что, если это обсуждалось, значит, обсуждалось. В общем, такая причина роста довольно существенная. Помимо этого, есть проблемы, как обычно, в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся атаке у берегов Катара. Несколько снарядов в него попало непонятного происхождения. Ну и не будем забывать про сезон ураганов. Конечно, эта ситуация сейчас находится немножко в тени всех событий, которые происходят на Аравийском полуострове, в Персидском заливе, в Красном море. Но, тем не менее, эту ситуацию тоже рынок со счетов не сбрасывает. И компании Shell и Chevron объявили, что сокращают объемы добычи в Мексиканском заливе. Пока, по некоторым оценкам, речь идет об уровнях чуть выше 500 тысяч баррелей в сутки.
0: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов. И отмечу, на официальные курсы валют на пятницу: юань 12.73, доллар 85.42 и евро 95 рублей 47 копеек.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Скажите честно, когда вы ищете работу, вы подсчитываете, на какое количество вакансий успели откликнуться? Кажется, некоторые путают активность с продуктивностью и даже хвастаются потом в соцсетях, что с помощью искусственного интеллекта разослали свои резюме вообще всем на рынке труда. Давайте обсудим, почему такая стратегия поиска работы провальная. За первое полугодие 2026 года компания Джун проанализировала около 800 тысяч откликов. И релевантными оказались только 20% из них. То есть в среднем подходит примерно один кандидат из пяти. А в рекламе, маркетинге и HR ситуация еще интереснее. Релевантными оказались всего 10% откликов. При этом количество откликов в этих сферах выросло более чем вдвое. И я вот о чем подумала. Сейчас искусственный интеллект может за нас очень быстро искать вакансии, адаптировать резюме и отправлять их десятками, а то и сотнями. И возникает новая карьерная ловушка. Человек начинает считать: сегодня я отправил 20 резюме, а завтра отправлю еще 30. Но разве это и есть поиск работы? Мне кажется, хороший поиск начинается вообще с другого вопроса. Куда я хочу прийти? Какая роль мне нужна? Что я хочу делать через 2-3 года? Какие задачи мне действительно интересны? Какая компания и какой руководитель мне подходят? Потому что если карьерного плана нет, очень легко начать откликаться на все подряд. А искусственный интеллект в этом случае просто многократно ускорит этот процесс. Можно за неделю отправить 100 резюме и при этом ни на шаг не приблизиться к работе, которая действительно тебе нужна. И вот здесь мне кажется важным не перепутать активность с продвижением. Можно очень активно искать работу и совершенно не понимать, какую именно работу ты ищешь. Поэтому, прежде чем нажимать «откликнуться», я бы задала себе один простой вопрос. А действительно ли эта вакансия приближает меня к тому, куда я хочу прийти? Если нет, то, возможно, лучше потратить эти 10 минут не на очередной отклик, а на свой карьерный план.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Увлекулиев. Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он вновь, комментируя по просьбе журналистов мирной инициативы Индии, подчеркнул, что Москва выступает за комплексное урегулирование на Украине, а не за фрагментарное решение. Запад игнорирует и называет дезинформацией данные России о применении Киевом токсичных химикатов. Эта информация для него неудобна, заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин в ходе закрытой для СМИ сессии исполнительного совета ОЗХО. Как отметил Тарабрин, Россия продолжает фиксировать применение ВСУ токсичных химикатов и передает эти данные в организацию. Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 9 января срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, несмотря на введенные ранее Вашингтоном санкции.
4: Президент России Владимир Путин накануне утром из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который приехал по делам компании «Глобус», сообщает канал Кремля в мессенджере «Макс». Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шрёдер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал свой день рождения, говорится в сообщении. Российские пловцы завоевали 2 золота на этапе Кубка мира, который проходит в Узбекистане. Евгений Чекунов победил на дистанции 200 метров брасом, Кирилл Пригода на дистанции 100 метров, сообщает Федерация водных видов спорта России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центр компании в Сасово Рязанской области. В основном сбоят бизнес-сервисы Яндекса, есть жалобы на сайты других компаний. Насколько это серьезные проблемы и как долго могут устранять неполадки? Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережения. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения, а 37% все-таки предпочитают банки. В чем связан такой тренд и надолго ли? И правила не для всех. Операторы связи пообещали с 15 октября блокировать звонки от крупных банков, которые не хотят заключать договоры о маркировке звонков, как того требует законодательство. Чем может закончиться такое противостояние? Подробности на Бизнес ФМ. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили Бизнес-ФМ в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар, пострадавших нет. В работе приложения Яндекса фиксирует массовые сбои. Российские интернет-пользователи жаловались на сбои в работе и других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой дата-центра Яндекса. Михаил Задорожный продолжит.
20: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся 2 суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют в частности для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже пресс-служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центров Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
21: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть, в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
20: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили Бизнес ФМ в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал Бизнес ФМ его гендиректор Денис Кусков.
22: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить и происходил, естественно, поскольку там у нас есть замера качества связи, скорости. Здесь все будет будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор, но очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
20: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали бы. Понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились, защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерство обороны.
20: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
0: Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причины – системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
3: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Памбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
5: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофора. То есть это какой-то абсурд.
3: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
23: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но, по сути, для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
3: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
6: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуют ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы сделать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ВГД-банк, а банк за это заплатил 25 копеек, условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
3: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают рейтеры французские телеканалы BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки деревьев, также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями произошли также в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты. Позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, а преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
8: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, во время любой манифестации действуют. Но профессионалы – это по профессии все-таки, да? Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну, а заложники ситуации — это молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
10: То, что касается бизнеса, это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
8: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическая действующего правительства и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой вот процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь некоторые гормон пьет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает: ну а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, предложений сил нету, а энергия прет, ну вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
7: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. А в среду глава французской МВД Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов в конце сентября были задержаны более 6,5 тысяч человек.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
24: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
24: Особые показания.
1: Дефицит времени.
24: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
24: Передозировка.
1: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
24: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В
9: продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 октября этого года по предварительным данным составили 4 триллиона 440 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 68% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 9 месяцев года соответствует утвержденному кассовому плану. Исполнение федерального бюджета составляет 100% от кассового плана, говорится в сообщении. Оборот розничной торговли в России по итогам января-августа этого года вырос более чем на 5%, заявил в Омске на пленарном заседании Дней ритейла в Сибири замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. За весь 25-й год рост этого показателя превысил 4%. Товарооборот России и Китая по итогам года достигнет исторического максимума в 270-275 миллиардов долларов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг Чернышенко провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Джан Ханьхуэем. На ней обсудили сотрудничество стран в различных сферах, включая торговлю, транспорт, туризм и другие вопросы. Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мировой торговли товарами в этом году до 3,9% с ожидавшихся в марте процента и 0,9%. В 2027 году темпы подъема ускорятся до 4,1%, говорится в отчете ВТО. По оценке ВТО, объем торговли услугами в этом году вырастет на 3,3%. В марте прогнозировались 4,8%. В 2027 году на 6,4%. Эксперты организации прогнозируют увеличение мирового ВВП на 2,6% в 2026 году и на 2,9% в следующем. В марте они ожидали подъема на 2,8% в обоих периодах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
13: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше, говорит совладелец нескольких салонов красоты персона в Москве Анна Соколова.
15: Клиенты чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты. Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда оплатить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
13: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли, Леонид Петелероид.
25: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
13: Московский экскурсовод, журналист Бизнес FM Диана Чебанова.
26: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. проблемами со стороны экскурсионных бюро. Тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает всей отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
3: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
4: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
3: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
14: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает, стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
16: Или небольшой компактный слиток золота.
14: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
3: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. Есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
17: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала

0: основе искусственного интеллекта операторы подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они так делают? Продолжит тему Наталья Шашина.
1: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
2: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик, стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому виртуальный помощник. Сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете, но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
1: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер бизнес-ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
3: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный, и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
1: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
4: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
1: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка – около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает: мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
5: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
1: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Победителем 4-го фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике стала драма Натальи Уваровой «Малика». История про взросление и о том, как семейная коллизия делает человека мудрее. Лучшей режиссерской работой признали фильм «Навания» Клавдии Коршуновой. Этот фильм получил награду за лучший сценарий. А главную награду в конкурсе «Короткого метра» получил фильм «Город сов» Жени Казанкиной. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Температуру девелоперского рынка можно измерять разными термометрами. Скажем, ипотечным или объемно-строительным. Но один из самых точных приборов – термометр под названием «Уровень покрытия средствами дольщиков на счетах escrow задолженности девелоперов по проектному финансированию». Этот

0: уровень по состоянию на 1 августа 2026 года единый ресурс застройщиков недавно актуализировал на основании данных Банка России. В двадцатку крупнейших рынков страны ЕРЗ включает регионы с наиболее серьезными эскроу-средствами. Совокупно на эти 20 субъектов РФ приходится около 84% общего объема денег на счетах эскроу. Так вот, с 1 июля по 1 августа этого года в минус ушли сразу 18, а 2, Самарская и Ленинградская области, остались практически на нуле. Положительной динамики не зафиксировано нигде, ни на одном из ключевых строительных рынков России. Регионы с критически низким покрытием, те, где соотношение средств на счетах эскроу к задолженности по проектному финансированию менее 50%. Еще в прошлом году такой был 1, теперь 5, причем 2 из списка крупнейших рынков – Тюменская область и Краснодарский край, а также Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Курганская и Липецкая области. Что еще обращает на себя печальное внимание? Из группы середнячков в группу с пусть не критически, но все-таки низким показателем перешли сразу 5 крупников – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республики Татарстан и Крым. В результате низкое и критически низкое покрытие деньгами дольщиков проектного финансирования наблюдается уже в 13 из 20 строительных регионов-лидеров. В июле их было 8, год назад всего 6. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Абликулеев. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос более чем на 21%. Эта тенденция за первые 7 месяцев текущего года сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства на встрече в Туркменистане с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что двусторонние отношения России и Ирана развиваются в позитивном ключе на основе договора, подписанного между странами. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана. Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов «Лукойла». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Генеральное консульство России в Калькутте подтвердило РИА Новости информацию о решении индийского суда срочно принять меры для репатриации экипажа арестованного танкера «Юнити» с российскими моряками на борту. Решение принято 6 октября. Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Сейчас адвокаты сторон изучают решение. Сроки и детали осуществления репатриации пока не определены, сказали агентству в Генеральном консульстве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Микрофон Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Южная Корея отзывает своего посла из Украины после рассказа Зеленского, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Южнокорейцы сочли огласку нарушением договоренности. С чем связана такая жесткая реакция? Сблизит ли этот скандал Сеул с Москвой? Комментарий Георгия Бофта. Blue Origin работает над выводом дата-центра в космос, заявил основатель компании Джефф Безос. Аналогичные проекты развивает SpaceX, Elon Musk и StarCloud. В чем смысл и может ли Россия стать участником новой космической гонки? Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и созданием тематических аттракционов. Каков потенциал такой киностудии? Подробности на Business FM. Сблизит ли скандал с Киевом Сеул с Москвой? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Недавно Зеленский заявил, что его страна передала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент республики Ли Джи Мэн отметил, что Киев нарушил конфиденциальность, а извинения Украины за разглашение информации в Сеуле сочли недостаточными и пообещали готовиться к решительным мерам. Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
4: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курскую область, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Джи Мэна, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости к КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах «Патриот». Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты «Гардиан», летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегической коммуникации между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников с севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
5: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
6: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников, да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
5: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в 2 случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это $80 миллиардов, или почти $7 триллионов. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
7: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
5: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
3: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
8: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Minecraft за пределами игр. От сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизаций видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов.
9: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
8: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
10: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии, там или в метро Голденмайер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия это на самом деле, ну если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, а не продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, чтобы прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
8: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше 1 300 000 000 долларов при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила 137 миллионов долларов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
11: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
1: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Уральские авиалинии разрешили полный возврат билетов Москва-Дубай, сообщает портал «Юридические новости туризм». Пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов, независимо от тарифа, включая промо-тарифы. Рейсы по этому направлению не выполняются с 25 сентября. Полетную программу приостановили до нормализации обстановки в регионе Персидского залива. Если билет был куплен на сайте или в приложении авиакомпании, для возврата нужно обратиться в службу поддержки. При покупке через агентство или агрегатор по месту приобретения приобретения. Со стороны авиакомпании оформление возврата может занять до 30 дней, а срок поступления денег зависит от банка или платежного сервиса. Яндекс.Маркет с 5 октября приостановил действие реферальной программы для продавцов, сообщает издание «Франк Медиа». Причины принятия такого решения не указаны. Ранее продавцы могли получить вознаграждение за приглашение селлеров в компанию. На сайте платформы отмечается, что выполнившим условия до приостановки вознаграждение будет начислено. OpenAI открыла доступ к GPT-6 всем пользователям ChatGPT. Новая модель доступна в том числе тем, кто пользуется ИИ-ботом бесплатно, пишут ведомости. Компания также представила функцию Intelligent UI, которая позволяет формировать ответы с графиками, схемами, кнопками, формами и другими интерактивными элементами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из наиболее знаковых работ Карсон – «Автобиография Красного», роман в стихах, опубликованный в 1998 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературную традицию. Причем Нобелевку Карсон прочит уже много лет, рассказывает шеф-редактор группы компании «Литрес» Екатерина Писарева.
14: Нобелевская лауреатка этого года Энн Карсон интересна и необычна как писательница, как минимум потому, что она поэт, эссеист и антиковед. Она преподавала, писала всевозможные эссе, исследовала творчество Сапфо, и в целом она пропагандирует эту античную линию в мировой литературе. Она действительно соединяет поэзию, прозу и античные мифы, и ее творчество отличается от других современных авторов, как минимум и академическим подходом, и тем, как она умело выстраивает поэтическую и нарративную ткань. Ее победа не сказать, что была очень ожидаема. На самом деле Энн Карлсон прочили победу в Нобелевской гонке много лет уже подряд. И в этом году в списке букмекеров она не фигурировала. Ее включали в списке букмекеров, по-моему, году в 2020-2019. Она лидировала как раз-таки в этих списках. Но прошло много времени, и как будто бы букмекеры уже отчаялись. Но Карлсон удивила их, потому что она обошла в этом году и канадку Маргарет Этвуд, и Харуки Мураками, которому множество лет уже прочит Нобелевскую премию, и стала победительницей. В России изданы две книги Карсон. Первая — это «Автобиография Красного», как раз-таки роман в стихах на античную тематику. И второе — это «Горько-сладкий эрос», это такая публицистика, эссеистика. Она ближе всего к философским размышлениям Ролана Барта. И в целом она рассказывает о желании, об эросе, о чувственном начале. В России не могу сказать, что Карсон активно читают, и многие ее знают. Все-таки это не мейнстрим, это серьезная интеллектуальная литература. Но хочется верить, что Нобелевская премия сможет повысить продажи книг, как случалось и с предыдущими лауреатами.
13: Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес». Для того, чтобы в полной мере понять произведения Карсона, а знание античной культуры, конечно, желательно, но оценить ее творческий метод может и неподготовленный читатель, считает переводчица Анна Логинова, а в том числе работавшая над русским переводом эссе «Энн Карсон. Горько-сладкий эрос».
15: Энн Карсон – это человек, который даже не адаптирует античность для современности, она вплетает ее в современность. Вот, например, помимо, собственно говоря, эссе, которое вот мы переводили с Любовью Борисовной Сумм, «Горько-сладкий эрос», она адаптировала для комиксов трагедию Еврипида, «Троянки».
16: А вот почему вы взялись за ее произведение?
15: Ну, вот, собственно говоря, этим и зацепило. Мы же все родом из античности, то есть античность дала нам, грубо говоря, все. На самом деле эрос — это то, что предполагает название. Эрос — это рассуждение о любви, о желании другого человека во всех смыслах, о том, как человек это проживает, как человек это для себя объясняет. Об этом, конечно, много написано, но там очень своеобразная, очень интересная точка зрения на это.
16: Ну, то есть вот произведение, которое перевели вы, с него лучше начать знакомство с Энн Карсон, верно?
15: Скажем так, его можно, нужно прочитать, да. Оно, скажем так, самодостаточно, самостоятельно. Безусловно, багаж знаний более, скажем, чем среднего человека об античности, об античной литературе, желателен. Но на самом деле можно прочитать его полному дилетанту и уже потом самому для себя выстраивать отношения с античностью, с античным наследием, или просто воспринять его как суждение о любви, о том, как она возникает, как она переживается, как она проходит.
13: Переводчица Анна Логинова, с ней беседовал продюсер бизнес-фэм Андрей Гаврилов. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснохаркай. Награду присудили за захватывающее правительское творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства. Рынок акций в России откатился к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи. Рубль укрепился в паре с юанем, а цены на нефть вернулись к росту. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
17: Коррекция посетила российский рынок акций в четверг. Индекс московской биржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,1%. Закрытие 2312 пунктов. Но не будем забывать, что до этого рынок рос 3 торговых сессии подряд. И удержали 2300. Это уже хорошо на самом деле. Ну, в лидерах падения оказались акции Яндекса по понятным причинам. Атака БПЛА на инфраструктуру, и падали акции Яндекса почти на 4%. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что сообщила пресс-служба компании, то здесь все вроде как неплохо на самом деле. То, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Ну и самое главное, что подчеркнула пресс-служба Яндекс, то, что основные сервисы работают в штатном режиме. Таким образом, акции, конечно, снизились, оказались в лидерах снижения, но потери составили всего лишь 3,5% или около того. Российский рубль укрепился не сильно, но все-таки достаточно заметно. 7 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Доллар тоже немножко откатился в район 85 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга. Но рубль укреплялся на фоне роста мировых цен на нефть, учитывая, что смесь Brent в моменте преодолела $105 за баррель, даже $105.5 за баррель, но уже в американскую торговую сессию откатилась в район $103-$103.5. Здесь были новости, которые касаются будущей возможной очередной эскалации на Ближнем Востоке вокруг Ирана в первую очередь, и, ну, это прежде всего в прессе новости появились, во всяком случае, портал Axios написал о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. В пятницу это было обсуждение, информация появилась почти через неделю, ну и самое главное, то, что сказали источники Axios, то, что не исключено новое столкновение, новые удары по Ирану, причем могут быть они нанесены до промежуточных выборов в Конгресс США. Но уже в четверг вечером по московскому времени Дональд Трамп написал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Рынок немножко успокоился, как мы видим, цены на нефть немножко откатились, но до конца, конечно, рынок, видимо, уже не верит Трампу. До 3 ноября не будут наносить, а после 3 могут и нанести удары. Так что, если это обсуждалось, значит, обсуждалось. В общем, такая причина роста довольно существенная. Помимо этого, есть проблемы, как обычно, в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся атаке у берегов Катара. Несколько снарядов в него попало непонятного происхождения. Ну и не будем забывать про сезон ураганов. Конечно, эта ситуация сейчас находится немножко в тени всех событий, которые происходят происходит на Аравийском полуострове, в Персидском заливе, в Красном море. Но, тем не менее, эту ситуацию тоже рынок со счетов не сбрасывает, и компании Shell и Chevron объявили, что сокращают объемы добычи в Мексиканском заливе, пока, по некоторым оценкам, речь идет об уровнях чуть выше 500 тысяч баррелей в сутки.
13: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. И отмечу, официальные курсы валют на пятницу: юань 12.73, доллар 85.42 и евро 95 рублей 47 копеек.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: Дав цифровому рублю месяц на то, чтобы выявить и вылечить неизбежные проблемы роста, протестировал новую технологию и делюсь первым опытом. Мой случай, с одной стороны, типичный, с другой, возможно, наиболее сложный. Являясь индивидуальным предпринимателем, я могу открыть один счет в цифровых рублях, как физическое лицо, и второй, как ИП. Платформа цифрового рубля не открывает счета напрямую. Для этого я воспользовался сервисами одного из системно значимых банков. Сперва необходимо открыть счет физического лица. Для этого потребовалось мобильное приложение банка для Android. В процессе будут сформированы криптографические ключи. Для доступа к сервису потребуется придумать и запомнить пароль. Занятный момент – необходимость вводить пальцем в выбранной области экрана. Процедура называется «сбор энтропии». Помогает получить подлинно случайный набор данных. Работа с энтропией должна занять меньше минуты. Если процесс затянулся, значит, что-то пошло не так, и лучше откатиться назад и повторить процесс регистрации. Общее впечатление. Пользователю, избалованному гладкостью и бесшовностью процедур отечественного финтеха, может показаться, что при работе с цифровым рублем швы пока есть, но главное – платформа работает. Формальные процедуры занимают не более получаса, счет открывается в течение нескольких часов, и цифровым рублем можно начинать пользоваться. Из того, что пока не реализовано, но обещают на следующих этапах – заплатить со счета юрлица или ИП физическому лицу, например, оплатить услуги самозанятого или перекинуть деньги на собственный счет, пока невозможно. Исключение – возврат средств за отмененную покупку или выплата зарплаты. Но платежи в пользу юрлиц и между юрлицами уже работают, и работают дешево, снижая транзакционные издержки экономики, ради чего все и затевалось.
1: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Увлекулиев. Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического регулирования на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он вновь, комментируя по просьбе журналистов мирной инициативы Индии, подчеркнул, что Москва выступает за комплексное урегулирование на Украине, а не за фрагментарное решение. Запад игнорирует и называет дезинформацией данные России о применении Киевом токсичных химикатов. Эта информация для него неудобна, заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин в ходе закрытой для СМИ сессии исполнительного совета ОЗХО. Как отметил Тарабрин, Россия продолжает фиксировать применение ВСУ токсичных химикатов и передает эти данные в организацию. Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 9 января срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, несмотря на введенные ранее Вашингтоном санкции. Президент России Владимир Путин накануне утром из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который приехал по делам компании «Глобус», сообщает канал Кремля в мессенджере «Макс». Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шрёдер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал свой день рождения, говорится в сообщении. Российские пловцы завоевали 2 золота на этапе Кубка мира, который проходит в Узбекистане. Евгений Чекунов победил на дистанции 200 метров брасом, Кирилл Пригода на дистанции 100 метров, сообщает Федерация водных видов спорта России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центр компании в Сасово Рязанской области. В основном сбоят бизнес-сервисы Яндекса, есть жалобы на сайты других компаний. Насколько это серьезные проблемы и как долго могут устранять неполадки? Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережения. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения, а 37% все-таки предпочитают банки. Чем связан такой тренд и надолго ли? И правила не для всех. Операторы связи пообещали с 15 октября блокировать звонки от крупных банков, которые не хотят заключать договоры о маркировке звонков, как того требует законодательство. Чем может закончиться такое противостояние? Подробности на Business FM. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили Business FM в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар, пострадавших нет. В работе приложений Яндекса фиксирует массовые сбои. Российские интернет-пользователи жаловались на сбои в работе и других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой дата-центра Яндекса. Михаил Задорожный продолжит.
19: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют, в частности, для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже пресс-служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается. И компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании Fishman Алексей Горилкин.
20: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть, в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
19: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили Business FM в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал Business FM его гендиректор Денис Кусков.
21: У нас там стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны, по той причине, что никакой информации от Яндекса нет. То есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить. И происходил, естественно, поскольку там у нас есть замена качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор. Но очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
19: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
22: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их покупали. Вот понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерство обороны.
19: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
13: Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причины – системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
0: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Пумбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
4: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофора. То есть это какой-то абсурд.
0: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
6: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но по сути для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
0: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
23: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуют ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы сделать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за базово за факт идентификации. Мне показали этикеточку АБВГД банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
0: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают рейтеры французские телеканала BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки деревьев, также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями произошли также в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты. Позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, а преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
3: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, любые манифестации действуют. Но профессионалы – это по профессии все-таки, да? Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну, а заложники ситуации – молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
5: То, что касается бизнеса, это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
3: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическое действующее правительство и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, вот когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой вот процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь некоторые гормон прет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает, ну а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, приложений сил нету, а энергия прет, ну вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
13: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. А в среду глава французской МВД Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов в конце сентября были задержаны более 6,5 тысяч человек.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
1: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключения.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 октября этого года по предварительным данным составили 4 триллиона 440 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 68% от запланированного объема. В
2: целом исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 9 месяцев года соответствует утвержденному кассовому плану. Исполнение федерального бюджета составляет 100% от кассового плана, говорится в сообщении. Оборот розничной торговли в России по итогам января-августа этого года вырос более чем на 5%, заявил в Омске на пленарном заседании Дней ритейла в Сибири замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. За весь 25-й год рост этого показателя превысил 4%. Товарооборот России и Китая по итогам года достигнет исторического максимума в 270-275 миллиардов долларов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг Чернышенко провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Джан Ханьхуэем. На ней обсудили сотрудничество стран в различных сферах, включая торговлю, транспорт, туризм и другие вопросы. Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мировой торговли товарами в этом году до 3,9% с ожидавшихся в марте процента и 0,9%. В 2027 году темпы подъема ускорятся до 4,1%, говорится в отчете ВТО. По оценке ВТО, объем торговли услугами в этом году вырастет на 3,3%. В марте прогнозировались 4,8%. В 2027 году на 6,4%. Эксперты организации прогнозируют увеличение мирового ВВП на 2,6% в 2026 году и на 2,9% в следующем. В марте они ожидали подъема на 2,8% в обоих периодах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
8: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стало происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше, говорит совладелец нескольких салонов красоты «Персона» в Москве Анна Соколова.
10: Клиенты чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты. Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда платить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
8: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли Леонид Петелероид.
11: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30% с лишним, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
8: Московский экскурсовод, журналист Бизнес FM Диана Чебанова.
12: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает всей отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
8: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
24: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
0: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
14: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает, стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
15: Или небольшой компактный слиток золота.
14: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
0: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. И есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
16: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках, и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
0: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта оператора подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они так делают? Продолжит тему Наталья Шашина.
17: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно.

0: личном кабинете, но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
1: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер бизнес-ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
2: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
1: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
3: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся, соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе, сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
1: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
4: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
1: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Победителем 4-го фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике стала драма Натальи Уваровой «Малика». История про взросление и о том, как семейная коллизия делает человека мудрее. Лучшей режиссерской работой признали фильм «Навания» Клавдии Коршуновой. Этот фильм получил награду за лучший сценарий. А главную награду в конкурсе короткого метра получил фильм «Город сов» Жени Казанкиной. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
6: «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Говорим «Между делом» в студии «Бизнес ФМ» с Екатериной Лапшиной, основателем «Эра Капитал», инвестором, сооснователем «Ока», серийным предпринимателем. Я задаю вопрос, который не дает мне покоя.
8: А ты можешь человека слушать и не давать совет?
9: Да, могу.
8: И это легко?
9: Нет, это не легко. Я могу не давать совет легко. Мне сложнее не поделиться какими-то ассоциациями и опытом, который у меня всплывает в связи с тем, что я слышу. Вот это мне сложно. Так как я все-таки уже, знаешь, так это натренирована, то я стараюсь этим опытом, если и делиться, то, ну, в каком-то прям формате очень лайт, когда меня об этом не спрашивали. И что я научилась делать? Я научилась спрашивать, нужны ли мои советы вообще.
8: Не нападать, а спросить, нужна ли тебе помощь, да?
9: Ну, вообще быть в моменте. Я думаю, отчасти это вопрос возраста, конечно. То, что с возрастом как бы это осознание острее. Но и для молодых людей очень большая перегрузка. Быть в моменте, в тишине, она сейчас суперсложная. Она суперсложная, потому что всех раскачали очень сильно провокациями разнообразными. И буквально вчера у меня был интересный разговор. по поводу как раз скуки, что-то мы там начали спорить. Человек, с которым я разговаривала, мне говорит, я вообще вот там некоторым способом борюсь со скукой. Я говорю, зачем ты с ней борешься? Скука же это самый вообще лучший ресурсный источник вдохновения, потому что когда человеку скучно, он начинает что-то придумывать. Что-то рождается, как раз

0: наверное, на детях видно. Как только начинается скучно, придумываются самые прикольные игры, начинаются какие-то фантазии там, и так далее. Так, ну, просто как взрослые немножко уже это там закопали внутри себя.
1: Не в Кате дело, а вообще в нас, людях. Екатерина Лапшина, сооснователь Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос более чем на 21%. Эта тенденция за первые 7 месяцев текущего года сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства на встрече в Туркменистане с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что двусторонние отношения России и Ирана развиваются в позитивном ключе на основе договора, подписанного между странами. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана. Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов «Лукойла». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Генеральное консульство России в Калькутте подтвердило РИА Новости информацию о решении индийского суда срочно принять меры для репатриации экипажа арестованного танкера «Юнити» с российскими моряками на борту. Решение принято 6 октября. Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Сейчас адвокаты сторон изучают решение. Сроки и детали осуществления репатриации пока не определены, сказали агентству в Генеральном консульстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Микрофон Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Южная Корея отзывает своего посла из Украины после рассказа Зеленского, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Южнокорейцы сочли огласку нарушением договоренности. С чем связана такая жесткая реакция? Сблизит ли этот скандал Сеул с Москвой? Комментарий Георгия Бофта. Blue Origin работает над выводом дата-центра в космос, заявил основатель компании Джефф Безос. Аналогичные проекты развивает SpaceX, Elon Musk и StarCloud. В чем смысл и может ли Россия стать участником новой космической гонки? Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и созданием тематических аттракционов. Каков потенциал такой киностудии? Подробности на Business FM. Сблизит ли скандал с Киевом Сеул с Москвой? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Недавно Зеленский заявил, что его страна передала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент республики Ли Джи Мэн отметил, что Киев нарушил конфиденциальность, а извинения Украины за разглашение информации в Сеуле сочли недостаточными и пообещали готовиться к решительным мерам. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курскую область, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины, в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Дже Мена, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах «Патриот». Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты Guardian, летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегической коммуникации между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников с севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
6: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи связи США отправлено, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
7: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников. Да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
6: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в 2 случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». 2 грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это $80 миллиардов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
8: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
6: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
4: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
9: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Minecraft за пределами игр, от сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизаций видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
10: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
9: Тем более, что от Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
11: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии, там, или в метро Голденмайер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия — это на самом деле, ну, если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, а не продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, что прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
9: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше 1 300 000 000 долларов при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила 137 миллионов долларов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
12: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
2: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Уральские авиалинии разрешили полный возврат билетов Москва-Дубай, сообщает портал «Юридические новости туризм». Пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов, независимо от тарифа, включая промо-тарифы. Рейсы по этому направлению не выполняются с 25 сентября. Полетную программу приостановили до нормализации обстановки в регионе Персидского залива. Если билет был куплен на сайте или в приложении авиакомпании, для возврата нужно обратиться в службу поддержки. При покупке через агентство или агрегатор по месту приобретения. Со стороны авиакомпании оформление возврата может занять до 30 дней, а срок поступления денег зависит от банка или платежного сервиса. Яндекс.Маркет с 5 октября приостановил действие реферальной программы для продавцов, сообщает издание «Франк Медиа». Причины принятия такого решения не указаны. Ранее продавцы могли получить вознаграждение за приглашение селлеров в компанию. На сайте платформы отмечается, что выполнившим условия до приостановки вознаграждение будет начислено. OpenAI открыла доступ к GPT-6 всем пользователям ChatGPT. Новая модель доступна в том числе тем, кто пользуется ИИ-ботом бесплатно, пишут ведомости. Компания также представила функцию Intelligent UI, которая позволяет формировать ответы с графиками, схемами, кнопками, формами и другими интерактивными элементами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из наиболее знаковых работ Карсон – «Автобиография Красного», роман в стихах, опубликованная в 1998 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературную традицию. Причем Нобелевку Карсон прочит уже много лет, рассказывает шеф-редактор группы компании «Литрес» Екатерина Писарева.
14: Нобелевская лауреатка этого года Энн Карсон интересна и необычна как писательница, как минимум потому, что она поэт, эссеист и антиковед. Она преподавала, писала всевозможные эссе, исследовала творчество Сапфо, и в целом она пропагандирует эту античную линию в мировой литературе. Она действительно соединяет поэзию, прозу и античные мифы, и ее творчество отличается от других современных авторов, как минимум и академическим подходом, и тем, как она умело выстраивает поэтическую и нарративную ткань. Ее победа не сказать, что была очень ожидаема. На самом деле Энн Карлсон прочили победу в Нобелевской гонке много лет уже подряд. И в этом году в списке букмекеров она не фигурировала. Ее включали в списке букмекеров, по-моему, году в 2020-2019. Она лидировала как раз-таки в этих списках. Но прошло много времени, и как будто бы букмекеры уже отчаялись. Но Карлсон удивила их, потому что она обошла в этом году и канадку Маргарет Этвуд, и Харуки Мураками, которому множество лет уже прочит Нобелевскую премию, и стала победительницей. В России изданы две книги Карсон. Первая — это «Автобиография Красного», как раз-таки роман в стихах на античную тематику. И второе — это «Горько-сладкий эрос», это такая публицистика, эссеистика. Она ближе всего к философским размышлениям Ролана Барта. И в целом она рассказывает о желании, об эросе, о чувственном начале. В России не могу сказать, что Карсон активно читают, и многие ее знают. Все-таки это не мейнстрим, это серьезная интеллектуальная литература, но хочется верить, что Нобелевская премия сможет повысить продажи книг, как случалось и с предыдущими лауреатами.
4: Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес». Для того, чтобы в полной мере понять произведение Карсона, а знание античной культуры, конечно, желательно, но оценить ее творческий метод может и неподготовленный читатель, считает переводчица Анна Логинова, а в том числе работавшая над русским переводом эссе «Энн Карсон. Горько-сладкий эрос».
15: Энн Карсон — это человек, который даже не адаптирует античность для современности, она вплетает ее в современность. Вот, например, помимо, собственно говоря, эссе, которое вот мы переводили с Любовью Борисовной Сум, «Горько-сладкий эрос», она адаптировала для комиксов трагедию Еврипида, «Троянки».
4: А вот почему вы взялись за ее произведение?
15: Ну, вот, собственно говоря, этим и зацепило. Мы же все родом из античности, то есть античность дала нам, грубо говоря, все. На самом деле эрос — это то, что предполагает название. Эрос — это рассуждение о любви, о желании другого человека во всех смыслах, о том, как человек это проживает, как человек это для себя объясняет. Об этом, конечно, много написано, но там очень своеобразная, очень интересная точка зрения на это.
4: Ну, то есть вот произведение, которое перевели вы, с него лучше начать знакомство с Энн Карсон, верно?
15: Скажем так, его можно, нужно прочитать, да. Оно, скажем так, самодостаточно, самостоятельно. Безусловно, багаж знаний более, скажем, чем среднего человека об античности, об античной литературе желателен. Но на самом деле можно прочитать его полному дилетанту и уже потом самому для себя выстраивать отношения. античностью, с античным наследием, или просто воспринять его как суждение о любви, о том, как она возникает, как она переживается, как она проходит.
4: Переводчица Анна Логинова, с ней беседовал продюсер бизнес-фэм Андрей Гаврилов. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласла Краснахаркай. Награду присудили за захватывающее правительское творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства. Рынок акций в России откатился к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи. Рубль укрепился в паре с юанем, а цены на нефть вернулись к росту. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
16: Коррекция посетила российский рынок акций в четверг. Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,1%. Закрытие 2312 пунктов. Но не будем забывать, что до этого рынок рос 3 торговых сессии подряд. И удержали 2300. Это уже хорошо на самом деле. Ну, в лидерах падения оказались акции Яндекса по понятным причинам. Атака БПЛА на инфраструктуру, и падали акции Яндекса почти на 4%. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что сообщила пресс-служба компании, то здесь все вроде как неплохо на самом деле. То, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Ну и самое главное, что подчеркнула пресс-служба Яндекс, то, что основные сервисы работают в штатном режиме. Таким образом, акции, конечно, снизились, оказались в лидерах снижения, но потери составили всего лишь 3,5% или около того. Российский рубль укрепился не сильно, но все-таки достаточно заметно. 7 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Доллар тоже немножко откатился в район 85 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга. Но рубль укреплялся на фоне роста мировых цен на нефть, учитывая, что смесь Brent в моменте преодолела $105 за баррель, даже $105.5 за баррель, но уже в американскую торговую сессию откатилась в район $103-$103.5. Здесь были новости. Новости, которые касаются будущей возможной очередной эскалации на Ближнем Востоке вокруг Ирана в первую очередь. И, ну, это прежде всего в прессе новости появились, во всяком случае. Портал Axios написал о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. В пятницу это было обсуждение, информация появилась почти через неделю. Ну и самое главное, то, что сказали источники Axios, то, что не исключено новое столкновение, новые удары по Ирану, причем могут быть они нанесены до промежуточных выборов Конгресса США. Но уже в четверг вечером по московскому времени Дональд Трамп написал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Рынок немножко успокоился, как мы видим, цены на нефть немножко откатились, но до конца, конечно, рынок, видимо, уже не верит Трампу. До 3 ноября не будут наносить, а после 3 могут и нанести удары. Так что, если это обсуждалось, значит, обсуждалось. В общем, такая причина роста довольно существенная. Помимо этого, есть проблемы, как обычно, в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся атаке у берегов Катара. Несколько снарядов в него попало непонятного происхождения. Ну и не будем забывать про сезон ураганов. Конечно, эта ситуация сейчас находится немножко в тени всех событий, которые происходят на Аравийском полуострове, в Персидском заливе, в Красном море. Но, тем не менее, эту ситуацию тоже рынок со счетов не сбрасывает. И компании Shell и Chevron объявили, что сокращают объемы добычи в Мексиканском заливе. Пока, по некоторым оценкам, речь идет об уровнях чуть выше 500 тысяч баррелей в сутки.
4: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. И отмечу, на официальные курсы валют на пятницу юань 12.73, доллар 85.42 и евро 95 рублей 47 копеек.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
17: Публичное выступление обычно связано с некоторым волнением, которое нередко приобретает форму страха – глоссофобии. В популярной литературе иногда говорят о 75% человечества, подверженных этой напасти. В американском исследовании о подобном страхе сообщили порядка 20% опрошенных. А среди бразильских студентов их было почти 2/3. При этом чаще о своей боязни заявляли женщины, редко выступавшие студенты и те, кто считал свой голос слишком тихим или высоким. Стресс от публичного выступления стал лабораторным инструментом. Триерский социальный стресс-тест включает речь и устный счет перед оценивающей комиссией. Он позволяет изучать изменения кортизола и другие физиологические реакции. Оратор обычно переоценивает заметность своего волнения. Его собственные ощущения и мнения сторонних наблюдателей в экспериментах довольно сильно расходятся. Люди боятся не произнесения слов, а возможности показаться некомпетентным, скучным или растерянным. Культовый инвестор Уоррен Баффет в 2008 году на собрании акционеров признался в том, что дико боялся выступать в школе и колледже. А записавшись на курс Дейла Карнеги, отменил его оплату, но позднее все же переборол себя. Барбара Стрейзанд 27 лет не пела на платных концертах после того, как однажды на сцене забыла слова песни. Для преодоления страха публичного выступления есть множество приемов и методов. Остроту проблемы заметно снижает когнитивно-поведенческая терапия. Ключевой метод – постепенное повышение сложности задачи от рассказа знакомому человеку до небольшого доклада по профессионально близкой теме.
2: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он вновь, комментируя по просьбе журналистов мирной инициативы Индии, подчеркнул, что Москва выступает за комплексное урегулирование на Украине, а не за фрагментарное решение. Запад игнорирует и называет дезинформацией данные России о применении Киевом токсичных химикатов. Эта информация для него неудобна, заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин в ходе закрытой для СМИ сессии исполнительного совета ОЗХО. Как отметил Тарабрин, Россия продолжает фиксировать применение ВСУ токсичных химикатов и передает эти данные в организацию. Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 9 января срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, несмотря на введенные ранее Вашингтоном санкции. Президент России Владимир Путин накануне утром из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который приехал по делам компании «Глобус», сообщает канал Кремля в мессенджере «Макс». Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шрёдер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал свой день рождения, говорится в сообщении. Российские пловцы завоевали 2 золота на этапе Кубка мира, который проходит в Узбекистане. Евгений Чекунов победил на дистанции 200 метров брасом, Кирилл Пригода на дистанции 100 метров, сообщает Федерация водных видов спорта России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центр компании в Сасово-Рязанской области. В основном сбоят бизнес-сервисы Яндекса, есть жалобы на сайты других компаний. Насколько это серьезные проблемы и как долго могут устранять неполадки? Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережений. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения, а 37% все-таки предпочитают банки. С чем связан такой тренд и надолго ли? И правила не для всех. Операторы связи пообещали с 15 октября блокировать звонки от крупных банков, которые не хотят заключать договоры о маркировке звонков, как того требует законодательство. Чем может закончиться такое противостояние? Подробности на Бизнес ФМ. А Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили бизнес-ФМ в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар, пострадавших нет. В работе приложений Яндекса фиксирует массовые сбои. А российские интернет-пользователи жаловались на сбои в работе и других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой дата-центра Яндекса. Михаил Задорожный продолжит.
18: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют в частности для обучения Яндекс GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже пресс-служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
19: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только те, кто работает с Яндексом напрямую, а даже те, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
18: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис недвижимости ЦИАН. К вечеру четверга работа сайта и приложения ЦИАНа была восстановлена, сообщили бизнес-ФМ в пресс-службе компании. Там добавили, что потребовалось перенести часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Пользователи также жаловались на работу сайтов и приложений РЖД, Пятерочки, М-Видео, ряда российских девелоперов и так далее. Сложно сказать, есть ли прямая связь между этими сбоями и ударом по дата-центру Яндекса. Аналитическое агентство Telecom Daily тоже пострадало от атаки ЦОД Яндекса, рассказал бизнес-ФМ его гендиректор Денис Кусков.
20: У нас само стоит оборудование, программное обеспечение, которое не работает до сих пор. Пока перспективы неизвестны по той причине, что никакой информации от Яндекса нет, то есть мы не знаем, что там вышло из строя после попадания там системы электроснабжения, вентиляции, попали ли сами сервера. Мы потеряли определенный объем информации, который в это время мог происходить и происходил, естественно, поскольку там у нас есть замеры качества связи, скорости. Здесь все будет зависеть от дальнейшей ситуации, потому что, по большому счету, это форс-мажор, но очень бы хотелось, чтобы их было как можно меньше.
18: Денис Кусков добавил, что, по его данным, у дата-центра в Сасово нет противодроновой защиты, так называемой обрешетки. Правда, официальных данных на этот счет тоже нет. В Госдуме заявили, что собственники дата-центров должны сами позаботиться о защите объектов от дронов. С этим не согласен председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
21: Нам пока на руки оружие не выдают, мы их не можем купить. Я думаю, если бы у нас продавались панцири в магазинах, может быть, их и покупали. Вот понятно, что какие-то пассивные меры безопасности принимаются. Хочу напомнить, что дата-центры строго сертифицируются, у них есть уровни безопасности, они должны на пиковом уровне выдерживать чуть ли не ядерные взрывы. Дата-центр, который был атакован, это обычный гражданский объект, и то он был защищен, я уверен, наверняка лучше, чем любой жилой дом. Мне кажется, что здесь основная затея должна заключаться не в том, что поручить всем дата-центрам самим себя защищать, это глупо, потому что мы можем сами себя защищать, только если мы это умеем делать. Понятно, что не на то учились. Защита от дронов должна, на мой взгляд, все-таки заниматься Министерством обороны.
18: Возможно, раньше были и другие попытки атаковать российские дата-центры, но, наверное, впервые это привело к серьезным последствиям. Остается напомнить, что в сентябре и октябре вооруженные силы России нанесли ряд ударов по украинским дата-центрам, в результате которых возникли перебои с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, а работа ряда облачных и хостинговых сервисов была приостановлена. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
4: Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября. Причины системообразующие финансовые организации до сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
0: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит, мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Памбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
1: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд.
0: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
22: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но, по сути, для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
0: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
23: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуются ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы делать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ОВГД банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
0: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Во Франции начались активные столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщают рейтеры французские телеканала BFM TV. Большое количество протестующих собралось на площади Бастилии в центре Парижа. Правоохранители со щитами перекрыли некоторые выходы с площади, чтобы противостоять беспорядкам. Однако в какой-то момент среди протестующих что-то взорвалось. Предположительно, это была шумовая граната, кинутая силовиками. После этого в полицейских полетели дымовые шашки, ветки деревьев, также уличная мебель из расположенных вокруг площади ресторанов. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. В соцсетях распространились кадры с протестов. Столкновения протестующих с правоохранителями произошли также в городах Нант и Рен. Основные участники протестов – школьники и студенты. Позднее к ним присоединились учителя и родители. Они вышли на улицы из-за того, что школы и университеты не ремонтируются, классы переполнены, а преподавателей не хватает. Протесты будут продолжаться, говорит гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
5: Там происходит столкновение, действительно. Как обычно, во время любой манифестации действуют. Но профессионалы – это по профессии все-таки, да? Но есть группы, которые целенаправленно участвуют в том, чтобы выражать слепую ярость, а по ходу дела громить магазины, сжечь. Это обычная история во время любых манифестаций. Тут такая сложная политическая борьба. Ну а заложники ситуации — это молодежь, дети. На фоне их выступления, которое началось с Критерии, сколько же 3 недели назад, там пошли большие политические игрища. Так что будет развиваться.
6: То, что касается бизнеса, это ведь всегда разбитые витрины, закрытые магазины.
5: Они, конечно, недовольны. Страховые компании повышают ставки по страховым сборам. Главный момент не обсуждается. Провальная социальная политика, экономическая действующего правительства и то, что у молодежи нет реальных перспектив. Будущее не светлое. И по этой причине, когда начались выступления в Критерии, родители и школьники поддержали учителей, потому что там действительно не хватает. Но это уже идет давно. Это началось не вчера и закончится не завтра. Вот такой вот процесс социальной перестройки общества. Пока это просто бунт. Жесткое проявление жестокости. Плюс молодежь некоторые гормон пьет. Вот хочется побегать, пострелять из хлопушек, побиться с полицией. Полиция отвечает: ну а где проявить себя молодому человеку? Производство сворачивается, предложений сил нету, а энергия прет. Ну вот проявили себя. Так что так будет продолжаться на самом деле.
4: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. А в среду глава французской МВД Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов в конце сентября были задержаны более 6,5 тысяч человек.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Авликулиев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 октября этого года по предварительным данным составили 4 триллиона 440 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 68% от запланированного объема. В целом исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 9 месяцев года соответствует утвержденному кассовому плану. Исполнение федерального бюджета составляет 100% от кассового плана, говорится в сообщении.
3: Оборот розничной торговли в России по итогам января-августа этого года вырос более чем на 5%, заявил в Омске на пленарном заседании Дней ритейла в Сибири замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. За весь 25-й год рост этого показателя превысил 4%. Товарооборот России и Китая по итогам года достигнет исторического максимума в 270-275 миллиардов долларов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В четверг Чернышенко провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Джан Ханьхуэем. На ней обсудили сотрудничество стран в различных сферах, включая торговлю, транспорт, туризм и другие вопросы. Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мировой торговли товарами в этом году до 3,9% с ожидавшихся в марте процента и 0,9%. В 2027 году темпы подъема ускорятся до 4,1%, говорится в отчете ВТО. По оценке ВТО, объем торговли услугами в этом году вырастет на 3,3%. В марте прогнозировались 4,8%. В 2027 году на 6,4%. Эксперты организации прогнозируют увеличение мирового ВВП на 2,6% в 2026 году и на 2,9% в следующем. В марте они ожидали подъема на 2,8% в обоих периодах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Лучше наличными. Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадуев.
0: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше, говорит совладелец нескольких салонов красоты Персона в Москве Анна Соколова.
9: Клиентам чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты. Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда оплатить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
0: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли Леонид Петелероид.
10: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
0: Московский экскурсовод, журналист Бизнес ФМ Диана Чебанова.
11: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает все отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
0: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
12: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
0: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
24: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает. Стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
13: Или небольшой компактный слиток золота.
24: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
0: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. Есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки. Уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
14: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
0: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом. Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта операторы подключают массово, иногда без ведома абонента. Почему они так делают? Продолжит тему Наталья Шашина.
15: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина. И 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
16: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете

0: раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер бизнес-ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
1: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный, и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
0: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
2: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
0: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
3: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
0: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Победителем 4-го фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике стала драма Натальи Уваровой «Малика». История про взросление и о том, как семейная коллизия делает человека мудрее. Лучшей режиссерской работой признали фильм «Ваня» Клавдии Коршуновой. Этот фильм получил награду за лучший сценарий. А главную награду в конкурсе короткого метра получил фильм «Город сов» Жени Казанкиной. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Осенью традиционно рынок труда оживает. Компании возвращаются к рабочему ритму, запускаются новые проекты, пересматривают команды и начинают закрывать вакансии, которые могли откладывать все лето. Если вы сейчас задумываетесь о смене работы, я бы советовала начинать не с поиска вакансий, а с небольшого карьерного исследования. Давайте обсудим. Первое, что стоит выяснить, сколько сегодня готовы платить специалисту с вашим опытом и уровнем ответственности. И здесь важно смотреть не только на название должности. Имеет значение, какой командой вы управляете, за какие бюджеты отвечаете, насколько сложные задачи решаете и каких результатов уже добились. Определите для себя минимальный доход, на который вы готовы согласиться, желаемую сумму и верхнюю границу, которую можете аргументировать своим опытом. И не привязывайте будущую зарплату только к нынешней. Если вы выросли профессионально, стали управлять более масштабными проектами, то и стоимость вашей работы могла измениться. Еще один важный момент. Не путайте стаж с востребованностью. Можно много лет работать в одной компании, получать индексацию и при этом постепенно отдаляться от актуальных требований рынка. Поэтому я советую время от времени сверять карьерные часы, изучать вакансии своего уровня, разговаривать с профильными хедхантерами, узнавать, какие компетенции сейчас востребованы и какие условия предлагают работодатели. А если вы уже вышли на собеседование, говорите не только о том, сколько хотите зарабатывать, но и о том, какую ценность можете принести компании. Не я хочу прибавку на 20%, а вот мой опыт, масштаб задач и результаты. Поэтому я ориентируюсь на такой диапазон. В нынешних условиях поиск работы требует больше

0: хорошей подготовки. Но даже если вы пока не планируете менять компанию, понимание своей рыночной стоимости помогает принимать карьерные решения осознаннее. И вот вопрос, с которого я бы начала такую разведку. А вы знаете, сколько сегодня стоит ваш опыт на рынке труда?
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года вырос более чем на 21%. Эта тенденция за первые 7 месяцев текущего года сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства на встрече в Туркменистане с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что двусторонние отношения России и Ирана развиваются в позитивном ключе на основе договора, подписанного между странами. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана. Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Правительство США через Международную финансовую корпорацию развития может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов Лукойла. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Генеральное консульство России в Калькутте подтвердило РИА Новости информацию о решении индийского суда срочно принять меры для репатриации экипажа арестованного танкера «Юнити» с российскими моряками на борту. Решение принято 6 октября. Суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа. Сейчас адвокаты сторон изучают решение. Сроки и детали осуществления репатриации пока не определены, сказали агентству в Генеральном консульстве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Микрофон на Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Южная Корея отзывает своего посла из Украины после рассказа Зеленского, как Киев передал Сеулу двоих военнопленных из КНДР. Южнокорейцы сочли огласку нарушением договоренности. С чем связана такая жесткая реакция? Сблизит ли этот скандал Сеул с Москвой? Комментарий Георгия Бофта. Blue Origin работает над выводом дата-центра в космос, заявил основатель компании Джефф Безос. Аналогичный проект развивает SpaceX, Илона Маска и StarCloud. В чем смысл и может ли Россия стать участником новой космической гонки? Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и созданием тематических аттракционов. Каков потенциал такой киностудии? Подробности на Business FM. Сблизит ли скандал с Киевом Сеул с Москвой? Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Недавно Зеленский заявил, что его страна передала Южной Корее двух военнослужащих из КНДР, взятых в плен в прошлом году. После этого президент республики Ли Джи Мэн отметил, что Киев нарушил конфиденциальность, а извинения Украины за разглашение информации в Сеуле сочли недостаточными и пообещали готовиться к решительным мерам. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Когда осенью 24 года КНДР отправил своих военнослужащих в Курской области, Сеул ограничился лишь вызовом российского посла в МИД, но своего посла из Москвы не отзывал. Теперь самая жесткая мера дипломатического протеста применена в отношении страны, которую Южная Корея поддерживает уже пятый год. Двух солдат КНДР ВСУ взяли в плен в Курской области в январе прошлого года. Оба заявили, что хотят уехать на юг. По Конституции Республики Корея жители Севера считаются ее гражданами, а возвращение в КНДР речи и не шло. После детального обсуждения на уровне глав МИД Южной Кореи и Украины, в середине сентября пленные оказались в Южной Корее. А 23 сентября Зеленский объявил об этом с трибуны ООН. Сеул тут же напомнил о договоренности о неразглашении. Причем, по версии администрации Ли Джи Мэна, конфиденциальности добивался именно Киев, отчасти, чтобы избежать упреков в том, что Украина упустила шанс обменять этих пленных на своих. Советник Зеленского Дмитрий Литвин, однако, заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности конфиденциальности не было. В Сеуле обиделись и потребовали извинений. Дальше последовала бурная дипломатическая перепалка. Сеул отказался считать все дипломатическим недоразумением. Почему такая резкая реакция? Официальный аргумент – безопасность семей. В КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию вплоть до лагерей. Но есть и иные причины. Президент Ли с самого начала правления пытается возобновить диалог с Пхеньяном. Он даже убеждал Трампа, что санкции против КНДР после сближения Пхеньяна с Москвой перестали работать и их надо отменить. И тут Киев подает тихую гуманитарную операцию как пропагандистский успех. Ровно тогда, когда Сеул пытается вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров. Президент Ли, которого оппозиция обвиняет в излишней мягкости КНДР, решил проявить решимость на другом направлении. К тому же, отрицая предварительную договоренность с Сеулом, офис президента Украины фактически назвал главу государства-партнера лжецом. Это оскорбление. А для корейской дипломатии форма извинения значит не меньше его содержания. Посему определение инцидента как недоразумение восприняли как отказ извиняться вообще. Сеул оказывает значимую помощь Украине, хотя изначально отказывался поставлять летальное оружие и отклонил просьбы о системах Патриот. Однако поставки через США 155-миллиметровых снарядов были в 2023 году. Финансовая помощь Сеула за 2022-2025 годы превысила полмиллиарда долларов. Согласована кредитная линия на более чем 2 миллиарда долларов. Шел обмен данными о северокорейском оружии и войсках. Теперь надежды Киева на южнокорейские вооружения, включая ПВО, можно считать похороненными. Кредитную программу Сеул вряд ли свернет, но может замедлить выделение новых траншей. На этом фоне в последние месяцы наблюдались робкие подвижки в отношениях Сеула с Москвой. По данным газеты «Гардиан», летом из Южной Кореи на российский Дальний Восток ушло более 176 тысяч тонн нефтепродуктов. 7 танкеров совершили 14 рейсов, 3 из них под санкциями Запада. Киев назвал поставки противоречащими санкционной политике Сеула, но администрация Ли назвала обвинения ложными и неуместными. К тому же нефтепродукты не входят в южнокорейский список экспортных ограничений. Можно истолковать это, конечно, как прощупывание возможностей возвращения на российский рынок, но без формальной отмены санкций, а за счет расширения серой зоны. Южнокорейские санкции против России – это прежде всего экспортный контроль над стратегическими товарами, промышленным оборудованием, электроникой, автомобилями. Топливо, удобрения, морская логистика в него не входят. Сеулу даже не нужно ничего отменять, чтобы торговля росла. По той же логике был организован пробный рейс корейского контейнеровоза по Северному морскому пути. Есть и другие сигналы. В программе МИД на текущий год прописаны постепенное восстановление связи с Москвой после окончания войны и расширение стратегической коммуникации между правительствами. Противоположных сигналов не меньше. В июне российский МИД публично посетовал, что Сеул, декларируя желание нормализации, присоединяется к западному давлению, потребовав отказаться от санкций против КНДР. Но именно крепнущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна на сегодня является главным препятствием для восстановления отношений. В то же время скандал с Киевом ослабляет в какой-то мере моральные тормоза в условиях, когда Киев глаза в корейской публике оскорбил президента, подверг опасности соотечественников с севера и при этом еще смеет обвинять Сеул в торговле с Россией.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Дата-центры в космосе. Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса SpaceX, Илона Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки, разбирался Евгений Перельчук.
5: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джефф Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
6: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников. Да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
5: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в 2 случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это 80 миллиардов долларов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
7: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы ставим перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
5: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
3: Microsoft запускает собственную киностудию Xbox Pictures. Она будет снимать фильмы и сериалы по игровым франшизам Xbox и вольется в подразделение, которое занимается производством мерча, сотрудничеством с брендами и созданием тематических аттракционов. Эксперты считают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Иван Медведев подробнее.
8: Xbox Pictures войдет в только что созданное подразделение Microsoft XP. Возглавит компанию Кейлин Уолтерс, которая ранее руководила студией, создавшей игру Minecraft. До этого Уолтерс 13 лет проработала в Lucasfilm. В Xbox отмечают ее опыт развития Майнкрафт за пределами игр, от сувенирной продукции до полнометражного фильма, который установил рекорд стартовых сборов среди экранизаций видеоигр. По сути, Microsoft объединяет команды, которые уже занимались этими направлениями. Поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, считает кинопродюсер, сценарист и президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
9: Игр реально много, возможностей по играм реально много. Очень сильно будет зависеть от того, какие таланты и на каких условиях они привлекут. Если их менеджмент качественный, классический, сработает хорошо, то у нас будет много фильмов. Не факт, что они порвут кассу, но в целом потенциал я вижу большой.
8: Тем более, что от Microsoft Microsoft в нынешних реалиях это не потребует огромных затрат, продолжает мысль совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
10: А что такое студия? Это же не то, что надо построить 20 павильонов, как в Колумбии там, или в Метро-Голдвин-Майер, и техническую часть, коммуникации и тому подобное. Студия это на самом деле, ну если это не очень большая студия, то это десятками людей измеряется. Это редакторы, менеджеры, продюсеры, причем не продюсеры, которые производством занимаются, а продюсеры, которые отбирают материал, распихивают его по разным продакшн-хаусам, по компаниям, которые непосредственно будут заниматься производством. Поэтому это не то, что прям какие-то безумные вложения, ну, кроме зарплаты и аренды офиса.
8: В анонсе Xbox Pictures пока нет списка новых фильмов и сериалов, бюджетов или дат премьер. Но проект предполагает, что у таких фильмов по определению будет аудитория. Впрочем, опыт тех, кто уже пробовал экранизировать игры, говорит о том, что успех не гарантирован. Мультфильм «Братья Супер Марио» в кино собрал в мировом прокате больше $1.3 млрд при бюджете в 100 миллионов. «Майнкрафт» в кино около 960 миллионов при бюджете в 150. А среди сериалов удачными примерами стали Fallout и The Last of Us. При этом экранизация Final Fantasy стоила $137 миллионов, а собрала всего 85. А Assassin's Creed не спасло даже участие Майкла Фассбендера. Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Сериал Resident Evil Netflix закрыл после первого сезона. А экранизация Halo, одной из главных франшиз Xbox, вызвала неоднозначную реакцию поклонников, и Paramount отказался от продолжения после двух сезонов. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
1: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
11: Зарина, Бифри, Love Republic, Stella и Idol, 5 брендов группы, сделали ее абсолютным лидером российского фэшн-ритейла после 22 года. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
1: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Уральские авиалинии разрешили полный возврат билетов Москва-Дубай, сообщает портал «Юридические новости туризм». Пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билетов, независимо от тарифа, включая промо-тарифы. Рейсы по этому направлению не выполняются с 25 сентября. Полетную программу приостановили до нормализации обстановки в регионе Персидского залива. Если билет был куплен на сайте или в приложении авиакомпании, для возврата нужно обратиться в службу поддержки. При покупке через агентство или агрегатор по месту приобретения. Со стороны авиакомпании оформление возврата может занять до 30 дней, а срок поступления денег зависит от банка или платежного сервиса. Яндекс.Маркет с 5 октября приостановил действие реферальной программы для продавцов, сообщает издание Франк Медиа. Причины принятия такого решения не указаны. Ранее продавцы могли получить вознаграждение за приглашение селлеров в компанию. На сайте платформы отмечается, что выполнившим условия до приостановки вознаграждение будет начислено. OpenAI открыла доступ к GPT-6 всем пользователям ChatGPT. Новая модель доступна в том числе тем, кто пользуется ИИ-ботом бесплатно, пишут ведомости. Компания также представила функцию Intelligent UI, которая позволяет формировать ответы с графиками, схемами, кнопками, формами и другими интерактивными элементами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон. Награду присудили с такой формулировкой: за смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы. На протяжении всей карьеры Карсон совмещает литературное творчество с наукой. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии. Помимо написания стихов, уроженка Канады занимается переводами и преподает в университетах. Как отмечает Нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно расценивать как самостоятельные произведения. Одна из из наиболее знаковых работ Карсон – «Автобиография Красного», роман в стихах, опубликованная в 1998 году. Это современное осмысление фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле. По оценке Нобелевского комитета, эта работа демонстрирует внутреннюю способность писательницы актуализировать классическую литературную традицию. Причем Нобелевку Карсон прочит уже много лет, рассказывает шеф-редактор группы компании «Литрес» Екатерина Писарева.
13: Нобелевская лауреатка этого года Энн Карсон интересна и необычна как писательница, как минимум потому, что она поэт, эссеист и антиковед. Она преподавала, писала всевозможные эссе, исследовала творчество Сапфо, и в целом она пропагандирует эту античную линию в мировой литературе. Она действительно соединяет поэзию, прозу и античные мифы, и ее творчество отличается от других современных авторов, как минимум и академическим подходом, и тем, как она умело выстраивает поэтическую и нарративную ткань. Ее победа, не сказать, что была очень ожидаема, на самом деле Энн Карлсон прочили победу в Нобелевской гонке много лет уже подряд, и в этом году в списке букмекеров она не фигурировала. Ее включали в списке букмекеров, по-моему, году в 2020-2019. Она лидировала как раз-таки в этих списках, но прошло много времени, и как будто бы букмекеры уже отчаялись. Но Карсон удивила их, потому что она обошла в этом году и канадку Маргарет Этвуд, и Харуки Мураками, которому множество лет уже прочит Нобелевскую премию, и стала победительницей. В России изданы две книги Карсон. Первая — это «Автобиография Красного», как раз-таки роман в стихах на античную тематику. И второе — это «Горько-сладкий эрос», это такая публицистика, эссеистика. Она ближе всего к философским размышлениям Ролана Барта. И в целом она рассказывает о желании, об эросе, о чувственном начале. В России не могу сказать, что Карсон активно читают, и многие ее знают. Все-таки это не мейнстрим, это серьезная интеллектуальная литература. Но хочется верить, что Нобелевская премия сможет повысить продажи книг, как случалось и с предыдущими лауреатами.
3: Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес». Для того, чтобы в полной мере понять произведение Карсона, а знание античной культуры, конечно, желательно, но оценить ее творческий метод может и неподготовленный читатель, считает переводчица Анна Логинова, в том числе работавшая над русским переводом эссе «Энн Карсон. Горько-сладкий эрос».
14: Энн Карсон – это человек, который даже не адаптирует античность для современности, она вплетает ее в современность. Вот, например, помимо, собственно говоря, эссе, которое вот мы переводили с Любовью Борисовной Сум, «Горько-сладкий эрос», она адаптировала для комиксов трагедию Еврипида, «Троянки».
15: А вот почему вы взялись за ее произведение?
14: Ну, вот, собственно говоря, этим и зацепило. Мы же все родом из античности, то есть античность дала нам, грубо говоря, все. На самом деле, эрос – это то, что предполагает название. Эрос – это рассуждение о любви, о желании другого человека во всех смыслах, о том, как человек это проживает, как человек это для себя объясняет. Об этом, конечно, много написано, но там очень своеобразная, очень интересная точка зрения на это.
15: Ну, то есть вот произведение, которое перевели вы, с него лучше начать знакомство с Энн Карсон, верно?
14: Скажем так, его можно, нужно прочитать, да. Оно, скажем так, самодостаточно, самостоятельно. Безусловно, багаж знаний более, скажем, чем среднего человека об античности, об античной литературе желателен. Но на самом деле можно прочитать его полному дилетанту и уже потом самому для себя выстраивать отношения с античностью, с античным наследием, или просто воспринять его как суждение о любви, о том, как она возникает, как она переживается, как она проходит.
3: Переводчица Анна Логинова, с ней беседовал продюсер бизнес-фэм Андрей Гаврилов. В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласла Краснохаркай. Награду присудили за захватывающее правительское творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства. Рынок акций в России откатился к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи. Рубль укрепился в паре с юанем, а цены на нефть вернулись к росту. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
16: Коррекция посетила российский рынок акций в четверг. Индекс московской биржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,1%. Закрытие 2312 пунктов. Но не будем забывать, что до этого рынок рос 3 торговых сессии подряд. И удержали 2300. Это уже хорошо на самом деле. Ну, в лидерах падения оказалось оказались акции Яндекса по понятным причинам. Атака БПЛА на инфраструктуру, и падали акции Яндекса почти на 4%. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что сообщила пресс-служба компании, то здесь все вроде как неплохо на самом деле. То, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет, команду устраняют последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов. Ну и самое главное, что подчеркнула пресс-служба Яндекс, то, что основные сервисы работают в штатном режиме. Таким образом, акции, конечно, снизились, оказались в лидерах снижения, но потери составили всего лишь 3,5% или около того. Российский рубль укрепился не сильно, но все-таки достаточно заметно. 7 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие юаня 12 рублей 68 копеек. Доллар тоже немножко откатился в район 85 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга. Но рубль укреплялся на фоне роста мировых цен на нефть, учитывая, что смесь Brent в моменте преодолела 105 долларов за баррель, даже 105,5 долларов за баррель, но уже в американскую торговую сессию откатилась в район 103-103,5 долларов. Здесь были новости, которые касаются будущей возможной очередной эскалации на Ближнем Востоке вокруг Ирана в первую очередь. И, ну, это прежде всего в прессе новости появились, во всяком случае. Портал Axios написал о том, что команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела многочасовое совещание, на котором обсуждалось возобновление масштабных боевых действий против Ирана. В пятницу это было обсуждение, информация появилась почти через неделю. Ну и самое главное, то, что сказали источники Axios, то, что не исключено новое столкновение, новые удары по Ирану, причем могут быть они нанесены до промежуточных выборов в Конгресс США. Но уже в четверг вечером по московскому времени Дональд Трамп написал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Рынок немножко успокоился, как мы видим, цены на нефть немножко откатились, но до конца, конечно, рынок, видимо, уже не верит Трампу. До 3 ноября не будут наносить, а после 3 могут и нанести удары. Так что, если это обсуждалось, значит, обсуждалось. В общем, такая причина роста довольно существенная. Помимо этого, есть проблемы, как обычно, в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся атаке у берегов Катара. Несколько снарядов в него попало непонятного происхождения. Ну и не будем забывать про сезон ураганов. Конечно, эта ситуация сейчас находится немножко в тени всех событий, которые происходят на Аравийском полуострове, в Персидском заливе, в Красном море. Но, тем не менее, эту ситуацию тоже рынок со счетов не сбрасывает. И компании Shell и Chevron объявили, что сокращают объемы добычи в Мексиканском заливе. Пока, по некоторым оценкам, речь идет об уровнях чуть выше 500 тысяч баррелей в сутки.
3: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. И отмечу, официальные курсы валют на пятницу: юань 12.73, доллар 85.42 и евро 95 рублей 47 копеек.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Температуру девелоперского рынка можно измерять разными термометрами. Скажем, ипотечным или объемно-строительным. Но один из самых точных приборов – термометр под названием «Уровень покрытия средствами дольщиков на счетах эскроу задолженности девелоперов по проектному финансированию». Этот уровень по состоянию на 1 августа 2026 года «Единый ресурс застройщиков» недавно актуализировал на основании данных Банка России. В двадцатку крупнейших рынков страны ЕРЗ включает регионы с наиболее серьезными эскроу-средствами. Совокупно на эти 20 субъектов РФ приходится около 84% общего объема денег на счетах эскроу. Так вот, с 1 июля по 1 августа этого года в минус ушли сразу 18 А2, Самарская и Ленинградская области остались практически на нуле. Положительной динамики не зафиксировано нигде, ни на одном из ключевых строительных рынков России. Регионы с критически низким покрытием, те, где соотношение средств на счетах эскроу к задолженности по проектному финансированию менее 50%. Еще в прошлом году такой был один, теперь 25. Причем два из списка крупнейших рынков – Тюменская область и Краснодарский край, а также Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Курганская и Липецкая области. Что еще обращает на себя печальное внимание? Из группы середнячков в группу с пусть не критически, но все-таки низким показателем перешли сразу пять крупников – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республики Татарстан и Крым. В результате низкое и критически низкое покрытие деньгами дольщиков проектного финансирования наблюдается уже в 13 из 20 строительных регионов лидеров. В июле их было 8, год назад всего 6. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Увлекулиев. Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он вновь, комментируя по просьбе журналистов мирной инициативы Индии, подчеркнул, что Москва выступает за комплексное урегулирование на Украине, а не за фрагментарное решение. Запад игнорирует и называет дезинформацией данные России о применении Киевом токсичных химикатов. Эта информация для него неудобна, заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин в ходе закрытой для СМИ сессии исполнительного совета ОЗХО. Как отметил Тарабрин, Россия продолжает фиксировать применение ВСУ токсичных химикатов и передает эти данные в организацию. Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 9 января срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, несмотря на введенные ранее Вашингтоном санкции. Президент России Владимир Путин накануне утром из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который приехал по делам компании «Глобус», сообщает канал Кремля в мессенджере «Макс». Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шрёдер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал свой день рождения, говорится в сообщении. Российские пловцы завоевали два золота на этапе Кубка мира, который проходит в Узбекистане. Евгений Чекунов победил на дистанции 200 метров брасом, Кирилл Пригода на дистанции 100 метров, сообщает Федерация водных видов спорта России. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за атаки БПЛА на дата-центр компании в Сасово Рязанской области. В основном сбоят бизнес-сервисы Яндекса, есть жалобы на сайты других компаний. Насколько это серьезные проблемы и как долго могут устранять неполадки? Наличные обошли банковские счета как способ хранения сбережения. По опросу Инфом 38% россиян назвали наличные лучшим вариантом сбережения, а 37% все-таки предпочитают банки. С чем связан такой тренд и надолго ли? И правила не для всех. Операторы связи пообещали с 15 октября блокировать звонки от крупных банков, которые не хотят заключать договоры о маркировке звонков, как того требует законодательство. Чем может закончиться такое противостояние? Подробности на Бизнес.ФМ. Яндекс оценивает ущерб от удара беспилотников по центру обработки данных в Рязанской области. Об этом в письменном виде сообщили Бизнес.ФМ в Яндексе. В четверг утром из-за атаки БПЛА в дата-центре Яндекса в городе Сасово произошел пожар, пострадавших нет. В работе приложения Яндекса фиксирует массовые сбои. Российские интернет-пользователи жаловались на сбои в работе и других онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые могли быть связаны с атакой дата-центра Яндекса. Михаил Задорожный продолжит.
18: Дата-центр Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста». Мощность площадки 12 мегаватт. Там размещены десятки тысяч серверов. Алиса AI подсказала, что здесь же находятся два суперкомпьютера Яндекса – Липунов и Червоненкис. Их используют, в частности, для обучения Яндекс.GPT и нейросети для генерации изображений Яндекс.Арт. Непонятно, сколько дронов и какого типа атаковали ЦОД в Рязанской области. Глава региона сообщил, что загорелась кровля здания. Дата-центр был полностью остановлен. Позже пресс-служба Яндекса уточнила, что ущерб еще только оценивается, и компания компания пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово. В течение четверга пользователи из разных регионов сообщали о сбоях в работе различных сервисов Яндекса, почты, маркета, документов, а также Яндекс.Пэй. Этот дата-центр использовали также многие другие российские компании. Они размещали там свои виртуальные серверы, либо использовали облако Яндекса, продолжает гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
19: Это коснулось бизнес-заказчиков Яндекса. Довольно важные сервисы, которые Яндекс предоставляет. Сейчас есть проблемы с виртуальными машинами, на которых различные организации могут запускать какие-то свои сервисы, в том числе и для своих клиентов. То есть в чем тут главная проблема, что сбой у Яндекса затрагивает многие бизнесы. Не только тех, кто работает с Яндексом напрямую, а даже тех, кто не знает, что, например, те или иные сервера находятся на территории у Яндекса. Если мы говорим про какие-то сбои, они уже возникли, но, вероятно, как раз Яндекс из этого какой-то урок извлечет. И в дальнейшем пойдет процесс, хотя, конечно, он будет не быстрый, по территориальному разнесению различных дата-центров и информации.
18: Например, ЦОД в Сасово использовал крупнейший российский сервис